0: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире Радио Рансис в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте Радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: Радио Рансис продолжает свои передачи.
2: Самвел Лазарев. «Они хотели жить», читает Александр Дунин. Пролог. Примерно 2000 назад на околоземной орбите Земли потерпел крушение инопланетный космический корабль. При столкновении с поверхностью планеты экипаж неопознанного летающего объекта не выжил. Поисковым службам удалось найти некоторые части и детали разбившегося корабля, включая один варп-двигатель. В руки землян попали технологии, позволившие людям строить космические аппараты, способные перемещаться в вакууме со сверхсветовой скоростью. Применив внеземные технологии, спустя несколько сотен лет ученые создали первый межпланетный корабль. Тогда же, из-за повышенной солнечной активности и неравномерного нагрева земной поверхности, началось конвективное движение литосферных плит. Частые извержения вулканов наполнили атмосферу огромным количеством веществ и соединений, разрушающих озоновый слой. Когда стало понятно, что планета обречена, правительства крупных развитых стран приняли решение построить космическую базу на спутнике Юпитера Европе. Шли годы. Люди гибли от радиации, болезней и голода. Спасти и перевести всех не представлялось возможным, и тогда было принято страшное, но единственно верное решение — спасти лучших, тех, кто впоследствии мог способствовать выживанию человеческого рода, специалистов из разных областей науки и членов их семей, тайно отправляли на станцию-колонию. Хоть людям и удалось отсрочить конец своего существования, они по-прежнему оставались на грани смерти. Выживание человеческого рода требовало от них решительных действий. Несколько космических кораблей, оснащенных необходимыми системами и оборудованием для долгосрочных межзвездных путешествий, отправились на поиски нового дома. Глава первая. Прибытие. Бортовой журнал. Космический корабль «Странник». Пункт назначения созвездия Волопаса. Квазар Юлас J-1342. Планета Ока 666. Экипаж 10 человек. Капитан Кен Остин. Мужчина, возраст 35 лет. Статус заключенный. Второй пилот Чен Яо. Женщина. Возраст 28 лет. Статус заключенный. Доктор Сара Твейн. Женщина, возраст 32 года. Статус заключенный. Психолог Кристоф Варнер. Мужчина, возраст 40 лет. Статус заключенный. Биолог Моника Уилсон. Женщина, возраст 30 лет. Статус заключенный. Геолог Валерий Зотов. Мужчина, возраст 36 лет. Статус заключенный. Физик Саймон Доу. Мужчина, 32 года. Статус заключенный. Инженер Борис Губарев. Мужчина, возраст 45 лет. Статус заключенный. Программист Джон Смит. Мужчина, возраст 42 года. Статус заключенный. Специалист связи Марсель Дион. Мужчина, возраст 30 лет. Статус заключенный. Специалист поддержки Android IO. Модель 556-342. Вышедший из гиперпространства космолет плавно заходил на орбиту небесного тела. Контуры космического корабля отчетливо вырисовывались на фоне бескрайнего космоса. Корпус, покрытый панелями из углеродного волокна, отражал свет голубой звезды. Работающие на термоядерном топливе двигатели выпускали из сопел яркое неоновое свечение. Развернутые солнечные батареи преобразовывали лучи здешнего светила в энергию. Компрессоры тихо гудели. Тяга двигателей уменьшалась. Бортовой компьютер рассчитывал и корректировал угол между плоскостями орбиты и отсчета, передавая данные автопилоту. «Капитан, дроны для измерения температуры, давления и плотности воздуха в верхних слоях атмосферы запущены».

0: внимательно изучал объект, на который им предстояло спуститься. «Я не думал, что она такая большая». Капитан Кен не мог оторвать взгляда от иллюминатора. Прямо под ними стремительно увеличивалась в размерах огромная планета, укрытая мрачным одеялом непроглядных серых облаков с таинственными темными пятнами, пронизываемыми яркими вспышками. Гигантский шар выглядел недружелюбно. Он словно застыл в вечном холоде среди зловещей тишины и казался совершенно непригодным для жизни. Кольца планеты, похожие на браслеты, сотканные из осколков льда, камня и пыли, тянулись вдоль экватора своей хозяйки. Танцуя в вечном вальсе гравитации, безмолвные свидетели, некогда имевшие место космической баталии, создавали грандиозное зрелище и отбрасывали тень на трех спутниц. Первая луна, испещренная кратерами, похожая на бледный призрак, робко выглядывала из тени колец. Вторая луна — своенравный заблудившийся скиталец. Третья — самая крупная из всех, но едва заметная на фоне черного космического полотна. Девять членов команды, отобранные для смертельно опасного задания, оставили свои дела и, собравшись в отсеке управления вместе с капитаном, прильнув к окнам, отражавшим тусклый свет дальних звезд, наблюдали за мрачным и в то же время завораживающим зрелищем. Никто из экипажа не проронил ни слова. Со стороны могло показаться, что надежды и ожидания людей рухнули в одночасье, сменившись чувством тревоги. Тишину нарушало лишь приглушенное эхо работающей турбинной установки. Первым заговорил Валерий, крепкий коренастый мужчина с короткой стрижкой, каштановыми волосами, бледной кожей и темными глазами. Его хмурое угловатое лицо выражало крайнюю озабоченность. «Она выглядит, как Земля во времена палеопротерозоя». Всегда готового к новым вызовам и обладавшего энциклопедическими знаниями геолога, члены команды считали специалистом высочайшего класса и потому прислушивались к его словам. «Думаешь, эти газы в атмосфере токсичны?» — отозвалась Сара, потирая виски. Интеллигентная и целеустремленная женщина с длинными русыми волосами и яркими зелеными глазами больше всего на свете любила свою работу и порой беспокоилась о здоровье и сохранности экипажа больше капитана. «Спускаться туда рискованно, можем потерять людей». Все смотрели на Кена, понимая важность решения, которое ему предстояло принять. «Сэр, склонен согласиться с мнением доктора», — заметил андроид Ио. «Учитывая бурю и аномалии в атмосфере, настоятельно рекомендую не рисковать командой».
1: «Заткнись, железяка!»
0: Инженер Борис запустил в робота карандашом, с которым никогда не расставался.
1: «Мы отправились сюда в надежде заработать денег и кое для чего еще. Если вернемся на базу ни с чем, нам не заплатят. Ясное дело, тебе пофиг. Вас, андроидов, волнуют лишь розетки да батарейки. Капитан Кен, не слушайте его. Если что, я готов отправиться на поверхность планеты».
0: «Тише, Борис. К чему эта агрессия? Ио всего лишь выполняет свою основную функцию — заботиться о безопасности экипажа».
1: «Да кого интересует мнение этого стального хлама?»
0: Капитан неодобрительно посмотрел на инженера. «Кто еще хочет высказаться?»
1: «Хм...»
0: — программист Джон задумчиво разгладил свою рыжую густую бороду.
1: «Я не утверждаю, что Сара права, но с орбиты все выглядит вполне очевидным. Тем не менее, пока мы не приземлимся, не узнаем наверняка. К тому же у нас есть скафандры и необходимое оборудование для выживания». «Я в игре», — заключил здоровый детина, внешне походивший на воина Волгаллы, но сильно отличавшийся от викинга дружелюбием и мягким характером.
2: «Ха-ха, да ты красавчик, Джон, я-то считал, что все американцы тупые, а оказывается, вон оно как, и среди нас есть отличные ребята».
3: «Я за, сэр», — отозвалась Чен, второй пилот. Самая молодая в команде, не будучи человеком робкого действия,

0: десятка, она могла дать фору любому. Низенькая китаянка имела напористый, импульсивный характер. Чен частенько негативно реагировала на все, что ее раздражало, изливая свой гнев на окружающих. «Мы обязаны узнать больше. Нельзя останавливаться на полпути. У меня лишь один вопрос. Какого черта эту планету назвали Оком? У астрономов странное чувство юмора, не находите? Отправляюсь сюда. Я ожидал увидеть милый голубой шарик, а не пузырь, похожий на черную дыру, самой что ни на есть задницы Вселенной. Он даже не намекает, а прямо-таки откровенно заявляет о жуткой смерти, грозящей любому осмелившемуся туда отправиться. Никого не смущает магия цифр. Я о трех шестерках на конце. Впрочем, все равно. Все мы рано или поздно умрем. Предпочитаю геройскую смерть и готова рискнуть жизнью». «Вот это я понимаю! Шалинь рулит! Респект тебе от русского брата!» — выдал в сердцах Борис. «Только хочу тебя расстроить. В смерти, какой бы она ни была, нет ничего героического. А вот если тебе удастся выжить и принести пользу, это да». Чен не ответила, лишь скромно улыбнулась, пожав плечами. «А ты что думаешь, Марсель?» — капитан обратился к специалисту связи. «Я воздержусь, Кэп. Вы главный, вам решать. Готов выполнить любой ваш приказ». Молодой человек в комбинезоне отдал честь. Скромный, неразговорчивый француз старался держаться особняком и походил на довольно дисциплинированного, бесстрашного астронавта. «Только посмотрите на нее. Вид этой планеты, покрытый угольными пятнами, напоминающими черный акантоз и безжизненными пейзажами, пугает не на шутку», — бормотала Моника. «Мечтательная блондинка, легкая на подъем, всегда готовая поддержать товарищей. Обычно ее оптимизм заряжал и вдохновлял команду, но сейчас она казалась растерянной и напряженно сжимала ремешок своего кресла. «Может, не будем спешить? Отправим на базу сигнал и сообщим о рисках». «Дорогая Моника, вы не представляете, о чем говорите. Пока мы будем ожидать ответ, пройдут годы. У нас нет столько времени и запасов», — парировал Марсель. «Если разобраться, Чен права, здесь слишком много нестыковок. Мы точно прибыли туда, куда собирались». «Координаты верны, доктор», — поспешил успокоить андроид. «Перед тем, как погрузить вас в криогенный сон, капитан Кен проверил точку входа в гиперпространство и выхода из него. Позже, пока вы спали, я несколько раз сверял данные и отклонений не обнаружил. Гипотетически, если бы подобное и случилось, Глория заметила бы ошибку и провела корректировку курса». «Глория? Это еще кто?» — поинтересовался Валерий. «Новейшая версия искусственного интеллекта, загруженная создателями странника в главный бортовой компьютер. Она помогает капитану и контролирует некоторые функции нашего корабля. Если хотите, Глория — моя копия, только более продвинутая. У нее нет физической оболочки, рук и ног, но есть глаза и уши». Ио посмотрел на одну из камер наблюдения, закрепленную на переборке отсека. «Глория видит и слышит все, что происходит на корабле и за его пределами».
1: «Минуточку. Получается, здесь программа всем заправляет?» — удивился Борис.
0: «Нет, сэр. Главный — капитан Кен. Однако, если он допустит ошибку, Глория ее исправит. Любому человеку свойственно принимать неверные решения в той или иной ситуации, сэр».
1: «Мне-то не промывай мозги, банка консервная. Что еще может эта твоя Глория?»
0: «Вся информация имеется у капитана Кена, сэр. Он объяснит и покажет, если, конечно, посчитает необходимым».
1: «Не парься, мой механический друг», — отозвался Валерий. «Мне все ясно». «А мне и подавно. Чокнутые создатели космического корабля приставили к нам надзирателя, прямо как в тюрьме», — негодовал Борис.
0: «Так мы ничего не решим».
1: «Думаю, нам стоит рискнуть», — заговорил Саймон. «Кто знает, может, под этими облаками мы обнаружим нечто интересное, а, возможно, и уникальное. Я бы предпочел вернуться домой с полными данными».
0: «Вот те раз! Саймон, что я слышу? Не ожидал от тебя такого ответа. Скромный ботаник возомнил себя крутым парнем?» — пошутил Борис. «Ты казался мне человеком приземленным и весьма благоразумным.
1: Нужно к тебе приглядеться получше. А вы, Борис, грубиян и неотесанный мужлан. Вам бы следовало обратить внимание на свое поведение. У большинства людей вы вызываете самые неприятные эмоции».
2: «Дыши легче, а то очки запотеют», — усмехнулся инженер.
1: «Не ношу очков. Вам оптика нужнее будет. Капитан, я знаю, вы уверенный в себе лидер и беспокоитесь о безопасности экипажа. Мы все очень ценим подобное ваше качество. Прошу, обдумайте все еще раз», — попыталась отстоять свою точку зрения Сара. Она неотрывно следила за серой массой, обволакивающей шар.
3: «Доктор, отправляясь сюда, вы рассчитывали на легкую прогулку?»
1: «Нет, капитан».
3: «Так неужели, соглашаясь на столь опасное задание, вы не учли риски, с которыми могли столкнуться?» — удивился Кен.
1: Спор продолжался, и каждый из астронавтов понимал, что принятое решение определит не только их судьбу, но и будущее человечества.
3: «Говорю вам, она точь-в-точь напоминает Землю времен Палеопротерозоя», — не унимался Валерий. «Там внизу безжизненная пустота».
2: «Смени пластинку, братан. Коли страшно, оставайся на корабле», — вставил свои 5 копеек Борис. «Это наш шанс», — он сжал кулаки. «Мы должны хотя бы попытаться, иначе ради чего все это было?»
3: «Инженер прав», — поддержал Джон, разглядывая зловещие черные участки на атмосфере планеты. «Мы обязаны проверить, что скрывается под этим мраком».
2: «Не будем спешить. Дождемся результатов, собранных дронами», — спокойно ответил Кен.
3: «Глория, это капитан».
1: Из динамиков пульта управления послышался приятный девичий голос. «Приветствую вас, капитан. Чем могу быть полезна?»
4: «Полезно», — передразнил Борис.
3: «Нет, вы только гляньте. Программа без плоти и крови считает, что у нее есть пол. Эти игры с компьютерами и искусственным интеллектом не приведут людей ни к чему хорошему. Помяните мое слово».
1: «Это не она так считает, тупица», — кинула ему через плечо Моника. «Такую программу в нее загрузили». На большом экране появилось симпатичное девичье лицо.
3: «Ого! И впрямь баба!» — хихикнул Борис.
1: «Не баба, а девушка-болван. Капитан, где вы нашли этого придурка?»
3: «Да мне пофиг, но я в одном уверен. Она куда симпатичнее тебя, Моника».
1: «Выкуси, идиот!» — прошипела биолог, скорчив мину и показав инженеру средний палец.
3: «Помолчи, Борис, это приказ».
1: Недовольный командой капитана, инженер ухмыльнулся и, отмахнувшись, отвернулся, уставившись в иллюминатор.
3: «Глория, ты проанализировала данные с запущенных метеорологических дронов. Мне важно знать состав атмосферы. Перед тем, как связь с беспилотниками прервалась, что значит прервалась? Что случилось?»
1: «Мы их потеряли, капитан. Не волнуйтесь. Дроны успели передать информацию, и я обработала данные. Атмосфера планеты на 89% идентична земной. Главные компоненты — азот, кислород. Содержание углекислого газа в 10 раз превышает норму, но в пределах допустимых показателей. Доля других газов — 11%. В нижних слоях обнаружены примеси — водяной пар, кристаллы льда, пыль, сажа и вулканический пепел. Мне также удалось выявить присутствие микроорганизмов».
3: «Что за темные пятна?»
1: «Природа данной аномалии мне неизвестна, капитан».
3: «Так нам надо спуститься?»
1: «Капитан, невозможно до конца исследовать планету и сделать объективные выводы, находясь на ее орбите».
3: «Каковы риски и шансы на выживание?» «Ио утверждает, приземление на поверхность слишком опасно».
1: «Андроид Ио — устаревшая модель, капитан. Перед полетом его программное обеспечение обновили. Тем не менее, данных, заложенных в ИО для подобного анализа, недостаточно. Следовательно, прогноз может оказаться некорректным. Даже мне не под силу просчитать все возможные варианты».
3: «Глория, дай более развернутый ответ».
1: «Риск есть всегда. Капитан, в любой момент наш корабль может поразить крохотный осколок пролетающего мимо метеорита, но установить характер повреждений я смогу лишь в случае, если со 100% точностью буду знать место попадания объекта в корпус.
3: Вычислить, оценить и проанализировать ущерб и последствия, а тем более предсказать катастрофу заранее, не представляется возможным. Надеюсь, я вам помогла, капитан.
2: Спасибо, Глория. Можешь перейти в спящий режим.
1: Вот уж помогла, так помогла, съязвил Борис, скрестив на груди руки.
2: Слышал, железяка ходячая. Говорят, ты устарел, и тебе пора на свалку истории.
3: При всем уважении, сэр, я продолжу функционировать до специального решения компании, которой принадлежу. Ио подошел к Борису, протягивая карандаш. Кажется, это ваше.
1: Да что с тобой не так, мужик? Просто помолчи, дай капитану принять решение, возмутился Джон.
3: Это бесполезно. У него с этим проблемы личного характера, хихикнула Сара. Если я правильно поняла, ты тот самый инженер, который лет 5 назад проигнорировал сигнал компьютера о проблеме в реакторе корабля.
2: Лучше помолчи.
1: Пусть говорит, настоял Джон. Продолжайте, доктор.
2: Да, рано я тебя похвалил, Янки.
3: В результате его халатности двигатели заглохли, система жизнеобеспечения вышла из строя и погибли люди. К тому моменту, как прибыли спасатели, на борту корабля заканчивался кислород, и многие погибли. А этот, — она кивнула в сторону инженера, — выжил. Я слышала об этом в новостях.
2: «Помню этот нашумевший случай», — среагировал Валерий. «Борис, не думал, что это был ты».
1: «Дура безмозглая! Я принял единственное правильное решение. Если бы полез, реактор рванул, и тогда спасать было бы некого. А ты у нас, значит, святая Дева Мария. Вот что, божий одуванчик, пожалуй, я тоже кое-что расскажу. Уверен, многим будет интересно послушать.
3: Только попробуй.
1: А то что, убьешь меня, как убила? Ну все, довольно. Замолчите оба».
3: Капитан поднял руку, требуя тишины.
2: «Насколько мне известно, на борту странника все, включая меня, заключенные. Нам предоставили шанс исправить ошибки, совершенные в прошлом, пообещав снять с нас судимость, полную реабилитацию и высокий гонорар в случае успеха. Поэтому мы здесь».
1: «Отличная попытка, капитан Кен. Но, боюсь, так вы не решите проблему», — вмешался в разговор психолог Кристоф. Высокий, подтянутый, с правильными чертами лица, он словно сошел со страниц медицинского учебника. Седые виски оттеняли его густые темные волосы, аккуратно зачесанные назад. Взгляд его серых глаз, казалось, видел человека насквозь. Все это время он стоял в углу и молча наблюдал за происходящим. «Позвольте мне провести индивидуальные беседы с каждым членом экипажа. Длительные космические путешествия представляют собой серьезную угрозу. Вероятность стрессов и психических расстройств слишком высока, а потому требует от меня своевременного вмешательства и профилактических мер. Необходимо разобраться с источником агрессии, прежде чем кто-либо поддастся импульсу и совершит непредсказуемый поступок».
2: «Разумеется, доктор Кристоф», — согласился капитан.
1: «Чертов мозгоправ», — огрызнулся инженер.
2: «Вот видите, капитан, это как раз то, о чем я вам только что говорил».
1: «Вы уж меня простите, доктор, но моя совесть чиста. Да, меня обвинили в гибели людей, но я-то знаю, что поступил правильно».
3: «Конечно, конечно, и мы обязательно поговорим с вами об этом», — Кристоф плотоядно улыбнулся.
2: «Борис, здесь нечего обсуждать. И раз уж так вышло, что мы все на борту одного корабля и у нас общее задание, предлагаю больше не возвращаться к обсуждению этой темы. А теперь я сообщу вам о своем решении».
3: Люди замерли в ожидании. Кен продолжил.
2: «Безбрежный космос представляет собой величественный и загадочный мир. Он вызывает у меня восхищение и страх одновременно. Наверняка где-то там, среди бескрайней пустоты и вакуума, есть миры куда симпатичнее того, что сейчас перед нами. И, возможно, другим экипажам, отправившимся на поиски аналогичных планет, повезет больше. Но время не ждет. А вот от нас ожидают вестей, и мы выполним поставленную перед нами задачу. Некогда задумываться о месте человека во Вселенной. Пора его найти. Земля погибла. Ее больше нет. Наш дом, крошечная точка среди бесконечности, перестал существовать.
3: Экзистенциальная угроза, нависшая над выжившими землянами, требует от нас принятия опасных решений. Мы те, на ком лежит ответственность за будущее человеческого рода. А потому я приказываю готовиться к высадке. Сегодня грузим на борт челнока все необходимое и отдыхаем. Завтра спускаетесь. Чен, ты поведешь шаттл. Доктор, биолог, геолог, физик, вы в команде. Борис, ты тоже летишь с ними. Если с техникой что-то случится, твои знания и опыт помогут решить любую нестандартную ситуацию. Хочу, чтобы все вернулись на корабль живыми и невредимыми.
5: «Я и не отказывался, Кэп», — откликнулся Борис. «Я за любой кипиш».
3: «Отлично. Я, Ио, Марсель, Джон и Кристоф останемся на орбите. Будем поддерживать с вами связь. Позвольте мне тоже идти. Вдруг программное обеспечение даст сбой. Вы сами видели вспышки. Электромагнитные импульсы могут натворить беды».
6: «Хорошо, Джон, пойдешь с ними. Всем разойтись».
7: Глава вторая. Спуск.
3: Шаттл покинул шлюз и погружался в абсолютную тишину и темноту. Стоя на мостике странника, Кен и остальные, оставшиеся на борту космического корабля, наблюдали за тем, как челнок устремился к планете и скоро скрылся в атмосфере гиганта. За иллюминаторами сверкали молнии, слышались раскаты грома. От сильных потоков ветра, сотрясающих корпус, на панели зажглись лампы, отображая превышение температуры обшивки и перегрев силовой установки. Термозащитные плиты светились ярким красным цветом. В салоне чувствовался запах раскаленного металла.
6: «Если так продолжится, мы не выживем», — лепетала Моника, сжимая ручки сиденья. «Господи, все что угодно, только не падение».
3: Чен не обращала на нее никакого внимания. Боролась за контроль над машиной, изо всех сил сжимая штурвал, который совершенно ее не слушался.
6: «Чертова турбулентность! Я вот-вот потеряю управление!» «Спускаемся слишком быстро. Я не могу дышать!» — вопила Сара во все горло, не понимая того, что ее крики растворялись в сигнале сирены, предупреждающей о критической перегрузке и отказе оборудования.
8: «Мы падаем! Перехожу на ручное управление! Увеличиваю мощность!»
9: «Ты что, с ума сошла? Нас расплющит!» — возмутился Борис.
6: «Просто доверься мне!» — гаркнула на него Чен. «Держитесь крепче! Нужно стабилизировать челнок!» Она не сдавалась.
3: Молния ударила в шаттл.
10: «Скажи мне, что ты это контролируешь!» — переживал Валерий.
11: «Да чтоб меня! Давай, детка, жги шалинь! Заставь птичку слушаться!» — позабыв о страхе, заголосил Борис.
6: «Я смогу! Дайте мне минуту!» — прорычала Чен.
3: И спустя несколько мучительных секунд ей удалось уловить поток, компенсируя наклон. «Увожу в сторону!» Челнок вышел из пике и вскоре вырвался из окутывавших его туч, оставив бурю позади. Чен направила спускаемый аппарат сквозь облака к светлым участкам неба.
11: «А-ха-ха! Ну, красотка узкоглазая! После такого я готов отправиться с тобой хоть к самому дьяволу!» Борис не сдерживал эмоций.
6: «Сказала же, что смогу!» — с гордостью произнесла китаянка, несмотря на дрожь в голосе. Она старалась перевести дух, отирая со лба пот.
3: На лице Моники, едва не потерявшей сознание, все еще читались следы паники. Ей не верилось, что самое страшное уже позади.
6: «Мы сделали это! У нас получилось!» — обрадовался Валерий.
11: «Никаких мы! Чен сделала!» — Борис похлопал девушку по плечу. «Твою же мать! Вы только посмотрите на это!» Он уставился в иллюминатор. «Просто поразительный и неописуемый пейзаж! Съели, сукины дети, а вы собирались улететь отсюда прочь!»
6: «Это потрясающе!» — вторила ему Чен.
3: «Невероятно! Леса, реки, горы!» — теребя свою густую бороду, констатировал Джон, уже отстегнувшийся и первым подоспевший в кабину пилотов.
12: «Выглядит планета вполне пригодной для жизни. Мы на пороге великого открытия!»
13: «Чен, можно спуститься чуть пониже?» — попросил Валерий.
14: Челнок пролетел над макушками исполинов деревьев, почти касаясь их брюхом.
13: «Настоящие древние леса!» — восторгался Валерий, не веря своим глазам. «По формам напоминают деревья Триасового, нет, скорее, Юрского периода. Мы будто совершили прыжок в прошлое».
14: «Как думаете, сейчас рассвет или сумерки?» — поинтересовался Саймон.
13: «Да кто его разберет? Если мне не изменяет память, садились мы на сторону, обращенную к солнцу», — ответил Джон. «Возможно, здесь круглые сутки сумерки. Предполагаю, мы под одним из тех пятен, что наблюдали с орбиты. Если так, вряд ли сюда проникают солнечные лучи».
15: «Тогда откуда такие высокие деревья? Ведь для роста растений необходим свет», — удивилась Моника.
14: «Это на Земле. Мы не знаем, какие условия предпочитает местная флора».
13: «А вот и ответ на вопрос. Взгляните туда», — Борис указал направление. В районе горизонта непроглядные тучи быстро рассеивались, и уже через несколько минут над ними не осталось ни облачка.
15: «Беру свои слова обратно. Астрономы оказались правы», — пробормотал Чен.
13: Голубое небо отливало бирюзовым оттенком, словно кто-то заполнил небосвод яркой акварелью.
15: «Вот черт! В жизни не видела ничего красивее!»
14: Китаянка попыталась связаться с кораблем.
15: «Странник 2 вызывает Странника 1. Прием! Капитан, слышите меня?»
14: «Да, Чен. Что там у вас?»
16: «Прошли грозовой фронт. Ищем место для приземления. Жаль, вы не получаете картинку с камер шаттла, сэр. Перед полетом я несколько раз все проверила, но стоило нам войти в атмосферу, как все электронные системы вышли из строя, а программное обеспечение перестало работать».
14: «Нам и отсюда все видно отлично. Кто бы мог подумать? Сказать, что мы испытали шок, глядя на то, как погода изменилась за столь короткое время, равно не сказать ничего. Ты молодчина, Чен. Сажай челнок и не переживай. Джон установит причину и устранит неисправность. Остальные разобьют лагерь и приступят к исследованиям».
16: «Да, так и сделаем, капитан», — подтвердил Валерий. «Моника проведет анализ уровня кислорода. Сара возьмет пробы воды. Пока Саймон будет вычислять магнитное поле, я займусь визуальной разведкой».
15: «Вижу подходящее место. Начинаю снижение. Конец связи».
14: Чен отключилась.
15: «Все сядьте и пристегнитесь. Возможно, нас как следует потрясет».
14: Она надавила на штурвал, и челнок устремился навстречу земле. Спускаемый аппарат плавно опустился на поверхность планеты, поросшую высокой травой и папоротниками. Его корпус все еще слегка подрагивал от остаточных вибраций заглушенных двигателей.
15: «Можете отстегнуть ремни? Мы сели».
14: Чен радовалась как ребенок. Видимо, не верила в то, что им удалось выжить в этой яростной битве со стихией. Поаплодировав пилоту, команда принялась обсуждать план дальнейших действий. Моника и Сара требовали надеть скафандры. Биолог утверждала, что наличие на планете растительности — это еще не повод, сверкая пятками, выбегать наружу. Доктор ей вторила, предупреждая о том, что в атмосфере могут содержаться яды. Надев и проверив снаряжение, Валерий объявил, что пойдет первым.
13: «С чего это вдруг?» — удивился Борис. «Помнится, недавно ты собирался остаться на орбите», — съязвил инженер. «Страх улетучился. А что, если шум двигателей привлек хищников, и один из них уже поджидает тебя возле люка?»
14: Валерий неодобрительно посмотрел на Бориса.
15: «Ты о чем?» «Не слушай этого кретина, он просто подтрунивает над тобой», — поддержала геолога Сара. «Всем известно, что животные боятся громких звуков. Ведь так, Моника?»
17: «Верно, доктор».
13: «А вдруг там тираннозавр или какая-нибудь другая дрянь? Много ты встречала динозавров за свою карьеру? Мы ведь вроде как в Юрском периоде, кажется, так говорил Валера».
15: «Это неважно», — отозвалась Чен, протягивая геологу одну из винтовок. «Держи, так тебе будет спокойнее».
13: «Шаолинь, да ты полна сюрпризов. Откуда пушки?»
17: «Капитан дал».
13: «Не хочешь спросить героя, умеет ли он пользоваться этой штуковиной? Того и гляди, нажмет на спуск с перепугу и снесет кому-нибудь голову».
15: «Хоть бы этим кем-то,
18: «Оказался ты, болван», — отозвалась Моника. «Я от тебя устала».
19: «Ха-ха, и не мечтай, куколка».
18: Из глубины шаттла раздался озабоченный голос психолога.
20: «Опять эта странная агрессия. Придется начать с вас, уважаемый. И первую нашу беседу мы проведем сегодня же».
18: Психолог Кристоф вышел из-за контейнеров с исследовательским оборудованием и, будто рентген, пронизывал Бориса своим гипнотическим взглядом.
20: «А этот откуда здесь взялся?»
18: «Капитан Кен решил, что мое присутствие на планете будет весьма кстати, и, как я вижу, он оказался прав».
20: «Что же, дамы, прошу вперед!» Отступив на шаг, Борис сделал красноречивый жест, предлагая девушкам пройти. «Что я, не джентльмен? Мне теперь спешить некуда, могу и вовсе здесь остаться. В конце концов, я всего лишь инженер, и снаружи от меня толку, как с козла молока. Чен, может, тоже останешься? Кто знает, вдруг нам понадобится срочная эвакуация, а кроме тебя с этой ласточкой никто не справится».
18: «Нет».
20: «Как знаешь, моя китайская подружка. Тогда и я иду, присмотрю за тобой. Можно мне ружьишко? Джон, ты с нами?»
18: «Я присоединюсь к вам позже, а пока постараюсь выяснить, что случилось с железом».
20: «Бог в помощь, Янки», — хихикнул Борис. «Если что, зови, подсоблю».
18: Взяв с собой необходимое оборудование, астронавты открыли люк. Валерий вышел из челнока первым. Аккуратно ступая по земле, пройдя несколько шагов, он повернулся к остальным.
20: «Впечатления потрясающие!» — воскликнул геолог, осматриваясь по сторонам. «Идите сюда. Пора заняться делом, исследовать окрестности и собрать кое-какие образцы».
18: Вытаскивая из спускаемого аппарата оборудование, один за другим астронавты, полные надежд, вышли из челнока.
17: «Будьте осторожны», — непрестанно повторяла Моника, не сводя глаз с леса. «Прошу, не отходите слишком далеко от аппарата. Пока не ясно, насколько этот мир безопасен». Сара заметила небольшую речку и, взяв с собой в напарники Саймона, отправилась к воде, которая серебрилась на солнце. Все вокруг пестрило зеленью и яркими цветами. Планета будто встречала и откликалась на присутствие чужаков всевозможными переливами голосов птиц и прочих животных, скрывавшихся в лесу. Моника, вооруженная анализатором, изучала мох на деревьях. Кристоф не отходил от нее ни на шаг. Валерий носился от одного конца поляны к другому и не мог сдержать восторга. «Состав почвы показывает большую степень питательных веществ. Это отличный знак!» «Если верить показателям газоанализатора, уровень кислорода в воздухе соответствует норме», — заявила Моника. «Можем снять шлемы».
18: «Какая живительная прохлада!» — восхитилась Чен, устраиваясь на траве. «Здесь все кажется таким живым и полным энергии, готовым принять человека в качестве нового хозяина». Она вновь посмотрела на небо. «Как же здесь красиво!» Бирюзовая гладь плавно разбавлялась оттенками ванили, а кольца, огибающие небосвод, выглядели с поверхности планеты поистине волшебно. Их тонкие полосы играли всеми цветами спектра, от нежно-розового и лавандового до золотистого и багряного. В моменте они вспыхивали особенно ярко, словно передавали прощальный привет уходящему дню. На горизонте замерцали первые звезды.
20: «Вечереет. Да, время тут бежит так же быстро, как на Юпитере. Вот только от этой красоты и тишины я начинаю беспокоиться еще больше», — иронично произнес Борис. Он раздвинул траву и пристально посмотрел вниз, разглядывая довольно крупные следы. «Схожу, проверю, что за зверь такой рыщет по округе. Чен, не желаешь пройтись со мной?»
18: «Я немного устала, пожалуй, лучше посижу с ребятами», — она посмотрела в сторону Валерия и Джона. Те уже возились с установкой жилого модуля.
20: «Ладно, Шаолинь, здесь у тебя охранников хоть отбавляй, так что пойду один».
18: «Кто-нибудь свяжитесь с Кеном, передайте, что вода пригодна для употребления. Кажется, мы нашли дом. Эта планета полностью подходит для жизни», — затараторила Сара.
20: «Отличная новость. Я схожу к челноку и отправлю сообщение на корабль. «А вы, ребята, помогите Валерию!» Американец исчез в люке. «Лучше мы с доктором соберем валежник и разведем костер», — Саймон улыбнулся Саре, приглашая ее пойти с ним. «Пусть Моника и доктор Кристоф ему помогут. Они как раз вернулись».
0: «Что я вижу? Да у нас здесь парочка нарисовалась», — расхохотался Борис. «Ботаник и Фурия решили уединиться».
20: Очередная колкость, отпущенная Борисом, осталась без внимания.
0: «Ладно, я на охоту. Если повезет, сегодня будем есть нормальную еду. Не знаю, как вам, а мне надоело питаться всякой дрянью из тюбиков. Хочу мяса».
20: «Свали уже», — огрызнулась Сара. «И зачем только Кен отправил тебя вместе с нами?»
0: «Шалинь, ты приглядывай за голубками, пока меня не будет. Как бы они сами не стали чьим-то ужином».
20: Из люка челнока послышалась громкая музыка. «Чух-чух, поезд трогается в путь. Мое путешествие начинается, и я никогда не вернусь».
0: «Вот дурак! Всю живность в округе распугает», — выругался инженер. «Кого-кого, а этого точно следовало оставить на орбите».
20: Джон выбежал из челнока со слепительной голливудской улыбкой. В руках он держал две упаковки баночного пива.
0: «Отпразднуем!»
20: Американец сбежал по трапу и, напевая, плюхнулся на траву возле Чен.
0: «Слышь, Янки, не вздумайте начать веселиться без меня. Я скоро вернусь».
20: Борис подмигнул программисту и зашагал в сторону леса. «Ты устранил неполадки?» — поинтересовалась Чен.
0: «Нет, не знаю, что произошло. Но носители сгорели, а вместе с ними полетело и все программное обеспечение».
20: «Причина?»
0: «Кто знает. Похоже, удар молнии».
20: «Молния влетела в челнок после того, как я перешла на ручное управление», — парировала китаянка. «Мне повезло с учителем, а вам с пилотом. В противном случае мы бы просто разбились».
0: «Так выпьем за тебя и твоих учителей», — предложил Джон.
20: «Обязательно. Но только после того, как вернется Борис».
0: Не прошло и часа, как среди деревьев раздались выстрелы. А вскоре появился и инженер. На плечах он нес тушу убитой дикой свиньи.
21: Глава третья. Побратимы. Небо поражало своей красотой. Оно казалось бархатным и напоминало истинно черный океан, усыпанный сотнями мерцающих звезд. Нежный свет восходящей луны струился над кронами высоких деревьев, стерегущих эту магическую ночь. Люди устроились возле костра, пылающего желто-оранжевым огнем. Языки пламени отбрасывали на лица собравшихся танцующие тени. Звук потрескивающих дров, запах жареного мяса и дым, обволакивающий поляну густой завесой, умиротворяли. Сытые, обогретые, а главное — живые, они улыбались и смеялись. Глаза их светились теплом. Потягивая прохладное пиво, каждый делился своими историями, полными радости и ностальгии. Алкоголь лишь добавлял разговору легкости и непринужденности. Никто не обращал внимания на дурацкие шутки и колкости Бориса. Во всяком случае, они старались не придавать этому значения. В конце концов, каким бы мерзким типом инженер ни казался, однако смог подарить астронавтам несколько минут счастья, накормив мясом, дав им шанс вспомнить давно забытый вкус. Это был момент всеобщего единения. Будучи такими разными, они собрались здесь и сейчас на чужой планете, ставшей для них родным домом. Путешествие сквозь бездну космоса явилось для людей настоящим обрядом, сделав их побратимами.
20: «Сара», — Саймон обратился к доктору, — «все мы знаем историю Бориса. На корабле он грозился нам поведать твою. Не расскажешь, что произошло?»
22: «Тебе обязательно знать?»
20: «Ты мне нравишься, Сара, и мне кажется, наши симпатии взаимны. Если желаешь продолжить отношения, думаю, между нами не должно оставаться секретов».
22: «Да кого ты слушаешь? Он все, что угодно мог наплести, лишь бы выгородить себя».
20: Доктор с ненавистью посмотрела на инженера. «По этой причине я и прошу тебя рассказать», — не сдавался Саймон.
22: «Потом поговорим наедине», — отрезала Сара.
21: «Нет, так не пойдет, мне тоже интересно», — встрял Валерий.
22: «Может, сначала расскажешь о себе, умник?» — злобно крикнула ему доктор.
21: «Да легко, при условии, что ты пообещаешь нам, не стоит ссориться, друзья. Ночь длинная, я предлагаю всем поделиться своим прошлым», — сказал Кристоф. «Проведем сеанс психотерапии». Он улыбнулся.
22: «Неплохая идея», — глотнув пиво и протерев усы от пены, согласился Джон.
21: «Мне кажется, так будет правильно. Мы одна команда, и темные пятна прошлого, наподобие тех, что нам удалось наблюдать в атмосфере этой планеты, лишь подрывают наше доверие друг к другу. Подобное недопустимо в условиях космической экспедиции. Впереди нас ждет неизвестность, и я должен быть уверен в своих товарищах. Хочу знать, кто прикроет мне спину, случись что-то нехорошее».
22: «Да что с нами может произойти такого ужасного? Мы нашли новый дом, все живы и здоровы. Осталось собрать образцы и вернуться на корабль», — хихикнула Моника.
21: «Ох уж эти бабы! Вечно с ними сложности», — буркнул Борис. «Валяй свою историю, брат-геолог».
22: Валерий взял паузу. Его лицо исказилось от воспоминаний.
21: «Случилось это на одном из горных хребтов Европы. Я и напарник работали на высоте, бурили скважину. Дело шло туго, и мы потеряли контроль времени. В итоге нам удалось добыть уникальные образцы. По пути назад Игорь сорвался в пропасть, при падении он выжил. В шлемофоне я слышал его крики о помощи и затрудненное дыхание. Оно с каждым разом становилось все слабее».
22: «Ужасные мгновения», — продолжал Валерий. Его голос дрожал. Геолог сильно переживал, стал говорить на полтона тише.
21: «Страх сковал меня. Я пытался успокоиться, но внутри бушевал ураган эмоций. Время шло, а я не знал, как его спасти. На мгновение мир вокруг меня исчез. Осталась лишь темнота».
22: «И что произошло дальше?» — тихо спросила Моника, поежившись от прохладного ветерка, налетевшего со стороны леса.
21: «Я видел лишь щель, куда он провалился. Кислород в моем скафандре заканчивался». «Ты не помог ему?» — сидя с угрюмым выражением лица, поинтересовался Джон.
22: «Я тогда струсил, оставив друга. Принял решение спасти собственную жизнь и оборудование. К тому же нужно было доставить образцы на базу. В тот момент мне казалось это важнее. Когда вернулся, сразу сообщил о трагедии, дал спасателям координаты. Игоря так и не вытащили. Меня обвинили, а после и приговорили. Мол, геолог должен уметь оценивать риски и не допускать их возникновения. С тех пор Игорь приходит ко мне во снах. Мы сидим на скамейке под куполом станции, обсуждаем работу, мечтаем, даже смеемся. Будто ничего этого и не случилось. Теперь его нет. Ты не струсил, просто оказался в ситуации, где не существовало верного решения, — тихо произнес Джон. Если бы остался и попытался спасти друга, скорее всего, вы оба бы погибли». «Доверие в этом мире имеет принципиальное значение», — добавила Моника. «Молодец, что рассказал правду и не пытался себя выгородить. Не то, что некоторые», — она кинула презрительный взгляд в сторону Бориса.
21: «Не переживай, пташка. Скоро придет твоя очередь рассказывать. Тогда посмотрим, как ты зачирикаешь».
22: «Вы правда считаете, что я имею шанс на реабилитацию?»
21: «Ты здесь, рискуешь жизнью ради спасения человечества. Черт, разве это не повод оправдать тебя? Уверен, выводы сделаны, и в будущем такой ошибки не повторится», — заключил Джон.
22: После слов американца Валерий явно повеселел. Он посмотрел на Сару.
21: «Я поделился своей историей, доктор. Теперь мы все с нетерпением ждем вашу».
22: Семь пар глаз пристально уставились на нее, не моргая. Я расскажу, но не думайте, что мой случай интереснее предыдущего. Он скорее банален, нежели трагичен. Хотя в нем есть некоторые доли драмы. На спутнике Юпитера меня считали ведущим специалистом в области хирургии. Когда стало ясно, что на базе все плохо, руководство тайно приняло директиву. Оперировать разрешили людей исключительно важных, тех, от кого зависело выживание. Я категорически была против. На этой почве у меня случился конфликт с главой медицинского комплекса. Вышло так, что наш разговор слышал не только персонал, но и пациенты, находящиеся в стационаре. Поднялся скандал, который с трудом удалось замять. А меня уволили. Спустя несколько месяцев посреди ночи мой коммуникатор зазвонил. Просили срочно явиться в медблок и провести сложную операцию, мол, я единственная, кому это под силу. Как выяснилось, хирургическая помощь понадобилась моему бывшему начальнику. Тому самому. Казалось, что страшного могли обнаружить у доктора? Но старый дурак совершенно не следил за своим здоровьем, и в результате у него нашли злокачественную опухоль большого размера. Нетрудно догадаться, что операция закончилась смертью пациента. Учитывая наши с ним отношения, меня обвинили в умышленном убийстве. Якобы я не приложила должных усилий и решила отомстить этому подонку на операционном столе. Поползли слухи, а дальше арест, суд, тюрьма.
21: По нелепой случайности меня тогда отправили проходить обследование. Перед тем злосчастным полетом я услышал, как и в чем обвиняли Сару, — добавил Борис. Вот откуда мне стало известно. — А что с тобой приключилось, Джон? — О, я никого не убил. Моя команда обслуживала компьютерную сеть экстренной службы. Мы отвечали за безопасность. Однако кому-то из наших спецов удалось установить эксплойт. Говоря простым языком, это фрагмент программного кода, использующий уязвимости в программном обеспечении, применяемый для проведения хакерской атаки. Уж не знаю, какую цель он преследовал. Разбирательства не было, всех быстренько осудили и посадили за решетку. Американец уставился на сидевшую возле него Монику. «Ты тоже не похожа на убийцу». Борис подкинул в костер дров. «Вот и твое время пришло, крошка. Давай, воробушек, начинай чирикать, а мы посидим и послушаем. Уверен, блондиночки есть чем нас удивить». Он потер руки. Моника покраснела.
22: «Мне стыдно признаться».
21: «А ты попробуй, может, полегчает».
22: «Я спала с мужчинами за разные плюшки. Подарки, деньги, иногда за ужин в ресторане. Не мне вам рассказывать, что выживание на станции — дело не из легких. Хоть я человек-ученый и весьма самодостаточный, на спутнике Юпитера вечно ощущаешь дефицит чего-либо. Занятие проституцией запрещено законом и...» «О, Боже, Моника, как ты могла?» — доктор смотрела на нее с недоумением. Та отвела взгляд, не в силах выдержать неподдельное презрение на лице Сары. «Это не то, что вы думаете», — вырвалось у Моники, хотя она прекрасно понимала, слова не изменят сути. «Ты ученый, могла бы добиться всего этого своим трудом и умом, а не через постель». Сара качала головой, в ее голосе звучали как осуждение, так и тревога за судьбу подруги. «Я знаю, что поступала неправильно, но иногда выживание требует жертв», — произнесла Моника, полная отчаяния. «Мне очень стыдно. Прошу, закончим на этом».
21: Джон придвинулся к ней и нежно обнял. «Ты не одна», — тихо произнес он. «Там, на станции Европы, мы все пытались выжить и порой принимали непростые и не самые верные решения. Кристоф, скажите, что вы думаете?»
22: «А, пожалуй, скажу». «Моника, послушайте», — начал он мягко. «Понимаю, прошлое может казаться клеткой, но эта клетка — лишь воспоминание. Оно не определяет вашу сущность сейчас». Психолог сделал паузу, давая ей время осмыслить сказанное. То, чем вы занимались раньше, — лишь часть вашего пути, но это не вся дорога. Ваша научная работа, те исследования, которые вы проводили, — вот настоящее золото. Вы невероятно умны и талантливы. Не позволяйте прошлому лишить вас будущего. Пересмотрите приоритеты. Направьте свою энергию на то, что действительно важно. Жизнь дала вам второй шанс, и вы можете сделать огромный вклад в науку. Не упускайте такую возможность. После слов Джона и Кристофа хрупкая блондинка начала успокаиваться. «Мир жесток», — добавила Сара. «Я не имею права осуждать тебя за то, что ты сделала, но все же есть и другие пути». «Остались психолог, Чен и Саймон. Кто из вас на...» «Я совершила ошибку пилотирования. Угробила двух человек и шаттл», — не дав договорить Саре, ответила девушка. История китаянки оказалась самой короткой.
21: «Ты?» — удивился Борис. «Не верю. Сестренка, сегодня мы все стали свидетелями твоего мастерства. Тебе удалось совершить невозможное — пролететь сквозь бурю и посадить свою ласточку. Мало кому такое под силу».
22: «Мне все равно, веришь ты или нет», — грубо ответила Чен, глотнув пиво и уставившись в костер.
21: «Ваша очередь, доктор Мозгоправ».
22: Оставив слова Бориса без внимания, психолог начал рассказ. «Я Кристоф Варнер, психолог с запятнанной репутацией. Мне приходилось использовать гипноз не для исцеления, а для обогащения».
1: Сара нахмурилась. «Вы вымогали?»
22: «Можно так сказать. Гипноз — опасная сила. Нужда толкнула меня на скользкий путь. Люди жаждут утешения, надежды, и я давал им это за определенную плату. Усиливал их страхи и слабости, а потом предлагал избавление, опустошая их кошельки».
1: Моника ахнула. «И вы не чувствовали угрызений совести?»
22: «Чувствовал», — ответил Кристоф, глядя в огонь, — «каждую секунду. Но соблазн легких денег сильнее».
1: Джон кашлянул. «И они не замечали?»
22: «Замечали. Со временем. Подсознание сильнее логики, но не вечно. Когда обман раскрылся, меня упрятали за решетку. И знаете, я заслужил это».
21: «Итак, Саймон, твоя очередь. С этими все ясно. Как тебя угораздило угодить за решетку? Ты же и мухи не обидишь».
22: «Можно я не буду говорить? Да и нечего особо рассказывать».
21: «Ну уж нет, так не пойдет, братуха. Все поделились своими историями. Колись и ты. Начал тему, потребовал от Сары правды, а сам что?» — возмутился Борис.
22: «Нам всем интересно. Мы здесь, считай, как братья и сестры по несчастью», — пробасил Джон, по обыкновению поглаживая свою бороду.
1: «Оставьте его в покое», — заступилась Сара. «Мы провели с ним целый день, ходили к реке и собирали валежник. Саймон показался мне хорошим человеком. Остальное неважно».
22: «Минуточку. Это ведь его идея была. Он сам захотел, чтобы между вами не осталось секретов», — иронично выдал Валерий.
1: «Да, Саймон, будь мужчиной», — поддержала геолога Моника. «И не надейся воспользоваться добротой Сары. Мы все равно от тебя не отстанем».
21: «Колись! Колись!» — скандировали все в один голос.
22: «Ну, хорошо!» — физик на секунду замолчал, обдумывая, с чего начать. «Вы знаете, что на базе ведут строгий контроль за рождаемостью, в силу ограниченных припасов и прочей хрени». Он снова замолчал. Было видно, что рассказ ему давался тяжело. «Я встречался с одной девушкой. Словом, мы подумывали завести ребенка. Вернее сказать, она хотела. Мечтала о дочке. Все уши мне прожужжало».
1: «Как ее звали?» — поинтересовалась Моника.
22: «Да какое теперь это имеет значение?»
1: «Вот тебе раз. Огромное. Я так понимаю, эта история о несчастной любви, и я хочу знать имя девушки».
22: «Жаклин. Ее звали Жаклин», — резко ответил Саймон.
21: «Не встревай, Моника». Борис попытался умерить любопытство биолога. «Пусть он говорит. Неужели не видишь, как трудно ему вспоминать?» Все, кроме Чен, посмотрели на инженера, от которого ожидали чего угодно, но точно уж не сострадания. Китаянка по-прежнему не отрывала взгляд от костра.
22: «Ушам не верю!» — хихикнула Моника.
21: «Продолжай, Саймон», — ласковым голосом попросила Сара. Она приложила палец к своим губам, умоляя биолога помолчать.
22: «В общем, ей отказали. Сказали, не видят причин для положительного решения».
21: Физик тяжело выдохнул и весь содрогнулся.
22: «Мол, на станции есть семьи, которые давно стоят в очереди, а Жаклин даже не замужем, и...»
21: Его глаза намокли от слез.
22: «В тот вечер я вернулся домой и нашел Жаклин, лежащей на полу. Она перерезала вены на руках. Помню лужу крови. Я кинулся к ней, схватил ее, начал трясти и хотел привести в чувство». После этих слов физик зарыдал.
21: «Ясно. Свидетелей нет, ты весь в крови, на ноже твои отпечатки. Узнав детали, следователи пришли к выводу, что между вами произошла ссора, ты случайно прикончил подружку, а после инсценировал самоубийство», — домыслил Борис.
22: «Как предсказуемо. В моем случае тоже особо не разбирались. Приговорили, не моргнув и глазом».
21: «Да, жуткая и неприятная история», — покачал головой Валерий. Сара подсела к физику, обняла его и принялась успокаивать, что-то шепча ему на ухо.
22: «Пора ложиться спать!» — Джон встал с насиженного ящика и посмотрел на небо. «Скоро рассвет, а у нас еще куча работы!»
21: Он бросил пустую пивную банку в костер и направился к жилому модулю. Остальные, не говоря ни слова, понурив головы, пошли следом.
22: «Кристоф!» — закричала Моника.
21: Все обернулись и увидели психолога, навзничь лежащего на траве. Он не шевелился.
22: «Отойди!»
21: Сара склонилась над ним.
22: «Что произошло?»
21: «Я не знаю, мы шли за вами, когда он вдруг упал».
22: «Кристоф жив. Дыхание ровное, пульс чуть замедлен. А это что?»
21: На шее она увидела ярко-красное пятно.
22: «Укус?»
21: «Как по мне, обычный засос», — хохотнул Борис. «После услышанной истории я даже не удивлен. Чем вы занимались с ним в лесу, блондиночка?»
22: «Дурак», — ответила Моника, покачав головой.
21: «Действительно, сейчас твои шуточки неуместны, Борис», — пробасил Джон.
22: «Похоже на синяк или след от сдавливания», — сказал Саймон, разглядывая пятно.
21: «Нет, больше смахивает на ожог, но без волдырей», — не согласился Валерий.
22: «Это явно укус. Видите, два небольших прокола», — хмурилась Сара.
21: «Здешняя фауна не изучена до конца. Возможно, когда мы сняли шлемы...»
22: «Нужно отнести его на челнок. Джон, Валерий, берите Кристофа за руки. Борис, Саймон, вы за ноги. Внутри шаттла я смогу как следует его осмотреть, обработать рану антисептиком и взять анализ крови».
21: «И что потом?» — спросила Моника.
22: Сара посмотрела на психолога. Его лицо оставалось спокойным, будто он просто крепко спал.
21: «Будем наблюдать?
22: Нужно понять, что с ним произошло, прежде чем мы вернемся на станцию. Это может быть что-то серьезное, и это что-то явно произошло не от поцелуя», — ответила Сара, переводя взгляд на Бориса, стоящего рядом.
21: Инженер продолжил дурачиться.
22: «Хватит пытаться нас напугать, доктор. Да вы только посмотрите на него. Спит и не хочет просыпаться. Думаю, ему снится нечто пикантное».
21: Кристофа занесли в шаттл и уложили на сиденье. Доктор надела ему на пальцы пульсоксиметр.
22: «Давление падает», — тихо сказала она. «Моника, подготовь инъекцию стимулятора. Саймон, проверь уровень кислорода в крови. Нужно срочно выяснить, что с ним происходит».
21: Биолог проворно достал из сумки шприц и ампулу, подготовила инъекцию. Саймон, склонившись над монитором, тревожно покачал головой. «Кислород критически низкий». Сара взяла маску и плотно прижала ее к лицу Кристофа. Джон и Валерий, наблюдавшие за происходящим с порога шаттла, заметно побледнели. А бравада Бориса исчезла, сменившись тревогой. В тишине шаттла раздался тихий, прерывистый писк монитора, фиксирующего

0: «Хватит, Сара! Ты сделала все, что могла!» Валерий помог доктору подняться. «Иди в модуль, постарайся поспать. А мы уберем оборудование и сообщим капитану».
1: «Пойдем, Сара», — Моника взяла ее под руку. «Они все сделают. Нам не стоит здесь оставаться».
2: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».Радио Рансис. www.rancis.org

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на себя.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Спецхран. Из аудиоархива «Радио Рансис».
2: Мы любим узнавать что-то новое о культурах и традициях разных стран. Мы путешествуем и находим самое интересное в самых простых вещах. Мы готовы поделиться с вами нашими рассказами. «Окно в мир» – программа для тех, кто любит путешествовать и слушать туристические рассказы.

0: Продолжается программа «Окно в мир». Напомним, что сегодня мы путешествуем по Швеции, и наш гид сегодня – это Наталья Хедлунд. Но вот, Наталья, не зря я в начале передачи сказала про Астрид Линдгрен. В Советском Союзе, да и, наверное, в России, это самая популярная шведская писательница. Популярна ли она сейчас в Швеции? И второй вопрос. Какие приемы, какие особенности характерны для шведской литературы?
1: Да, Астрид Линдгрен очень популярна в Швеции. Ее очень любят, ее знают, ее книгами зачитываются до сих пор дети и взрослые. Более того, в Стокгольме существует музей, литературный музей Астрид Линдгрен. Ну, наверное, неправильно его назвать литературным, и, наверное, неправильно его назвать музеем, потому что это не тот музей, к которому мы привыкли, где ты ходишь по выставке, смотришь экспонаты. Здесь это, во-первых, музей под открытым небом, музей Юни Баккин. Он представляет собой огромную площадь, вокруг которой расположен живописный парк. Это музей прежде всего для детей, но и для взрослых тоже. И здесь можно все трогать, все хватать руками, на всем кататься. А в этом музее очень много различных аттракционов, различных игр, развлечений для детей. Все это основано на книгах Астрид Линдгрен. Каждой книге отделена определенная территория, либо домик, либо какая-то аллея, либо какой-то уголок, где можно окунуться в мир той или иной книги, пообщаться с ее героями, если они, конечно, дома. То есть можно запросто зайти в домик, я не знаю, Карлсону, можно попить с ним чая с вареньем, можно там приготовить какое-то блюдо на кухне, я не знаю, там какого-нибудь другого героя. Это все настолько приближено к реальности. Они все живые, они все настоящие, с ними можно разговаривать, их можно трогать и прочее. Есть поезд, на котором можно совершить экскурсию по этому музею. Наверное, для нас это не очень интересно. Это больше ориентировано на тех, кто видит. Но опять же, на этом поезде можно проехаться по музею, можно посмотреть на все его достопримечательности из окошка, послушать интересный аудиогид. Ну, кстати, да, вот для незрячих, наверное, будет интересен аудиогид. Он есть в том числе и на русском. Но я, честно говоря, предпочитала пешком гулять по музею, потому как все можно потрогать, близко, понятно и доступно. Дети очень любят этот музей, этот парк, особенно там хорошо летом, когда море цветов, зелени, если еще хорошая погода, ну, не такая, как этим летом, то, в общем-то, это замечательное развлечение. И тоже очень интересно, дети оттуда не хотят уходить, они с удовольствием проводят там весь день, а взрослые уходят с грустью, потому что настолько погружаешься в детство, даже если я, например, не все книги Астрид Линдгрен читала, честно говоря. Так как шведские дети, я их наизусть не знаю до мельчайших подробностей. Поэтому что-то мне было понятно, что-то не очень. Но там настолько забываешь о том, что ты взрослый, настолько чувствуешь себя ребенком, что когда уходишь из этого музея, становится очень грустно от того, что детство прошло, что его не вернешь. Ну, такие очень своеобразные ощущения. Вообще, всем рекомендую, если вы когда-нибудь будете в Стокгольме, обязательно посетите музей Астрид Линдгрен. Это правда здорово.
2: Но вот за эфиром вы говорили, что Карлсон на самом деле не самый популярный герой этой писательницы в Швеции, так?
1: Далеко не самый популярный.
0: Из-за своего характера, может быть?
1: Не знаю, может быть. При том, что, опять же, парадокс, Карлсон не самый популярный герой, да, но фамилия Карлсон в Швеции одна из самых распространенных. Свенсон, Карлсон.
2: Причем есть такой анекдотический момент, когда мне было лет 6, наверное, ну я, как и многие дети незрячие, наверное, которым было нечем себя занять, слушал советское радио. Помню, убили Улфа Пальмы, кстати, убийство, которое до сих пор, по-моему, не раскрыто. И премьер

0: уважением, с трепетом. И... Ну, а возвращаясь к литературе и к вопросу, да, как ни странно, Карлсон не самый популярный, почему-то гораздо больше любят Пеппи Длинный Чулок и Эмиля из Лёниберга. Причем, если Пеппи Длинный Чулок мы, наверное, читали все, то вот Эмиля из Лёниберга, ну, лично я не читала. Я его прочитала здесь, уже в Швеции, правда, на русском языке.
1: Я прочитала, когда мне было 14.
0: Потому что я общалась со шведскими детишками, они мне что-то там рассказывали, а я себя почувствовала какой-то вообще старой теткой, которая ничего не знает, и захотелось очень почитать. Ну, я много книг Астрид Лингрен на самом деле потом читала. Что у нас еще? У нас еще знали хорошо книгу «Мио, мой Мио», наверное. Грустная сказка. Вот ее я читала на шведском, очень красивый язык. Но сейчас появляется такая интересная тенденция. Пытаются Пеппи Длинный Чулок не то чтобы запретить, так слегка ограничить доступ к данной книге, к данному фильму, потому что считается, что она развращает детей, учит их тому, что все в этом мире дается легко, что не нужно ничего делать для того, чтобы стать успешным. Все берется само собой. Ну, не знаю, я не согласна с этим. Появляются почему-то сейчас противники у этой книги, хотя...
1: Если прислушиваться ко мнению всех противников, то очень многим людям, например, не нравился тот же Карлсон из-за своих выходок хулиганских.
0: Абсолютно. Да нет, я думаю, что это никак ни на чем не отразится, ни на что не повлияет, потому что, ну, очень любят Астрид Лингрен. Опять же, книги... В ее собственном прочтении, в ее собственной озвучке, аудиокниги до сих пор с удовольствием слушают, раскупают. Фильмы по телевизору до сих пор показывают. Причем фильм «Пеппи Длинный Чулок» – великолепный фильм, музыкальный. Там очень много песен, очень много каких-то таких ярких, веселых моментов. Великолепно снят фильм, и дети, и взрослые смотрят его с удовольствием. И опять же, музей этот замечательный. Кстати, музей – это не только музей Астрид Лингрен. И ее книги – это как бы центр, да, всего этого и основная тема. Но там представлена, в принципе, вся скандинавская детская литература. Там и «Мумий тролль», например, и другие какие-то скандинавские известные сказки. Поэтому вот любят очень эту писательницу.
2: А теперь давайте прервемся и услышим голос самой Астрид Лингрен. В середине 70-х годов в Москве состоялся очередной детский кинофестиваль, на котором присутствовала Астрид и отвечала на вопросы юных зрителей. После этого ведущие популярного цикла передач для детей и юношества «Радионяня» Александр Лившиц и Александр Левенбук вместе с почитателями творчества писательницы наградили ее медалью за улыбку. Ну а почему Астрид Лингрен была удостоена именно этой награды, мы сейчас и узнаем. Включаем запись.
3: Мы получили от вас очень много писем с предложением наградить медалью за улыбку известную шведскую писательницу Астрид Лингрен.
4: Автора ваших любимых книжек «Пеппи Длинный Чулок».
3: «Малыш и Карлсон, который живет на крыше».
4: Ну, а совсем недавно в Москве, как вы знаете, состоялся 4-й детский кинофестиваль, на который и приехала Астрид Лингрен.
3: И вот там мы сумели записать ее встречу с ребятами.
5: Дорогая Астрид Лингрен, мы очень любим ваши книжки о малыше и Карлсоне, о Пеппи Длинный Чулок и просим писать их побольше.
6: Уважаемая Астрид Лингрен, я смотрела картину «Пеппи Длинный Чулок» и читала. Мне очень нравится она. Скажите, пожалуйста, была на свете вообще такая девочка? Или вы ее придумали?
7: Это
8: трудно ответить на этот вопрос.
7: Alltså, de stora människor tror inte.
8: Взрослые не верят тому, что она была.
7: Men du och jag, vi vet hon finns.
8: Но мы же знаем, что она была действительно.
6: Уважаемая Астрид Лингрен, всем очень нравится книга «Малыш Карлсон, который живет на крыше». А вы не могли бы вы рассказать, как Карлсон возник, и как вы написали о нем книгу?
7: Карлсон, я Карлсон, он ком на квель бара, но я скали сова.
8: Карлсон просто пришел однажды вечером, и все.
7: Я говорю, как сова да.
8: Вот сделал так, и он оказался рядом.
7: Och så frågade han mig var det fanns något tak som han kunde bo på.
8: И он спросил, есть здесь какая-нибудь крыша, где мне можно жить?
7: Och då sa jag, Вулкан

0: Es gāju tam tolmi.
1: И тогда я сказала, улица Вулкана, 12.
0: För det huset hade jag bott i en gång för länge sedan.
1: Потому что в этом доме я жила много лет назад.
0: Då frågade han om det fanns någon lillebror i det huset.
1: Тогда он спросил, а не живет ли там малыш?
0: Då sa jag, det får du ta reda på själv.
1: Тогда я сказал, ты должен сам об этом узнать.
0: Dann ist er, sen for han sin väg.
1: И тогда он полетел туда.
0: Jag har bara sett Karlsson. Jag har aldrig sett honom på film förut, utan bara i verkligheten.
1: Я никогда до этого не видел Карлсона на экране, я видел его только в жизни.
0: Och då tyckte jag... Då tyckte jag han var otäck och förskräcklig.
1: И тогда мне казалось, что он очень несимпатичный.
0: Men jag tyckte och tycker om honom i alla fall på något sätt.
1: И все-таки мне он очень нравится.
0: Och jag har hört sägas att barn här i Moskva gör det också. Är det sant?
1: Я слышала, что здесь, в Москве, в Советском Союзе, дети тоже любят Карлсона. Это правда?
0: Är det någon som vet var Karlsson bor?
1: Кто-нибудь из вас знает, где живет Карлсон?
0: På taket, ja. Men var är det taket? Det är i Stockholm.
1: На крыше, но крыша эта находится в Стокгольме.
0: Och det är långt härifrån.
1: Это очень далеко отсюда.
0: Men Karlsson kan ju flyga.
1: Но ведь он может летать.
0: Så jag tror jag ska fara hem och säga till honom att det finns många barn i Moskva som gärna skulle låta honom komma och få bo på deras tak och ha en liten stuga där uppe.
1: Когда я приеду в Стокгольм, то я обязательно передам Карлсону, чтобы он прилетел в Москву, где живет столько детей, которые его любят, и, надеюсь, найдется крыша и маленький домик, где он сможет жить в Москве.
2: В завершении рассказа о творчестве шведской писательницы Астрид Лингрен давайте пообщаемся с героями ее книг и послушаем песни о рыжей проказнице Пеппи и о самом лучшем в мире Карлсоне.

0: Продолжается программа «Окно в мир». Напомним, что сегодня мы путешествуем по Швеции, и наш гид сегодня – это Наталья Хедлунд.
1: А возвращаясь ко второму вопросу, какие особенности в литературе шведской, ну, сложно сказать. Она, наверное, такая же, как и сам народ. Скандинавская литература, в принципе, такая достаточно... Я не знаю, где-то философская, даже если вы читаете скандинавский детектив, когда, например, на обложке написано «остросюжетный детектив» и автор какой-нибудь там товарищ Свенсон. У нас как? У нас остросюжетный детектив – это, я не знаю, там, боевик, море крови и куча стрелялок. Ну, реально там что-нибудь происходит на каждой странице. Здесь нет, здесь остросюжетный детектив – это не то, к чему мы привыкли. Ну, я не знаю, какой пример можно привести, но сейчас самыми популярными шведскими книгами, переведенными на русский язык, являются книги шведской пары, пишущие под псевдонимом Ларс Кеплер, серия «Комиссар Йона Линна», это «Гипнотизер», это, наверное, «Гипнотизер» самая известная книга, первая книга цикла. Потом это известная трилогия шведского писателя Стига Ларссона «Миллениум», «Девушка с драконом», «Девушка, которая играла с огнем», ну, такая тоже достаточно остросюжетная вещь, но очень на любителя. Кто у нас еще? Сельма Лагерлёв, известная, но опять же в России Сельму Лагерлёв мы знаем по детской книжке про мальчика Нильса, который летал на гусях, облетел весь мир, и там много всяких приключений с ним было. На самом деле Сельма Лагерлёв не детская писательница, у нее совсем немного детских книг. Она известна все-таки своей христианской литературой, она известна своими такими достаточно серьезными романами. Я не знаю, насколько это переведено на русский язык. Что-то переведено, потому что что-то мне попадалось. Вообще не очень много шведской литературы на русском языке существует, к сожалению. По крайней мере, когда я этим вопросом интересовалась, когда я переехала в Швецию, мне хотелось побольше узнать, в том числе и о литературе. Мне сложно было найти шведские книги на русском языке. А так, ну, в книгах много внимания уделяется социальной жизни, много каких-то рассуждений о политике, об экономике, о том, что происходит. Причем где-то это действительно скучно, а где-то это подается ненавязчиво. Например, главный герой может пить утренний кофе, читать в это время газету, ну и полглавы может быть посвящено описанию того, что именно он прочитал в этой газете. Ну, по-разному бывает. Мне, например, очень нравится творчество шведского писателя Хеннинга Манкеля, который, кстати, шведы очень любят. Большинство книг, если не весь его цикл, то большинство переведено на русский язык. Он много писал. К сожалению, его не стало несколько лет назад. Он детективный писатель, хотя не только. В основном писал детективы, но есть у него замечательные книги об Африке, где он пишет о природе, о жизни. Вот. А в своих детективах он много места уделяет каким-то историческим вещам, каким-то социальным вещам. Я, например, из его книг узнала много именно о жизни в Швеции, именно вот получила той информации, которой мне первое время, может быть, не хватало.

0: Ну вот, Наталья, предположим, что мы приехали в Швецию. Куда нам прежде всего все-таки стоит отправиться? Куда бы вы нас повезли?
1: Ну, все зависит от того, чего бы вы хотели от этой поездки. Потому что кто-то приезжает в Швецию покататься на лыжах, кто-то приезжает посмотреть музеи, кто-то приезжает на охоту, на рыбалку. Но если так в общем, ну, конечно, это в первую очередь Стокгольм. А в Стокгольме, я не знаю, население сейчас 1,5 миллиона человек, но он достаточно большой по территории все-таки. Это островной город, расположенный на островах, это красивый город. Хотя вот опять же я сказала «красивый город» и вспомнила, как к нам приезжала группа из России, как раз-таки из Нижнего Новгорода. Привет им, если кто-нибудь сейчас из них слушает.
0: Марина Анатольевна Рощина?
1: Да, в том числе и Марина Анатольевна Рощина. И когда мы их привезли, ну, у нас был экскурсовод, все по Стокгольму. У нас была такая обзорная экскурсия. И мы приехали к Королевскому замку, и экскурсовод спросила, ну, как вы думаете, что это такое, куда вот мы сейчас с вами приехали? Кто-то сказал, что, ну, не знаю, может, какой-нибудь завод. То есть Королевский замок – это не что-то такое величественное, пафосное, помпезное. Это шведская красота, она такая минималистическая. Шведы очень любят и ценят свою природу. Опять же, куда бы вы ни поехали, неважно, в принципе, куда бы вот, в какой части Швеции вы окажетесь, везде великолепная природа. Либо это леса, либо это какие-то снежные горы, если это зима, либо это озера, либо реки. Очень любят, очень ценят, очень берегут свою природу и очень ею гордятся. Вот шведы, наверное, основной достопримечательностью все-таки считают свою природу, если спросить у шведа. А так, ну, если возвращаться к каким-то более традиционным, то да, это Стокгольм, это много парков, это много музеев. Кроме музея Астрид Линдгрен есть еще один музей под открытым небом, который называется Скансен. Это исторический музей, это парк, где представлены разные исторические эпохи, исторические стили и прочее, прочее. Ну, это обычные музеи, различные картинные галереи, ботанические сады и прочее, прочее. Причем во многих музеях есть специальные выставки для людей с ограниченными возможностями, есть специальные гиды, есть аудиогиды, есть макеты каких-то экспонатов, которые находятся за витринами. Ну, в принципе, в музеях как-то не принято все трогать. Так вот, для того, чтобы не трогать оригиналы, очень во многих местах есть макеты, которые можно потрогать, есть бралевские описания, можно заказывать индивидуальных экскурсоводов по городу, по музею, там по... Ну, это, конечно, стоит определенных денег, но если есть такая возможность, то вполне можно организовывать индивидуальные экскурсии, вам будут рады помочь. А если не Стокгольм, то, наверное, Гетеборг – это юг Швеции, тоже очень красивый город, в котором присутствуют разные культуры, и, в общем-то, очень любят беженцы. Хотя один мой друг, буквально вчера вернувшийся из Гетеборга, сказал, что больше он никогда туда не поедет. Я говорю, почему, а что случилось? Да ну, говорит, такое ощущение, что не в Швеции, а в Африке побывал. Почти не увидел на улице шведов. Ну, не знаю, если это так, то это очень грустно, потому что когда я там была несколько лет назад, там еще были шведы, и там было интересно. А на границе с Данией находится город Мальмё, где тоже, если хотите побывать одновременно в двух странах, то такие пограничные места, как Мальмё или наша северная лапландская часть, та же Хапаранда, в которой я сейчас живу, граница с Финляндией, это, ну, интересное тоже ощущение, приграничная зона, когда ты сразу находишься практически в двух государствах, это интересно. Если вы приедете в Швецию зимой, я бы посоветовала посетить снежную гостиницу Юкосярви. Это север, хороший такой глубокий север Швеции. Либо снежный замок в финском городе Кеми, который находится недалеко от шведской границы, в 30 километрах от шведской границы. Про гостиницу Юкосярви ничего не могу сказать, я о ней только читала. А вот в снежном замке в Кеми я побывала, это очень тоже интересный такой опыт. Смысл этой достопримечательности в том, что каждый год изо льда и снега строится замок, самый настоящий, с крепостями, с башнями, с воротами, со всеми атрибутами замка. Все это украшается скульптурами. А на территории этого замка есть ресторан, опять же, полностью построенный изо льда. На территории этого замка есть церквушка, ну или скорее часовенка, причем действующая в ней. Если заранее это все заказать, даже можно провести венчание, и многие это делают. Хотя мне сложно себе представить свадебный наряд, в котором нужно это все.
2: Может быть, это какая-нибудь шуба?
1: Возможно. Вот на венчании мне удалось поприсутствовать. И на территории всего этого есть еще небольшая гостиница в данном случае, потому что если Юкос Ярви – это именно отель ледяной, то Снежный замок – это все-таки замок, ну, такого для дневного посещения. Да, есть ледяная сцена, на которой проводятся всякие концерты, приезжают как малоизвестные, так и профессиональные исполнители, артисты. В общем, все это изо льда, все это очень красиво, очень интересно, оригинально. И каждый год этот замок строится в каком-то определенном стиле и с какой-то определенной тематикой. В один год это может быть какая-то спортивная тема, в другой год это могут быть герои сказок, третий год что-то связанное с музыкой, и так каждый год. В январе месяце обычно это все открывается, и в конце апреля закрывается. Ну, в этом году, по-моему, он растаял раньше, потому что зимы как таковой не было. Там не обязательно оставаться на ночлег, можно просто приехать пофотографироваться. Для инвалидов, кстати, вход бесплатный. И иногда даже для сопровождающих. Почему иногда? Потому что я не помню, когда нас было... У нас было двое незрячих и человек 5 зрячих. Наверное, кто-то из зрячих платил. А когда была большая группа незрячих и там 1-2 сопровождающих, по-моему, все бесплатно проходили. Хотя я слышала, что сейчас вроде бы не бесплатно, а вроде там полцены. Все-таки стали брать какую-то сумму, но опять же есть скидки. Кстати, касается и остальных музеев. Если вы заранее позвоните в какой-нибудь музей. Вообще стоит, наверное, перед тем, как посетить какой-то музей, туда позвонить и узнать, есть ли там возможность выделения какого-то экскурсовода и какие там бывают скидки, потому что есть дни, есть часы, когда музеи работают бесплатно, есть какие-то там еще особенности посещения. В принципе, если к этому подготовиться заранее, можно неплохо сэкономить на музеях, если заранее спланировать свою культурную программу.
2: Наталья, я знаю, что вы не просто побывали в ледяном замке, вам удалось еще переночевать в гостинице этого замка. Расскажите, пожалуйста, об этом.
1: Да, мы решили остаться. Это была моя идея. Изначально планировалось просто пофотографироваться и пообедать, но мне как-то... Я решила, что раз уж приехали, то давайте по полной программе. Хочу все и сразу, тем более, что это был мне подарок на день рождения. Ну, а раз уж это подарок, то вот хочу полностью, так сказать, погрузиться в атмосферу. Очень интересное ощущение. Я немножко побаивалась этого ночлега, потому как, ну, все-таки холодно. Опять же, пол, стены и потолок, все это сделано изо льда, а кровать... Правда, было, основание было деревянным, но внутри тоже лед, поверх которого были лосиные шкуры. Шкуры зверей, их было много достаточно. Спать пришлось в одежде. Верхнюю одежду мы снимали, своей шубой я укрывалась. Выдается спальный мешок. То есть ты в одежде залезаешь еще в спальный мешок. Достаточно легкий, но при этом очень теплый. Опять же, когда я его увидела, я к нему так отнеслась. Ну, он мне показался каким-то несерьезным. На самом деле нет, он очень теплый. И несмотря на кажущееся неудобство, да, там куча одежды на тебе, плюс спальный мешок и шуба сверху, и вообще как можно вот все вот это. На самом деле спится просто замечательно. Я читала, и мне рассказывали о том, что вот эта вот снежно-ледяная атмосфера, она как бы очень полезна для здоровья, там, для организма и прочее, и прочее. Это правда так. Спится просто великолепно. Не было холодно, я не чувствовала какого-то дискомфорта, мне было тепло. Ну, несколько непривычно, но тепло. Еще мне понравилось ощущение на утро, когда ты просыпаешься, и в номере в гостинице температура, я не знаю, ну, скажем, минус 3 у нас была, а на улице на тот момент было минус 13. Не холодно по шведским меркам. Здесь у нас зимой на севере температура может достигать и 40 градусов. То есть 13 это было так... Достаточно тепло, но все-таки, когда мы из теплой квартиры выходим на улицу, ощущение, ну, все знают, да, что это за ощущение, а когда ты выходишь из холода в еще больший холод, это тоже очень своеобразное ощущение, причем по программе, по плану, там все задумано так, что человек, проснувшись утром, проведя ночь во льдах. Утром человеку предлагается горячий душ, горячий завтрак. Ну, от душа я отказалась. А вот горячий завтрак, опять же, он кажется каким-то просто невероятным. Он кажется удивительно вкусным. И привычная для нас горячая чашка ароматного кофе утром, она какая-то сказочная, неземная и просто вообще волшебная в этом вот всем после вот этой вот ночи во льдах. Очень интересное ощущение, очень непередаваемое ощущение. Но когда мы вернулись домой к обеду следующего дня, часов 12 мы уже были дома, я почему-то почувствовала себя очень уставшей. Причем усталость, опять же, была приятной. Просто какое-то такое расслабленное состояние отдохнувшего, очистившегося организма. Ну, во-первых, наверное, переизбыток эмоций все-таки. А во-вторых, правда, какая-то такая приятная усталость. Причем в этом снежном замке интересно будет и взрослым, и детям, потому что там, кроме всяких вот скульптур, церквей, там, ресторанов и прочего, есть ледяные горки, на которых можно покататься, есть другие всякие развлечения, там с детьми проводятся разные всякие игры. Такое место отдыха для всей семьи, но для любителей экстрима, наверное. Хотя я сама по себе существо теплолюбивое. Если бы мне лет 10 назад сказали, что я проведу ночь в ледяном замке, я бы, наверное, не поверила. Но всем рекомендую. Я знаю, что такие гостиницы сейчас есть не только в Швеции и Финляндии. Я знаю, что они еще существуют. Если вдруг у вас будет такая возможность, попробуйте. Это как минимум интересно. И мне кажется, оно того стоит.

0: Наталья, а какой климат в Швеции?
1: В Швеции климат северный. Все-таки это северная страна, это достаточно холодная страна. Климат отличается, серьезно отличается на юге и на севере. Если на юге климат более теплый, более влажный, то на севере климат более холодный, более сухой. Есть такая особенность шведского климата: если у человека проблемы с сердцем, вот опять же, если вы соберетесь ехать в Швецию, то подумайте о том, что если вы соберетесь ехать на север Швеции, нужно брать с собой медикаменты, потому что могут возникнуть проблемы с сердцем из-за того, что на севере кислород очень разреженный. И, в принципе, да, может быть какое-то легкое головокружение. Может быть, вы ничего не почувствуете, но просто вот предупреждают обычно о том, что на севере воздух более разреженный и могут быть проблемы. А так, как я уже говорила, северная зима может быть очень суровой, но из того, что я помню, рекорд был, причем это было в первую зиму, когда я только переехала, у нас было 44 градуса, минус 44. Для меня это было слишком много. Мне было некомфортно. Но эти 44 градуса, с другой стороны, переносятся достаточно легко за счет того, что климат сухой. То есть это не, если сравнить, скажем, минус 44 в Москве и минус 44 здесь на севере, то, наверное, все-таки здесь это проще. Лето прохладное, средняя температура летом 20-25 градусов. Особенностью климата, конечно же, являются незабываемые шведские белые ночи. Когда я рассказывала о белых ночах питерцам, они мне говорили: да ладно, ничего особенного, у нас свои тут такие имеются. Но когда питерцы приезжают в Швецию, они с удивлением понимают, что белые ночи бывают разные. Потому что в Питере белые ночи – это когда ночью, ну, скажем так, светло. Ну, вот светло и светло, да. А здесь белые ночи – это когда ночью светит солнце, причем оно светит вот точно так же, как днем. Оно практически не заходит, оно так слегка там скрывается за горизонтом, и тут же, буквально через полчаса, оно уже появляется, и оно светит, ну, практически круглосуточно. Это тоже очень интересно. Мне было очень удивительно за этим наблюдать первый год, первое лето, когда лето было хорошим, ярким и солнечным. Но зато зимой другая проблема. Если летом белые ночи, то зимой наступает полярная ночь. Опять же, я сейчас говорю о северной части Швеции. И вот полярная ночь – это не так весело и не так приятно, потому что там солнце исчезает вообще. Я думаю, жители Мурманска и все, кто живет за полярным кругом и слушает нас сейчас, поймут, о чем я говорю. Но это жуткое совершенно состояние, особенно когда ты с этим никогда не сталкивался, и это непривычно для тех, кто здесь родился и живет. В принципе, ну, полярная ночь и полярная ночь. А я так и не смогла к этому привыкнуть, честно говоря, потому что когда темно почти круглые сутки, жутко хочется спать, и причем сколько бы я ни спала, неважно, я не высыпаюсь, мне все время хочется спать. Такая какая-то наступает апатия, ничего не хочется делать. Но опять же, не зря Финляндия, например, занимала одно время, я не знаю, как сейчас, одно время Финляндия занимала первое место в мире по числу самоубийств. Как рассказывают сами финны, иногда совершаются самоубийства не потому, что в жизни все плохо, а просто вот, ну, настроение такое, состояние такое. Я это испытала на себе иногда, правда. Когда ты просыпаешься утром, а за окном не то что темень, а просто чернота, такая давящая, тяжелая, которая на тебя просто наваливается. Ну, правда, хочется, я не знаю, пойти и повеситься просто потому, что вот, ну, так хочется, без причины. Я очень плохо переношу полярную ночь. Зимой с конца ноября по где-то середину февраля это тяжелый такой период. Но, с другой стороны, есть же всякие там праздники, которые как-то скрашивают это все. Все, наверное, тоже не так однозначно. Вот. Но поехать в Швецию и, я не знаю, там, покупаться, позагорать, ну, весьма условно, наверное, можно на юге Швеции летом. А так вообще все-таки достаточно холодно. Несмотря на то, что есть выход к морю и много рек и озер, все-таки для любителей погреться на солнышке здесь будет, наверное, не очень комфортно.
2: Fjol så gick jag med herrarna i hagen, aj aj med herrarna i hagen, ja med herrarna i hagen. Jag har jag någonting som sparkar i magen. Aj, aj, som sparkar i magen. Ja, som sparkar i magen. Fjol så gick jag med långskjorta tröja. Aj, aj, med långskjorta tröja. Ja, med långskjorta tröja. Jo, får jag ta den till Lindil och blöja. Aj, aj, till Lindil och blöja. Ja, till Lindil och blöja. I fjol var jag klen som i vidja. Aj, aj, som i vidja. Ja, som i vidja. Jo, får jag gå liksom stabban i smedjan. Aj, aj, likt stabban i smedjan. Ja, likt stabban i smedjan.
0: Наталья, еще я знаю, что в Швеции довольно необычная кухня. Даже существуют очень необычные праздники, со шведской кухней связанные.
1: Я бы не сказала, что в Швеции совершенно необычная кухня. В Швеции кухня, ну, достаточно европейская. Если говорить об особенностях шведской кухни, то это огромное количество мяса и рыбы. Опять же, если говорить о мясе, то это оленина и лосятина – это дикие птицы в сезон охоты, наверное, но рыба тоже пойманная в местных водоемах. Очень много красной рыбы, тех же лососей, которые здесь не считаются чем-то особенным, каким-то деликатесом. Их тут ловят так же, как у нас, я не знаю, там щук и карпов. А что касается специальных праздников, да, есть специальные, ну, скажем, особенные блюда, которые на меня произвело очень сильное впечатление. Называется оно сюрстрёмень. Дословно это кислая салака или кислая селедка. Это рыба, которая в свежем, в сыром виде сначала какое-то время находится под слоем песка, а потом это все перекладывается в бочки. Добавляется какое-то минимальное количество соли туда, все это плотно закупоривается, оно там стоит полгода или, ну, достаточно длительный период времени. А потом эти бочки открываются, все это расфасовывается по баночкам и продается в магазине в виде сумасшедшего деликатеса, стоящего достаточно неплохих денег. И вот этому безобразию посвящен специальный праздник, не помню какого числа, какого-то августа, отмечается день вот этой вот самой тухлой селедки, кислой салаки, причем ему даже посвящена песня, и смысл этого праздника в том, что открывается сезон поедания вот этого вот блюда, причем меня предупреждали, что запах и вкус – это две разные вещи. Не обращая внимания на то, как оно пахнет, на вкус оно совершенно другое. Пожалуй, я с этим соглашусь, на вкус оно гораздо лучше, чем на запах, но попробовав это один раз, это заворачивается в тонкий хлеб, что-то типа лаваша нашего, да? Это все рыба, свежий репчатый лук, помидоры, по-моему, какой-то там соус, все это заворачивается в хлеб. Кто-то это любит дело с картошкой, но в основном вот в хлеб. Чаще всего к этому подается водка, причем в таких хороших количествах, что не очень так характерно для шведских праздников, хотя, ну, шведы неплохо относятся к алкоголю, но здесь водка, она чуть ли не обязательным атрибутом считается. Сначала я очень удивилась, ну как же так, а потом, попробовав сей кулинарный шедевр, я поняла, что, наверное, действительно к этому нужна водка, хотя бы, даже если вы не употребляете спиртное, я очень рекомендую хотя бы маленькую стопочку выпить. Ну, просто для, скажем так, для лучшего усвоения данного продукта, потому как, ну, очень своеобразно. Вот, а шведы очень любят это лакомство, они считают это деликатесом, и, как я уже говорила, да, это дорого, это там маленькая баночка стоит каких-то совершенно, не знаю, невероятных денег. Опять же, если вы захотите купить это в качестве сувенира и привезти на родину, не советую этого делать, если вы будете лететь самолетом, потому что провоз вот этой вот кислой салаки в самолетах запрещен, ибо баночка может взорваться. То есть у вас в самолете могут это дело конфисковать, да. Но я не думаю, что ваши родные и близкие порадуются такому сувениру. Если уж вы хотите привезти из Швеции что-то съестное, то лучше купите какие-нибудь сладости или там какую-то рыбу. Ну, в крайнем случае, купите икру. В тюбике есть такая замечательная вещь, как шведская икра в тюбике. На тюбике этом нарисован милый улыбающийся мальчик по имени Калле. Это будет гораздо более интересный сувенир. Ничего особенного в этой икре нет, на вкус она, конечно, совсем не такая, как та икра, к которой мы привыкли, но, по крайней мере, ее можно есть, и это, ну, все-таки это съедобно и, в общем-то, достаточно вкусно. В шведской кухне очень приняты всякие интересные соусы, основанные на, опять же, местных продуктах. А поскольку в Швеции растет много ягод, таких как черника, брусника, клюква, то, скажем, брусничное варенье, брусничный джем запросто может подаваться в качестве гарнира к картофельному пюре и вот этим вот мясным фрикаделькам чётбулгар.
3: В качестве соуса.
1: Ну, кстати, в традиционное шведское блюдо чёдбуллар, вот эти вот самые мясные фрикадельки сейчас продаются в любом ресторане Икея. Там же есть имбирное печенье, которое здесь является символом Рождества. Поэтому получить весьма условное представление о шведской кухне, наверное, можно, посетив Икею. Я не знаю, как в России цены на еду в ресторанах Икея, а здесь это очень доступно, очень недорого. Еще в Швеции очень вкусная выпечка, очень вкусные кондитерские изделия. Если уж говорить об особенных праздниках, о специфических, есть замечательный праздник шведской булочки Semlordag. Semlor – это такие булочки с кремово-миндальной начинкой, хотя сейчас они уже есть всякие разные, и с вареньями, и с повидлами и прочими, но традиционная Semla – это все-таки булочка, внутри которой масляно-миндальный крем с добавлением шафрана. Вот этим вот булочкам тоже посвящен отдельный праздник. На них большие скидки. Они в этот день пекутся везде, где только можно, и продаются, где только можно. Опять же, очень много свежей выпечки. Шведы очень любят пить чай, кофе. Скорее даже, наверное, кофе, чем чай. Среднестатистический швед выпивает в день 5-6 чашек кофе. Для него это считается нормой. Поэтому практически везде можно купить свежую выпечку, которую пекут чуть ли там не в вашем присутствии или буквально вот незадолго до того, как вы пришли. Все это теплое, горячее, свежее. Еще из шведских десертов мне в свое время интересны были десерты на основе облепихи. В Швеции достаточно много растет облепихи, она достаточно дорогая, гораздо дороже, чем в той же России. Я, например, кроме облепихового масла ничего до приезда в Швецию не знала. И то для меня облепиховое масло было лекарственным препаратом, наверное, больше всего. А здесь я узнала, что из ягод облепихи можно делать вкуснейшие муссы, замечательные пироги и прочее, прочее. Если будет возможность это попробовать, попробуйте, это очень вкусно. И из ягод, которых нет в России, скажем так, не везде в России, это, конечно же, морожка. В России морожка есть.
0: Да, в республике Коми морожка растет, и ее продают.
1: Она тоже растет не везде, и она дорогая, но вот в качестве сувениров многие везут отсюда морожковый джем, морожковое варенье, потому как тоже достаточно специфическая такая ягода и довольно вкусная.

0: продолжается программа «Окно в мир». Напомним, что сегодня мы путешествуем по Швеции, и наш гид сегодня это Наталья Хедлунд. Вы не раз говорили о сувенирах, а что еще, кроме вот кулинарных таких сувениров, можно привезти из Швеции?
1: Еще из Швеции везут, ну, магнитики, конечно, куда ж без них. Кроме этого везут стекло, какие-то стеклянные сувениры, что-то из хрусталя, хотя сейчас, опять же, этим ничем никого не удивишь. С севера везут какие-то изделия из оленей кожи, оленьих рогов. Еще очень популярны сувениры, отражающие какие-то исторические моменты. Ну, например, в Швеции до сих пор очень силен культ викингов, вообще языческий культ, и всякие саги о викингах, о походах викингов и прочее, прочее. Очень много сувениров, посвященных именно этой тематике. Больше, конечно, это интересует мальчишек, наверное, всякие викинги с копьями там и прочее, прочее. Но вот везут очень много этих сувениров, и это оригинально, это интересно. Можно найти много интересных таких красивых вещей. Открыток много, но это, опять же, как везде. То еще, если вы будете, скажем, на севере, можете купить формочки для изготовления ледяной посуды, тех же ледяных рюмок там или еще чего-то, и удивить своих гостей, подав им какой-то напиток в емкости изо льда, наверное, это, ну, оригинально, как минимум.
0: Ну, если эта емкость не растает.
2: А как они делаются, кстати? То есть заливается вода, что ли, или берется лед?
1: Заливается вода, нет, заливается вода, все это ставится в морозилку, достается, получается вполне себе такая симпатичная рюмочка. Причем они есть разные, они есть с узорами, они есть с ручкой, прямо с такой, за которую можно взять. Вот эти вот формочки, они, ну, всякие разные, их любит народ очень покупать.
2: Ну и еще хотелось бы поговорить о праздниках. Ну вот мы уже назвали День тухлой селедки, праздник весьма специфический. А какие еще есть праздники? Какие праздники более популярны, что ли? Религиозные или государственные какие-то?
1: Есть совершенно обычные, привычные нам праздники, такие как Рождество. Ну, для нас это Новый год, а здесь это все-таки Рождество. Новый год популярен, но не настолько. Это Пасха, это... Ну, если говорить о религиозных, это приход трех волхвов, праздник, который отмечается после Рождества.
2: Да, 6 января, у нас это крещение 19 января, некий аналог, но все-таки немножко
1: другое. Да, это немножко другое, это все-таки не совсем то. Есть праздник середины лета, который у нас, наверное, называется День летнего солнцестояния, да? Причем, когда я говорила о викингах, я упоминала о том, что в Швеции очень тесно переплетаются христианские и языческие традиции. Это очень ярко выражено в праздниках. Но самым любимым и самым, наверное, долгожданным праздником все-таки является Рождество. Это один из немногих дней в году, когда вместе собирается вся семья, все родные и близкие, которые очень часто приезжают даже из каких-то дальних областей, уголков, собираются вместе. Это елка, это рождественские звезды и свечи, которые зажигаются в окнах. Причем звезды зажигаются в окнах не в канун Рождества, а за месяц до Рождества. Есть такое понятие, как рождественский адвент. Это 4 воскресенья перед Рождеством. Есть даже такой календарь, специальный адвент-календарь. Это детский, как правило, календарь. Это такая книжечка. Каждый день в календаре выглядит в виде такой дверки. Кроме того, что указана дата, там еще нарисована какая-нибудь интересная картинка, и когда эту дверку приоткрываешь, под ней, за ней находится какой-то сюрприз. Это может быть либо наклейка, либо какая-то маленькая шоколадка, либо какая-то открыточка с каким-нибудь, или там какой-то цветочек, вырезанный из бумаги. Ну, в общем, какая-то вот такая штука. Каждый год эти подарочки меняются, эти сувенирчики меняются. Календари на адвенты, они очень популярны, их очень любят шведские дети. По телевизору идет, опять же, цикл передач с интересными историями. И вот в первый адвент, ну это получается последнее воскресенье ноября, в домах зажигаются электрические звезды, свечи, и они горят круглосуточно до самого Рождества. Ну а на Рождество украшается елка. Украшения гораздо более скромные, если сравнивать с нашими. У нас это море всяких ярких цветов. Совершенно украшения. Здесь украшения достаточно скромные. Да, это шарики, какие-то гирлянды, но они преобладают красный цвет. Ну, а так это много мишуры, много там каких-то таких минималистически, опять же, все это сделано. Красиво, симпатично, но в то же время это скромно. Это не ярко, не броско. А вот подарков на Рождество должно быть много.
2: А кто их приносит? Вот в Европе Санта-Клаус, в Финляндии, по-моему, уже там Йолапукки, да? Языческий такой персонаж.
1: Йолапукки финский, да. Нет, в Швеции его зовут Юль Томтен, рождественский Дед Мороз. Он приходит в каждую семью с мешком подарков. Для того, чтобы получить от него подарки, нужно быть добрым, нужно весь год хорошо себя вести, причем как взрослым, так и детям. Если вы плохо себя в этом году вели и что-то там кого-то обижали, то можете подарков и не получить. Никаких стишков, сказочек рассказывать ему не надо, чтобы получить подарок, как обычно у нас это принято. Нет, достаточно просто сказать, что вы были хорошим мальчиком или хорошей девочкой, и вы получаете какой-то скромный подарочек, чисто символический. А потом, когда он уходит и идет дальше, в следующий дом, начинается разбор подарков от членов семьи, подарков, которые заранее кладутся под елку. Эти подарки подписаны кому от кого. Маме от любящей дочки, папе там от бабушки и прочее, прочее. То есть подарки вы получаете не только от Деда Мороза, но и друг от друга. Но до того, как получить подарки, до того, как приходит, будем его называть Дед Мороз, да, так привычнее, есть еще один ритуал, есть еще одна традиция, которую обязательно нужно соблюсти. Это просмотр диснеевских мультиков. А если более конкретно, то мультики про уточку, утиные истории, которые показывается здесь с 1960 года. Каждый год 24 декабря в 15:00 в одно и то же время показывается нарезка из утиных историй, несколько фрагментов. И все шведы, все члены семьи от мала до велика собираются у телевизора и с замиранием сердца смотрят все вот это вот дело. Причем, согласно недавно проведенному социологическому опросу, в это время, когда все смотрят утиные истории, снижается количество ДТП на улицах и намного меньше звонков поступает в службу спасения. То есть люди, вот реально все, кто только может, стараются оказаться у телевизора и посмотреть вот этот вот замечательный мультфильм, несмотря на то, что на протяжении всего времени он не меняется. Одни и те же фрагменты показываются, единственное, что несколько раз это переозвучивалось. Все это на шведском языке озвучено, с песенками, с текстами, в великолепной озвучке. Но какая-то вот такая интересная традиция, ничего, казалось бы, не имеющая общего с Рождеством, но тем не менее, да, есть такое правило, есть такая традиция, и все ее стараются соблюдать. Ну, потом, конечно же, праздничный ужин, на котором обязательными атрибутами должна быть маринованная сельдь, копченый и соленый лосось, запеченный окорок, другие блюда, потом подарки. Уютный праздник Рождество, очень семейный, такой какой-то близкий. Опять же, если хорошая погода, если вокруг много снега, то реально возникает ощущение сказки. Хотя я, например, на Новый год скучала по мандаринам. Ну, у нас все-таки Новый год — это мандарины и елка, да, елка-мандарины. Вот этот вот мандариновый запах. Конечно, я их себе потом купила, но как-то вот мне не хватало мандарин в Рождество. Вторым по значимости праздником, наверное, все-таки является Пасха. Тоже семьи стараются собираться вместе и как-то ее отмечать. День летнего солнцестояния, о котором я уже упоминала, где-то он отмечается просто каким-то семейным ужином, а где-то отмечается согласно старинным древним обычаям, когда в центре поляны там, или площади, ну, чаще всего, наверное, поляны, украшается какое-то дерево, вокруг которого водят хороводы, раскладывается костер, через который прыгают и, опять же, проводят различные обряды с со специальными танцами и фольклорными песнями. Чем-то отдаленно все это напоминает наш праздник Ивана Купалы. Не везде, но кое-где эти традиции сохранились. А еще, заговорив о кострах, мне вспоминается замечательный шведский праздник Вальпургиева ночь, который отмечается в канун 1 мая, 30 апреля. Это, ну, явно языческий праздник, да, который у нас... Ну, я не знаю, может быть, не все даже и знают о том, что такое вообще существует. А здесь, в Вальпургиеву ночь, вечером этого дня и в городах, и в деревнях обязательно жгутся костры, а вокруг них собираются люди, жарят сосиски, все это поглощают дружно и весело. А на следующий день идут на первомайскую демонстрацию. То есть вот такое интересное сочетание культур, сочетание совершенно разных праздников, оно тоже существует.

0: А день рождения короля шведа не празднуется?
1: День рождения короля и королевы и всех членов королевской семьи празднуют поднятием флагов на ратушах, но какой-то такой большой праздник из этого не делают, хотя когда принцесса Виктория выходила замуж несколько лет назад, ее свадьба транслировалась в прямом эфире по телевизору, и, ну, если не половина населения, то... Ну, я бы, пожалуй, сказала даже, что половина населения с интересом следила за этим всем, и потом это все долго обсуждалось. Какие-то такие события, которые происходят в королевской семье, они важны. Ну и опять же, король, королевская семья и вообще члены правительства, члены парламента, они приближены к народу в том смысле, что если король приехал в ваш город с каким-то там... я не знаю, официальным визитом, или к нам он приезжал на открытие каких-то учреждений. Принцесса Виктория приезжала к нам на открытие площади ее имени. Так вот, если в ваш город приехал кто-то из королевской семьи, с ними вполне можно пообщаться, поздороваться за руку. Ну, если повезет, конечно, потому что там такая толпа желающих, что... Но нет такого, что вот король, вокруг него какое-то невероятное количество охраны. Да, охрана есть. Тем не менее, они с удовольствием общаются с народом, очень любят это делать. Король у нас вообще такой дедушка, очень позитивный, веселый, улыбчивый, добрый, замечательный. Его очень любит шведский народ. Поэтому вполне можно сфотографироваться с королем, потом выкладывать это в соцсетях.
0: А жениться по любви король может или вот принцесса? За кого она вышла замуж? Там, по-моему, потомок не королевских кровей.
1: Может жениться по любви, по крайней мере, да, принцесса Виктория пошла наперекор всем традициям и вышла замуж за простого преподавателя аэробики. Причем, да, были по этому поводу различные мнения и осуждения и прочее, прочее, но королевская семья ее все-таки поддержала, родители ее не осудили, и теперь уже Даниэль у нас даже получил звание принца и вполне себе уютно себя чувствует в королевской семье. Но надо отдать ему должное, парень-то он не глупый на самом деле, поэтому тут все-таки выбор принцессы, несмотря на то, что он преподаватель аэробики, там бывший спортивный тренер, он очень образованный молодой человек, он достаточно интересен и вполне активно и очень даже неплохо занимается сейчас и политической деятельностью, и какой-то благотворительностью, и, ну, в общем, достойно соответствует, так сказать, званию принца и очень неплохо вписался в королевскую семью. Хотя это, конечно, было для многих шоком, это было неожиданностью. Все-таки не очень пока еще приняты такие браки, но вот теперь, может быть, это будет, станет это традицией, не станет, посмотрим.
0: Да, но с другой стороны, если вспомнить историю двухвековой давности, то маршал Бернадот, которого вот позвали быть королем Швеции, он ведь тоже, по-моему, дворянином не был. И, наверное, для многих тогда в Швеции это тоже было шоком.
1: Это было шоком наверняка для многих. Тем не менее, короля Бернадота шведы любили и любят до сих пор. Поэтому, да, принцесса Виктория здесь не стала первопроходицей, нет. До нее уже все это было. Но, тем не менее, это правда очень было резонансным событием, это очень обсуждалось в прессе, свадьба вот эта вот, которая в прямом эфире по телевизору, причем, ну ладно, там сама церемония венчания, да, ладно, сама свадебная церемония, так ведь транслировалось же все, начиная там от того, как они выходили из дома, как они садились в карету, потом в автомобиль, как они там шли, ну все в мельчайших подробностях, потом после венчания был же ведь свадебный ужин, который тоже показывали по телевизору, как они там кушают, и все вот это вот с замиранием сердца на одном дыхании смотрели, ахали-охали. Ну, не все, но вот многие. Был немножко перебор, потому что, ну, мне бы, например, не очень хотелось, чтобы мою свадьбу вот в таких мельчайших подробностях транслировали, скажем, на всю страну. Это как-то... У нас даже самые известные личности себе такого не позволяют. А здесь все-таки из этого сделали такое шоу и какую-то такую... Так, меня несколько это коробило, честно говоря. Опять же, разница менталитетов, да, для шведов это было вполне естественным и нормальным. Мне было несколько странновато за всем этим наблюдать и наблюдать вот эту вот эйфорию, которая происходила вокруг вот этого события.
2: Мне это все очень напоминает принца

0: Ну что ж, Наталья, будем завершать нашу виртуальную экскурсию по Швеции. В заключение такой хотелось бы вопрос задать. Когда и в какое время лучше всего приезжать в Швецию?
1: Это, конечно же, зависит, опять же, от того, что вы хотите в Швеции увидеть, с какой целью вы хотите приехать. Если покататься на лыжах, то зимой. Если пособирать грибы, ягоды, порыбачить, поохотиться, то, наверное, все-таки летом или осенью. Хотя для того, чтобы собирать грибы, ягоды, нужно покупать лицензию. То же самое касается рыбалки и охоты. Все-таки такая возможность есть, и очень многие туристы приезжают именно за этим. Ну а если посмотреть какие-то достопримечательности, погулять по городам, посетить музеи, посмотреть природу, пообщаться с людьми, то, наверное, это можно сделать в любое время года. Шведы – народ очень гостеприимный, очень любят туристов, всегда с удовольствием помогут. Если вы знаете английский язык, то у вас вообще не возникнет никаких проблем. Если не знаете, ну, может быть, будет чуть посложнее, но достаточно много русскоговорящих гидов, особенно в крупных городах, в том же Стокгольме. Поэтому Швеция будет рада вам всегда, в любое время года. И я думаю, что каждый обязательно найдет здесь для себя что-то интересное. И очень хочется, по крайней мере, чтобы посещение Швеции для вас стало чем-то запоминающимся, чем-то ярким, потому что, несмотря на то, что страна северная, холодная, скандинавская, она, правда, очень интересная, в ней много того, на что стоит посмотреть и о чем потом стоит рассказать и показать своим друзьям и знакомым.
2: Наталья, спасибо огромное. Можно сказать, что вы нас раздразнили. Ну, как это очень часто происходит, когда мы беседуем с нашими гостями в программе «Окно в мир». Думаю, что как мы, так и наши слушатели узнали из этой беседы много нового. У них появилось желание посетить эту замечательную страну, Швецию.
0: Ну, а мы благодарим Наталью за интересную экскурсию. Очень рады будем, Наталья, видеть вас еще у нас в гостях. И ждем от наших слушателей писем, отзывов, предложений и пожеланий на наш почтовый адрес pro@skmf.ransis.org. Напомню, что сегодня у нас в гостях была Наталья Хедлунд из Швеции, а эту программу подготовили и провели звукооператор Павел Малышев и ведущие Дмитрий Балыкин
2: и Мария Кочедыкова.
0: До новых встреч в эфире Радио Рансис.
2: Всего хорошего.
1: Всего доброго.

узнавать что-то новое о культурах и традициях разных стран. Мы путешествуем и находим самое интересное в самых простых вещах. Мы готовы поделиться с вами нашими рассказами. «Окно в мир» – программа для тех, кто любит путешествовать и слушать туристические рассказы.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.
2: Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов.

0: «Раритет» из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! О мамах написано много замечательных песен. Вот одна из них. Называется она «Здравствуй, мама». Ее написали Давид Тухманов и Роберт Рождественский. А записал в 1976 году Геннадий Белов. Слушаем.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

Антон Чиж. «Нектар богов». Сериал по мотивам романов «Божественный яд» и «Пять капель смерти». Шестая серия. Краткое содержание пятой серии. В дом к Ванзарову приходит полковник Герасимов, одетый под уличного торговца. Он сообщает, что агент охранки Ольга Валевская пропала. Она следила за профессором Серебряковым. Ванзаров понимает, что Валевская и Елена Савская, которая отравила Денниса Брауна, одно лицо. Курочкин обнаруживает, что сестры Савские съехали вчера ночью из гостиницы «Эрмитаж», но оставили чемоданы. Он отлучается сделать невесте предложение, надеясь, что успеет к их приходу. Вернувшись, Курочкин узнает, что чемоданы забрала дама в вуале, которая представилась агентом сыска. Ванзаров с Журанским едут на дачу Серебрякова в Озерки. Они обнаруживают какую-то женщину. Она убегает, ей удается скрыться на поджидавших санях. Джуранский 4 раза стреляет в нее, но промахивается. Лебедев сообщает Ванзарову, что открыл в составе Сомы спорынью. Спорынья, вероятно, превращает вещество профессора Серебрякова в сильнейший наркотик, который может делать из человека послушного раба. Ванзаров догадывается, что Уварова или Валевская принимали Сому. У них запас кончился, заменить вещество нечем. Значит, они будут искать замену. По силе воздействия с Сомой может сравниться только опий.

0: До глубокой ночи Ванзаров телефонировал чиновникам сыска и задавал один вопрос: где купить опий без рецепта? Ответить не мог никто. В Петербурге опий имелся у зубных докторов. Порошок использовался для обезболивания. Доктора дорожили врачебным патентом и рискнули бы продать опий лишь близким знакомым. Еще опий водился в общежитиях китайских рабочих в Новой деревне. Но китайцы продавали белый порошок только своим. Значит, оставались подпольные курительные салоны. Время от времени полиция разгоняла сборище опиистов, но специального учета не вела. Под конец Ванзаров телефонировал Лебедеву. Криминалист назначил встречу в 9 утра почему-то в ресторане «Доминик».
1: Ванзаров у аппарата, слушаю. Кто говорит?
2: Почему от вас нет вестей?
1: Доброе утро, господин Герасимов. Делаем, что возможно. Господину Лебедеву удалось установить, что в состав известного вам вещества входит спорынья.
2: Что это значит?
1: Ваши опасения имеют реальное основание.
2: Приятное открытие. Вышли на следы наших барышень?
1: Проживали в гостинице «Эрмитаж» под именем Барбары Елены Савской.
2: Какая дерзость. Жить на Невском проспекте. Почему не взяли?
1: Они внезапно съехали вчера ночью.
2: Кто-то из ваших людей их предупредил?
1: Невозможно, господин Герасимов. За своих людей отвечаю лично.
2: Не обижайтесь, Ванзаров. Ситуация такая. Что их спугнуло?
1: Вероятно, я.
2: Каким образом?
1: Могли проследить мою встречу с Деннисом Брауном в ресторане «Медведь».
2: Умные барышни. Что за стрельба была в озерках?
1: На даче Серебрякова оказалась одна из них. Ротмистр Джуранский стрелял в беглянку.
2: Ранил?
1: К счастью, ротмистр страдает близорукостью.
2: Кто из них?
1: Не могу знать. Видел со спины.
2: Для чего она там оказалась?
1: Вероятно, искала известное вещество. Кто-то из них принял напиток и теперь сильно болеет, если судить по Деннису Брауну.
2: Слабость врага нам на пользу. Прошу утроить усилия.
0: Герасимов оборвал разговор, не прощаясь. На часах было без 5:05. До ресторана «Доминик» 5 минут медленным шагом. Ванзаров подумал, что сможет заснуть на полчаса. Буквально закрыть глаза на минутку.
3: Родион?
1: А? Доброе утро, Сонечка. Который час?
3: 9:15. Родион, мне страшно.
1: Все будет хорошо. Поиграй с детьми дома. Никому не открывай дверь.
3: Ты не уйдешь? Останешься с нами?
1: Буду поблизости. Постараюсь вернуться при первой возможности.

0: Ресторан «Доминик» на Невском проспекте был излюбленным местом деловых встреч. Уютные столики с венскими стульями, отменный выбор напитков, большое меню легких закусок. Все, что нужно для приятного общения. Но приходить с дамами в это мужское заведение было не принято. Ванзаров с Лебедевым сидели за столиком у окна. Криминалист заказал кофе с булочками и абсент.
1: Изменили коньяку с абсентом, Аполлон Григорьевич?
2: Ну, это для нашего гостя, друг мой.
1: Да? Кого ждем?
2: Ну, уже просили помощь в деликатном вопросе. О, вот и помощь.
0: В зал вошла сухощавая дама в коротком жакете. Она шла грубой походкой, не придерживая края юбки. С решимостью ведьмы, отправленной на костер. Лицо ее заворожило гостей и официантов. Дама смахивала на лошадь, причем давно не кормленную. Она подошла к столику и презрительно уставилась на мужчин. Лебедев подскочил и поклонился.
2: «Вера, Вера, выглядишь прекрасно. Позвольте представить, мой друг Родион Георгиевич Ванзаров. Ванзаров, а это неподражаемая Вера Герцак, моя добрая знакомая».
3: А, Павлуша, оставь комплименты для актрисок.
2: Верочка, тебя ждет абсент.
0: Герцак села за столик, залпом осушила бокал абсента и по-мужски занюхала кулаком. Ванзаров не был приверженцем домостроя. Он считал, что женщины в России должны иметь права. Но он категорически не соглашался с идеей европейских суфражисток, что женщина должна стать совершенно равной с мужчиной. Хотя бы потому, что Ванзарову нравилось целовать женские ручки. В этой даме с лошадиным лицом ему привиделось печальное будущее равенства полов.
3: Родион, ты смотришь как полицейский.
1: Я чиновник сыска.
3: Прислужник режима, сатрап и душитель свободы.
1: Я душу только воров и убийц.
3: Полицейский. О, этим все сказано. Далеко тебе до кодекса чести самурая.
1: Знаете, барышня, русский офицер, конечно, не самурай, но что такое честь, хорошо знает. А уж погибать из-за бездарных генералов, которые его считают пушечным мясом, этого сколько угодно. Я не офицер, а чиновник. Но что такое честь, хорошо знаю.
3: Честь? Какая у тебя честь? Откуда? Живешь в русской грязи, пьянстве и рабстве.
1: Грязь. Сколько мне Господь сил отпустит, я выметать буду. С рабством сложнее, а вот без пьянства нельзя. Во-первых, очищение организма. Во-вторых, средства от холода. В-третьих, если бы не пьянство, а? Как русский мужик, загнанный в состояние бесправной скотины, смог бы остаться человеком?
3: О, про мужиков вспомнил. А сам их в тюрьмы бросаешь. Ты как смеешь о чести-то заикаться?
1: А вот так. Я коллежский советник, чиновник полиции, такой же мужик. Вся разница в годовом жаловании и чистом пальто. Но что такое долг и честь, хорошо знаю. Если придет час, умру за Россию и чести не замараю. И водки, водки люблю выпить, особенно с мороза. А если не нравится, пошла вон!
2: Вера, понимаешь, Ванзаров не это имел в виду.
3: Так, помолчи, Аполлоша. Ванзаров, ты полицейский, но уважаю. Редкий случай. Говори, что надо.
1: Нужен салон, в котором курят опий и пускают молодых барышень, курсисток, прямо сейчас.
3: Помогать полиции? Никогда. Но ты мне понравился, Ванзаров.

0: Герцак назвала адрес курительного салона на Васильевском острове и рассказала, что нужно сделать, чтобы впустили. Ванзаров телефонировал в сыск и приказал Джуранскому прибыть на место. Когда они с Лебедевым подъехали, ротмистр уже дожидался у дома.
1: Здравия желаю, господин Ванзаров. Честь имею, господин Лебедев.
2: Как обстановка?
1: Тишина. Девка пьяная шаталась, пошла в аптеку пели.
2: Остаетесь здесь, следите за воротами. Ошибиться нельзя.
1: Не сомневайтесь, теперь не упущу.
2: Про револьвер забыть. Брать живьем.
1: Так точно.
0: Ванзаров с Лебедевым поднялись на четвертый этаж. Нужная дверь была похожа на ночное небо. На черном фоне белели звездочки.
3: О, вот и черная башня, о которой говорила Вера.
2: Ошибиться трудно.
4: Кто там?
2: Ищущие мира.
1: Ходите с миром.
0: Курительный салон «Опия. Черная башня» держал бывший студент Боголюбов –

0: Или обе?
1: Они, она, оно. Так примитивно. Ты скучен, старик. Уходи.
2: Ванзаров понял, что Боголюбов узнал кого-то на фотографии. Он всегда повторял, что в сыске кулаки бесполезны, но иногда правила надо было нарушать, когда время сильно поджимало. Схватив Боголюбова за грудки, Ванзаров тряхнул так, что студент чуть не вылетел из рубахи.
0: Сейчас познакомишься с приставом Щипачевым, он тебе покажет черную башню в Арестантской. Посидишь денек с ворами, сразу поумнеешь. Отвечать, сыскная полиция.
1: Нет, она сама просила, но я нет.
0: Опий дал ей?
1: Нет, кончился.
0: Когда она приходила?
1: Сегодня.
0: Время?
1: Минут 5 до вас, пустите.
0: Куда пошла? Отвечать.
1: Тут рядом, в аптеку пели. Слабая была, больная. Сказал ей, чтоб купила морфий.

0: Выскочив во двор, Ванзаров махнул Джуранскому. Вдвоем они побежали к пятиэтажному дому с башенкой, в котором размещалась аптека Пеля. Ванзаров рванул массивную дверную ручку, в три прыжка одолел мраморную лесенку, которая вела в бельэтаж, и влетел в огромный, светлый и пустой зал аптеки. Провизор удивленно смотрел на странных господ.
1: «Барышня! Морфий!»
2: «Отвечать полиции!»
3: «Господа, ну разве можно так пугать? Да, да, была барышня такая странная».
1: «Где она?»
3: «Вот только ушла, вот, совала 100-рублевку, чтобы продал ей морфий без рецепта. Воображайте, какая глупость! Еще вуалью прикрывается, а?»
1: «Куда ушла?»
3: «Кажется, да-да, точно, на Большой проспект, на остановку Конки».
1: «Ротмистер, бегом!»
2: «Не уйдет!»
1: «Да живьем, брать!»
3: Да.
0: Джуранский чуть не сбил с ног Лебедева, который неторопливо двигался к аптеке. Не извинившись, ротмистер кинулся на Большой проспект и увидел, как от остановки, звякнув колокольчиком, тронулась Конка. Пара лошадок тащила голубой вагончик, оклеенный рекламой универсального средства от запоров. Догнать транспорт с черепашьим ходом для бывшего кавалериста не составило труда. Ротмистер запрыгнул на подножку и влетел внутрь салона. На лавке сидела одинокая дама в вуале. Уронив голову на грудь, она прислонилась к стеклу, из-за которого выглядывал испуганный вожатый Конки. Держа наган наготове, ротмистер подбежал к даме и откинул вуаль. Дама была без сознания.
4: «Ну вот и попалась, мерзавка.

0: Софья не находила себе места. Время встречи с новой подругой приближалось, а она не знала, что делать. Послушать совет брата или поступить, как хочется? Мучения были столь сильны, а выбор так неприятен, что Софья решила разрубить узел. Она только туда и сразу обратно. Ничего страшного не случится. Софья одела дочек и чуть не бегом добралась до польской кофейни. Ланская уже ждала за столиком с горкой птифуров для детей. Вуаль по-прежнему закрывала ее лицо.
1: Дорогая, простите наше опоздание.
2: Какие пустяки. Но на вас лица нет, София. Что-то случилось?
1: Не спрашивайте, Лена, это так ужасно.
2: Дорогая, чем я могу помочь? Все, что в моих силах.
0: Ланская говорила с таким искренним дружелюбием, что Софья испытала непреодолимое желание излить душу. И она рассказала о вчерашнем звонке с угрозами и о том, как брат легкомысленно отнесся к этому, только запретил выходить из дома. От волнений она не заметила, как съела 3 птифюра.
2: Уверяю вас, это какая-то ошибка. Наверняка ошиблись номером и не туда телефонировали.
1: Вы так думаете?
2: Уверена. В крайнем случае угроза предназначалась вашему брату.
1: Но ведь это ужасно.
2: Дорогая, не придавайте значения. Вам следует успокоиться. Ваша нервозность может передаться детям. Я совершенно уверена, что вам ничего не угрожает. У меня хорошо развита интуиция. И я готова.

0: В этом поклясться.
1: Вы полагаете?
0: Не сомневайтесь. Мой муж говорит, что у них в сыске и чего только не случается. Это все игры мужчин. Нам до них нет дела.
2: Софья готова была согласиться, но тут заметила, что на пальце подруги нет обручального кольца. Ланская не упустила ее взгляд.
0: Вас удивило, что не ношу обручальное кольцо? О, в этом нет ничего странного. У нас в Риге современные европейские взгляды на обязанности женщин. Мой муж не ревнует.
1: Как мило. А у нас в Саратове дремучий домострой. Страшно представить, какой бы скандал закатил мне муж, забудь я надеть кольцо.
0: Но ведь ваш брат человек прогрессивных взглядов.
1: Я не знаю, мы так редко разговариваем.
0: Он точно не расследует какое-то опасное дело.
1: Откуда мне знать? Из него ведь слова не вытянешь.
0: Как бы я хотела познакомиться с вашим братом. Он кажется мне таким интересным человеком.
1: Елена, а можно пригласить вас к нам в гости?
0: С радостью принимаю ваше приглашение. Только завтра вечером у меня дела. Давайте послезавтра.
1: Как чудесно. Родион будет рад с вами познакомиться.
0: Охотно верю.
1: А завтра в это же время здесь. Елена, согласна?
0: Ну, конечно, моя милая. София, мы совсем забыли о цели нашей встречи.
1: Это моя вина, заболтала вас.
0: Ну что вы, общение с вами истинное удовольствие.

0: В вагончике конки Лебедев влил в рот барышни особую жидкость. Она пришла в себя, но была так слаба, что Джуранский не надел ей наручники. Ванзаров попросил вожатого остановить конку в неположенном месте. Самостоятельно идти барышня не могла. Ротмистру пришлось на руках донести ее до пролетки. Под весом четырех пассажиров лошаденка еле дотащилась до офицерской улицы. И тут Джуранскому снова пришлось нести барышню по лестнице. Ротмистр внес ее в кабинет, Ванзаров закрыл дверь на замок. Арестованная пришла в себя.
1: Как себя чувствуете, мадемуазель Уварова?
2: Какое вам дело?
1: Я ваш искренний поклонник, Надежда Петровна.
2: Вы кто?
1: Разве мы не знакомы? Разве не телефонировали мне?
2: Не знаю, о чем вы.
1: Чиновник сыскной полиции Ванзаров.
2: Не могу сказать, что знакомство мне приятно.
1: Очень жаль. У нас считанные минуты до того, как передадим вас в руки охранки. Будете отвечать за убийство ротмистра Жбачинского и еще два других.
3: Мерзавка. Офицера убила.
1: Ротмистр, нам все известно. Просто любопытно узнать некоторые подробности.
2: Я не убивала Жбачинского, а защищалась. Он стал душить меня шнурком. Под рукой случайно оказались спицы. Ударила не глядя. У меня не оставалось выбора.
1: Допустим, это так. А Марию Ланге тоже случайно засунули в мешок и выбросили на улицу?
2: Я не имею отношения к смерти Маши. Мы были подругами. Ее гибель стала для меня страшным ударом.
1: Скажите, а вы были у Серебрякова вечером 30 декабря, накануне ее смерти?
2: Я пришла к профессору в 18:00. Накрыла чай, мы посидели. Потом профессору стало нехорошо, я ушла. Мария оставалась с ним. Сказала, что заночует. Она не хотела оставлять профессора одного в таком состоянии. На следующий день я приехала к Серебрякову и застала его в истерике. Он рассказал, что Марию утром нашли на улице. Профессор не знал, как это случилось. Он выпил лекарство и лег спать. Выйдя из дома, я заметила ваших филеров и избавилась от них.
3: Лживая мерзавка.
1: Ротмистр, прошу вас выйти.
4: Слушаюсь.
1: Кто мог убить Марию Ланге?
2: Представить не могу. Маша была несчастным, безобидным существом. Профессор любил ее как дочь.
5: Неужели любил?
1: Господин Лебедев.
5: Простите, простите, друг мой, не выгоняйте.
1: Мадемуазель Уварова, даже если вы не убивали Марию Ланге, на вас смерть Серебрякова.
2: Не говорите глупости. Мне конец и скрывать нечего. Утром 2 января я пошла к профессору, чтобы обсудить с ним похороны Марии. Проходя по Тучковой набережной, случайно заметила, как пристав грузит в пролетку человека в нижнем белье. Мне показалось, что это профессор. Я закуталась платком, вбежала в полицейский участок и увидела его бездыханное тело. Все поняла и убежала.
1: Если не вы убили Марию Ланге и профессора, то остается ваша подруга Ольга Валевская или Елена Савская. У нее много имен?
2: Откуда вы знаете?
1: Я даже знаю, что Валевская такой же агент охранки, как и вы.
2: Ольга? Нет, не может быть.
1: Аполлон Григорьевич, сожалею, мадемуазель Уварова, но это правда.
2: Ольга не могла их убить. Это абсурд. Из участка я поехала к ней и все рассказала. Ольга пришла в ужас, буквально не знала, что делать.
1: Но ведь это она вынесла из квартиры профессора все бумаги и вырвала листы из его записной книжки.
2: Нет, конечно, нет. Какая записная книжка?
1: У вас были ключи от квартиры Серебрякова?
2: Профессор никому их не давал, только Маше.
1: Трудно поверить в невинность Ольги Валевской, как и вашу. В номере гостиницы «Эрмитаж», представившись Барбарой и Еленой Савскими, опоили сомой сотрудника английского посольства, господина Брауна, затем банкира Эдуарда Свиера, затем Ричарда Эпсворта. Двое из них мертвы. Мистер Браун смертельно болен. Да и вам сома не слишком помогла.
2: Я не знаю никакого Брауна и прочих господ.
1: Пусть остается на вашей совести. Дело-то в том, Надежда, что профессор был еще некоторое время жив. За секунду до кончины он обвинил именно вас, сказал буквально. Что же ты наделала, Надежда?
5: Я свидетель.
2: Это полная глупость.
1: Кто оставил записку в Эрмитаже, что чемоданы изымают с сыскной полиции?
2: Это Ольга придумала шутку.
1: Кто приезжал на дачу профессора? Кого вчера промахнулся ротмистр?
2: Не мучайте вы меня.
1: Простите, понимая, что на даче искали запасы нектара богов. Все, что было, потратили на британских подданных. И себе не оставили.
2: Не говорите о вещах, смысл которых не понимаете.
1: Неужели? Что же сложного в наркотическом веществе?
2: Сома – самый величайший бог из всех богов. Он пришел, чтобы дать людям счастье.
1: Расскажите нам с господином Лебедевым про этого бога.
2: Хорошо. Я расскажу вам.

0: София старалась слушать и запоминать. Дома, в Саратове, она заходила на кухню посмотреть, как готовит кухарка. Теперь ей предстояло самой встать у плиты. Ланская подробно рассказала, как приготовить говядину по-бенгальски, чтобы получилось вкусно и мясо не подгорело.
1: А теперь главное. Как только мясо немного остынет после печи, нарежьте и каждый кусок посыпьте специями бенгальской смеси. Так, чтобы каждый кусочек впитал ароматы трав. Уверяю вас, ваш брат пальчики оближет.
2: Постараюсь ничего не забыть. А детям можно такое мясо со специями?
1: Детям можно. Вот, держите мой маленький подарок.
0: Ланская положила на столик плотный фунтик оберточной бумаги. От него исходил сильный и приятный запах. Софья взяла фунтик как драгоценность.
2: Это бенгальская смесь?
1: Не жалейте. Весь фунтик. Если понравится, дам вам еще.
2: Елена, как я вам благодарна.
1: Какие пустяки, дорогая София. Главное, посыпьте смесь от души.
2: Сделаю, как вы сказали.
1: Надеюсь, что ваш праздничный крещенский ужин удастся.
2: Не могу дождаться, когда начну готовить.
1: Ну, дорогая, мы чудесно провели время. У вас очаровательные дочки. А мне пора.
2: Непременно приходите завтра.
1: Непременно приду.

0: Уварова попросила воды. Мадзаров налил полный стакан. Она сделала глоток и больше не смогла. Ей стало хуже. Лебедев предложил выпить его микстуру, но она отказалась и привалилась на спинку стула.
1: Следить за профессором мне поручил Жбачинский. Когда я познакомилась с Серебряковым, то поняла, что это великий человек. Чтобы его не выдать, стала водить за нос охранку.
2: Жбачинский разоблачил ваш обман?
1: Это уже не важно. Недели три назад Серебряков собрал нас у себя. В его кабинете был накрыт чай на четверых. И глухонемую кухарку он выгнал из комнаты. Профессор был в торжественном настроении.
3: Друзья мои! Больше не надо метать бомбы и идти на каторгу. Мы сметем монархию, сметем христианство. Мы дадим народу новую веру. Вот новый бог и реальное чудо. Это бог Сомма.
1: Он показал хрустальный флакончик, в котором виднелась зеленоватая жидкость. Ольга спросила, что это такое.
3: В древнем ведическом культе существовал бог Сомма. Это поистине великий, нет, величайший бог. Арии считали его царем мира, богом над всеми богами, господином неба и первым творцом. Он создал небо и землю. Он владыка и творец всего сущего. Он самец и самка. Он бык и космический эрос. Он заставляет сиять солнце, приносит богатство, дает счастье, жизненную силу, приходит на помощь и побеждает болезни. Он бог олицетворения луны. Он создал нектар богов. Я расшифровал секрет божественного напитка. Он перед вами.
1: Я и Мария Ланге слушали с интересом. Но Ольга Валевская не скрывала своих сомнений.
4: Какое отношение индийский бог имеет к освобождению России? Хотите заставить мужика поклоняться луне? У вас мало шансов. Нашему мужику до луны дела нет. В лучшем случае на луну воют волки.
1: После ее слов и мне показалась странная идея профессора. Однако Серебряков пришел в большое возбуждение.
3: Люди, испив пива или вина с Сомой, ощутят порыв счастья. Они захотят получать его вновь и вновь. И тогда появимся мы. Толпы паломников потекут в новые храмы бога Соммы, в которых им дадут заветный глоток и божественный огонь радости. Мы дадим России новый путь. Монархия склонит колени перед Соммой. Народ будет свободен.
1: Профессор вошел в выступление. Его лицо горело, по щекам текли слезы. Он свято уверовал в свое предназначение.
2: Ну и чем закончилось представление нового бога?
1: Профессор обещал, что скоро мы познаем Сому.
2: Когда это случилось?
1: Несколько дней назад.
2: И каковы были последствия?
1: С профессором и Мария творила что-то неладное. Только Ольга чувствовала себя хорошо.
2: А вы как себя чувствовали?
1: Поначалу справлялась. Последние дни было тяжело.
2: Откуда на теле Марии Ланге появился пентакль?
1: Откуда пентакль у Маши? Я не знаю. Профессор сказал, что новой вере нужен новый символ. И это будет пентакль Фауста. Пятиконечная звезда. Символ прихода в мир нового бога.
2: Благодарю, что посвятили нас.
5: Голубушка, профессор рассказал, как он сделал сому?
1: Если бы и знала, то вам не сказала. Серебряков говорил, что рецепт так прост, что сому можно изготовить на каждой кухне. Он собирался потом открыть его для всех, но не раньше, чем сома свергнет монархию.
2: И на том спасибо. У меня последний вопрос. Где найти Ольгу Валевскую?
1: А этого вы от меня не узнаете. Хоть пытайте.
2: Пытки не наш метод. Барышня, дайте 2:35.
6: Полковник Герасимов у аппарата. Слушаю. Кто говорит?
2: Господин полковник, она у нас.
6: Выезжаю немедленно.

0: Допросив Уварову, Ванзаров нарушил прямое указание полковника Герасимова. Он был уверен, полковник обязательно ее спросит, и она из упрямства ничего не расскажет об этом, хотя риск был. Ванзаров рисковал потому, что не мог отдать свидетеля, не узнав правды. Начальник охранки прибыл вместе с ротмистром Модлем так быстро, будто находился поблизости от сыска. Он стал напротив Уваровой и рассматривал ее, как изучают редкого зверя.
1: О, матерый ищейка пожаловал.
2: Что с ней?
3: Последствия сильного наркотического опьянения.
2: Вот в чем дело. Посторонних прошу выйти.
4: Аполлон Григорьевич, подождите, пожалуйста, в приемном отделении.
3: Как вам будет угодно.
2: Где нашли?
0: Ванзаров доложил о визите в Черную башню, поисках в аптеке Пеля и героическом беге ротмистра Джуранского за конкой.
2: Блестящий результат, господин Ванзаров. Допросили?
4: Она еле жива. Какие допросы?
2: Ничего, у нас быстро поправится. Встать!
0: Опираясь на спинку стула, Уварова кое-как поднялась и старалась держаться прямо перед начальником охранки. Ее пошатывало.
1: Думаешь остановить борьбу народа за свободу? Скоро ты узнаешь, как ошибался палач.
2: Хотите прочитать революционную речь? Предоставлю вам для этого одиночную камеру. Пошла вперед.
1: Отмщение близится. Будь ты проклят!
0: Все случилось мгновенно. В руке Уваровой блеснуло лезвие финки. Она замахнулась так, чтобы нанести удар в грудь полковника. На долю секунды ее опередил Модель.
2: Ротмистр, зачем?
0: В кабинет ворвался Джуранский. Он держал наган, но не мог понять, в кого стрелять. Однако готов был нажать на курок в любую секунду.
5: Журанский!
4: Смирно!
6: Слушаюсь.
0: За ним виднелся встревоженный Лебедев и чиновники сыска. Герасимов опустился перед телом и прикоснулся к шее Уваровой. Пульса не было.
2: Конец надежде.
4: Господа, все в порядке. Прошу разойтись.

0: Тело Уваровой вынесли. Полковник Герасимов остался с Ванзаровым наедине. В коридоре около плотно закрытой двери караулил Модль, чтобы излишне любопытные чиновники сыска не подслушали разговор начальника охранки.
1: «Приношу извинения, Родион Георгиевич, за поспешность моего сотрудника».
2: «Это необходимость».
1: «Нет, я бы справился».
2: «Изменить ничего нельзя».
1: «К сожалению. Я осведомлен о вашем отношении к некоторым методам нашей работы».
2: «Это не мое дело».
1: «Теперь ваше. Вы слишком глубоко погрузились в вопросы, которые не вас касаются».
2: «Я не выбирал».
1: «Понимаю. А потому должен кое-что вам пояснить. Ротмистр Жбачинский совершил фатальную ошибку, за что поплатился. Надежда Уварова совсем не тот человек, за кого себя выдавала».
2: «Кто она?»
1: «Мы проверили, и, к сожалению, слишком поздно. Ее настоящее имя Фаина Бронштейн. Она член боевой организации эсеров. Эти молодчики, отъявленные убийцы, поставили задачу уничтожить высших чиновников империи. Судя по всему, у барышни было задание внедриться к нам, чтобы выявить агентов. Жбачинский по глупости преподнес ей подарок куда больший — профессора Серебрякова и его малопонятное изобретение».
2: «Это многое объясняет».
1: «Что именно?»
2: «Уварова с легкостью ушла от Филера, смерть Эдуарда Сивьера, Ричарда Эпсворта и отравление Денниса Брауна может быть частью боевой задачи».
1: «Возможно. Ситуация чрезвычайно серьезная. Любой ценой надо найти и обезвредить Болевскую».
2: «Обезвредить?»
1: «Теперь она опасна, как никогда. И нам неизвестны ее настоящие цели».
2: «Искать ее по курительным салонам опия бесполезно».
1: «Почему?» «Как раз хотел предложить».
2: «Болевская наверняка не принимала сому. Она слишком умна».
1: «И тем опасна».
2: «Предположу, что с угрозой телефонировала мне она».
1: «Как поймаете, разрешаю ее спросить только об этом».
2: «Благодарю».
1: «Только найти ее надо как можно быстрее».
2: «Разрешите ответить, господин Герасимов?»
1: «Вы здесь хозяин, господин Ванзаров?»
2: «Ванзаров у аппарата, слушаю. Кто говорит?»

0: В эфире радио «Рансис», программа «Театр с доставкой на дом».
1: Антон Чиж, «Нектар богов». Сериал по мотивам романов «Божественный яд» и «Пять капель смерти». 7-я серия. Краткое содержание 6-й серии. Ванзаров подозревает, что Елена Савская или Надежда Уварова принимали сому. Они могут болеть так же, как болеет Денис Браун. Запас сомы у них кончился, заменить может только опий. Где продают опий подпольно, неизвестно. Лебедев приглашает на встречу Веру Герцак, которая называет Ванзарову «тайный курительный салон «Черная башня». Приехав в салон, Ванзаров обнаруживает, что Уварова была, но не получила опия и отправилась в аптеку Пеля. В аптеке ее нет, но провизор видел, как она пошла на остановку Конки. Ротмистр Джуранский догоняет вагончик Конки и находит Уварову без сознания. Лебедев приводит Уварову в чувство. Ванзаров обвиняет ее в убийстве Марии Ланги и профессора Серебрякова. Уварова говорит, что не убивала их. Она рассказывает, что Серебряков собрался уничтожить монархию и религию приходом нового бога Сомы. Для этого народ должен получить хотя бы по капле нектара богов. Ванзаров сообщает полковнику Герасимову, что задержал Уварову. Герасимов прибывает в сыск с ротмистром Модлем. Увидев полковника, Уварова бросается на него с ножом. Модль стреляет и убивает ее. Герасимов сообщает Ванзарову, что Уварова на самом деле член боевой организации эсеров Фаина Бранштейн.

0: Разрешите ответить, господин Герасимов.
1: Вы здесь хозяин, господин Ванзаров?
0: Ванзаров у аппарата, слушаю. Кто говорит?
2: Добрый день, господин Ванзаров.
0: Кто это?
2: Разрешите представиться. Мятлин. Имею честь служить дворецким у господина Брауна, секретаря британского посольства.
0: Что-то случилось с господином Брауном?
2: Благодарение Богу, нет. Господин Браун настоятельно просит приехать к нему. У него чрезвычайно важное сообщение.
0: Господин Браун может подойти к аппарату?
2: Боюсь, что нет. У него была бессонная ночь, мучился болями. Теперь заснул. Очень просил вас прибыть. Могу надеяться?
0: Постараюсь быть.
3: Зачем тратить время на капризы этого Брауна? Надо срочно искать Валевскую, пока она не натворила дел.
0: Возможно, Браун узнал, где ее найти.
3: Отомстить хочет?
0: Скорее отправить Валевскую на виселицу.
3: Хорошо, езжайте. Любую новость сообщайте немедленно.

0: Ванзаров приехал на первую линию Васильевского острова. Браун снимал квартиру на втором этаже большого дома, невдалеке от дома Серебрякова. Дверь открыл Мятлин. Он старательно копировал манеры британских дворецких, что казалось не слишком убедительной пародией.
1: «Господин Ванзаров, рад приветствовать в доме секретаря британского посольства господина Брауна».
2: «Благодарю. Ваш хозяин уже проснулся?»
1: «К сожалению, спит».
2: «Так разбудите, если он хочет меня видеть».
1: «Не могу тревожить господина Брауна после такой ночи».
2: «Предлагаете мне подождать, пока он проснется, что ли?»
1: «Вам оставлено письмо, господин Ванзаров. Прошу в гостиную. Желаете чаю, кофе, виски?»
0: Ванзаров отказался от угощения, снял пальто, повесил его рядом со стареньким женским платком и прошел в гостиную, обставленную новой мебелью. В обстановке квартиры английского дипломата не было роскоши. Зато на стенах висело множество фотографий спортивных побед Брауна. Ванзаров пригляделся и заметил на одном из снимков рядом с Брауном профессора Серебрякова. Рядом с ним силуэт дамы в вуале, сильно похожий на Елену Савскую. Снимок недавний, декабрьского турнира. Фотографии невесты дипломата Ванзаров не заметил.
1: «Письмо от господина Брауна».
0: Ванзаров взял с серебряного подноса незаклеенный конверт без подписи и вынул сложенный листок. Почерк был бисерный, почти женский. Браун старательно выводил русские буквы. Он писал:
3: «Дорогой господин Ванзаров, приношу вам свои извинения за то, что не могу поговорить с вами лично. Моя болезнь оставляет мало шансов. Сегодня утром мне телефонировал клерк из Сибирский банк. Он сообщил, что в 10 утра к ним в банк пришла некая особа и предъявила чек на всю сумму, хранящуюся на моем счету. Я попросил клерк задержать выдачу денег до завтрашнего утра. Он согласился, хотя дама очень настаивала. Клерк не смог описать даму, лицо ее покрывало черная вуаль. Должен признаться, что во время нашего разговора я не упомянул важный факт. Елена Савская показала чек с моей подписью на 10 тысяч рублей. Елена угрожала, что заберет деньги в том случае, если я сообщу в русскую полицию. Вероятно, она проследила нашу встречу в «Медведь» и привела угрозу в исполнение. Умоляю вас спасти мои деньги, чтобы после моей смерти они обеспечили моих бедных родителей».
1: «Господин Ванзаров, велено вернуть письмо после прочтения».
2: «Да-да, конечно».
4: «Господин Ванзаров, куда же вы? Верните письмо! Что за манеры?»

0: Ванзаров успел в Сибирский банк перед закрытием и потребовал встречи с директором. Его проводили в кабинет к господину Лунцу. Директор оказался милейшим и радушным человеком. Так обрадовался визиту сыскной полиции, что вытирал пот со лба.
1: Чем могу помочь, господин Ванзаров? Желаете открыть накопительный счет?
2: С моим жалованием копить нечего. У меня иной вопрос. 2 или 3 дня назад некая дама сняла со счета покойного Эдуарда Сивьера крупную сумму. Это так?
1: Ну, такие сведения о клиентах мы не можем разглашать.
2: У нее был чек с подписью господина Сивьера.
1: Ну, небрежным образом со счета не ушло ни копейки.
2: Чек был безымянный на получателя?
1: Ну, ведь это законно, не так ли? Не желайте коньяку. У меня шустовский, отменный.
2: Деньги выдали, а жаловаться некому.
1: Брат господина Сивьера, Роберт Сивьер, отнесся с пониманием. Подпись его брата Эдуарда сомнений не вызвала. Что же касается суммы, то...
2: Выдали неизвестной даме 10 тысяч?
1: 50.
2: Немалый куш. Клерк, выдававший деньги, может описать даму?
0: Лунц вспомнил, как приказал выдавать очаровательной незнакомке 50 тысяч рублей, как искал шляпную коробку, чтобы поместились ассигнации, и как умолял даму о свидании.
1: Боюсь, что нет. У нее была густая вуаль.
2: Тем не менее, она показалась вам очаровательной или обворожительной?
1: Ну, почему же? Просто милая дама. Я смотрел на чек, а не на нее.
2: В таком случае завтра будет шанс познакомиться с ней поближе.
1: Но я не желаю ее видеть.
2: Откажете даме, которая придет с новым чеком?
1: Нет, конечно, нет.
2: Тем более, сегодня она чуть не получила у вас 10 тысяч со счета секретаря британского посольства.
1: Боже мой. Боже мой, ну что же теперь делать?
2: Готовиться к завтрашнему визиту.
1: Все, что угодно, господин Ванзаров.

0: Отдав Джуранскому приказ отобрать на завтра лучших агентов для засады, Ванзаров обнаружил, что сегодня дел больше нет. Он может вернуться к сестре и племянницам, тем более на календаре 7 января, праздник Крещения. Забежав в кондитерскую, Ванзаров прихватил пирожных для праздничного ужина и был дома уже в 8 вечера. В прихожей витал аромат мясного блюда.
1: Сестрица, что за волшебные запахи?
2: Я же обещала приготовить вкусное.
1: Неужели ростбиф?
2: Лучше. Говядина по-бенгальски.
1: Невероятно. Тебе удалось меня сразить. Откуда такие кулинарные познания?
2: Я познакомилась с чудесной женщиной, Еленой Павловной Ланской. А она, кстати, жена начальника сыскной полиции Риги. От нее я узнала рецепт и получила набор бенгальских пряностей для мяса.
1: Ты путаешь, сестрица. В Риге нет сыскной полиции.
2: Нет, есть.
1: Ну хорошо, пойдем за стол. Ужасно голоден.
0: В столовой был накрыт праздничный стол. Софья постаралась. Почетное место занимало блюдо с нарезанным мясом. Каждый кусок был густо посыпан пряностями, от которых исходил сильный аромат. Ванзаров расцеловал племяшек, сел во главе стола и подставил тарелку. София положила ему 2 лучших куска мяса в специях.
1: Аромат удивительный. Хотя говядина по-бенгальски звучит странно. Бенгалия находится в Индии, а в Индии корова – священное животное. Его не едят.
2: Родион, не порти праздничный вечер. Давайте ужинать. Налей мне красного вина.
3: Мам, я не хочу мяса.
4: Я тоже не хочу мяса. Я хочу пирожное.
2: Съедите по кусочку мяса и получите по пирожному, который принес дядя Родион. Ну, братец, я рада, что ты с нами за праздничным столом. За что выпьем?
0: Ванзаров держал бокал в руке. Аромат специй был слишком сильным. Ему в голову пришла странная мысль.
1: Прости, сестрица, а где вы познакомились с Еленой Ланской?
2: В мясном магазине, случайно. Но сразу увидели родственные души. Чудесно пообщались в кофейной вчера и сегодня. Она подарила мне специи. Елена такая милая, что я пригласила ее к нам в воскресенье 9 января. Завтра мы снова с ней встретимся в польской кофейной.
0: Ванзаров не стал упрекать сестру, что она не послушалась и сегодня вышла из дома. Он вынул снимок Серебрякова.
1: Взгляни, сестрица, здесь нет случайно твоей знакомой?
2: Ой, да вот же Елена Павловна. Какая забавная фотография. Они что, звезду пальцами показывают?
0: Племянницы тыкали вилками в кусочки, обсыпанные пряностями. Стол большой, до них не дотянуться. Выбора не оставалось. Ванзаров со всей силы дернул скатерть.
5: Замри!
0: Тарелки с мясом полетели на пол.
2: Родион, ты с ума сошел?

0: Рядом с высокими куполами церкви Петербургской пересылочной тюрьмы остановились сани, из которых выпрыгнула стройная пассажирка. Она дала извозчику медики и направилась к боковому входу в храм, через который ходили служки и священники. Лицо дамы покрывала глухая вуаль.
1: Здравствуйте, батюшка. Я не поздно?
2: Оленька, как я рад вас видеть. Заходите, пожалуйста, у меня натоплено.
0: Священник Георгий Гапон с грехом пополам окончил Полтавскую духовную семинарию и кое-как получил степень кандидата богословия в духовной академии, но разговаривать с народом умел. На вечерах с чаем и конфетами, проводимых собранием русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга, люди с упоением слушали речи молодого красивого священника. Его глаза горели огнем, слова несли надежду, что беспросветной жизни скоро придет конец.
2: На улице крещенский мороз. Давайте, Оленька, чаю выпьем.
1: Благодарю. Что вы, батюшка, не весело?
2: Такая каша заварилась. Уволили одного пьяницу, Сергунина. А он оказался из нашего собрания. За него заступились, выдвинули хозяину требования. И пошло-поехало. Забастовка. К Путиловскому заводу другие присоединились. В общем, большая заваруха. И так это не вовремя. Вот что теперь государь подумает о моих стараниях?
1: Революция не бывает по расписанию. Она приходит тогда, когда у народа кончается терпение. Тогда народ берет то, что у него отняли.
2: Оленька, что ты?
1: Это я вспомнила цитату Робеспьера про французскую революцию.
2: А, вот оно что. А я уж подумал, что вы связались с этими смутьянами, социал-революционерами.
1: Что вы, батюшка? А я наследство получила. Позвольте пожертвовать на ваши кружки рабочих. 5000 рублей.
2: Оленька, это просто чудо. А то ведь от господина градоначальника денег не дождешься. Одни обещания.
1: Батюшка, кажется, дверь скрипнула.
2: А пойду гляну.
0: Гапон вышел из комнаты. Валевская достала из сумочки флакончик, заполненный наполовину зеленой жидкостью, и капнула в чашку священника.
2: Нет, дверь на замке.
1: Простите, показалось. Давайте чай пить. Молока вам налью?
2: Да, спасибо, спасибо. Какой чай получился вкусный.
1: Очень вкусный.
0: Священник допил чашку и уронил руки на стол. Его зрачки расширились, лоб покрылся испариной, тонкие пальцы мелко задрожали. Барышня помахала ладошкой у него перед глазами. Священник не реагировал.
1: Ты видишь?
2: Я вижу прекрасный мир.
1: С тобой говорит Бог счастья.
2: Я слышу тебя.
1: Ты исполнишь мою волю, как свою.
2: О, да. Я подчиняюсь глазу твоему.
1: Ты поведешь народ к царю.
2: Да. Да, я исполню.
0: Гапон обмяк, голова его ударилась о стол.
2: Что это? Что это было?
1: Что, батюшка?
2: Мне показалось... Показалось, что со мной разговаривал...
1: Да? Что случилось, батюшка? На вас лица нет.
2: Ничего, Оленька, ничего, не беспокойся. Я теперь знаю. Я знаю, что мне делать.
1: Вы меня пугаете.
2: Пришел день. Пробил великий час. Завтра. Нет. В воскресенье, 9 января, я поведу рабочих к Зимнему дворцу. Царь меня примет. Я попрошу его быть милостивым к своему народу и дать ему счастье, ради которого он и поставлен на земле. Царь добрый и мудрый, он все поймет и простит.
1: А если нет?
2: Если царь услышит наши мольбы, Я выйду к народу и махну белым платком, и будет мир и согласие. А если откажет, я выйду на площадь и махну красным, и будет бунт.

0: Лебедев примчался с походным чемоданчиком. Проверив бенгальскую смесь, он нашел среди специй сильнейший яд. Когда София поняла, что своими руками чуть не отравила детей, брата и себя, с ней случилась истерика. Через час, когда подействовала третья порция успокоительных капель, Ванзаров уложил сестру на диване в гостиной, а племянниц в спальне.
1: Какая изумительная наглость – смешать специи с цианистым калием. Боюсь представить, что бы случилось, отведай ваша семья этого мяса.
2: Угрозу привели в исполнение.
1: Какую угрозу, друг мой?
2: Мне телефонировали 3 раза. Первый молчали в трубку, второй приказали отказаться от расследования, а третий раз ответила Софья. Ее предупредили, что погибнет она и дети.
1: Мадмуазель Елена Савская просто не знает жалости.
2: Сестре назвалась Еленой Ланской. Теперь точно знаем, что она не принимала сому.
1: Почему?
2: Действует хладнокровно, спокойно и расчетливо. Меня тревожит иное.
1: Где ее найти?
2: Не так важно, сама попадет в ловушку. Другое странно. Помните, что квартира Серебрякова была заперта?
1: Невозможно забыть, как вы взломали замок ногтем.
2: Значит, тот, кто убил профессора, имел ключ от квартиры, дотащил Серебрякова к проруби, утопил и вернулся назад, чтобы собрать бумаги.
1: Проще простого. Забрал ключ у профессора?
2: Нет. Человек вошел в квартиру ночью, когда профессор находился под действием нектара богов. К тому же ключ был в шубе Серебрякова.
1: А, и кто это мог быть?
2: Я думал, что профессора отнес на руках кто-то физически сильный. Но теперь можно предположить, что Серебряков дошел сам.
1: Ну, думаю, что такое возможно. Сома подавляет волю.
2: То есть профессору могли приказать идти, и он бы пошел к проруби?
1: Вполне допускаю. Бессознательное состояние. По вскрытию можно заключить, что профессор ничего не ел неделю. Буквально пропитался сомой. Стоило ему выпить хоть немного сомы, и он становился послушной игрушкой. Кстати, Ванзаров, не нашел некролога на пивного магната Ричарда Эбсфорта?
2: Его нет?
1: В газетах ничего. Нарочно проверил с 1 января. Ну, если только родные не стали печатать.
2: Не может быть.
1: Да, почти невероятно.
2: Выходит, что Браун ошибся из-за болезни? Ричард Эбсфорд жив?
1: Хотите навестить и узнать про его здоровье?
2: Поймаем мадемуазель Валевскую Ланскую Савскую, спросим у нее. Заодно узнаем, откуда она телефонировала по ночам.
1: Не вижу сложности. Например, из гостиницы.
2: Гостиница не годится.
1: Это почему же?
2: Телефонный аппарат стоит у стойки портье. Даже если портье отослать, может, кто-то услышит. Нужно помещение, в котором безопасно.
1: Ну, как поймаете, мадам, отравительницу, спросите.
2: Непременно спросим. Аполлон Григорьевич, а рождение гермафродитов как-то учитывается?
1: Обязательно. Хотите проверить рождение Марии Ланге?
2: А вас не затруднит?
1: Самому интересно. Судя по возрасту бедняжки, надо искать...
2: Лет 20-25 назад. Ванзаров у аппарата, слушаю. Кто говорит?
3: Что ты решил?
2: Поймаю вас. И вы ответите перед судом за все преступления.
3: Тебе конец, Ванзаров.

0: Утром 8 января в городе началась всеобщая забастовка. Но банки еще работали. Накануне Курочкин и Джуранский изучили расположение входов и выходов из операционного зала Сибирского банка. У каждого были поставлены агенты в штатском. Другие агенты изображали посетителей, стояли у окошек, писали бумаги за большими столами в центре зала. Джуранский прятался за колонной. Ванзарову находиться в зале было нельзя. Он сидел в кабинете директора Лунца. Без четверти 10 появилась стройная дама в серой перелине и меховой шапочке. Лицо дамы укутывала глухая вуаль. Ни один служащий и посетитель банка не обратил на нее внимания. Мужчины занимались бумагами. Даму это насторожило. Подождав и не заметив ничего подозрительного, она подошла к окошку.
1: «Добрый день, мадам. Чем могу служить?»
2: «У меня заказаны деньги по чеку на сегодня».
1: «Сию минутку. Все верно. Деньги подготовлены. 10 000. Извольте получить в кассе».
2: «Благодарю вас».
0: Дама не спеша пошла через зал к окошку кассы. Мужчины по-прежнему не обращали на нее внимания. Никто головы не повернул. Слишком заняты делами. Она остановилась и вдруг повернула назад. Дорогу ей преградили господа, изображавшие клиентов. Даму крепко взяли под руки.
2: «В чем дело?»
0: Курочкин вырвал сумочку у нее из рук.
2: «По какому праву? Я буду жаловаться».
3: «Попрошу не шуметь, госпожа Валевская. Или как вас на самом деле?»
2: «Это беззаконие! Отпустите немедленно!»
3: «Вы задержаны сыскной полицией».
2: «Спасите! Убивают!
3: Сейчас,
2: помогите!»
3: «Сейчас поможем. Ведем задержанную к господину Ванзарову».

0: Агенты подтолкнули даму в вуале. Она уперлась каблуками в пол, вдруг обмякла, повиснув на их руках. Женщина потеряла сознание. Растерянные агенты смотрели на Курочкина.
1: Ах ты, незадача. Найдите нашатыря и...
0: Крепкие мужчины осторожно опустили барышню на мраморные плиты зала. Кто-то снял пиджак и положил ей под голову. Курочкин хотел спросить Журанского, как поступать, но ротмистр отправился за Ванзарова. На секунду Курочкин отвернулся, а когда глянул, в лицо ему целился дамский браунинг. Пуля попала Курочкину в плечо. Он пошатнулся и упал. Двумя выстрелами дама свалила агентов, которые ее взяли. Она вскочила и наставила оружие. Агенты в зале пригнулись. Дама побежала, стреляя на ходу, не целясь. Пули попадали в стекла, осыпая агентов и клерков градом осколочков. Никто не бросился в погоню. Она стремительно исчезла за входными дверями.
2: Ах ты, зараза!
0: Ванзаров услышал выстрелы издалека. Вбежал в зал и увидел картину, которой не могло быть. На полу в предсмертной агонии корчился филер. Пуля попала ему в горло. Другой филер стоял на коленях, держась за бок. Около них лежал Курочкин. Остальные агенты оцепенели, не решаясь двинуться с места. Зал был засыпан осколками стекла. Словно разбилась надежда поймать Валевскую. Разгром был полный. Ванзаров никогда не испытывал подобного унижения. Барышня перестреляла лучших агентов, как куропаток.
3: Где? Где она?
2: Скрылась.
3: Ротмистр, назад! Смирно! Но почему? Почему?
4: Ее не догоните. А стрелять на Невском не стоит.
3: Это моя вина, господин Ванзаров. Отлучился за вами, чтобы доложить о победе, и вот что вышло.
4: Спокойно, ротмистр.
3: Не могу, наших револьверов не было. Перестраховались на всякий случай, чтоб живой брать. Хоть бы сам пристрелил гадину.
4: Хорошо, что она осталась жива.
3: Ну как же?
4: Мертвая она бесполезна. А так остается шанс ее взять.
3: Ну какой еще шанс?
4: Ротмистр, придите в себя. Вы офицер, а не барышня.
3: Так точно. Прошу прощения.
4: Есть шанс поквитаться. Маленький, но есть.

0: Сестру не пришлось уговаривать. София согласилась помочь сразу. Ванзаров объяснил, как она должна себя вести и что говорить. Скорее всего, Елена Ланская не придет, но попробовать надо. Расчет был на то, что по дерзости характера Ланская захочет убедиться, что семья Ванзарова погибла. Ровно в полдень, в час обычных встреч, София сидела за тем столиком польской кофейной, которую выбирала ее подруга. Перед ней стояла чашка шоколада и горка птифуров. Ни к шоколаду, ни к пирожным она не прикоснулась. Вот, София не заметила, откуда появилась мадам Ланская.
1: София, дорогая, как я рада вас видеть.
2: Дорогая Елена, какое счастье, что пришли.
1: Да на вас лица нет. Что случилось?
2: Это моя вина. Елена, вы присядете?
1: Ну, конечно, дорогая. Так что же случилось?
2: Я приготовила мясо по вашему рецепту. На первое приготовила рыбу. Видно, что-то перепутала. Мои девочки отравились. К счастью, у нас в гостях был доктор Лебедев. Он сделал промывание, и теперь им ничего не угрожает.
1: Какой ужас. А что ваш брат?
2: О, Родиону все нипочем. Говорит, что водка все лечит.
1: Неужели?
2: Я ужасно перед вами виновата. До мяса мы не добрались, оно остыло, и пришлось его выпросить.
1: Ничего страшного. Я дам еще бенгальской смеси.
2: Я рассказала брату о вас, он горит желанием познакомиться.
1: И я жду, не дождусь с ним познакомиться.
2: Правда? А вот и он.
1: Где?
3: Ротмистр, ну разве можно бить даму в лицо прямым правом?
4: Дам нельзя. А эту можно.
3: Возможно, вы правы. В обмороке не постреляешь.
4: Это за Курочкина и всех наших. А вы говорите, в сыске кулаки не нужны.
3: Иногда нужны.
4: Так точно.
3: Кажется, вы любите носить барышень на руках. Так несите и эту, в пролетку.
4: Слушаю. Не скажу, что приятно.
3: Не забудьте проверить ее карманы и сумочку.
4: Не сомневайтесь, господин Ванзаров.
2: Ты поймал эту змею?
3: Это ты поймала, сестрица. Преклоняюсь пред твоим мужеством. Горжусь, что у меня такая сестра.
2: Теперь нам точно ничего не угрожает.
3: Теперь точно.
2: Расскажу в Саратове. Не поверят.

Пока извозчик вез на офицерскую, Валевская не успела прийти в себя. Удар Джуранского отправил ее в глубокий нокаут. Ванзаров смотрел на обессиленную женщину и вдруг понял, что не испытывает к ней ненависти. Только одно желание. Он должен узнать, должен докопаться до истины.

0: поднять руку, но оказалось, что руки скованы наручниками.
1: Уже кандалы?
2: Бить женщину – верх неприличия. Но ваш Браунинг не оставил нам выбора. Вам дать воды или принести льда?
1: От ищейка охранки ничего не приму.
2: Вам прекрасно известно, что мы не охранка, а сыск. Как предпочитаете к вам обращаться? Ольга Валевская, Елена Савская или Елена Ланская? Или агент охранного отделения «Азирис»?
1: Погляжу. Много знаете?
2: Практически все. Так как вас величать?
1: Погибать так с честью. Меня зовут Хелен Заславская. Я полька и горжусь этим. Ни о чем не жалею, ни в чем не буду раскаиваться. Я сражаюсь ради свободы моей униженной родины. Жалею только об одном, слишком мало успела сделать, чтобы нанести смертельную рану вашей империи. Я вам ничего не скажу, хоть пытайте.
3: Ох ты какая.
2: Ротмистр, пани Заславская, у нас не охранка, пытки не используем. Хотел с вами побеседовать напоследок.
1: Говорить нам не о чем.
2: Просто скажите, зачем убили Марию Ланге и профессора Серебрякова? Расстрел банки мы видели собственными глазами. Что же касается отравления Денниса Брауна и скоропостижной кончины Эдуарда Сивиера...
1: Я их не убивала.
2: Кого именно?
1: Дайте воды.
2: Прошу вас.
1: Благодарю.
2: Если не вы совершили преступление, то это дело рук Надежды Уваровой, или вернее Барбары Савской, то есть... Фаина Бронштейн.
1: Фаина у вас?
2: Она пыталась зарезать полицейского. Ее застрелили.
1: Каждый платит свою цену за свободу. Профессор был сумасшедшим, но увлеченным человеком. А Мария – просто безобидное существо. Убить их было бы большим грехом.
2: То есть их убила Фаина?
1: Больше некому. Вечером 31 декабря я застала Серебрякова в глубочайшей истерике. Он сказал, что Мария погибла, и не представлял, как это могло случиться. Накануне вечером профессор рано лег спать, и Фаина осталась с Машей. Как она ушла, Серебряков не слышал. В этот же день Фаина приходила к нему в дом и поклялась, что не убивала Марию. Она врала.
2: Хотите сказать, что профессора утопила она?
1: Наверное. Прибежала в номер гостиницы с выпученными глазами. Заявила, что профессора столкнули в прорубь. Она видела мертвое тело в полицейском участке. Откуда могла это знать? Только если сама толкнула его в прорубь. Мне хватает собственных грехов. Не желаю отвечать за чужие.
2: А кто придумал написать записку от имени сыскной полиции в гостинице?
1: Фаина.
2: Кто на даче профессора представилась моим агентом, а потом сбежала от нас?
1: Тоже она. Рассказала, как в нее не попали с близкого расстояния.
3: Не попал, потому что боялся задеть кучера.
2: Ротмистер. Хорошо. Пани Заславская, а кто забрал снимок из фотоателье?
1: Она.
2: И кто же телефонировал мне с угрозами?
1: Телефонировал вам? Ну да, Фаина.
2: В таком случае, поясните, откуда Фаина могла узнать, что розыск веду я?
1: Видела вас в «Медведе», рассказала ей.
2: А зачем вам понадобилась смерть моей сестры и племянниц? Они же вашу Польшу не душили? Зачем такой грех?
1: Убийство полицейского и его семьи грехом не считается.
3: Гадина.
2: Ротмистер, держите нервы при себе.
3: Простите, не сдержался.
2: А мистер Браун и Эдуард Сивиер чем перед вами провинились?
1: Они получили свое.
2: Тоже Фаина Бронштейн виновата?
1: Ванзаров, отведите меня в камеру.
2: Камера от вас никуда не денется. Не хотите рассказать о боге Сома и его пришествии в мир?
1: Что вы об этом знаете?
2: Многое. Профессор открыл состав легендарного нектара богов и решил с его помощью по

0: устроить рай на земле, а самому занять место Творца. Правда, он не учел, что последствия приема этого наркотического вещества оказались неожиданными.
1: Фаина рассказала.
0: Профессор перед смертью сделал признание. Мы знаем состав сомы, знаем, как ее пьют и что происходит после этого. Мы знаем, что профессор хотел возродить забытое божество и дать народу новую религию. Мы знаем, что он придумал символ новой религии – Пентакль. Также мы знаем, что профессор планировал массовое отравление сомы. Мы знаем почти все.
1: Что же вы хотите от меня?
0: Простите, должен подойти. Ванзаров у аппарата, слушаю. Кто говорит?

Окончание спектакля слушайте завтра в это же время. В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Радио Рансис. www.rancis.org

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи радиослушатели. В эфире программа «Инфотрон», у микрофона Евгений Корнев. И сегодня у нас снова сборный выпуск. Одной темы не будет. Будут различные дополнения, уточнения, связанные с предыдущими выпусками, какие-то отдельные новости и соображениями. В общем, всего понемногу. Первое, с чего я хотел бы начать, это обращение к тем слушателям, которые мне через Telegram отправляют личные сообщения. Как правило, это голосовые сообщения. Если вдруг вы обнаружили, что переписка со мной у вас пропала, это вовсе не означает, что я не хочу с вами общаться, надоело мне отвечать на ваши вопросы и тому подобные вещи, а именно это, как правило, приходит большинству людей в голову, когда они обнаруживают, что переписка исчезла. Это связано исключительно с техническим моментом, а именно с определенными дурацкими настройками в клиенте Necogram, который я использую. Потому что, ну, в нем есть отдельные настройки доступности, я про него даже рассказывал. Так вот, дело в том, что я не сортирую чаты по папкам, вот это личные чаты, это рабочие, здесь каналы, здесь вообще так раз в месяц зайти и посмотреть. Нет, я ничего такого не делаю, у меня все идет сплошным потоком в одной ленте, и если я в личной переписке ответил и вижу, что все, переписка отвечена, то иногда я ленту чищу. Удаляю чаты, в том числе и личные, но всегда удаляю на своей стороне, поскольку они уже отвечены, причем я всегда проверяю, ответ ушел, если ушел, то все, значит, ответ отправлен. Ну так вот, когда в Necogram я удаляю чат на своей стороне, то там по умолчанию установлен флажок «Также удалить и у вас». И если этот флажок снять я забываю, или иногда даже я его снимаю, а все равно у вас тоже чат удаляется, то и происходит такая ситуация. Я удаляю только на своей стороне, а Necogram удаляет еще и у вас. Поэтому, если вы обнаружили, что от меня вы ответ не получили, да еще и переписка исчезла, то просто еще раз отправьте мне последний вопрос. У меня появится переписка с вами, я вам отвечу, ну и в следующий раз буду очень дотошно проверять, как и что удаляется. Хотя, по-моему, в официальном клиенте вот этот флажок по умолчанию не установлен. В общем, это связано исключительно вот с таким поведением Necogram. Так что, если у вас переписка со мной пропала, и ответ от меня вы не получили, то ответ я вам точно отправил. Это я помню точно, что я всем ответы отправлял. Но после удаления и на моей, и на вашей стороне чат исчез. И ответ вы просто не прочитали.
0: Инфотрон.
1: Идем дальше. Теперь хочется сказать о том выпуске, в котором я рассказывал про отечественный магазин «Рустор». И там я говорил, что бывает часто такая ситуация, ну, например, с такими приложениями, как Smart Audio Book Player. В Рустор постоянно вам предлагают обновить Smart Audio Book Player, но обновляется он почему-то до очень старой версии. А в том же Google Play Market версия всегда актуальная и последняя. Поэтому возникает желание обновляться из Google Play Market, а в Рустор вообще обновление для Smart Audio Book Player как-то скрыть. Но я в том выпуске сказал, как это делать, я пока не знаю, но буквально через пару дней я очень плотно посидел с этим Рустор, подробно там все изучил и нашел способ, как это делать. Ну, я думаю, многие без меня его знают, но если вдруг кто-то не знает, то рассказываю. В качестве примера рассмотрим тот же самый Smart Audio Book Player. Мы не хотим получать постоянное предложение обновить Smart Audio Book Player, потому что обновляется он, да, очень старой версии. Тогда открываем Рустор, переходим на вкладку «Мое», видим там «Доступно обновление Smart Audio Book Player». Нажимаем на Smart Audio Book Player и ищем в открывшемся окне кнопку, которая на данный момент называется что-то вроде «Дополнительно», «Дополнительные параметры», «Дополнительные настройки». Нажимаем на нее, и там будет пункт «Не оповещать о доступных обновлениях для этого приложения». Нажимаем, и больше Рустор вам не будет постоянно предлагать обновить Smart Audio Player и другие приложения, которые вы обновлять не хотите. Вот, собственно, и все. Кстати, сам Рустор довольно часто обновляется, чуть ли не каждую неделю. Причем, если вы скачали Рустор с сайта и установили из APK файла, то для того, чтобы его обновить, вовсе не обязательно скачивать каждый раз файл новую версию. Рустор обновляется изнутри самого себя. Как узнать, что доступно обновление? Опять оповещений каких-то явных Рустор не выдает. Узнать о том, что доступна новая версия, можно следующим образом. Переходим на вкладку «Мое», и там перед списком доступных обновлений смотрим, нет ли надписи примерно следующего содержания. «Скачать обновленную версию Рустор». Если такая надпись есть, значит обновление доступно, нажимаем на эту надпись, скачивается установочный APK-файл, автоматически запускается, вам остается только нажать «Обновить», и после обновления этот файл будет удален. Вот так, вручную, ну, по крайней мере, я проверяю, может быть, как-то и в фоновом режиме можно настроить обновление, но я пока что вот таким способом проверяю обновление Rustor и обновляю непосредственно это приложение.
0: Инфотрон.
1: Теперь хочется поговорить о тех выпусках, в которых я рассказывал о доступности или недоступности отечественных мессенджеров. Сначала хочется сказать, что менталитет у нас в России еще с советских, а может быть даже и царских времен устроен следующим образом. Пока люди никакой власти не имеют, никакого влияния на массы не оказывают, они, естественно, отождествляют себя с простым народом, критикуют власти, чиновников, но стоит им самим попасть в какие-то чиновничьи структуры, во властные структуры или просто начать чем-то руководить, как тут же у них менталитет меняется. И, в общем, у нас практически везде и всегда доминирует следующая позиция. Я начальник, ты дурак. Ты начальник, я дурак. Поэтому у нас основная проблема и отечественных компаний типа Mail.ru, Яндекс как раз состоит в том, что им абсолютно без разницы, какие запросы у пользователей, какие у них проблемы, какой функционал действительно им нужен, им абсолютно вот как-то это неинтересно. Они свои продукты делают под свои потребности, а теперь даже не под свои, а под потребности вот тех самых чиновников, представителей властных структур и так далее. Дело доходит до абсурда, что ВК-мессенджер, если у вас включен VPN, а без VPN сейчас пользоваться какими-то нужными приложениями, услугами просто невозможно, ну то есть получается абсурд. Сначала чиновники блокируют нужные и востребованные у большинства пользователей ресурсы, из-за чего пользователи вынуждены использовать всевозможные VPN и прокси, а потом они говорят, нет, тогда выключайте VPN-прокси, чтобы пользоваться нашими продуктами от ВКонтакте. Ну, наверное, люди не будут пользоваться ВКонтакте и ВК-мессенджер, нежели откажутся от прокси и VPN. Поэтому вот такой абсурд получается, но и это еще не все. Дело в том, что несмотря на то, что ВК-мессенджер довольно доступное приложение, вот этот самый менталитет, он здесь проявляется на каждом шагу. Я не буду уже в очередной раз говорить об абсолютно дурацкой системе отправки файлов. Я скажу о других функциях, которые работают из рук вон плохо. Прежде всего, это функция входящих звонков. Во-первых, до сих пор, в отличие от того самого WhatsApp, который по всем статьям пока что ВК-мессенджер обходит, и по функционалу, и по доступности, и по удобству, по всем статьям. Так вот, у нас, по-видимому, отечественные продукты и пытаются как-то выезжать только за счет принудительной вот этой нечестной конкуренции, то есть заблокируем мы мессенджеры, которые для пользователей удобны и доступны, и, мол, тогда куда вы, болезные-то, денетесь? Никуда вы не денетесь, побежите, как миленькие, пользоваться нашими мессенджерами, а нравится, не нравится, но это уже ваши проблемы. Ну так вот, заблокируем все от безысходности, пойдут бедные пользователи пользоваться какими-нибудь ВК-мессенджерами или уж совсем Максами. Так вот, функция звонков ВК-мессенджер, несмотря на то, что это приложение очень часто обновляется, что они там постоянно делают, даже интересно становится, но основные проблемы так и не исправлены. А именно, во-первых, звонок просто не проходит. Причем это не зависит от оболочки, от устройства. У меня на всех устройствах звонок просто не проходит. И я не знаю, с чем это связано. Я узнаю о том, что мне кто-то звонил, только когда открываю ВК-мессенджер и вижу, что у меня, оказывается, пропущенный звонок, а я даже звонка не слышал. А человек звонил. Правда, у меня отключены в ВК-мессенджер абсолютно все пуш-уведомления, но потому что я страшно не люблю пуш-уведомления, я во всех приложениях руками проверяю, что да как. Ну, иногда, конечно, в крайних случаях нужны пуш-уведомления, но если это связано с этим, ну неужели никто не тестировал, не проверял и не узнал? В общем, звонки просто не проходят, нет вообще звука входящего вызова, причем у кого-то он есть, а у меня нет. И у других тоже, у многих эта проблема наблюдается. С чем это связано, я пока не выяснил. Это первый момент. Второй момент состоит в том, что до сих пор в ВК-мессенджер не добавили абсолютно тривиальную, простенькую настройку, которая в том же WhatsApp уже очень давно присутствует. Это возможность назначить свой собственный рингтон на входящий вызов. Для пользователей скринридеров это очень важная настройка, потому что, ну, например, те, кто использует Samsung, когда им поступает входящий вызов, они просто нажимают кнопку увеличения громкости и телефонный звонок принимают. А с ВК-мессенджером такой номер не пройдет. А звук входящего вызова там такой же, как у телефона. И человек слышит вызов и думает, что то ли на телефон звонят, то ли на ВК-мессенджер, то ли еще куда-то. Но неужели так трудно сделать эту настройку? Ведь WhatsApp эту настройку давным-давно сделали, а ВК-мессенджер почему не делают? Неужели они сами не пользуются звонками? Или пользователи про это им не говорили? Или, может быть, говорили, а просто не хотят? Ну, в общем, вот такой абсурд, но самое главное, вот такое вот отношение абсолютно наплевательское и к пользователям, да и вообще к репутации своего продукта и своей компании, оно абсолютно безобразно. Ладно, перейдем от ВК-мессенджер к продуктам Яндекс. Здесь тоже абсолютно ничем не лучше. Я делал выпуск про Яндекс Телемост. Там я говорил, что экран текущего вызова абсолютно недоступен. Потом начали выходить обновления. Вроде бы с доступностью стало получше, но сама адекватность приложения Яндекс Мессенджер и Яндекс Телемост, она очень-очень низкая. И опять-таки, компания Яндекс, по-видимому, глядя на то, что все зарубежное, качественное и бесплатное блокирует, по принципу, будете теперь нашими продуктами пользоваться, потому что деваться-то вам с подводной лодки больше некуда, начинают вводить платные услуги на те услуги, которые у большинства мировых аналогов, они бесплатные. Ну, например, с июня месяца было объявлено, что будет введена плата за синхронизацию папки с Яндекс.Диском на компьютере в приложении Яндекс.Диск. Вот у Google, Microsoft, Dropbox и так далее эта функция бесплатна. За деньги там нужно докупать только пространство, а Яндексы торговать пространством мало. Они теперь пытаются нажиться на всем, на чем только можно. Это мне напоминает историю, когда мобильные операторы начали вводить плату за такие услуги, типа «вам звонили», «пропущенные вызовы» и так далее и тому подобное. В общем, деньги будут брать за все, за что только можно, я так подозреваю. А при этом добавлять какой-то функционал, нужный и удобный именно пользователям, они особо не стремятся. Про передачу файлов в мессенджерах Яндекс я уже говорил, как по-дурацки это реализовано. Ну и кроме того, такого функционала, как в тех же Telegram и WhatsApp, ни в мессенджерах Яндекс, ни в мессенджерах ВКонтакте нет. Да, ВКонтакте можно организовывать многопользовательские конференции, пока что за бесплатно. Но кто знает, может быть и ВКонтакте начнут деньги за это просить на приемлемом уровне. А вот с Яндекс мессенджерами я так и не выяснил до сих пор, какие там ограничения. Но Яндекс вообще, наверное, со временем на все, на что только можно, может быть, даже и на почту введут плату. От этой компании можно ожидать абсолютно любого абсурда. Ну вот на этой социально-общественной ноте позвольте мне на сегодня закончить и попрощаться с вами. До следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы infotron@ransys.org. Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransys.org. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Радио «Рансис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
2: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
2: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransys.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08. Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Люба!
1: Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

льет жизнь свое вино. Ей не жаль, видать, плещет от души. Лед

Радио «Рансис» представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.

Музыкальное объединение «Мэрц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

нас. Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня вы услышите окончание рассказа о британской супер-рок-группе Led Zeppelin. Откроет программу композиция «Your Time Is Gonna Come» с первой пластинки Led Zeppelin.

в композиции «Your Time Is Gonna Come». Как и во многих других композициях Led Zeppelin, есть партия клавишных инструментов. В студии партию клавишных записывал бас-гитарист группы Джон Пол Джонс, а на концертах Джон Пол Джонс играл за двоих. Басовую партию он играл, используя ножную клавиатуру. В моей практике тоже был опыт игры за двоих. У электрооргана Вермона были два мануала для игры руками и ножная клавиатура, а пару раз пришлось играть на рояле и электрооргане одновременно. Ну, я отвлекся. Работу над очередным, пятым по счету альбомом, группа завершила летом 1972 года. Альбом впервые получил собственное название – Houses of the Holy, но, как и в случае с предыдущей пластинкой, Sports Atlantic Records по поводу оформления конверта затянулся на несколько месяцев. Обложка пластинки вызвала ожидаемый скандал. Альбом был запрещен к продаже в некоторых штатах США, принадлежавших к библейскому поясу, и в Испании. Группа продолжила экспериментировать, смешивая хард, хэви, фолк и блюз. С альбома Houses of the Holy слушаем композицию «Dancing Days».

Альбом «Houses of the Holy», сдержанно встреченный критикой, вышел в марте 1973 года и занял первые места британского и американского хит-парадов. Менеджер группы Питер Грант добился, чтобы организаторы гастролей перечисляли Led Zeppelin 90% доходов от продажи билетов. Раньше такого никогда не было. Летом 1973 года группа совершила очередной концертный тур по Соединенным Штатам Америки. За концерт в Тампа-Сити, на котором присутствовало около 57 тысяч зрителей, Led Zeppelin получили $309 000, побив тем самым мировой рекорд, принадлежавший The Beatles. За 35 американских концертов группа получила более $2 000 000. Когда музыканты вышли на сцену в Балтиморе, все 25 тысяч зрителей поднялись и в тишине подняли вверх зажженные свечи и зажигалки. Джимми Пейдж назвал это впоследствии, цитата, «поистине волшебным моментом». Конец цитаты. Три концерта Led Zeppelin в нью-йоркском Madison Square Garden были сняты на видео. Эти материалы легли в основу фильма «The Song Remains the Same» – «Песня остается все такой же». Цитата. «Звучат старые хиты, кадры концертных выступлений чередуются с показом цепелинов на природе. От всего действа веет каким-то странным средневековым холодком. Красота настораживает и в то же время притягивает. Не фильм, а огромное окно в костеле с витражами, уводящими в другой мир». Конец цитаты. Аудиодорожка была выпущена отдельным двойным альбомом. С альбома «Houses of the Holy» слушаем композицию «The Song Remains the Same» – «Песня остается все такой же».

Вышедший в 1973 году пятый лонгплей Led Zeppelin «Houses of the Holy» стал последним альбомом группы, выпущенным на лейбле Atlantic Records. Работу над шестым альбомом музыканты начали в ноябре 1973 года. Было записано 8 новых композиций. Однако из-за болезни Джона Пола Джонса работа над новым альбомом была приостановлена. Альбом дополнили экспериментальные композиции, записанные ранее, но не вошедшие в прежние релизы. Во время работы над альбомом Пейдж и Плант проехали по городам Северной Африки с целью, цитата, «открыть для себя уличную музыку и набраться новых ощущений». Конец цитаты. В альбом вошли композиции разных стилей – фанк, блюз, хэви-метал, кантри. Главной композицией альбома считается восьмиминутная «Кашмир», соединившая в себе элементы хэви-метал, тяжелого блюза и индоарабские этнические влияния. Композиция была навеяна воспоминаниями о посещении Северной Африки. В исполнении рок-группы Led Zeppelin послушаем легкую кантри-композицию под названием «Down by the Seaside».

Весь 1974 год музыканты Led Zeppelin отдыхали от музыки и занимались обустройством собственной фирмы грамзаписи под названием Swan Song Records – «Лебединая песня». Менеджеру группы Питеру Гранту надоело спорить с Atlantic Records. И шестой альбом Led Zeppelin под названием Physical Graffiti был выпущен на собственной фирме группы. Альбом, о котором я только что рассказал, состоял из двух пластинок. Я не припомню, чтобы группы второй половины 60-х, первой половины 70-х баловали своих почитателей двойными альбомами. Ну, разве кроме Beatles, если помните двойной альбом, белый альбом Beatles. Альбом Physical Graffiti поднялся до первого места в хит-парадах альбомов Великобритании, США и некоторых других стран, став впоследствии четырежды платиновым. Альбом был выпущен в конце февраля 1975 года, а уже через месяц все шесть альбомов Led Zeppelin одновременно оказались в списках Billboard 200. Это рекорд, непревзойденный до сих пор. После выхода альбома Physical Graffiti музыканты дали 5 концертов в Лондоне, которые посетило более 85 тысяч зрителей. А вот очередные европейские гастроли пришлось отменить, так как Роберт Плант с женой попали в серьезную автоаварию, отдыхая на греческом острове Родос. Работу над новым альбомом группа начала осенью 1975 года в Нью-Йорке. Роберт Плант записывал вокальные партии, не поднимаясь с инвалидного кресла. Очередной альбом Led Zeppelin под названием «Presence» вышел в конце марта 1976 года и возглавил хит-парады многих стран. Цитата. «Presence являл собой сгусток чувств, прежде всего чувство тревоги. Мы не были уверены в том, что сможем играть, как прежде. Случись с Робертом худшее, произошел бы драматический поворот. С точки зрения цельности чувства, Presence – наш лучший альбом». Конец цитаты. Цитата. «Это был своего рода крик о помощи. Альбома, подобного этому, не будет никогда. Он – вопль из бездны. Единственное, на что мы в то время были способны». Конец цитаты. Это слова Джимми Пейджа и Роберта Планта. С альбома Presence слушаем композицию «Royal Orleans».

Вторая половина 70-х – это время расцвета диско и панка и начало заката рока. Но история цепелинов продолжалась. Приведу слова гитариста группы Джимми Пейджа. Цитата. «Когда мы затевали все это, нас не покидало ощущение срочности воплощения идеи, словно внутри сидела какая-то драматическая нота, рвущаяся наружу. А сейчас мы словно оправдываемся сами перед собой». Конец цитаты. В апреле 1977 года Led Zeppelin начали очередной 11-й концертный тур по США. К этому времени Роберт Плант окончательно оправился от последствий автоаварии и передвигался по сцене, как и раньше. По словам одного из критиков, цитата, «Гитара Пейджа звучала потрясающе. Плант вкладывал всю свою душу. Джонс и Боннем тоже были на высоте. Это был громкий прорыв после 2 лет молчания. Реакция публики была просто ошеломляющей». Конец цитаты. Один из концертов вошел в Книгу рекордов Гиннесса. На нем присутствовало 76 229 зрителей. В перерыве между концертами цепелины слетали в Лондон, чтобы получить награду, цитата, «за выдающийся вклад в развитие музыки». Конец цитаты. С альбома «Presence» слушаем композицию «Candy Store Rock».

Смерть 6-летнего сына Роберта Планта от кишечной инфекции прервала триумфальные гастроли Led Zeppelin по США. Плант впал в тяжелую депрессию, которая длилась больше года. Джимми Пейдж предпринимал титанические усилия, чтобы побороть наркотическую зависимость. Джон Бонем, дружелюбный и мягкий человек в трезвом состоянии, был склонен к гневу, безрассудству и вспышкам ярости в состоянии алкогольного опьянения. В мае 1978 года группа вернулась к репетициям, а осенью начала работу над новым 8-м альбомом. Пейдж, Плант и Бонем испытывали серьезные проблемы со здоровьем. Большую часть материала для альбома предоставил Джон Пол Джонс. 8-й студийный альбом Led Zeppelin «In Through the Outdoor» был выпущен в августе 1979 года. Пластинка стала мировым бестселлером. В США, например, она получила платиновый статус за 2 дня. В мае 1980 года Led Zeppelin начали очередной европейский тур. Главными действующими лицами на сцене были восстановившийся после депрессии Роберт Плант и мультиинструменталист Джон Пол Джонс. Джимми Пейдж выступал нестабильно, но хуже всего чувствовал себя и выглядел Джон Бонем. Несколько раз он терял сознание. После обильного возлияния в особняке Джимми Пейджа рано утром 25 сентября 1980 года барабанщик Led Zeppelin Джон Бонем умер от удушья. Цитата. «Потеряв общего друга, мы в полном согласии и взаимопонимании пришли к выводу, что не можем продолжать существовать как группа». Конец цитаты. И в завершении программы еще одна цитата. Цитата. «Led Zeppelin – это лабиринт, по которому идти страшно, странно, но приятно. Выберешься, не выберешься. Если выберешься, то что там, в конце этого лабиринта? А в конце наверняка сидит леди, которая до сих пор уверена, все, что блестит, это золото, и она до сих пор выторговывает для себя лестницу в небо». Конец цитаты. С альбома «In Through the Outdoor» слушаем композицию «All My Love» – «Вся моя любовь».

0: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире Радио Рансис в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте Радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: Радио Рансис продолжает свои передачи. В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: В эфире Радио Рансис, с вами Анка-переводчица. Всем привет! Вслушайтесь в эту знакомую многим мелодию. Удивительно! Как могут быть связаны между собой, казалось бы, бесконечно далекие друг от друга вещи, люди, события? Стоит только потянуть за ниточку. Одна из самых популярных песен в исполнении Клавдии Шульженко «Записка». Впервые она спела ее в 1940 году. И с тех пор песня всегда была в ее репертуаре. Автор слов – Павел Герман. Именно ему принадлежат, например, знаменитые строки гимна авиаторов. «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью», «Старинный роман столько раз бывают в жизни встречи», «И все, что было», «И Саша, ты помнишь наши встречи», тоже написаны Германом. А кто же написал музыку «Записки»? Имя композитора оставалось неизвестным долгие годы. Лишь в 1976 году на юбилейном концерте Шульженко ведущий сообщил миллионам телезрителей, что автора музыки песни «Записка» зовут Игорь Бродский. И ошибся в имени композитора. Знаменитая мелодия была написана композитором родом из Одессы Николаем Бродским, эмигрировавшим в Европу, а затем в США. И написана она была для Гитты Альпар, молодой талантливой певицы немецкой оперы и оперетты. В 1932 году она впервые появилась на киноэкране в немецком музыкальном фильме под названием «Гитта entdeckt ihr Herz» – «Гитта открывает свое сердце». Песня называлась «Was kann so schön sein wie deine Liebe?» «Что может быть прекрасней твоей любви?» Музыка Николая Бродского, слова Йоханнеса Бранта. Поет Гитта Альпар.

В эфире «Радио Ранси», с вами Анка-переводчица. Песня звучит в исполнении Вико Туриани. Эх, переведу. Что может быть прекраснее твоей любви? Прекраснее счастья, которое ты мне даришь. Что может быть прекраснее твоих глаз, когда я вижу в них, что ты меня любишь? Весь день я думаю о себе, мечтаю только о тебе, я тоскую по тебе. Мне нужна ты, чтобы быть счастливым. Что может быть прекраснее твоей любви? Поцелуй меня, и весь мир будет моим.

Если мы прислушиваемся к старой сказке, нам кажется прекрасным все, что мы понимаем. Сегодня я не хочу меняться местами ни с кем, потому что мне на свете нравится только одно.

0: Что может быть прекраснее твоей любви? Поцелуй меня, и весь мир будет моим. В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. И, наконец-то, звучит голос Клавдии Шульженко.
1: Я вчера нашла совсем случайно у себя в шкафу, где Моцарт и Гриль.

дни меняют дни, и в этот вечер есть ли о былом, честно говори. Мне сегодня вам ответить нечем. Так зачем в душе и в шкафу хранить вашу запись?

многих надежд моей души. Наивный мир наивных лет, забытых дней забавный след. Все, что волновать могло меня, 17 лет.

0: В эфире Радио Рансис, с вами Анка-переводчица. Вот такая головокружительная история песни. Заходите на огонек, распутывать узлы старинных мелодий. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья.
1: Guten Glück, mein lieben Freunde.
2: В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
3: А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
2: Радио Рансис. www.rancis.org.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию четвертую часть записи Всероссийского фестиваля эстрадных исполнителей «Босвокал», который состоялся 22-24 сентября прошлого года в Санкт-Петербурге. В запись включены выступления второго тура в номинациях «Молодые голоса» и «Женский вокал». Запись дается с незначительными сокращениями.
2: Переходим к номинации «Молодые голоса». Приглашаем на сцену Екатерину Малышеву, Санкт-Петербург. Готовится Анастасия Лутиева. Катя. Из репертуара Натальи Орейро «Мате и Энвенена».

0: Gracias.
1: Спасибо, Екатерина. Приглашаем на сцену Анастасию Тиу, Карелия. Готовится Диана Перфильева. И вновь Наталья Арера. «Como te olvida?» — «Как тебя забыть?»

Спасибо, Анастасия. Программу продолжает Диана Перфильева, Красноярская региональная организация. Готовится Юлия Шаймарданова. В исполнении Дианы песня Уитни Хьюстон «All at Once».

Спасибо, Юля. Приглашаем на сцену Дану Мерзлякову, город Москва. Уитни Хьюстон, я сегодня вечером твоя. Готовится Денис Горячев.

Спасибо, Дана. Поет Денис Горячев, Ивановская региональная организация. Музыка и слова Элтона Джона «Благословенный». Готовится Наталья Улитина.

0: Спасибо.
1: Спасибо, Денис. Приглашаю Наталью Улитину, Свердловская региональная организация. Наталья. Готовится Екатерина Ворошилова. В исполнении Натальи прозвучит песня Альберта Хаммона на слова Джона Беттиса «Один и единственный миг».

Наталья, спасибо. Приглашаем на сцену Екатерину Ворошилову, Чувашская региональная организация. Она, собственно, и завершит номинацию «Молодые голоса». И просим за кулисы солисток женщин Ларису Юдину, Наталью Могилеву, Татьяну Хлебникову. А в исполнении Екатерины Ворошиловой прозвучит песня Долли Партон «Я всегда буду любить тебя».

Песни из знаменитого фильма «Телохранитель» завершилась номинация «Молодые голоса». Следующая номинация, продолжаем, солисты женщины. Лариса Юдина, Свердловская региональная организация, готовится Наталья Могилева. Из репертуара Уитни Хьюстон «Сохраню всю мою любовь для тебя».

Приглашаем на сцену Наталью Могилеву, Московская областная организация. Готовится Татьяна Хлебникова. В исполнении Натальи прозвучит песня из репертуара Натальи Аррера «Мемуэда де Амор» «Я умираю от любви».

Спасибо. Приглашаем на сцену Татьяну Хлебникову, Московская областная организация. Готовится Ирина Александрова. Музыка и слова Наталья Арера. Фолор, музыка Вилли, Джамайка.

Спасибо. Поет Ирина Александрова, Краснодар. Готовится Виктория Яковлева. В исполнении Ирины Александровой прозвучит две песни. Музыка и слова Тони Брэкстон, Кеннет Брайет Эдмондс. «Как ангел смог разбить мне сердце». Музыка и слова Алены Стихарь. «О моя Россия».

Спасибо. Я приглашаю на сцену Викторию Яковлеву, Кострома. Готовится Елена Соснова. В исполнении Виктории прозвучит две песни. Музыка Алана Ричи, слова Джун Фисел, «Бежать к тебе», и музыка Игоря Николаева, слова Павла Жигуна. «Там нет меня».

0: Спасибо.
1: Спасибо, Виктория. Поет Елена Соснова, город Омск. Музыка Оскара Фельдсмана, слова Наума Олева «Я осень не люблю». И из репертуара Уитни Хьюстон «Пока ты не вернешься». Володя, Хьюстон первым номером. Готовится Регина Экарт.

0: Спасибо.
1: Спасибо, Елена. Приглашаем на сцену Регину Эккарт, Костромская региональная организация. Музыка Робби Кригера, слова Джима Моррисона «Зажги мой огонь». Готовится Вероника Зеленская.

0: любите жизнь. Спасибо.
1: Спасибо. Вероника Зеленская, Московская.

0: Организация. Готовится Надежда Кузнецова. Музыка Рости, слова Муна Цеврава «Меняю боль». Музыка Марка Минкова, слова Вероники Тушновой «А знаешь, все еще будет».
1: Можно фонограмму?

0: Спасибо.
1: Спасибо. Поет Надежда Кузнецова, Волгоград. Музыка Флерковского, слова Дербенева, «Белая лебедь». Песня из репертуара Натальи Орейро «Ураган». Готовится Екатерина Смык.

0: Спасибо.
1: Спасибо. Поет Екатерина Смык, Краснодар. Шакира, предупреждаю, музыка Кандера, слава Фреда Эбба, весь этот джаз. Готовится Наталья Колесова.

Спасибо. Ну, я приглашаю на сцену Наталью Колесову, Кировская региональная организация. Готовится Наталья, простите, Анжела Багдасарова. Из репертуара Натальи Орейро «Сжигаю боль», музыка Темнова, слова Черняева, я деревенская.

0: вот это навсегда. Ох, и доля, дроля, такая доля, такая доля, полюблю, так это всегда.
1: Спасибо, спасибо, Наталья. Я приглашаю на сцену Анжелу Богдасарову, Санкт-Петербург. Как испанская гитара из репертуара Тони Брэкстон и «Хочешь потанцевать» из репертуара Рики Повери.

0: Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию пятую часть записи Всероссийского фестиваля эстрадных исполнителей «Волс Вокал», который состоялся 22-24 сентября прошлого года в Санкт-Петербурге. В запись включены выступления второго тура в номинации «Мужской вокал». Запись дается с незначительными сокращениями.
1: Ну что же, попробуем перейти к мужчинам.
2: Да, Герасименко и следующий.
1: И Саранцев.
2: Да.
1: И Ярослав Герасименко, Крым. Музыка и слава Полу Маккартни. Let it be. Григорий Лепс, ты пришла.

да и жизни моей. Ты пришла в туфлях, убиваясь красотой своей.

0: you so much.
1: Спасибо. Thank you. Мы продолжаем прослушивание номинации «Солисты-мужчины». Просим зрителей пройти в зал, занять свободные места. И мы приглашаем на сцену Даулета Зейнуллина, Оренбург. Готовится Александр Цветков. В исполнении Даулета Зейнуллина прозвучит песня Элтона Джона «Прости, кажется, самым тяжелым словом».

0: Спасибо.
1: Спасибо, Даулет. Я приглашаю на сцену Александра Цветкова, Ульяновская региональная организация. Музыка Элтона Джона, слова Берни Топпина. «Как трудно сказать прости». Музыка и слова Алексея Дворникова, «А над темной водой» готовится Петр Панов.

0: Спасибо.
1: Итак, поет Петр Панов. Готовится Алексей Волков. Пол Маккартни. «Моя Валентина».

Спасибо. Приглашаем на сцену Алексея Волкова, Омская региональная организация. Музыка Кипелова, слова Пушкиной «Я здесь». Джон Леннон, Пол Маккартни. Слова, что мы сказали сегодня. Готовится Иван Бегеев.

Спасибо. Мы приглашаем на сцену Ивана Бегеева, Мордовская региональная организация. Музыка и слова Элтона Джона «Можешь ты почувствовать любовь вечером». Музыка и слова Руслана Алехно «Женщина, любимая моя». Готовится Борис Конопаткин.

0: Спасибо.
1: Спасибо. Поет Борис Конопаткин, Владимирская региональная организация. Музыка и слова Джона Леннона и Пола Маккартни. «Мишель». Музыка Евгения Мартынова, слова Андрея Дементьева. «Лебединая верность». Готовится Сергей Глухих.

лебедь вновь поднялся к облаку, песню прервав и сложив бесстрашно крылья,

Борис Конопаткин. Спасибо, Борис. Приглашаем на сцену Сергея Глухих, Омская региональная организация. Музыка и слова Пола Маккартни, «Долгая извилистая дорога», Крылатов, песенка о шпаге. Готовится Михаил Тарасов.

Это да, песня о шпаге. Песня о шпаге.

а из фока цвон бокала. С детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Чик-чик-чик-ха! Уноси готовенького, чик-чик-чик-ха! Кто на новенького? Подходите, ну, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, зарубите на носу. Вжик-вжик-вжик-ха! Уноси готовенького, вжик-вжик-вжик-ха! Кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Вжик-вжик-вжик, уноси готовенького. Вжик-вжик-вжик, кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готовся честь и оружием забытым совершить святую месть.

0: Эх, народец нынче хилой! Драться с этими людьми? Фи! Мне помериться бы силой, мне помериться бы силой с чертом, черт меня возьми! Джик-джик-джик-ха! У нас и готовенького! Джик-джик-джик-ха! Кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького?
1: Спасибо. Спасибо, Сергей. Приглашаем на сцену Михаила Тарасова, Оренбургская региональная организация. Пол Маккартни «Пусть так будет». Готовится Александр Шрифтер.

Спасибо. Приглашаем на сцену Александра Шриттера, Свердловская региональная организация, Элтон Джон, Король Лев. Готовится Иван Понявин.

Спасибо. Мы приглашаем на сцену Ивана Понявина, Пермская региональная организация. Пол Маккартни, «О, Дарлинг». Валерий Сюткин, «7 тысяч над землей». Готовится Евгений Барышников.

Поздний час, половина первого, 7000 над землей. Гул турбин, обрывки сна. Над землей облаками белыми лежит пейзаж ночной, а над ним блестит луна.

окном. Небо все темнее и спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долг мой полет. В те места, где ты живешь.

Спасибо, спасибо, Женя. Приглашаем на сцену Олега Алексеева, Адыгейская региональная организация. Пол Маккартни, вот оно. Готовится Александр Любашов.

0: Ну ничего страшного, бывает.
1: Спасибо. Мы приглашаем Александра Любашова, Омская региональная организация. Музыка и слова Пола Маккартни. «Любовь не купишь за деньги». Музыка и слова Евгения Хафтана и Валерия Сюткина. «Как жаль». Готовится Александр Бабанов.

0: Спасибо.
1: Спасибо.
0: Поет Александр Бабанов, Ивановская региональная организация. Пол Маккартни, Yesterday. Готовится Андрей Калинин.

Спасибо. Поет Андрей Калинин, Свердловская региональная организация. Пол Маккартни, «Пока ты была у меня», Кемеровский, «Помолюсь за всех». Готовится Валерий Грызлин.

Спасибо. Мы приглашаем на сцену Валерия Грызлина, Башкирская региональная организация. Пол Маккартни, Yesterday. Музыка Самойлова, слова Арсеньева. Спокойной ночи, господа. Готовится Валерий Иванов.

спокойной ночи, добрых снов для всех уснувших. Спокойной ночи, господа, гасите свечи.

и покой. Усните с Богом, да будет мир вам и покой.

0: Усните
1: с Богом.
0: Спокойной ночи, господа. Усните с Богом.
2: Спасибо, спасибо. Спасибо.
0: Grazie, signore.
2: Мы приглашаем на сцену Валерия Иванова, Пскомская региональная организация. Пол Маккартни, Yesterday. Готовится Аслан Буранов.

0: Спасибо.
1: Спасибо, друзья. Спасибо, что вышли третью песню Yesterday.
0: Завершает номинацию «Мужчины» Аслан Буранов, Кабардино-Балкарская региональная организация. Пол Маккартни, «Эй, Джуд», Олег Влади, «Забыть тебя». И мы приглашаем авторов. Артем Толстобров готовится.

Кончилась игра, револьверы остывают, сердце без тебя меркнет, но не умирает.

Кончилась игра, револьверы остывают, сердце без тебя меркнет.

0: Спасибо.
1: Спасибо.
2: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».

Антон Чиж. «Нектар богов». Сериал по мотивам романов «Божественный яд» и «Пять капель смерти». Шестая серия. Краткое содержание пятой серии. В дом к Ванзарову приходит полковник Герасимов, одетый под уличного торговца. Он сообщает, что агент охранки Ольга Валевская пропала. Она следила за профессором Серебряковым. Ванзаров понимает, что Валевская и Елена Савская, которая отравила Денниса Брауна, одно лицо. Курочкин обнаруживает, что сестры Савские съехали вчера ночью из гостиницы «Эрмитаж», но оставили чемоданы. Он отлучается сделать невесте предложение, надеясь, что успеет к их приходу. Вернувшись, Курочкин узнает, что чемоданы забрала дама в вуале, которая представилась агентом сыска. Ванзаров с Джуранским едут на дачу Серебрякова в Озерки. Они обнаруживают какую-то женщину. Она убегает, ей удается скрыться на поджидавших санях. Джуранский 4 раза стреляет в нее, но промахивается. Лебедев сообщает Ванзарову, что открыл в составе Сомы спорынью. Спорынья, вероятно, превращает вещество профессора Серебрякова в сильнейший наркотик, который может делать из человека послушного раба. Ванзаров догадывается, что Уварова или Валевская принимали Сому. У них запас кончился, заменить вещество нечем. Значит, они будут искать замену. По силе воздействия с Сомой может сравниться только опий.

0: До глубокой ночи Ванзаров телефонировал чиновникам сыска и задавал один вопрос: где купить опий без рецепта? Ответить не мог никто. В Петербурге опий имелся у зубных докторов. Порошок использовался для обезболивания. Доктора дорожили врачебным патентом и рискнули бы продать опий лишь близким знакомым. Еще опий водился в общежитиях китайских рабочих в Новой деревне. Но китайцы продавали белый порошок только своим. Значит, оставались подпольные курительные салоны. Время от времени полиция разгоняла сборище опиистов, но специального учета не вела. Под конец Ванзаров телефонировал Лебедеву. Криминалист назначил встречу в 9 утра почему-то в ресторане «Доминик».
1: Ванзаров у аппарата, слушаю. Кто говорит?
2: Почему от вас нет вестей?
1: Доброе утро, господин Герасимов. Делаем, что возможно. Господину Лебедеву удалось установить, что в состав известного вам вещества входит спорынья.
2: Что это значит?
1: Ваши опасения имеют реальное основание.
2: Приятное открытие. Вышли на следы наших барышень?
1: Проживали в гостинице «Эрмитаж» под именем Барбары Елены Савской.
2: Какая дерзость жить на Невском проспекте. Почему не взяли?
1: Они внезапно съехали вчера ночью.
2: Кто-то из ваших людей их предупредил?
1: Невозможно, господин Герасимов. За своих людей отвечаю лично.
2: Не обижайтесь, Ванзаров. Ситуация такая. Что их спугнуло?
1: Вероятно, я.
2: Каким образом?
1: Могли проследить мою встречу с Деннисом Брауном в ресторане «Медведь».
2: Умные барышни. Что за стрельба была в озерках?
1: На даче Серебрякова оказалась одна из них. Ротмистр Джуранский стрелял в беглянку.
2: Ранил?
1: К счастью, ротмистр страдает близорукостью.
2: Кто из них?
1: Не могу знать. Видел со спины.
2: Для чего она там оказалась?
1: Вероятно, искала известное вещество. Кто-то из них принял напиток и теперь сильно болеет, если судить по Деннису Брауну.
2: Слабость врага нам на пользу. Прошу утроить усилия.
0: Герасимов оборвал разговор, не прощаясь. На часах было без 5:05. До ресторана «Доминик» 5 минут медленным шагом. Ванзаров подумал, что сможет заснуть на полчаса. Буквально закрыть глаза на минутку.
3: Родион?
1: А? Доброе утро, Сонечка. Который час?
3: 9:15. Родион, мне страшно.
1: Все будет хорошо. Поиграй с детьми дома. Никому не открывай дверь.
3: Ты не уйдешь? Останешься с нами?
1: Буду поблизости. Постараюсь вернуться при первой возможности.

0: Ресторан «Доминик» на Невском проспекте был излюбленным местом деловых встреч. Уютные столики с венскими стульями, отменный выбор напитков, большое меню легких закусок. Все, что нужно для приятного общения. Но приходить с дамами в это мужское заведение было не принято. Ванзаров с Лебедевым сидели за столиком у окна. Криминалист заказал кофе с булочками и абсент.
1: Изменили коньяку с абсентом, Аполлон Григорьевич?
2: О, это для нашего гостя, друг мой.
1: Да? Кого ждем?
2: Ну, уже просили помощь в деликатном вопросе. О, вот и помощь.
0: В зал вошла сухощавая дама в коротком жакете. Она шла грубой походкой, не придерживая края юбки. С решимостью ведьмы, отправленной на костер. Лицо ее заворожило гостей и официантов. Дама смахивала на лошадь, причем давно не кормленную. Она подошла к столику и презрительно уставилась на мужчин. Лебедев подскочил и поклонился.
2: «Вера, Вера, выглядишь прекрасно. Позвольте представить, мой друг Родион Георгиевич Ванзаров. Ванзаров, а это неподражаемая Вера Герцак, моя добрая знакомая».
3: «А, Палуша, оставь комплименты для актрисок».
2: «Верочка, тебя ждет абсент».
0: Герцак села за столик, залпом осушила бокал абсента и по-мужски занюхала кулаком. Ванзаров не был приверженцем домостроя. Он считал, что женщины в России должны иметь права. Но он категорически не соглашался с идеей европейских суфражисток, что женщина должна стать совершенно равной с мужчиной. Хотя бы потому, что Ванзарову нравилось целовать женские ручки. В этой даме с лошадиным лицом ему привиделось печальное будущее равенства полов.
3: «Родион, ты смотришь как полицейский».
1: «Я чиновник сыска».
3: «Прислужник режима, сатрап и душитель свободы».
1: «Я душу только воров и убийц».
3: «Полицейский, о, этим все сказано. Далеко тебе до кодекса чести самурая».
1: «Знаете, барышня, русский офицер, конечно, не самурай, но что такое честь, хорошо знает. А уж погибать из-за бездарных генералов, которые его считают пушечным мясом, этого сколько угодно. Я не офицер, а чиновник. Но что такое честь, хорошо знаю».
3: «Честь? Какая у тебя честь? Откуда? Живешь в русской грязи, пьянстве и рабстве».
1: «Грязь. Сколько мне Господь сил отпустит, я выметать буду. С рабством сложнее, а вот без пьянства нельзя. Во-первых, очищение организма. Во-вторых, средства от холода. В-третьих, если бы не пьянство, а? Как русский мужик, загнанный в состояние бесправной скотины, смог бы остаться человеком?»
3: «О, про мужиков вспомнил. А сам их в тюрьмы бросаешь. Ты как смеешь о чести-то заикаться?»
1: «А вот так. Я коллежский советник, чиновник полиции, такой же мужик. Вся разница в годовом жаловании и чистом пальто. Но что такое долг и честь, хорошо знаю. Если придет час, умру за Россию и чести не замараю. И водки, водки люблю выпить, особенно с мороза. А если не нравится, пошла вон!»
2: «Вера, понимаешь, Ванзаров не это имел в виду».
3: «Так, помолчи, Аполлоша. Ванзаров, ты полицейский, но уважаю. Редкий случай. Говори, что надо».
1: «Нужен салон, в котором курят опий и пускают молодых барышень, курсисток, прямо сейчас».
3: «Помогать полиции? Никогда. Но ты мне понравился, Ванзаров.

0: Герцак назвала адрес курительного салона на Васильевском острове и рассказала, что нужно сделать, чтобы впустили. Ванзаров телефонировал в сыск и приказал Джуранскому прибыть на место. Когда они с Лебедевым подъехали, ротмистр уже дожидался у дома.
1: Здравия желаю, господин Ванзаров. Честь имею, господин Лебедев.
2: Как обстановка?
1: Тишина. Девка пьяная шаталась, пошла в аптеку, пели.
2: Остаетесь здесь, следите за воротами. Ошибиться нельзя.
1: Не сомневайтесь, теперь не упущу.
2: Про револьвер забыть. Брать живьем.
1: Так точно.
0: Ванзаров с Лебедевым поднялись на четвертый этаж. Нужная дверь была похожа на ночное небо. На черном фоне белели звездочки.
3: О, вот и черная башня, о которой говорила Вера.
2: Ошибиться трудно.
4: Кто там?
2: Ищущие мира.
1: Ходите с миром.
0: Курительный салон опия «Черная башня» держал бывший студент Боголюбов. Посетители составляли кружок богородовцев. Под действием опия говорили о новых путях в искусстве, философии, писались безумные стихи и картины.
2: Что за запах?
3: Так пахнут поля опия в Китае, друг мой.
1: Что надо вам, ищущие дети?
0: Хозяин салона, студент Боголюбов, выглядел нечесанным существом с босыми ногами, в замызганной рубахе на выпуск.
2: Мы ищем барышень, которые могли заходить к вам. Взгляните на фотографию.
1: Многие приходят и уходят.
2: У вас была одна из этих? Или обе?
1: Они, она, оно. Так примитивно. Ты скучен, старик. Уходи.
0: Ванзаров понял, что Боголюбов узнал кого-то на фотографии. Он всегда повторял, что в сыске кулаки бесполезны, но иногда правила надо было нарушать, когда время сильно поджимало. Схватив Боголюбова за грудки, Ванзаров тряхнул так, что студент чуть не вылетел из рубахи.
2: Сейчас познакомишься с приставом Щипачем, он тебе покажет черную башню в Арестанской. Посидишь денек с ворами, сразу поумнеешь. Отвечать, сыскная полиция.
1: Нет, она сама просила, но я нет.
2: Опий дал ей?
1: Нет, кончился.
2: Когда она приходила?
1: Сегодня.
2: Время?
1: Минут 5 до вас. Пустите.
2: Куда пошла? Отвечать.
1: Тут рядом, в аптеку пели. Слабая была, больная. Сказал ей, чтоб купила морфий.

0: Выскочив во двор, Ванзаров махнул Джуранскому. Вдвоем они побежали к пятиэтажному дому с башенкой, в котором размещалась аптека Пеля. Ванзаров рванул массивную дверную ручку, в три прыжка одолел мраморную лесенку, которая вела в бельэтаж, и влетел в огромный, светлый и пустой зал аптеки. Провизор удивленно смотрел на странных господ.
1: «Барышня! Морфий!»
2: «Отвечать полиции!»
3: «Господа, ну разве можно так пугать? Да, да, была барышня такая странная».
1: «Где она?»
3: «Вот только ушла, вот, совала 100-рублевку, чтобы продал ей морфий без рецепта. Воображайте, какая глупость! Еще вуалью прикрывается, а?»
1: «Куда ушла?»
3: «Кажется, да-да, точно, на Большой проспект, на остановку Конки».
1: «Ротмистер, бегом!»
2: «Не уйдет!»
1: «Да живьем, брать!»
3: Да.
0: Джуранский чуть не сбил с ног Лебедева, который неторопливо двигался к аптеке. Не извинившись, ротмистер кинулся на Большой проспект и увидел, как от остановки, звякнув колокольчиком, тронулась Конка. Пара лошадок тащила голубой вагончик, оклеенный рекламой универсального средства от запоров. Догнать транспорт с черепашьим ходом для бывшего кавалериста не составило труда. Ротмистр запрыгнул на подножку и влетел внутрь салона. На лавке сидела одинокая дама в вуале. Уронив голову на грудь, она прислонилась к стеклу, из-за которого выглядывал испуганный вожатый Конки. Держа наган наготове, ротмистр подбежал к даме и откинул вуаль. Дама была без сознания.
4: «Ну вот и попалась, мерзавка.

Софья не находила себе места. Время встречи с новой подругой приближалось, а она не знала, что делать. Послушать совет брата или поступить, как хочется. Мучения были столь сильны, а выбор так неприятен, что Софья решила разрубить узел. Она только туда и сразу обратно. Ничего страшного не случится. Софья одела дочек и чуть не бегом добралась до польской кофейни. Ланская уже ждала за столиком с горкой птифуры.

0: Уверяю вас, это какая-то ошибка. Наверняка ошиблись номером и не туда телефонировали.
1: Вы так думаете?
0: Уверена. В крайнем случае угроза предназначалась вашему брату.
1: Но ведь это ужасно.
0: Дорогая, не придавайте значения. Вам следует успокоиться. Ваша нервозность может передаться детям. Я совершенно уверена, что вам ничего не угрожает. У меня хорошо развита интуиция, и я готова в этом поклясться.
1: Вы полагаете?
0: Не сомневайтесь. Мой муж говорит, что у них в сыске и чего только не случается. Это все игры мужчин. Нам до них нет дела.
2: Софья готова была согласиться, но тут заметила, что на пальце подруги нет обручального кольца. Ланская не упустила ее взгляд.
0: Вас удивило, что не ношу обручальное кольцо? В этом нет ничего странного. У нас в Риге современные европейские взгляды на обязанности женщин. Мой муж не ревнует.
3: Как мило. А у нас в Саратове дремучий домострой. Страшно представить, какой бы скандал закатил мне муж, забудь я надеть кольцо.
0: Но ведь ваш брат человек прогрессивных взглядов.
3: Я не знаю, мы так редко разговариваем.
0: Он точно не расследует какое-то опасное дело.
3: Откуда мне знать? Из него ведь слова не вытянешь.
0: Как бы я хотела познакомиться с вашим братом. Он кажется мне таким интересным человеком.
3: Елена, а можно пригласить вас к нам в гости?
0: С радостью принимаю ваше приглашение. Только завтра вечером у меня дела. Давайте послезавтра.
3: Как чудесно. Родион будет рад с вами познакомиться.
0: Охотно верю.
3: А завтра в это же время здесь. Елена, согласна?
0: Ну, конечно, моя милая. София, мы совсем забыли о цели нашей встречи.
3: Это моя вина, заболтала вас.
0: Ну что вы, общение с вами истинное удовольствие.

0: В вагончике Конки Лебедев влил в рот барышни особую жидкость. Она пришла в себя, но была так слаба, что Джуранский не надел ей наручники. Ванзаров попросил вожатого остановить Конку в неположенном месте. Самостоятельно идти барышня не могла. Ротмистру пришлось на руках донести ее до пролетки. Под весом четырех пассажиров лошаденка еле дотащилась до офицерской улицы. И тут Джуранскому снова пришлось нести барышню по лестнице. Ротмистр внес ее в кабинет, Ванзаров закрыл дверь на замок. Арестованная пришла в себя.
1: Как себя чувствуете, мадемуазель Уварова?
2: Какое вам дело?
1: Я ваш искренний поклонник, Надежда Петровна.
2: Вы кто?
1: Разве мы не знакомы? Разве не телефонировали мне?
2: Не знаю, о чем вы.
1: Чиновник сыскной полиции Ванзаров.
2: Не могу сказать, что знакомство мне приятно.
1: Очень жаль. У нас считанные минуты до того, как передадим вас в руки охранки. Будете отвечать за убийство ротмистра Жбачинского и еще два других.
3: Мерзавка. Офицера убила.
1: Ротмистр, нам все известно. Просто любопытно узнать некоторые подробности.
2: Я не убивала Жбачинского, а защищалась. Он стал душить меня шнурком. Под рукой случайно оказались спицы. Ударила не глядя. У меня не оставалось выбора.
1: Допустим, это так. А Марию Ланге тоже случайно засунули в мешок и выбросили на улицу?
2: Я не имею отношения к смерти Маши. Мы были подругами. Ее гибель стала для меня страшным ударом.
1: Скажите, а вы были у Серебрякова вечером 30 декабря, накануне ее смерти?
2: Я пришла к профессору в 6:00, накрыла чай, мы посидели, потом профессору стало нехорошо, я ушла. Мария оставалась с ним. Сказала, что заночует. Она не хотела оставлять профессора одного в таком состоянии. На следующий день я приехала к Серебрякову и застала его в истерике. Он рассказал, что Марию утром нашли на улице. Профессор не знал, как это случилось. Он выпил лекарство и лег

0: спать. Выйдя из дома, я заметила ваших филеров и избавилась от них.
1: Вот живая мерзавка.
2: Ротмистер, прошу вас выйти.
3: Слушаюсь.
2: Кто мог убить Марию Ланге?
0: Представить не могу. Маша была несчастным, безобидным существом. Профессор любил ее как дочь.
4: Неужели любил?
2: Господин Лебедев.
4: Простите, простите, друг мой, не выгоняйте.
2: Мадемуазель Варова, даже если вы не убивали Марию Ланге, на вас смерть Серебрякова.
0: Не говорите глупости. Мне конец и скрывать нечего. Утром 2 января я пошла к профессору, чтобы обсудить с ним похороны Марии. Проходя по Тучковой набережной, случайно заметила, как пристав грузит в пролетку человека в нижнем белье. Мне показалось, что это профессор. Я закуталась платком, вбежала в полицейский участок и увидела его бездыханное тело. Все поняла и убежала.
2: Если не вы убили Марию Ланге и профессора, то остается ваша подруга, Ольга Валевская или Елена Савская. У нее много имен?
0: Откуда вы знаете?
2: Я даже знаю, что Валевская такой же агент охранки, как и вы.
0: Ольга? Нет, не может быть.
2: Аполлон Григорьевич, сожалею, мадемуазель Варова, но это правда.
0: Ольга не могла их убить. Это абсурд. Из участка я поехала к ней и все рассказала. Ольга пришла в ужас, буквально не знала, что делать.
2: Но ведь это она вынесла из квартиры профессора все бумаги и вырвала листы из его записной книжки.
0: Нет, конечно, нет. Какая записная книжка?
2: У вас были ключи от квартиры Серебрякова?
0: Профессор никому их не давал, только Маше.
2: Трудно поверить в невинность Ольги Валевской, как и вашу. В номере гостиницы «Эрмитаж», представившись Барбарой и Еленой Савскими, опоили сомой сотрудника английского посольства, господина Брауна, затем банкира, Эдуарда Свиера, затем Ричарда Эпсворта. Двое из них мертвы. Мистер Браун смертельно болен. Да и вам сома не слишком помогла.
0: Я не знаю никакого Брауна и прочих господ.
2: Пусть остается на вашей совести. Дело-то в том, Надежда, что профессор был еще некоторое время жив. За секунду до кончины он обвинил именно вас, сказал буквально. Что же ты наделала, Надежда?
4: Я свидетель.
0: Это полная глупость.
2: Кто оставил записку в Эрмитаже, что чемоданы изымают с сыскной полиции?
0: Это Ольга придумала шутку.
2: Кто приезжал на дачу профессора? Кого вчера промахнулся ротмистр?
0: Не мучайте вы меня.
2: Простите, понимаю, что на даче искали запасы нектара богов. Все, что было, потратили на британских подданных и себе не оставили.
0: Не говорите о вещах, смысл которых не понимаете.
2: Неужели? Что же сложного в наркотическом веществе?
0: Сома – самый величайший бог из всех богов. Он пришел, чтобы дать людям счастье.
2: Расскажите нам с господином Лебедевым про этого бога.
0: Хорошо. Я расскажу вам.

0: София старалась слушать и запоминать. Дома, в Саратове, она заходила на кухню посмотреть, как готовит кухарка. Теперь ей предстояло самой встать у плиты. Ланская подробно рассказала, как приготовить говядину по-бенгальски, чтобы получилось вкусно и мясо не подгорело.
1: А теперь главное. Как только мясо немного остынет после печи, нарежьте и каждый кусок посыпьте специями бенгальской смеси. Так, чтобы каждый кусочек впитал ароматы трав. Уверяю вас, ваш брат пальчики оближет.
2: Постараюсь ничего не забыть. А детям можно такое мясо со специями?
1: Детям можно. Вот, держите мой маленький подарок.
0: Ланская положила на столик плотный фунтик оберточной бумаги. От него исходил сильный и приятный запах. Софья взяла фунтик как драгоценность.
2: Это бенгальская смесь?
1: Не жалейте. Весь фунтик. Если понравится, дам вам еще.
2: Елена, как я вам благодарна.
1: Какие пустяки, дорогая София. Главное, посыпьте смесь от души.
2: Сделаю, как вы сказали.
1: Надеюсь, что ваш праздничный крещенский ужин удастся.
2: Не могу дождаться, когда начну готовить.
1: Ну, дорогая, мы чудесно провели время. У вас очаровательные дочки. А мне пора.
2: Непременно приходите завтра.
1: Непременно приду.

0: Уварова попросила воды. Мадзаров налил полный стакан. Она сделала глоток и больше не смогла. Ей стало хуже. Лебедев предложил выпить его микстуру, но она отказалась и привалилась на спинку стула.
1: Следить за профессором мне поручил Жбачинский. Когда я познакомилась с Серебряковым, то поняла, что это великий человек. Чтобы его не выдать, стала водить за нос охранку.
2: Жбачинский разоблачил ваш обман?
1: Это уже не важно. Недели три назад Серебряков собрал нас у себя. В его кабинете был накрыт чай на четверых. И глухонемую кухарку он выгнал из комнаты. Профессор был в торжественном настроении.
3: Друзья мои! Больше не надо метать бомбы и идти на каторгу. Мы сметем монархию, сметем христианство. Мы дадим народу новую веру. Вот новый Бог и реальное чудо. Это Бог Сомма.
1: Он показал хрустальный флакончик, в котором виднелась зеленоватая жидкость. Ольга спросила, что это такое.
3: В древнем ведическом культе существовал бог Сомма. Это поистине великий, нет, величайший бог. Арии считали его царем мира, богом над всеми богами, господином неба и первым творцом. Он создал небо и землю, он владыка и творец всего сущего. Он самец и самка, он бык и космический эрос. Он заставляет сиять солнце, приносит богатство, дает счастье, жизненную силу, приходит на помощь и побеждает болезни. Он бог олицетворения луны. Он создал нектар богов. Я расшифровал секрет божественного напитка. Он перед вами.
1: Я и Мария Ланге слушали с интересом. Но Ольга Валевская не скрывала своих сомнений.
4: Какое отношение индийский бог имеет к освобождению России? Хотите заставить мужика поклоняться Луне? У вас мало шансов. Нашему мужику до Луны дела нет. В лучшем случае на Луну воют волки.
1: После ее слов и мне показалась странная идея профессора. Однако Серебряков пришел в большое возбуждение.
3: Люди, испив пива или вина с Сомой, ощутят порыв счастья. Они захотят получать его вновь и вновь. И тогда появимся мы. Толпы паломников потекут в новые храмы бога Сомы, в которых им дадут заветный глоток и божественный огонь радости. Мы дадим России новый путь. Монархия склонит колени перед Сомой. Народ будет свободен.
1: Профессор вошел в выступление. Его лицо горело. По щекам текли слезы. Он свято уверовал в свое предназначение.
2: Ну и чем закончилось представление нового бога?
1: Профессор обещал, что скоро мы познаем Сому.
2: Когда это случилось?
1: Несколько дней назад.
2: И каковы были последствия?
1: С профессором и Марией творилось что-то неладное. Только Ольга чувствовала себя хорошо.
2: А вы? Вы как себя чувствовали?
1: Поначалу справлялась. Последние дни было тяжело.
2: Откуда на теле Марии Ланге появился пентакль?
1: Откуда пентакль у Маши? Я не знаю. Профессор сказал, что новой вере нужен новый символ. И это будет пентакль Фауста. Пятиконечная звезда. Символ прихода в мир нового бога.
2: Благодарю, что посвятили нас.
5: Голубушка, профессор рассказал, как он сделал сому?
1: Если бы и знала, то вам не сказала. Серебряков говорил, что рецепт так прост, что сому можно изготовить на каждой кухне. Он собирался потом открыть его для всех, но не раньше, чем сома свергнет монархию.
2: И на том спасибо. У меня последний вопрос. Где найти Ольгу Валевскую?
1: А этого вы от меня не узнаете. Хоть пытайте.
2: Пытки не наш метод. Барышня, дайте 2:35.
6: Полковник Герасимов у аппарата. Слушаю. Кто говорит?
2: Господин полковник, она у нас.
6: Выезжаю немедленно.

0: Допросив Уварову, Ванзаров нарушил прямое указание полковника Герасимова. Он был уверен, полковник обязательно ее спросит, и она из упрямства ничего не расскажет об этом, хотя риск был. Ванзаров рисковал потому, что не мог отдать свидетеля, не узнав правды. Начальник охранки прибыл вместе с ротмистром Модлем так быстро, будто находился поблизости от сыска. Он стал напротив Уваровой и рассматривал ее, как изучают редкого зверя.
1: О, матерый ищейк пожаловал.
2: Что с ней?
3: Последствия сильного наркотического опьянения.
2: Вот в чем дело. Посторонних прошу выйти.
4: Аполлон Григорьевич, подождите, пожалуйста, в приемном отделении.
3: Как вам будет угодно.
2: Где нашли?
0: Ванзаров доложил о визите в Черную башню, поисках в аптеке Пеля и героическом беге ротмистра Джуранского за конкой.
2: Блестящий результат, господин Ванзаров. Допросили?
4: Она еле жива. Какие допросы?
2: Ничего, у нас быстро поправится. Встать!
0: Опираясь на спинку стула, Уварова кое-как поднялась и старалась держаться прямо перед начальником охранки. Ее пошатывало.
1: Думаешь остановить борьбу народа за свободу? Скоро ты узнаешь, как ошибался палач.
2: Хотите прочитать революционную речь? Предоставлю вам для этого одиночную камеру. Пошла вперед.
1: Отмщение близится. Будь ты проклят!
0: Все случилось мгновенно. В руке Уваровой блеснуло лезвие финки. Она замахнулась так, чтобы нанести удар в грудь полковника. На долю секунды ее опередил Модель.
2: Ротмистр, зачем?
0: В кабинет ворвался Джуранский. Он держал наган, но не мог понять, в кого стрелять. Однако готов был нажать на курок в любую секунду.
5: Журанский!
4: Смирно!
6: Слушаюсь.
0: За ним виднелся встревоженный Лебедев и чиновники сыска. Герасимов опустился перед телом и прикоснулся к шее Уваровой. Пульса не было.
2: Конец надежде.
4: Господа, все в порядке. Прошу разойтись.

0: Тело Уваровой вынесли. Полковник Герасимов остался с Ванзаровым наедине. В коридоре около плотно закрытой двери караулил Модль, чтобы излишне любопытные чиновники сыска не подслушали разговор начальника охранки.
1: «Приношу извинения, Родион Георгиевич, за поспешность моего сотрудника».
2: «Это необходимость».
1: «Нет, я бы справился».
2: «Изменить ничего нельзя».
1: «К сожалению. Я осведомлен о вашем отношении к некоторым методам нашей работы».
2: «Это не мое дело».
1: «Теперь ваше. Вы слишком глубоко погрузились в вопросы, которые не вас касаются».
2: «Я не выбирал».
1: «Понимаю. А потому должен кое-что вам пояснить. Ротмистр Жбачинский совершил фатальную ошибку, за что поплатился. Надежда Уварова совсем не тот человек, за кого себя выдавала».
2: «Кто она?»
1: «Мы проверили, и, к сожалению, слишком поздно. Ее настоящее имя — Фаина Бронштейн. Она член боевой организации эсеров. Эти молодчики, отъявленные убийцы, поставили задачу уничтожить высших чиновников империи. Судя по всему, у барышни было задание внедриться к нам, чтобы выявить агентов. Жбачинский по глупости преподнес ей подарок куда больший — профессора Серебрякова и его малопонятное изобретение».
2: «Это многое объясняет».
1: «Что именно?»
2: «Уварова с легкостью ушла от Филера, смерть Эдуарда Сивьера, Ричарда Эпсворта и отравление Денниса Брауна может быть частью боевой задачи».
1: «Возможно. Ситуация чрезвычайно серьезная. Любой ценой надо найти и обезвредить Болевскую».
2: «Обезвредить?»
1: «Теперь она опасна, как никогда. И нам неизвестны ее настоящие цели».
2: «Искать ее по курительным салонам опия бесполезно».
1: «Почему?» «Как раз хотел предложить».
2: «Болевская наверняка не принимала сому. Она слишком умна».
1: «И тем опасна».
2: «Предположу, что с угрозой телефонировала мне она».
1: «Как поймаете, разрешаю ее спросить только об этом».
2: «Благодарю».
1: «Только найти ее надо как можно быстрее».
2: «Разрешите ответить, господин Герасимов?»
1: «Вы здесь хозяин, господин Ванзаров?»
2: «Ванзаров у аппарата, слушаю. Кто говорит?»

0: В эфире радио «Рамсес», программа «Театр с доставкой на дом».
1: Антон Чиж, «Нектар богов». Сериал по мотивам романов «Божественный яд» и «Пять капель смерти». 7-я серия. Краткое содержание 6-й серии. Ванзаров подозревает, что Елена Савская или Надежда Уварова принимали сому. Они могут болеть так же, как болеет Денис Браун. Запас сомы у них кончился, заменить может только опий. Где продают опий подпольно, неизвестно. Лебедев приглашает на встречу Веру Герцак, которая называет Ванзарову «тайный курительный салон «Черная башня». Приехав в салон, Ванзаров обнаруживает, что Уварова была, но не получила опия и отправилась в аптеку Пеля. В аптеке ее нет, но провизор видел, как она пошла на остановку Конки. Ротмистр Джуранский догоняет вагончик Конки и находит Уварову без сознания. Лебедев приводит Уварову в чувство. Ванзаров обвиняет ее в убийстве Марии Ланги и профессора Серебрякова. Уварова говорит, что не убивала их. Она рассказывает, что Серебряков собрался уничтожить монархию и религию приходом нового бога Сомы. Для этого народ должен получить хотя бы по капле нектара богов. Ванзаров сообщает полковнику Герасимову, что задержал Уварову. Герасимов прибывает в сыск с ротмистром Модлем. Увидев полковника, Уварова бросается на него с ножом. Модль стреляет и убивает ее. Герасимов сообщает Ванзарову, что Уварова на самом деле член боевой организации эсеров Фаина Бранштейн.

0: Разрешите ответить, господин Герасимов.
1: Вы здесь хозяин, господин Ванзаров?
0: Ванзаров у аппарата, слушаю. Кто говорит?
2: Добрый день, господин Ванзаров.
0: Кто это?
2: Разрешите представиться. Мятлин. Имею честь служить дворецким у господина Брауна, секретаря британского посольства.
0: Что-то случилось с господином Брауном?
2: Благодарение Богу, нет. Господин Браун настоятельно просит приехать к нему. У него чрезвычайно важное сообщение.
0: Господин Браун может подойти к аппарату?
2: Боюсь, что нет. У него была бессонная ночь, мучился болями. Теперь заснул. Очень просил вас прибыть. Могу надеяться?
0: Постараюсь быть.
3: Зачем тратить время на капризы этого Брауна? Надо срочно искать Валевскую, пока она не натворила дел.
0: Возможно, Браун узнал, где ее найти.
3: Отомстить хочет?
0: Скорее отправить Валевскую на виселицу.
3: Хорошо, езжайте. Любую новость сообщайте немедленно.

0: Ванзаров приехал на первую линию Васильевского острова. Браун снимал квартиру на втором этаже большого дома, невдалеке от дома Серебрякова. Дверь открыл Мятлин. Он старательно копировал манеры британских дворецких, что казалось не слишком убедительной пародией.
1: «Господин Ванзаров, рад приветствовать в доме секретаря британского посольства господина Брауна».
2: «Благодарю. Ваш хозяин уже проснулся?»
1: «К сожалению, спит».
2: «Так разбудите, если он хочет меня видеть».
1: «Не могу тревожить господина Брауна после такой ночи».
2: «Предлагаете мне подождать, пока он проснется, что ли?»
1: «Вам оставлено письмо, господин Ванзаров. Прошу в гостиную. Желаете чаю, кофе, виски?»
0: Ванзаров отказался от угощения, снял пальто, повесил его рядом со стареньким женским платком и прошел в гостиную, обставленную новой мебелью. В обстановке квартиры английского дипломата не было роскоши. Зато на стенах висело множество фотографий спортивных побед Брауна. Ванзаров пригляделся и заметил на одном из снимков рядом с Брауном профессора Серебрякова. Рядом с ним силуэт дамы в вуале, сильно похожий на Елену Савскую. Снимок недавний, декабрьского турнира. Фотографии невесты дипломата Ванзаров не заметил.
1: «Письмо от господина Брауна».
0: Ванзаров взял с серебряного подноса незаклеенный конверт без подписи и вынул сложенный листок. Почерк был бисерный, почти женский. Браун старательно выводил русские буквы. Он писал:
3: «Дорогой господин Ванзаров, приношу вам свои извинения за то, что не могу поговорить с вами лично. Моя болезнь оставляет мало шансов. Сегодня утром мне телефонировал клерк из Сибирский банк. Он сообщил, что в 10 утра к ним в банк пришла некая особа и предъявила чек на всю сумму, хранящуюся на моем счету. Я попросил клерк задержать выдачу денег до завтрашнего утра. Он согласился, хотя дама очень настаивала. Клерк не смог описать даму, лицо ее покрывало черная вуаль. Должен признаться, что во время нашего разговора я не упомянул важный факт. Елена Савска показала чек с моей подписью на 10 тысяч рублей. Елена угрожала, что заберет деньги в том случае, если я сообщу в русскую полицию. Вероятно, она проследила нашу встречу в «Медведь» и провела угрозу в исполнение. Умоляю вас спасти мои деньги, чтобы после моей смерти они обеспечили моих бедных родителей».
1: «Господин Ванзаров, велено вернуть письмо после прочтения».
2: «Да-да, конечно».
4: «Господин Ванзаров, куда же вы? Верните письмо! Что за манеры?»

0: Ванзаров успел в Сибирский банк перед закрытием и потребовал встречи с директором. Его проводили в кабинет к господину Лунцу. Директор оказался милейшим и радушным человеком. Так обрадовался визиту сыскной полиции, что вытирал пот со лба.
1: Чем могу помочь, господин Ванзаров? Желаете открыть накопительный счет?
2: С моим жалованием копить нечего. У меня иной вопрос. 2 или 3 дня назад некая дама сняла со счета покойного Эдуарда Сивьера крупную сумму. Это так?
1: Ну, такие сведения о клиентах мы не можем разглашать.
2: У нее был чек с подписью господина Сивьера.
1: Ну, небрежным образом со счета не ушло ни копейки.
2: Чек был безымянный на получателя?
1: Ну, ведь это законно, не так ли? Не желайте коньяку. У меня шустовский, отменный.
2: Деньги выдали, а жаловаться некому.
1: Брат господина Сивьера, Роберт Сивьер, отнесся с пониманием. Подпись его брата Эдуарда сомнений не вызвала. Что же касается суммы, то...
2: Выдали неизвестной даме 10 тысяч?
1: 50.
2: Немалый куш. Клерк, выдававший деньги, может описать даму?
0: Лунц вспомнил, как приказал выдавать очаровательной незнакомке 50 тысяч рублей, как искал шляпную коробку, чтобы поместились ассигнации, и как умолял даму о свидании.
1: Боюсь, что нет. У нее была густая вуаль.
2: Тем не менее, она показалась вам очаровательной или обворожительной?
1: Ну, почему же? Просто милая дама. Я смотрел на чек, а не на нее.
2: В таком случае, завтра будет шанс познакомиться с ней поближе.
1: Но я не желаю ее видеть.
2: Откажете даме, которая придет с новым чеком?
1: Нет, конечно, нет.
2: Тем более, сегодня она чуть не получила у вас 10 тысяч со счета секретаря британского посольства.
1: Боже мой, ну что же теперь делать?
2: Готовиться к завтрашнему визиту.
1: Все что угодно, господин Ванзаров.

0: Отдав Джуранскому приказ отобрать на завтра лучших агентов для засады, Ванзаров обнаружил, что сегодня дел больше нет. Он может вернуться к сестре и племянницам, тем более на календаре 7 января, праздник Крещения. Забежав в кондитерскую, Ванзаров прихватил пирожных для праздничного ужина и был дома уже в 8 вечера. В прихожей витал аромат мясного блюда.
1: Сестрица, что за волшебные запахи?
2: Я же обещала приготовить вкусное.
1: Неужели ростбиф?
2: Лучше. Говядина по-бенгальски.
1: Невероятно. Тебе удалось меня сразить. Откуда такие кулинарные познания?
2: Я познакомилась с чудесной женщиной, Еленой Павловной Ланской. А она, кстати, жена начальника сыскной полиции Риги. От нее я узнала рецепт и получила набор бенгальских пряностей для мяса.
1: Ты путаешь, сестрица. В Риге нет сыскной полиции.
2: Нет, есть.
1: Ну хорошо, пойдем за стол. Ужасно голоден.
0: В столовой был накрыт праздничный стол. Софья постаралась. Почетное место занимало блюдо с нарезанным мясом. Каждый кусок был густо посыпан пряностями, от которых исходил сильный аромат. Ванзаров расцеловал племяшек, сел во главе стола и подставил тарелку. София положила ему 2 лучших куска мяса в специях.
1: Аромат удивительный. Хотя говядина по-бенгальски звучит странно. Бенгалия находится в Индии, а в Индии корова – священное животное. Его не едят.
2: Родион, не порти праздничный вечер. Давайте ужинать. Налей мне красного вина.
3: Мам, я не хочу мяса.
4: Я тоже не хочу мяса. Я хочу пирожное.
2: Съедите по кусочку мяса и получите по пирожному, который принес дядя Родион. Ну, братец, я рада, что ты с нами за праздничным столом. За что выпьем?
0: Ванзаров держал бокал в руке. Аромат специй был слишком сильным. Ему в голову пришла странная мысль.
1: Прости, сестрица, а где вы познакомились с Еленой Ланской?
2: В мясном магазине, случайно. Но сразу увидели родственные души. Чудесно пообщались в кофейне вчера и сегодня. Она подарила мне специи. Елена такая милая, что я пригласила ее к нам в воскресенье 9 января. Завтра мы снова с ней встретимся в польской кофейной.
0: Ванзаров не стал упрекать сестру, что она не послушалась и сегодня вышла из дома. Он вынул снимок Серебрякова.
1: Взгляни, сестрица, здесь нет случайно твоей знакомой?
2: Ой, да вот же Елена Павловна. Какая забавная фотография. Они что, что звезду пальцами показывают?
0: Племянницы тыкали вилками в кусочки, обсыпанные пряностями. Стол большой, до них не дотянуться. Выбора не оставалось. Ванзаров со всей силы дернул скатерть.
5: Замри!
0: Тарелки с мясом полетели на пол.
2: Родион, ты с ума сошел?

0: Рядом с высокими куполами церкви Петербургской пересылочной тюрьмы остановились сани, из которых выпрыгнула стройная пассажирка. Она дала извозчику медики и направилась к боковому входу в храм, через который ходили служки и священники. Лицо дамы покрывала глухая вуаль.
1: Здравствуйте, батюшка. Я не поздно?
2: Оленька, как я рад вас видеть. Заходите, пожалуйста, у меня натоплено.
0: Священник Георгий Гапон с грехом пополам окончил Полтавскую духовную семинарию и кое-как получил степень кандидата богословия в духовной академии, но разговаривать с народом умел. На вечерах с чаем и конфетами, проводимых собранием русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга, люди с упоением слушали речи молодого красивого священника. Его глаза горели огнем, слова несли надежду, что беспросветной жизни скоро придет конец.
2: На улице крещенский мороз. Давайте, Оленька, чаю выпьем.
1: Благодарю. Что вы, батюшка, не веселы?
2: Такая каша заварилась. Уволили одного пьяницу, ну, Сергунина. А он оказался из нашего собрания. Ну, за него заступились, выдвинули хозяину требования. Ну, и пошло, поехало. Забастовка. К Путиловскому заводу другие присоединились. В общем, большая заваруха. И так это не вовремя. Вот что теперь государь подумает о моих стараниях?
1: Революция не бывает по расписанию. Она приходит тогда, когда у народа кончается терпение. Тогда народ берет то, что у него отняли.
2: Оленька, что ты?
1: Это я вспомнила цитату Робеспьера про французскую революцию.
2: А, вот оно что. А я уж подумал, что вы связались с этими смутьянами, социалами, революционерами.
1: Что вы, батюшка? А я наследство получила. Позвольте пожертвовать на ваши кружки рабочих. 5000 рублей.
2: Оленька, это просто чудо. А то ведь от господина градоначальника денег не дождешься. Одни обещания.
1: Батюшка, кажется, дверь скрипнула.
2: А, пойду гляну.
0: Гапон вышел из комнаты. Валевская достала из сумочки флакончик, заполненный наполовину зеленой жидкостью, и капнула в чашку священника.
2: Нет, дверь на замке.
1: Простите, показалось. Давайте чай пить. Молока вам налью?
2: Да, спасибо, спасибо. Какой чай получился вкусный.
1: Очень вкусный.
0: Священник допил чашку и уронил руки на стол. Его зрачки расширились, лоб покрылся испариной, тонкие пальцы мелко задрожали. Барышня помахала ладошкой у него перед глазами. Священник не реагировал.
1: Ты видишь?
2: Я вижу прекрасный мир.
1: С тобой говорит Бог счастья.
2: Я слышу тебя.
1: Ты исполнишь мою волю, как свою.
2: О, да. Я подчиняюсь гласу твоему.
1: Ты поведешь народ к царю.
2: Да. Да, я исполню.
0: Гапон обмяк, голова его ударилась о стол.
2: Что это? Что это было?
1: Что, батюшка?
2: Мне показалось. Показалось, что со мной разговаривал...
1: Да? Что случилось, батюшка? На вас лица нет.
2: Ничего, Оленька, ничего, не беспокойся. Я теперь знаю. Я знаю, что мне делать.
1: Вы меня пугаете.
2: Пришел день. Пробил великий час. Завтра. Нет. В воскресенье, 9 января, я поведу рабочих к Зимнему дворцу. Царь меня примет. Я попрошу его быть милостивым к своему народу и дать ему счастье, ради которого он и поставлен на земле. Царь добрый и мудрый, он все поймет и простит.
1: А если нет?
2: Если царь услышит наши мольбы, Я выйду к народу и махну белым платком, и будет мир и согласие. А если откажет, я выйду на площадь и махну красным, и будет бунт.

0: Лебедев примчался с походным чемоданчиком. Проверив бенгальскую смесь, он нашел среди специй сильнейший яд. Когда София поняла, что своими руками чуть не отравила детей, брата и себя, с ней случилась истерика. Через час, когда подействовала третья порция успокоительных капель, Ванзаров уложил сестру на диване в гостиной, а племянниц в спальне.
1: Какая изумительная наглость — смешать специи с цианистым калием. Боюсь представить, что бы случилось, отведай ваша семья этого мяса.
2: Угрозу привели в исполнение.
1: Какую угрозу, друг мой?
2: Мне телефонировали 3 раза. Первый молчали в трубку, второй приказали отказаться от расследования, а третий раз ответила Софья. Ее предупредили, что погибнет она и дети.
1: Мадмуазель Елена Савская просто не знает жалости.
2: Сестре назвалась Еленой Ланской. Теперь точно знаем, что она не принимала сумму.
1: Почему?
2: Действует хладнокровно, спокойно и расчетливо. Меня тревожит иное.
1: Где ее найти?
2: Не так важно, сама попадет в ловушку. Другое странно. Помните, что квартира Серебрякова была заперта?
1: Невозможно забыть, как вы взломали замок ногтем.
2: Значит, тот, кто убил профессора, имел ключ от квартиры, дотащил Серебрякова к проруби, утопил и вернулся назад, чтобы собрать бумаги.
1: Проще простого. Забрал ключ у профессора?
2: Нет, человек вошел в квартиру ночью, когда профессор находился под действием нектара богов. К тому же ключ был в шубе Серебрякова.
1: А, и кто это мог быть?
2: Я думал, что профессора отнес на руках кто-то физически сильный. Но теперь можно предположить, что Серебряков дошел сам.
1: Ну, думаю, что такое возможно. Сома подавляет волю.
2: То есть профессору могли приказать идти, и он бы пошел к проруби?
1: Вполне допускаю. Бессознательное состояние. По вскрытию можно заключить, что профессор ничего не ел неделю. Буквально пропитался сомой. Стоило ему выпить хоть немного сомы, и он становился послушной игрушкой. Кстати, Ванзаров, не нашел некролога на пивного магната Ричарда Эбсфорта?
2: Его нет?
1: В газетах ничего. Нарочно проверил с 1 января. Ну, если только родные не стали печатать.
2: Не может быть.
1: Да, почти невероятно.
2: Выходит, что Браун ошибся из-за болезни? Ричард Эбсфорд жив?
1: Хотите навестить и узнать про его здоровье?
2: Поймаем мадемуазель Валевскую Ланскую-Савскую, спросим у нее. Заодно узнаем, откуда она телефонировала по ночам.
1: Не вижу сложности. Например, из гостиницы.
2: Гостиница не годится.
1: Это почему же?
2: Телефонный аппарат стоит у стойки портье. Даже если портье отослать, может, кто-то услышит. Нужно помещение, в котором безопасно.
1: Ну, как поймаете мадам-отравительницу, спросите.
2: Непременно спросим. Аполлон Григорьевич, а рождение гермафродитов как-то учитывается?
1: Обязательно. Хотите проверить рождение Марии Ланге?
2: А вас не затруднит?
1: Самому интересно. Судя по возрасту бедняжки, надо искать...
2: Лет 20-25 назад. Ванзаров у аппарата, слушаю. Кто говорит?
3: Что ты решил?
2: Поймаю вас, и вы ответите перед судом за все преступления.
3: Тебе конец, Ванзаров.

0: Утром 8 января в городе началась всеобщая забастовка. Но банки еще работали. Накануне Курочкин и Джуранский изучили расположение входов и выходов из операционного зала Сибирского банка. У каждого были поставлены агенты в штатском. Другие агенты изображали посетителей, стояли у окошек, писали бумаги за большими столами в центре зала. Джуранский прятался за колонной. Ванзарову находиться в зале было нельзя. Он сидел в кабинете директора Лунца. Без четверти 10 появилась стройная дама в серой перелине и меховой шапочке. Лицо дамы укутывала глухая вуаль. Ни один служащий и посетитель банка не обратил на нее внимания. Мужчины занимались бумагами. Даму это насторожило. Подождав и не заметив ничего подозрительного, она подошла к окошку.
1: «Добрый день, мадам. Чем могу служить?»
2: «У меня заказаны деньги по чеку на сегодня».
1: «Сию минутку. Все верно. Деньги подготовлены. 10 000. Извольте получить в кассе».
2: «Благодарю вас».
0: Дама не спеша пошла через зал к окошку кассы. Мужчины по-прежнему не обращали на нее внимания. Никто головы не повернул. Слишком заняты делами. Она остановилась и вдруг повернула назад. Дорогу ей преградили господа, изображавшие клиентов. Даму крепко взяли под руки.
2: «В чем дело?»
0: Курочкин вырвал сумочку у нее из рук.
2: «По какому праву? Я буду жаловаться».
3: «Попрошу не шуметь, госпожа Валевская. Или как вас на самом деле?»
2: «Это беззаконие! Отпустите немедленно!»
3: «Вы задержаны сыскной полицией».
2: «Спасите! Убивают! Сейчас. Помогите!»
3: «Сейчас поможем. Ведем задержанную к господину Ванзарову».

0: Агенты подтолкнули даму в вуале. Она уперлась каблуками в пол, вдруг обмякла, повиснув на их руках. Женщина потеряла сознание. Растерянные агенты смотрели на Курочкина.
1: Ах ты, незадача. Найдите нашатыря и...
0: Крепкие мужчины осторожно опустили барышню на мраморные плиты зала. Кто-то снял пиджак и положил ей под голову. Курочкин хотел спросить Журанского, как поступать, но ротмистр отправился за Ванзаровым. На секунду Курочкин отвернулся, а когда глянул, в лицо ему целился дамский браунинг. Пуля попала Курочкину в плечо. Он пошатнулся и упал. Двумя выстрелами дама свалила агентов, которые ее взяли. Она вскочила и наставила оружие. Агенты в зале пригнулись. Дама побежала, стреляя на ходу, не целясь. Пули попадали в стекла, осыпая агентов и клерков градом осколочков. Никто не бросился в погоню. Она стремительно исчезла за входными дверями.
2: Ах ты, зараза!
0: Ванзаров услышал выстрелы издалека. Вбежал в зал и увидел картину, которой не могло быть. На полу в предсмертной агонии корчился филер. Пуля попала ему в горло. Другой филер стоял на коленях, держась за бок. Около них лежал Курочкин. Остальные агенты оцепенели, не решаясь двинуться с места. Зал был засыпан осколками стекла. Словно разбилась надежда поймать Валевскую. Разгром был полный. Ванзаров никогда не испытывал подобного унижения. Барышня перестреляла лучших агентов, как куропаток.
3: Где? Где она?
2: Скрылась.
3: Ротмистр, назад! Смирно! Но почему? Почему?
4: Ее не догоните. Стрелять на Невском не стоит.
3: Это моя вина, господин Ванзаров. Отлучился за вами, чтобы доложить о победе, и вот что вышло.
4: Спокойно, ротмистр.
3: Не могу, наших револьверов не было. Перестраховались на всякий случай, чтоб живой брать. Хоть бы сам пристрелил гадину.
4: Хорошо, что она осталась жива.
3: Ну как же?
4: Мертвая она бесполезна. А так остается шанс ее взять.
3: Ну какой еще шанс?
4: Ротмистр, придите в себя. Вы офицер, а не барышня.
3: Так точно. Прошу прощения.
4: Есть шанс поквитаться. Маленький, но есть.

0: Сестру не пришлось уговаривать. София согласилась помочь сразу. Ванзаров объяснил, как она должна себя вести и что говорить. Скорее всего, Елена Ланская не придет, но попробовать надо. Расчет был на то, что по дерзости характера Ланская захочет убедиться, что семья Ванзарова погибла. Ровно в полдень, в час обычных встреч, София сидела за тем столиком польской кофейной, которую выбирала ее подруга. Перед ней стояла чашка шоколада и горка патиссеров. Ни к шоколаду, ни к пирожным она не прикоснулась. Вот, София не заметила, откуда появилась мадам Ланская.
1: София, дорогая, как я рада вас видеть.
2: Дорогая Елена, какое счастье, что пришли.
1: Да на вас лица нет. Что случилось?
2: Это моя вина. Елена, вы присядете?
1: Ну, конечно, дорогая. Так что же случилось?
2: Я приготовила мясо по вашему рецепту. На первое приготовила рыбу. Видно, что-то перепутала. Мои девочки отравились. К счастью, у нас в гостях был доктор Лебедев. Он сделал промывание, и теперь им ничего не угрожает.
1: Какой ужас. А что ваш брат?
2: О, Родиону все нипочем. Говорит, что водка все лечит.
1: Неужели?
2: Я ужасно перед вами виновата. До мяса мы не добрались, оно остыло, и пришлось его выпросить.
1: Ничего страшного. Я дам еще бенгальской смеси.
2: Я рассказала брату о вас, он горит желанием познакомиться.
1: И я жду, не дождусь с ним познакомиться.
2: Правда? А вот и он.
1: Где?
3: Ротмистр, ну разве можно бить даму в лицо прямым правом?
4: Дам нельзя. А эту можно.
3: Возможно, вы правы. В обмороке не постреляешь.
4: Это за Курочкина и всех наших. А вы говорите, в сыске кулаки не нужны.
3: Иногда нужны.
4: Так точно.
3: Кажется, вы любите носить барышень на руках. Так несите и эту, в пролетку.
4: Слушаю. Не скажу, что приятно.
3: Не забудьте проверить ее карманы и сумочку.
4: Не сомневайтесь, господин Ванзаров.
2: Ты поймал эту змею?
3: Это ты поймала, сестрица. Преклоняюсь пред твоим мужеством. Горжусь, что у меня такая сестра.
2: Теперь нам точно ничего не угрожает.
3: Теперь точно.
2: Расскажу в Саратове. Не поверят.

0: Пока извозчик вез на офицерскую, Валевская не успела прийти в себя. Удар Журанского отправил ее в глубокий нокаут. Ванзаров смотрел на обессиленную женщину и вдруг понял, что не испытывает к ней ненависти. Только одно желание. Он должен узнать, должен докопаться до истины. Авось опять пронесет. В редикюле Ванзаров не нашел флакончика с зеленой жидкостью, о котором рассказывала сестра, только запасная обойма к Браунингу и пачка сотенных купюр. Ротмистр внес Валевскую в кабинет Ванзарова, усадил на стул и дал понюхать на шатыря. Валевская вздрогнула и открыла глаза.
1: Сатрапы.
0: Она попыталась поднять руку, но оказалось, что руки скованы наручниками.
1: Уже кандалы?
2: Бить женщину — верх неприличия. Но ваш Браунинг не оставил нам выбора. Вам дать воды или принести льда?
1: От ищейки охранки ничего не приму.
2: Вам прекрасно известно, что мы не охранка, а сыск. Как предпочитаете к вам обращаться? Ольга Валевская, Елена Савская или Елена Ланская? Или агент охранного отделения «Азирис»?
1: Погляжу. Много знаете?
2: Практически все. Так как вас величать?
1: Погибать так с честью. Меня зовут Хелен Заславская. Я полька и горжусь этим. Ни о чем не жалею, ни в чем не буду раскаиваться. Я сражаюсь ради свободы моей униженной родины. Жалею только об одном, слишком мало успела сделать, чтобы нанести смертельную рану вашей империи. Я вам ничего не скажу, хоть пытайте.
3: Ох ты какая.
2: Ротмистр, пани Заславская, у нас не охранка, пытки не используем. Хотел с вами побеседовать напоследок.
1: Говорить нам не о чем.
2: Просто скажите, зачем убили Марию Ланге и профессора Серебрякова? Расстрел банки мы видели собственными глазами. Что же касается отравления Денниса Брауна и скоропостижной кончины Эдуарда Сивиера...
1: Я их не убивала.
2: Кого именно?
1: Дайте воды.
2: Прошу вас.
1: Благодарю.
2: Если не вы совершили преступление, то это дело рук Надежды Уваровой, или вернее Барбары Савской, то есть... Фаина Бронштейн.
1: Фаина у вас?
2: Она пыталась зарезать полицейского. Ее застрелили.
1: Каждый платит свою цену за свободу. Профессор был сумасшедшим, но увлеченным человеком. А Мария – просто безобидное существо. Убить их было бы большим грехом.
2: То есть их убила Фаина?
1: Больше некому. Вечером 31 декабря я застала Серебрякова в глубочайшей истерике. Он сказал, что Мария погибла, и не представлял, как это могло случиться. Накануне вечером профессор рано лег спать, и Фаина осталась с Машей. Как она ушла, Серебряков не слышал. В этот же день Фаина приходила к нему в дом и поклялась, что не убивала Марию. Она врала.
2: Хотите сказать, что профессора утопила она?
1: Наверное. Прибежала в номер гостиницы с выпученными глазами. Заявила, что профессора столкнули в прорубь. Она видела мертвое тело в полицейском участке. Откуда могла это знать? Только если сама толкнула его в прорубь. Мне хватает собственных грехов. Не желаю отвечать за чужие.
2: А кто придумал написать записку от имени сыскной полиции в гостинице?
1: Фаина.
2: Кто на даче профессора представилась моим агентом, а потом сбежала от нас?
1: Тоже она. Рассказала, как в нее не попали с близкого расстояния.
3: Не попал, потому что боялся задеть кучера.
2: Ротмистр, хорошо. Пани Заславская, а кто забрал снимок из фотоателье?
1: Она.
2: И кто же телефонировал мне с угрозами?
1: Телефонировал вам? Ну да.

0: Ведите меня в камеру.
1: Камера от вас никуда не денется. Не хотите рассказать о боге Сома и его пришествии в мир?
0: Что вы об этом знаете?
1: Многое. Профессор открыл состав легендарного нектара богов и решил с его помощью построить рай на земле, а самому занять место Творца. Правда, он не учел, что последствия приема этого наркотического вещества оказались неожиданными.
0: Фаина рассказала.
1: Профессор перед смертью сделал признание. Мы знаем состав Сомы, знаем, как ее пьют и что происходит после этого. Мы знаем, что профессор хотел возродить забытое божество и дать народу новую религию. Мы знаем, что он придумал символ новой религии – Пентакль. Также мы знаем, что профессор планировал массовое отравление Сомы. Мы знаем почти все.
0: Что же вы хотите от меня?
1: Простите, должен подойти. Ванзаров у аппарата, слушаю. Кто говорит?

Окончание спектакля слушайте завтра, в это же время. В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Радио «Рансис». www.rancis.org.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Самвел Лазарев. «Они хотели жить». Читает Александр Дунин. Пролог. Примерно 2000 назад на околоземной орбите Земли потерпел крушение инопланетный космический корабль. При столкновении с поверхностью планеты экипаж неопознанного летающего объекта не выжил. Поисковым службам удалось найти некоторые части и детали разбившегося корабля, включая один варп-двигатель. В руки землян попали технологии, позволившие людям строить космические аппараты, способные перемещаться в вакууме со сверхсветовой скоростью. Применив внеземные технологии, спустя несколько сотен лет ученые создали первый межпланетный корабль. Тогда же, из-за повышенной солнечной активности и неравномерного нагрева земной поверхности, началось конвективное движение литосферных плит. Частые извержения вулканов наполнили атмосферу огромным количеством веществ и соединений, разрушающих озоновый слой. Когда стало понятно, что планета обречена, правительства крупных развитых стран приняли решение построить космическую базу на спутнике Юпитера в Европе. Шли годы. Люди гибли от радиации, болезней и голода. Спасти и перевести всех не представлялось возможным, и тогда было принято страшное, но единственно верное решение — спасти лучших, тех, кто впоследствии мог способствовать выживанию человеческого рода, специалистов из разных областей науки и членов их семей, тайно отправляли на станцию-колонию. Хоть людям и удалось отсрочить конец своего существования, они по-прежнему оставались на грани смерти. Выживание человеческого рода требовало от них решительных действий. Несколько космических кораблей, оснащенных необходимыми системами и оборудованием для долгосрочных межзвездных путешествий, отправились на поиски нового дома. Глава первая. Прибытие. Бортовой журнал. Космический корабль «Странник». Пункт назначения созвездия Валапаса. Квазар. Юлас J-1342. Планета Ока 666. Экипаж 10 человек. Капитан Кен Остин. Мужчина, возраст 35 лет. Статус заключенный. Второй пилот Чан Яо. Женщина. Возраст 28 лет. Статус заключенный. Доктор Сара Твейн. Женщина. Возраст 32 года. Статус заключенный. Психолог Кристоф Варнер. Мужчина. Возраст 40 лет. Статус заключенный. Биолог Моника Уилсон. Женщина. Возраст 30 лет. Статус заключенный. Геолог Валерий Зотов. Мужчина. Возраст 36 лет. Статус заключенный. Физик Саймон Доу. Мужчина, 32 года, статус заключенный. Инженер Борис Губарев. Мужчина, возраст 45 лет, статус заключенный. Программист Джон Смит. Мужчина, возраст 42 года, статус заключенный. Специалист связи Марсель Дион. Мужчина, возраст 30 лет, статус заключенный. Специалист поддержки Android IO, модель 556-342. Вышедший из гиперпространства космолет плавно заходил на орбиту небесного тела. Контуры космического корабля отчетливо вырисовывались на фоне бескрайнего космоса. Корпус, покрытый панелями из углеродного волокна, отражал свет голубой звезды, Работающие на термоядерном топливе двигатели выпускали из сопел яркое неоновое свечение. Развернутые солнечные батареи преобразовывали лучи здешнего светила в энергию. Компрессоры тихо гудели. Тяга двигателей уменьшалась. Бортовой компьютер рассчитывал и корректировал угол между плоскостями орбиты и отсчета, передавая данные автопилоту. «Капитан, дроны для измерения температуры давления и плотности воздуха в верхних слоях атмосферы запущены», — доложил андроид Ио, указывая в направлении нескольких беспилотников, вырвавшихся из утробы корабля. Рой крохотных стальных первопроходцев мчался в сторону лимба небесной сферы, оставляя позади себя тонкие, похожие на хвосты комет, серебряные нити непереработанного топлива. «Чуть позже я проведу лазерное зондирование». «Отлично, Ио. Ты только посмотри на ее размеры!» Мужчина с короткими, немного взъерошенными светлыми волосами и проницательными голубыми глазами внимательно изучал объект, на который им предстояло спуститься. «Я не думал, что она такая большая». Капитан Кен не мог оторвать взгляда от иллюминатора. Прямо под ними стремительно увеличивалась в размерах огромная планета, укрытая мрачным одеялом непроглядных серых облаков с таинственными темными пятнами, пронизываемыми яркими вспышками. Гигантский шар выглядел недружелюбно. Он словно застыл в вечном холоде среди зловещей тишины и казался совершенно непригодным для жизни. Кольца планеты, похожие на браслеты, сотканные из осколков льда, камня и пыли, тянулись вдоль экватора своей хозяйки. Танцуя в вечном вальсе гравитации, безмолвные свидетели, некогда имевшие место космической баталии, создавали грандиозное зрелище и отбрасывали тень на трех спутниц. Первая луна, испещренная кратерами, похожая на бледный призрак, робко выглядывала из тени колец. Вторая луна — своенравный заблудившийся скиталец. Третья — самая крупная из всех, но едва заметная на фоне черного космического полотна. Девять членов команды, отобранные для смертельно опасного задания, оставили свои дела и, собравшись в отсеке управления вместе с капитаном, прильнув к окнам, отражавшим тусклый свет дальних звезд, наблюдали за мрачным и в то же время завораживающим зрелищем. Никто из экипажа не проронил ни слова. Со стороны могло показаться, что надежды и ожидания людей рухнули в одночасье, сменившись чувством тревоги. Тишину нарушало лишь приглушенное эхо работающей турбинной установки. Первым заговорил Валерий, крепкий коренастый мужчина с короткой стрижкой, каштановыми волосами, бледной кожей и темными глазами. Его хмурое угловатое лицо выражало крайнюю озабоченность. «Она выглядит, как Земля во времена палеопротерозоя». Всегда готового к новым вызовам и обладавшего энциклопедическими знаниями геолога, члены команды считали специалистом высочайшего класса, и потому прислушивались к его словам. «Думаешь, эти газы в атмосфере токсичны?» — отозвалась Сара, потирая виски. Интеллигентная и целеустремленная женщина с длинными русыми волосами и яркими зелеными глазами больше всего на свете любила свою работу и порой беспокоилась о здоровье и сохранности экипажа больше капитана. «Спускаться туда рискованно, можем потерять людей». Все смотрели на Кена, понимая важность решения, которое ему предстояло принять. «Сэр, склонен согласиться с мнением доктора», — заметил андроид Ио. «Учитывая бурю и аномалии в атмосфере, настоятельно рекомендую не рисковать командой».
2: «Заткнись, железяка!»
1: Инженер Борис запустил в робота карандашом, с которым никогда не расставался.
2: «Мы отправились сюда в надежде заработать денег и кое для чего еще. Если вернемся на базу ни с чем, нам не заплатят. Ясное дело, тебе пофиг. Вас, андроидов, волнуют лишь розетки да батарейки. Капитан Кен, не слушайте его. Если что, я готов отправиться на поверхность планеты».
1: «Тише, Борис. К чему эта агрессия? Ио всего лишь выполняет свою основную функцию — заботиться о безопасности экипажа».
2: «Да кого интересует мнение этого стального хлама?»
1: Капитан неодобрительно посмотрел на инженера. «Кто еще хочет высказаться?»
2: «Хм...»
1: — программист Джон задумчиво разгладил свою рыжую густую бороду.
2: «Я не утверждаю, что Сара права, но с орбиты все выглядит вполне очевидным. Тем не менее, пока мы не приземлимся, не узнаем наверняка. К тому же у нас есть скафандры и необходимое оборудование для выживания». «Я в игре», — заключил здоровый детина, внешне походивший на воина Волгаллы, но сильно отличавшийся от викинга дружелюбием и мягким характером.
1: «Ха-ха, да ты красавчик, Джон, я-то считал, что все американцы тупые, а оказывается, вон оно как, и среди нас есть отличные ребята».
2: «Я за, сэр», — отозвалась Чен, второй пилот.
1: Самая молодая в команде, не будучи человеком робкого десятка, она могла дать фору любому. Низенькая китаянка имела напористый, импульсивный характер. Чен частенько негативно реагировала на все, что ее раздражало, изливая свой гнев на окружающих.
2: «Мы обязаны узнать больше. Нельзя останавливаться на полпути. У меня лишь один вопрос. Какого черта эту планету назвали Оком? У астрономов странное чувство юмора, не находите? Отправляясь сюда, я ожидал увидеть милый голубой шарик, а не пузырь, похожий на черную дыру, самой что ни на есть задницы Вселенной. Он даже не намекает, а прямо-таки откровенно заявляет о жуткой смерти, грозящей любому осмелившемуся туда отправиться. Никого не смущает магия цифр? Я о трех шестерках на конце. Впрочем, все равно. Все мы рано или поздно умрем. Предпочитаю геройскую смерть и готова рискнуть жизнью».
1: «Вот это я понимаю! Шалинь рулит! Респект тебе от русского брата!» — выдал в сердцах Борис. «Только хочу тебя расстроить. В смерти, какой бы она ни была, нет ничего героического. А вот если тебе удастся выжить и принести пользу, это да».
2: Чен не ответила, лишь скромно улыбнулась, пожав плечами.
1: «А ты что думаешь, Марсель?» Капитан обратился к специалисту связи.
2: «Я воздержусь, Кэп. Вы главный, вам решать. Готов выполнить любой ваш приказ». Молодой человек в комбинезоне отдал честь. Скромный, неразговорчивый француз старался держаться особняком и походил на довольно дисциплинированного, бесстрашного астронавта.
3: «Только посмотрите на нее. Вид этой планеты, покрытый угольными пятнами, напоминающими черный акантоз, и безжизненными пейзажами, пугает не на шутку», — бормотала Моника. «Мечтательная блондинка, легкая на подъем, всегда готовая поддержать товарищей». Обычно ее оптимизм заряжал и вдохновлял команду, но сейчас она казалась растерянной и напряженно сжимала ремешок своего кресла. «Может, не будем спешить? Отправим на базу сигнал и сообщим о рисках».
2: «Дорогая Моника, вы не представляете, о чем говорите. Пока мы будем ожидать ответ, пройдут годы. У нас нет столько времени и запасов», — парировал Марсель.
3: «Если разобраться, Чен права, здесь слишком много нестыковок. Мы точно прибыли туда, куда собирались».
2: «Координаты верны, доктор», — поспешил успокоить андроид. «Перед тем, как погрузить вас в криогенный сон, капитан Кен проверил точку входа в гиперпространство и выхода из него. Позже, пока вы спали, я несколько раз сверял данные и отклонений не обнаружил. Гипотетически, если бы подобное и случилось, Глория заметила бы ошибку и провела корректировку курса».
1: «Глория? Это еще кто?» — поинтересовался Валерий.
2: «Новейшая версия искусственного интеллекта, загруженная создателями странника в главный бортовой компьютер. Она помогает капитану и контролирует некоторые функции нашего корабля. Если хотите, Глория — моя копия, только более продвинутая. У нее нет физической оболочки, рук и ног, но есть глаза и уши».
1: Ио посмотрел на одну из камер наблюдения, закрепленную на переборке отсека.
2: «Глория видит и слышит все, что происходит на корабле и за его пределами».
1: «Минуточку. Получается,
3: «Здесь программа всем заправляет», — удивился Борис.
1: «Нет, сэр. Главный — капитан Кен. Однако, если он допустит ошибку, Глория ее исправит. Любому человеку свойственно принимать неверные решения в той или иной ситуации, сэр».
3: «Мне-то не промывай мозги, банка консервная. Что еще может эта твоя Глория?»
1: «Вся информация имеется у капитана Кена, сэр. Он объяснит и покажет, если, конечно, посчитает необходимым».
3: «Не парься, мой механический друг», — отозвался Валерий. «Мне все ясно». «А мне и подавно. Чокнутые создатели космического корабля приставили к нам надзирателя, прямо как в тюрьме», — негодовал Борис.
1: «Так мы ничего не решим».
3: «Думаю, нам стоит рискнуть», — заговорил Саймон. «Кто знает, может, под этими облаками мы обнаружим нечто интересное, а, возможно, и уникальное. Я бы предпочел вернуться домой с полными данными».
2: «Вот те раз! Саймон, что я слышу? Не ожидал от тебя такого ответа».

0: и лидер, и беспокоитесь о безопасности экипажа. Мы все очень ценим подобное ваше качество. Прошу, обдумайте все еще раз», — попыталась отстоять свою точку зрения Сара. Она неотрывно следила за серой массой, обволакивающей шар.
1: «Доктор, отправляясь сюда, вы рассчитывали на легкую прогулку?»
0: «Нет, капитан».
1: «Так неужели, соглашаясь на столь опасное задание, вы не учли риски, с которыми могли столкнуться?» — удивился Кен.
0: Спор продолжался, и каждый из астронавтов понимал, что принятое решение определит не только их судьбу, но и будущее человечества.
1: «Говорю вам, она точь-в-точь напоминает Землю времен Палеопротерозоя», — не унимался Валерий. «Там внизу безжизненная пустота». «Смени пластинку, братан. Коли страшно, оставайся на корабле», — вставил свои 5 копеек Борис. «Это наш шанс», — он сжал кулаки. «Мы должны хотя бы попытаться, иначе ради чего все это было?»
2: «Инженер прав», — поддержал Джон, разглядывая зловещие черные участки на атмосфере планеты. «Мы обязаны проверить, что скрывается под этим мраком».
1: «Не будем спешить. Дождемся результатов, собранных дронами», — спокойно ответил Кен. «Глория, это капитан».
0: Из динамиков пульта управления послышался приятный девичий голос. «Приветствую вас, капитан. Чем могу быть полезна?»
2: «Полезно», — передразнил Борис. «Нет, вы только гляньте. Программа без плоти и крови считает, что у нее есть пол. Эти игры с компьютерами и искусственным интеллектом не приведут людей ни к чему хорошему. Помяните мое слово».
1: «Это не она так считает, тупица», — кинула ему через плечо Моника. «Такую программу в нее загрузили».
0: На большом экране появилось симпатичное девичье лицо.
2: «Ого! И впрямь баба!» — хихикнул Борис.
1: «Не баба, а девушка, болван. Капитан, где вы нашли этого придурка?»
2: «Да мне пофиг, но я в одном уверен. Она куда симпатичнее тебя, Моника».
0: «Выкуси, идиот!» — прошипела биолог, скорчив мину и показав инженеру средний палец.
2: «Помолчи, Борис, это приказ».
0: Недовольный командой капитана, инженер ухмыльнулся и, отмахнувшись, отвернулся, уставившись в иллюминатор.
1: «Глория, ты проанализировала данные с запущенных метеорологических дронов. Мне важно знать состав атмосферы. Перед тем, как связь с беспилотниками прервалась, что значит прервалась? Что случилось?»
3: «Мы их потеряли, капитан. Не волнуйтесь. Дроны успели передать информацию, и я обработала данные. Атмосфера планеты на 89% идентична земной. Главные компоненты — азот, кислород. Содержание углекислого газа в 10 раз превышает норму, но в пределах допустимых показателей. Доля других газов — 11%. В нижних слоях обнаружены примеси — водяной пар, кристаллы льда, пыль, сажа и вулканический пепел. Мне также удалось выявить присутствие микроорганизмов».
1: «Что за темные пятна?»
3: «Природа данной аномалии мне неизвестна, капитан».
1: «Так нам надо спуститься?»
3: «Капитан, невозможно до конца исследовать планету и сделать объективные выводы, находясь на ее орбите».
1: «Каковы риски и шансы на выживание? Ио утверждает, приземление на поверхность слишком опасно».
3: «Андроид Ио — устаревшая модель, капитан. Перед полетом его программное обеспечение обновили. Тем не менее, данных, заложенных в ИО для подобного анализа, недостаточно. Следовательно, прогноз может оказаться некорректным. Даже мне не под силу просчитать все возможные варианты».
1: «Глория, дай более развернутый ответ».
3: «Риск есть всегда. Капитан, в любой момент наш корабль может поразить крохотный осколок пролетающего мимо метеорита, но установить характер повреждений я смогу лишь в случае, если со 100% точностью буду знать место попадания объекта в корпус. Вычислить, оценить и проанализировать ущерб и последствия, а тем более предсказать катастрофу заранее, не представляется возможным. Надеюсь, я вам помогла, капитан».
1: «Спасибо, Глория. Можешь перейти в спящий режим».
2: «Вот уж помогла, так помогла», — съязвил Борис, скрестив на груди руки. «Слышал, железяка ходячая? Говорят, ты устарел, и тебе пора на свалку истории».
3: «При всем уважении, сэр,

0: продолжу функционировать до специального решения компании, которой принадлежу». Йо подошел к Борису, протягивая карандаш. «Кажется, это ваше».
1: «Да что с тобой не так, мужик? Просто помолчи, дай капитану принять решение», — возмутился Джон.
0: «Это бесполезно. У него с этим проблемы личного характера», — хихикнула Сара. «Если я правильно поняла, ты тот самый инженер, который лет 5 назад проигнорировал сигнал компьютера о проблеме в реакторе корабля».
1: «Лучше помолчи».
2: «Пусть говорит», — настоял Джон. «Продолжайте, доктор».
1: «Да, рано я тебя похвалил, Янки».
0: В результате его халатности двигатели заглохли, система жизнеобеспечения вышла из строя и погибли люди. К тому моменту, как прибыли спасатели, на борту корабля заканчивался кислород, и многие погибли. А этот, — она кивнула в сторону инженера, — выжил. Я слышала об этом в новостях.
1: «Помню этот нашумевший случай», — среагировал Валерий. «Борис, не думал, что это был ты». «Дура безмозглая! Я принял единственное правильное решение. Если бы полез, реактор рванул, и тогда спасать было бы некого. А ты у нас, значит, святая Дева Мария. Вот что, Божий одуванчик, пожалуй, я тоже кое-что расскажу. Уверен, многим будет интересно послушать.
0: Только попробуй.
1: А то что, убьешь меня, как убила? Ну все, довольно. Замолчите оба».
0: Капитан поднял руку, требуя тишины.
1: «Насколько мне известно, на борту странника все, включая меня, заключенные. Нам предоставили шанс исправить ошибки, совершенные в прошлом, пообещав снять с нас судимость, полную реабилитацию и высокий гонорар в случае успеха. Поэтому мы здесь».
0: «Отличная попытка, капитан Кен. Но, боюсь, так вы не решите проблему», — вмешался в разговор психолог Кристоф. Высокий, подтянутый, с правильными чертами лица, он словно сошел со страниц медицинского учебника. Седые виски оттеняли его густые темные волосы, аккуратно зачесанные назад. Взгляд его серых глаз, казалось, видел человека насквозь. Все это время он стоял в углу и молча наблюдал за происходящим.
1: «Позвольте мне провести индивидуальные беседы с каждым членом экипажа. Длительные космические путешествия представляют собой серьезную угрозу. Вероятность стрессов и психических расстройств слишком высока, а потому требует от меня своевременного вмешательства и профилактических мер. Необходимо разобраться с источником агрессии, прежде чем кто-либо поддастся импульсу и совершит непредсказуемый поступок».
0: «Разумеется, доктор Кристоф», — согласился капитан.
1: «Чертов мозгоправ», — огрызнулся инженер.
0: «Вот видите, капитан, это как раз то, о чем я вам только что говорил».
1: «Вы уж меня простите, доктор, но моя совесть чиста. Да, меня обвинили в гибели людей, но я-то знаю, что поступил правильно».
0: «Конечно, конечно, и мы обязательно поговорим с вами об этом», — Кристоф плотоядно улыбнулся.
1: «Борис, здесь нечего обсуждать. И раз уж так вышло, что мы все на борту одного корабля и у нас общее задание, предлагаю больше не возвращаться к обсуждению этой темы. А теперь я сообщу вам о своем решении».
0: Люди замерли в ожидании. Кен продолжил.
1: «Безбрежный космос представляет собой величественный и загадочный мир. Он вызывает у меня восхищение и страх одновременно. Наверняка где-то там, среди бескрайней пустоты и вакуума, есть миры куда симпатичнее того, что сейчас перед нами. И, возможно, другим экипажам, отправившимся на поиски аналогичных планет, повезет больше. Но время не ждет. А вот от нас ожидают вестей, и мы выполним поставленную перед нами задачу. Некогда задумываться о месте человека во Вселенной. Пора его найти. Земля погибла. Ее больше нет. Наш дом, крошечная точка среди бесконечности, перестал существовать. Экзистенциальная угроза, нависшая над выжившими землянами, требует от нас принятия опасных решений. Мы те, на ком лежит ответственность за будущее человеческого рода. А потому я приказываю готовиться к высадке. Сегодня грузим на борт челнока все необходимое и отдыхаем. Завтра спускаетесь. Чен, ты поведешь шаттл. Доктор, биолог, геолог, физик, вы в команде. Борис, Ты тоже летишь с ними. Если с техникой что-то случится, твои знания и опыт помогут решить любую нестандартную ситуацию. Хочу, чтобы все вернулись на корабль живыми и невредимыми».
2: «Я и не отказывался, Кэп», — откликнулся Борис. «Я за любой кипиш».
1: «Отлично. Я, Ио, Марсель, Джон и Кристоф останемся на орбите. Будем поддерживать с вами связь. Позвольте мне тоже идти. Вдруг программное обеспечение даст сбой. Вы сами видели вспышки. Электромагнитные импульсы могут натворить беды».
2: «Хорошо, Джон, пойдешь с ними. Всем разойтись».
3: Глава вторая. Спуск.
1: Шаттл покинул шлюз и погружался в абсолютную тишину и темноту. Стоя на мостике странника, Кен и остальные, оставшиеся на борту космического корабля, наблюдали за тем, как челнок устремился к планете и скоро скрылся в атмосфере гиганта. За иллюминаторами сверкали молнии, слышались раскаты грома, от сильных потоков ветра, сотрясающих корпус, на панели зажглись лампы, отображая превышение температуры обшивки и перегрев силовой установки. Термозащитные плиты светились ярким красным цветом. В салоне чувствовался запах раскаленного металла.
2: «Если так продолжится, мы не выживем», — лепетала Моника, сжимая ручки сиденья. «Господи, все что угодно, только не падение».
1: Чен не обращала на нее никакого внимания. Боролась за контроль над машиной, изо всех сил сжимая штурвал, который совершенно ее не слушался.
2: «Чертова турбулентность! Я вот-вот потеряю управление!» «Спускаемся слишком быстро. Я не могу дышать!» — вопила Сара во все горло, не понимая того, что ее крики растворялись в сигнале сирены, предупреждающей о критической перегрузке и отказе оборудования.
1: «Мы падаем! Перехожу на ручное управление! Увеличиваю мощность!»
2: «Ты что, с ума сошла? Нас расплющит!» — возмутился Борис.
1: «Просто доверься мне!» — гаркнула на него Чен. «Держитесь крепче! Нужно стабилизировать челнок!» Она не сдавалась. Молния ударила в шаттл.
2: «Скажи мне, что ты это контролируешь!» — переживал Валерий.
1: «Да чтоб меня! Давай, детка, жги шалинь! Заставь птичку слушаться!» — позабыв о страхе, заголосил Борис.
2: «Я смогу! Дайте мне минуту!» — прорычала Чен.
1: И спустя несколько мучительных секунд ей удалось уловить поток, компенсируя наклон. «Увожу в сторону!» Челнок вышел из пике и вскоре вырвался из окутывавших его туч, оставив бурю позади. Чен направила спускаемый аппарат сквозь облака к светлым участкам неба.
2: «А-ха-ха! Ну, красотка узкоглазая! После такого я готов отправиться с тобой хоть к самому дьяволу!» Борис не сдерживал эмоций.
1: «Сказала же, что смогу!» — с гордостью произнесла китаянка, несмотря на дрожь в голосе. Она старалась перевести дух, отирая со лба пот. На лице Моники, едва не потерявшей сознание, все еще читались следы паники. Ей не верилось, что самое страшное уже позади.
2: «Мы сделали это! У нас получилось!» — обрадовался Валерий.
1: «Никаких мы! Чен сделала!» — Борис похлопал девушку по плечу.
2: «Твою же мать! Вы только посмотрите на это!»
1: Он уставился в иллюминатор. «Просто поразительный и неописуемый пейзаж!
2: Съели, сукины дети, а вы собирались улететь отсюда прочь!»
1: «Это потрясающе!» — вторила ему Чен.
2: «Невероятно! Леса, реки, горы!» — теребя свою густую бороду, констатировал Джон, уже отстегнувшийся и первым подоспевший в кабину пилотов.
1: «Выглядит планета вполне пригодной для жизни.
2: Мы на пороге великого открытия. Чен, можно спуститься чуть пониже?» — попросил Валерий.
1: Челнок пролетел над макушками исполинов деревьев, почти касаясь их брюхом.
2: «Настоящие древние леса!» — восторгался Валерий, не веря своим глазам.
1: «По формам напоминают деревья триасового... Нет, скорее, юрского периода. Мы будто совершили прыжок в прошлое».
2: «Как думаете, сейчас рассвет или сумерки?» — поинтересовался Саймон.
1: «Да кто его разберет?» «Если мне не изменяет память, садились мы на сторону, обращенную к солнцу», — ответил Джон. «Возможно, здесь круглые сутки сумерки. Предполагаю, мы под одним из тех пятен, что наблюдали с орбиты. Если так, вряд ли сюда проникают солнечные лучи».
4: «Тогда откуда такие высокие деревья? Ведь для роста растений им необходим свет», — удивилась Моника.
1: «Это на Земле. Мы не знаем, какие условия предпочитает местная флора».
0: «А вот и ответ на вопрос. Взгляните туда», — Борис указал направление.
1: В районе горизонта непроглядные тучи быстро рассеивались, и уже через несколько минут над ними не осталось ни облачка.
4: «Беру свои слова обратно. Астрономы оказались правы», — пробормотал Чен.
1: Голубое небо отливало бирюзовым оттенком, словно кто-то заполнил небосвод яркой акварелью.
4: «Вот черт! В жизни не видела ничего красивее!»
1: Китаянка попыталась связаться с кораблем. «Странник-2 вызывает Странника-1. Прием! Капитан, слышите меня?»
5: «Да, Чен. Что там у вас?»
6: «Прошли грозовой фронт. Ищем место для приземления. Жаль, вы не получаете картинку с камер шаттла, сэр. Перед полетом я несколько раз все проверила, но стоило нам войти в атмосферу, как все электронные системы вышли из строя, а программное обеспечение перестало работать».
5: «Нам и отсюда все видно отлично. Кто бы мог подумать? Сказать, что мы испытали шок, глядя на то, как погода изменилась за столь короткое время, равно не сказать ничего. Ты молодчина, Чен. Сажай челнок и не переживай. Джон установит причину и устранит неисправность. Остальные разобьют лагерь и приступят к исследованиям».
6: «Да, так и сделаем, капитан», — подтвердил Валерий. «Моника проведет анализ уровня кислорода. Сара возьмет пробы воды. Пока Саймон будет вычислять магнитное поле, я займусь визуальной разведкой».
4: «Вижу подходящее место. Начинаю снижение. Конец связи».
1: Чен отключилась.
4: «Все сядьте и пристегнитесь. Возможно, нас как следует потрясет».
1: Она надавила на штурвал, и челнок устремился навстречу земле. Спускаемый аппарат плавно опустился на поверхность планеты, поросшую высокой травой и папоротниками. Его корпус все еще слегка подрагивал от остаточных вибраций заглушенных двигателей.
4: «Можете отстегнуть ремни? Мы сели».
1: Чен радовалась, как ребенок. Видимо, не верила в то, что им удалось выжить в этой яростной битве со стихией. Поаплодировав пилоту, команда принялась обсуждать план дальнейших действий. Моника и Сара требовали надеть скафандры. Биолог утверждала, что наличие на планете растительности — это еще не повод, сверкая пятками, выбегать наружу. Доктор ей вторила, предупреждая о том, что в атмосфере могут содержаться яды. Надев и проверив снаряжение, Валерий объявил, что пойдет первым.
0: «С чего это вдруг?» — удивился Борис. «Помнится, недавно ты собирался остаться на орбите», — съязвил инженер. «Страх улетучился. А что, если шум двигателей привлек хищников, и один из них уже поджидает тебя возле люка?»
1: Валерий неодобрительно посмотрел на Бориса.
4: «Ты о чем?» «Не слушай этого кретина, он просто подтрунивает над тобой», — поддержала геолога Сара. «Всем известно, что животные боятся громких звуков. Ведь так, Моника?»
7: «Верно, доктор».
0: «А вдруг там тираннозавр или какая-нибудь другая дрянь? Много ты встречала динозавров за свою карьеру? Мы ведь вроде как в юрском периоде, кажется, так говорил Валера».
4: «Это неважно», — отозвалась Чен, протягивая геологу одну из винтовок. «Держи, так тебе будет спокойнее».
0: «Шаолинь, да ты полна сюрпризов. Откуда пушки?»
7: «Капитан дал».
0: «Не хочешь спросить героя, умеет ли он пользоваться этой штуковиной? Того и гляди, нажмет на спуск с перепугу и снесет кому-нибудь голову».
4: «Хоть бы этим кем-то оказался ты, болван», — отозвалась Моника. «Я от тебя устала».
0: «Ха-ха, и не мечтай, куколка».
1: Из глубины шаттла раздался озабоченный голос психолога.
4: «Опять эта странная агрессия. Придется начать с вас, уважаемый, и первую нашу беседу мы проведем сегодня же».
1: Психолог Кристоф вышел из-за контейнеров с исследовательским оборудованием и, будто рентген, пронизывал Бориса своим гипнотическим взглядом.
8: «А этот откуда здесь взялся?»
9: «Капитан Кен решил, что мое присутствие на планете будет весьма кстати, и, как я вижу, он оказался прав».
8: «Что же, дамы, прошу вперед!» Отступив на шаг, Борис сделал красноречивый жест, предлагая девушкам пройти. «Что я, не джентльмен? Мне теперь спешить некуда, могу и вовсе здесь остаться. В конце концов, я всего лишь инженер, и снаружи от меня толку, как с козла молока. Чен, может, тоже останешься? Кто знает, вдруг нам понадобится срочная эвакуация, а кроме тебя с этой ласточкой никто не справится».
9: «Нет».
8: «Как знаешь, моя китайская подружка. Тогда и я иду, присмотрю за тобой. Можно мне ружьишко? Джон, ты с нами?»
9: «Я присоединюсь к вам позже, а пока постараюсь выяснить, что случилось с железом».
8: «Бог в помощь, Янки», — хихикнул Борис. «Если что, зови, подсоблю».
1: Взяв с собой необходимое оборудование, астронавты открыли люк. Валерий вышел из челнока первым. Аккуратно ступая по земле, пройдя несколько шагов, он повернулся к остальным. «Впечатления потрясающие!» — воскликнул геолог, осматриваясь по сторонам. «Идите сюда. Пора заняться делом, исследовать окрестности и собрать кое-какие образцы». Вытаскивая из спускаемого аппарата оборудование, один за другим астронавты, полные надежд, вышли из челнока.
7: «Будьте осторожны», — непрестанно повторяла Моника, не сводя глаз с леса. «Прошу, не отходите слишком далеко от аппарата. Пока не ясно, насколько этот мир безопасен». Сара заметила небольшую речку и, взяв с собой в напарники Саймона, отправилась к воде, которая серебрилась на солнце. Все вокруг пестрило зеленью и яркими цветами. Планета будто встречала и откликалась на присутствие чужаков всевозможными переливами голосов птиц и прочих животных, скрывавшихся в лесу. Моника, вооруженная анализатором, изучала мох на деревьях. Кристоф не отходил от нее ни на шаг. Валерий носился от одного конца поляны к другому и не мог сдержать восторга. «Состав почвы показывает большую степень питательных веществ. Это отличный знак!» «Если верить показателям газоанализатора, уровень кислорода в воздухе соответствует норме», — заявила Моника. «Можем снять шлемы». «Какая живительная прохлада!» — восхитилась Чен, устраиваясь на траве. «Здесь все кажется таким живым и полным энергии, готовым принять человека в качестве нового хозяина». Она вновь посмотрела на небо. «Как же здесь красиво!» Бирюзовая гладь плавно разбавлялась оттенками ванили, а кольца, огибающие небосвод, выглядели с поверхности планеты поистине волшебно. Их тонкие полосы играли всеми цветами спектра, от нежно-розового и лавандового до золотистого и багряного. В моменте они вспыхивали особенно ярко, словно передавали прощальный привет уходящему дню. На горизонте замерцали первые звезды. «Вечереет. Да, время тут бежит так же быстро, как на Юпитере. Вот только от этой красоты и тишины я начинаю беспокоиться еще больше», — иронично произнес Борис. Он раздвинул траву и пристально посмотрел вниз, разглядывая довольно крупные следы. «Схожу, проверю, что за зверь такой рыщет по округе. Чен, не желаешь пройтись со мной?»
9: «Я немного устала, пожалуй, лучше посижу с ребятами», — она посмотрела в сторону Валерия и Джона. Те уже возились с установкой жилого модуля.
8: «Ладно, Шаолинь, здесь у тебя охранников хоть отбавляй, так что пойду один».
9: «Кто-нибудь свяжитесь с Кеном, передайте, что вода пригодна для употребления. Кажется, мы нашли дом. Эта планета полностью подходит для жизни», — затараторила Сара.
8: «Отличная новость. Я схожу к челноку и отправлю сообщение на корабль. А вы, ребята, помогите Валерию».
1: Американец исчез в люке.
8: «Лучше мы с доктором соберем валежник и разведем костер», — Саймон улыбнулся Саре, приглашая ее пойти с ним. «Пусть Моника и доктор Кристоф ему помогут. Они как раз вернулись». «Что я вижу? Да у нас здесь парочка нарисовалась», — расхохотался Борис. «Ботаник и Фурия решили уединиться».
1: Очередная колкость, отпущенная Борисом, осталась без внимания.
10: «Ладно, я на охоту. Если повезет, сегодня будем есть нормальную еду. Не знаю, как вам, а мне надоело питаться всякой дрянью из тюбиков. Хочу мяса».
7: «Свали уже», — огрызнулась Сара. «И зачем только Кен отправил тебя вместе с нами?»
10: «Шалинь, ты приглядывай за голубками, пока меня не будет. Как бы они сами не стали чьим-то ужином».
7: Из люка челнока послышалась громкая музыка. «Чух-чух, поезд трогается в путь. Мое путешествие начинается, и я никогда не вернусь».
10: «Вот дурак! Всю живность в округе распугает», — выругался инженер. «Кого-кого, а этого точно следовало оставить на орбите».
7: Джон выбежал из челнока со слепительной голливудской улыбкой. В руках он держал две упаковки баночного пива.
10: «Отпразднуем!»
7: Американец сбежал по трапу и, напевая, плюхнулся на траву возле Чен.
10: «Слышь, Янки, не вздумайте начать веселиться без меня. Я скоро вернусь».
7: Борис подмигнул программисту и зашагал в сторону леса. «Ты устранил неполадки?» — поинтересовалась Чен.
10: «Нет, не знаю, что произошло, но носители сгорели, а вместе с ними полетело и все программное обеспечение».
7: «Причина?»
10: «Кто знает. Похоже, удар молнии».
7: «Молния влетела в челнок после того, как я перешла на ручное управление», — парировала китаянка. «Мне повезло с учителем, а вам с пилотом. В противном случае мы бы просто разбились».
10: «Так выпьем за тебя и твоих учителей», — предложил Джон.
7: «Обязательно. Но только после того, как вернется Борис».
10: Не прошло и часа, как среди деревьев раздались выстрелы. А вскоре появился и инженер. На плечах он нес тушу убитой дикой свиньи.
11: Глава третья. Побратимы. Небо поражало своей красотой. Оно казалось бархатным и напоминало истинно черный океан, усыпанный сотнями мерцающих звезд. Нежный свет восходящей луны струился над кронами высоких деревьев, стерегущих эту магическую ночь. Люди устроились возле костра, пылающего желто-оранжевым огнем. Языки пламени отбрасывали на лица собравшихся танцующие тени. Звук потрескивающих дров, запах жареного мяса и дым, обволакивающий поляну густой завесой, умиротворяли. Сытые, обогретые, а главное, живые, они улыбались и смеялись. Глаза их светились теплом. Потягивая прохладное пиво, каждый делился своими историями, полными радости и ностальгии. Алкоголь лишь добавлял разговору легкости и непринужденности. Никто не обращал внимания на дурацкие шутки и колкости Бориса. Во всяком случае, они старались не придавать этому значения. В конце концов, каким бы мерзким типом инженер ни казался, однако смог подарить астронавтам несколько минут счастья, накормив мясом, дав им шанс вспомнить давно забытый вкус. Это был момент всеобщего единения. Будучи такими разными, они собрались здесь и сейчас на чужой планете, ставшей для них родным домом. Путешествие сквозь бездну космоса явилось для людей настоящим обрядом, сделав их побратимами.
7: «Сара», — Саймон обратился к доктору, — «все мы знаем историю Бориса. На корабле он грозился нам поведать твою. Не расскажешь, что произошло?»
12: «Тебе обязательно знать?»
7: «Ты мне нравишься, Сара, и мне кажется, наши симпатии взаимны. Если желаешь продолжить отношения, думаю, между нами не должно оставаться секретов».
12: «Да кого ты слушаешь? Он все, что угодно мог наплести, лишь бы выгородить себя».
7: Доктор с ненавистью посмотрела на инженера. «По этой причине я и прошу тебя рассказать», — не сдавался Саймон.
12: «Потом поговорим наедине», — отрезала Сара.
10: «Нет, так не пойдет, мне тоже интересно», — встрял Валерий.
12: «Может, сначала расскажешь о себе, умник?» — злобно крикнула ему доктор.
10: «Да легко, при условии, что ты пообещаешь нам, не стоит ссориться, друзья». «Ночь длинная, я предлагаю всем поделиться своим прошлым», — сказал Кристоф. «Проведем сеанс психотерапии». Он улыбнулся.
13: «Неплохая идея», — глотнув пиво и протерев усы от пены, согласился Джон. «Мне кажется, так будет правильно. Мы одна команда, и темные пятна прошлого, наподобие тех, что нам удалось наблюдать в атмосфере этой планеты, лишь подрывают наше доверие друг к другу. Подобное недопустимо в условиях космической экспедиции. Впереди нас ждет неизвестность, и я должен быть уверен в своих товарищах. Хочу знать, кто прикроет мне спину, случись что-то нехорошее».
14: «Да что с нами может произойти такого ужасного? Мы нашли новый дом, все живы и здоровы. Осталось собрать образцы и вернуться на корабль», — хихикнула Моника.
13: «Ох уж эти бабы! Вечно с ними сложности», — буркнул Борис. «Валяй свою историю, брат-геолог».
15: Валерий взял паузу. Его лицо исказилось от воспоминаний.
13: «Случилось это на одном из горных хребтов Европы. Я и напарник работали на высоте, бурили скважину. Дело шло туго, и мы потеряли контроль времени. В итоге нам удалось добыть уникальные образцы. По пути назад Игорь сорвался в пропасть, при падении он выжил. В шлемофоне я слышал его крики о помощи и затрудненное дыхание. Оно с каждым разом становилось все слабее». «Ужасные мгновения», — продолжал Валерий. Его голос дрожал. Геолог сильно переживал, стал говорить на полтона тише. «Страх сковал меня. Я пытался успокоиться, но внутри бушевал ураган эмоций. Время шло, а я не знал, как его спасти. На мгновение мир вокруг меня исчез. Осталась лишь темнота».
14: «И что произошло дальше?» — тихо спросила Моника, поежившись от прохладного ветерка, налетевшего со стороны леса.
13: «Я видел лишь щель, куда он провалился. Кислород в моем скафандре заканчивался». «Ты не помог ему?» — сидя с угрюмым выражением лица, поинтересовался Джон. «Я тогда струсил, оставив друга. Принял решение спасти собственную жизнь и оборудование. К тому же нужно было доставить образцы на базу. В тот момент мне казалось это важнее. Когда вернулся, сразу сообщил о трагедии, дал спасателям координаты. Игоря так и не вытащили. Меня обвинили, а после и приговорили. Мол, геолог должен уметь оценивать риски и не допускать их возникновения. С тех пор Игорь приходит ко мне во снах. Мы сидим на скамейке под куполом станции, обсуждаем работу, мечтаем, даже смеемся. Будто ничего этого и не случилось. Теперь его нет. Ты не струсил, просто оказался в ситуации, где не существовало верного решения, — тихо произнес Джон. Если бы остался и попытался спасти друга, скорее всего, вы оба бы погибли.
14: «Доверие в этом мире имеет принципиальное значение», — добавила Моника. «Молодец, что рассказал правду и не пытался себя выгородить. Не то, что некоторые», — она кинула презрительный взгляд в сторону Бориса.
13: «Не переживай, пташка. Скоро придет твоя очередь рассказывать. Тогда посмотрим, как ты зачирикаешь».
14: «Вы правда считаете, что я имею шанс на реабилитацию?»
13: «Ты здесь, рискуешь жизнью ради спасения человечества. Черт, разве это не повод оправдать тебя? Уверен, выводы сделаны, и в будущем такой ошибки не повторится», — заключил Джон.
15: После слов американца Валерий явно повеселел. Он посмотрел на Сару.
13: «Я поделился своей историей, доктор. Теперь мы все с нетерпением ждем вашу».
15: Семь пар глаз пристально уставились на нее, не моргая.
14: «Я расскажу, но не думайте, что мой случай интереснее предыдущего. Он скорее банален, нежели трагичен. Хотя в нем есть некоторая доля драмы. На спутнике Юпитера меня считали ведущим специалистом в области хирургии. Когда стало ясно, что на базе все плохо, руководство тайно приняло директиву. Оперировать разрешили людей исключительно важных, тех, от кого зависело выживание. Я категорически была против.
16: На этой почве у меня случился конфликт с главой медицинского комплекса. Вышло так, что наш разговор слышал не только персонал, но и пациенты, находящиеся в стационаре. Поднялся скандал, который с трудом удалось замять. А меня уволили. Спустя несколько месяцев посреди ночи мой коммуникатор зазвонил. Просили срочно явиться в медблок и провести сложную операцию, мол, я единственная, кому это под силу. Как выяснилось, хирургическая помощь понадобилась моему бывшему начальнику. Тому самому. Казалось, что страшного могли обнаружить у доктора? Но старый дурак совершенно не следил за своим здоровьем, и в результате у него нашли злокачественную опухоль большого размера. Нетрудно догадаться, что операция закончилась смертью пациента. Учитывая наши с ним отношения, меня обвинили в умышленном убийстве. Якобы я не приложила должных усилий и решила отомстить этому подонку на операционном столе. Поползли слухи, а дальше арест, суд, тюрьма.
17: По нелепой случайности меня тогда отправили проходить обследование. Перед тем злосчастным полетом я услышал, как и в чем обвиняли Сару, — добавил Борис. Вот откуда мне стало известно. — А что с тобой приключилось, Джон? — О, я никого не убил. Моя команда обслуживала компьютерную сеть экстренной службы. Мы отвечали за безопасность. Однако кому-то из наших спецов удалось установить эксплойт. Говоря простым языком, это фрагмент программного кода, использующий уязвимости в программном обеспечении, применяемый для проведения хакерской атаки. Уж не знаю, какую цель он преследовал. Разбирательства не было, всех быстренько осудили и посадили за решетку. Американец уставился на сидевшую возле него Монику. «Ты тоже не похожа на убийцу». Борис подкинул в костер дров. «Вот и твое время пришло, крошка. Давай, воробушек, начинай чирикать, а мы посидим и послушаем. Уверен, блондиночки есть чем нас удивить». Он потер руки. Моника покраснела.
16: «Мне стыдно признаться».
17: «А ты попробуй, может, полегчает».
16: Я спала с мужчинами за разные плюшки. Подарки, деньги, иногда за ужин в ресторане. Не мне вам рассказывать, что выживание на станции — дело не из легких. Хоть я человек ученый и весьма самодостаточный, на спутнике Юпитера вечно ощущаешь дефицит чего-либо. Занятие проституцией запрещено законом и... «О, Боже, Моника, как ты могла?» Доктор смотрела на нее с недоумением. Та отвела взгляд, не в силах выдержать неподдельное презрение на лице Сары. «Это не то, что вы думаете», — вырвалось у Моники, хотя она прекрасно понимала, слова не изменят сути. «Ты ученый, могла бы добиться всего этого своим трудом и умом, а не через постель». Сара качала головой, в ее голосе звучали как осуждение, так и тревога за судьбу подруги. «Я знаю, что поступала неправильно, но иногда выживание требует жертв», — произнесла Моника, полное отчаяние. «Мне очень стыдно. Прошу, закончим на этом».
17: Джон придвинулся к ней и нежно обнял. «Ты не одна», — тихо произнес он. «Там, на станции Европы, мы все пытались выжить и порой принимали непростые и не самые верные решения». «Кристоф, скажите, что вы думаете?»
16: «А, пожалуй, скажу». «Моника, послушайте», — начал он мягко. «Понимаю, прошлое может казаться клеткой, но эта клетка — лишь воспоминание. Оно не определяет вашу сущность сейчас». Психолог сделал паузу, давая ей время осмыслить сказанное. «То, чем вы занимались раньше, — лишь часть вашего пути, но это не вся дорога. Ваша научная работа, те исследования, которые вы проводили, вот настоящее золото. Вы невероятно умны и талантливы, не позволяйте прошлому лишить вас будущего. Пересмотрите приоритеты, направьте свою энергию на то, что действительно важно. Жизнь дала вам второй шанс, и вы можете сделать огромный вклад в науку, не упускайте такую возможность».
18: После слов Джона и Кристофа хрупкая блондинка начала успокаиваться. «Мир жесток», — добавила Сара. «Я не имею права осуждать тебя за то, что ты сделала, но все же есть и другие пути». «Остались психолог, Чен и Саймон. Кто из вас на...» «Я совершила ошибку пилотирования. Угробила двух человек и шаттл», — не дав договорить Саре, ответила девушка. История китаянки оказалась самой короткой.
19: «Ты?» — удивился Борис. «Не верю. Сестренка, сегодня мы все стали свидетелями твоего мастерства. Тебе удалось совершить невозможное — пролететь сквозь бурю и посадить свою ласточку. Мало кому такое под силу».
18: «Мне все равно, веришь ты или нет», — грубо ответила Чен, глотнув пиво и уставившись в костер.
19: «Ваша очередь, доктор Мозгоправ».
18: Оставив слова Бориса без внимания, психолог начал рассказ. «Я Кристоф Варнер, психолог с запятнанной репутацией. Мне приходилось использовать гипноз не для исцеления, а для... обогащения». Сара нахмурилась. «Вы вымогали?»
19: «Можно так сказать. Гипноз — опасная сила. Нужда толкнула меня на скользкий путь. Люди жаждут утешения, надежды, и я давал им это за определенную плату. Усиливал их страхи и слабости, а потом предлагал избавление, опустошая их кошельки».
18: Моника ахнула. «И вы не чувствовали угрызений совести?»
19: «Чувствовал», — ответил Кристоф, глядя в огонь, — «каждую секунду. Но соблазн легких денег сильнее».
18: Джон кашлянул.
19: «И они не замечали?»
18: «Замечали. Со временем. Подсознание сильнее логики, но не вечно. Когда обман раскрылся, меня упрятали за решетку. И знаете, я заслужил это».
19: «Итак, Саймон, твоя очередь. С этими все ясно. Как тебя угораздило угодить за решетку? Ты же и мухи не обидишь».
20: «Можно я не буду говорить? Да и нечего особо рассказывать».
19: «Ну уж нет, так не пойдет, братуха. Все поделились своими историями. Колись и ты. Начал тему, потребовал от Сары правды, а сам что?» — возмутился Борис.
20: «Нам всем интересно. Мы здесь, считай, как братья и сестры по несчастью», — пробасил Джон, по обыкновению поглаживая свою бороду.
18: «Оставьте его в покое», — заступилась Сара. «Мы провели с ним целый день, ходили к реке и собирали валежник. Саймон показался мне хорошим человеком. Остальное неважно».
20: «Минуточку. Это ведь его идея была. Он сам захотел, чтобы между вами не осталось секретов», — иронично выдал Валерий.
18: «Да, Саймон, будь мужчиной», — поддержала геолога Моника. «И не надейся воспользоваться добротой Сары. Мы все равно от тебя не отстанем».
19: «Колись, колись!» — скандировали все в один голос.
18: «Ну, хорошо». Физик на секунду замолчал, обдумывая, с чего начать. «Вы знаете, что на базе ведут строгий контроль за рождаемостью в силу ограниченных припасов и прочей хрени». Он снова замолчал. Было видно, что рассказ ему давался тяжело. «Я встречался с одной девушкой. Словом, мы подумывали завести ребенка. Вернее сказать, она хотела. Мечтала о дочке. Все уши мне прожужжало». «Как ее звали?» — поинтересовалась Моника. «Да какое теперь это имеет значение?» «Вот тебе раз. Огромная, я так понимаю, эта история... о несчастной любви, и я хочу знать имя девушки».
19: «Жаклин. Ее звали Жаклин», — резко ответил Саймон. «Не встревай, Моника», — Борис попытался умерить любопытство биолога. «Пусть он говорит. Неужели не видишь, как трудно ему вспоминать?»
18: Все, кроме Чен, посмотрели на инженера, от которого ожидали чего угодно, но точно уж не сострадания. Китаянка по-прежнему не отрывала взгляд от костра. «Ушам не верю», — хихикнула Моника. «Продолжай, Саймон», — ласковым голосом попросила Сара. Она приложила палец к своим губам, умоляя биолога помолчать.
20: «В общем, ей отказали. Сказали, не видят причин для положительного решения.
18: Физик тяжело выдохнул и весь содрогнулся. Мол, на станции есть семьи, которые давно стоят в очереди, а Жаклин даже не замужем, и его глаза намокли от слез. В тот вечер я вернулся домой и нашел Жаклин, лежащей на полу. Она перерезала вены на руках. Помню лужу крови. Я кинулся к ней, схватил ее, начал трясти, хотел привести в чувство. После этих слов физик зарыдал. «Ясно. Свидетелей нет, ты весь в крови, на ноже твои отпечатки. Узнав детали, следователи пришли к выводу, что между вами произошла ссора, ты случайно прикончил подружку, а после инсценировал самоубийство», — домыслил Борис. «Как предсказуемо. В моем случае тоже особо не разбирались. Приговорили, не моргнув и глазом». «Да, жуткая и неприятная история», — покачал головой Валерий. Сара подсела к физику, обняла его и принялась успокаивать, что-то шепча ему на ухо. «Пора ложиться спать!» — Джон встал с насиженного ящика и посмотрел на небо. «Скоро рассвет, а у нас еще куча работы!» Он бросил пустую пивную банку в костер и направился к жилому модулю. Остальные, не говоря ни слова, понурив головы, пошли следом. «Кристоф!» — закричала Моника. Все обернулись и увидели психолога, навзничь лежащего на траве. Он не шевелился. «Отойди!» Сара склонилась над ним. «Что произошло?» «Я не знаю, мы шли за вами, когда он вдруг упал». «Кристоф жив. Дыхание ровное, пульс чуть замедлен. А это что?» На шее она увидела ярко-красное пятно. «Укус?» «Как по мне, обычный засос», — хохотнул Борис. «После услышанной истории я даже не удивлен. Чем вы занимались с ним в лесу, блондиночка?» «Дурак», — ответила Моника, покачав головой. «Действительно, сейчас твои шуточки неуместны, Борис», — пробасил Джон. «Похоже на синяк или след от сдавливания», — сказал Саймон, разглядывая пятно. «Нет, больше смахивает на ожог, но без волдырей», — не согласился Валерий. «Это явно укус. Видите, два небольших прокола», — хмурилась Сара. «Здешняя фауна не изучена до конца. Возможно, когда мы сняли шлемы...» «Нужно отнести его на челнок. Джон, Валерий, берите Кристофа за руки. Борис, Саймон, вы за ноги. Внутри шаттла я смогу как следует его осмотреть, обработать рану антисептиком и взять анализ крови». «И что потом?» — спросила Моника. Сара посмотрела на психолога. Его лицо оставалось спокойным, будто он просто крепко спал. «Будем наблюдать? Нужно понять, что с ним произошло, прежде чем мы вернемся на станцию. Это может быть что-то серьезное, и это что-то явно произошло не от поцелуя», — ответила Сара, переводя взгляд на Бориса, стоящего рядом. Инженер продолжил дурачиться. «Хватит пытаться нас напугать, доктор. Да вы только посмотрите на него. Спит и не хочет просыпаться. Думаю, ему снится нечто пикантное». Кристофа занесли в шаттл и уложили на сиденье. Доктор надела ему на пальцы пульсоксиметр.
3: «Давление падает», — тихо сказала она. «Моника, подготовь инъекцию стимулятора. Саймон, проверь уровень кислорода в крови. Нужно срочно выяснить, что с ним происходит».
18: Биолог проворно достал из сумки шприц и ампулу, подготовила инъекцию. Саймон, склонившись над монитором, тревожно покачал головой. «Кислород критически низкий». Сара взяла маску и плотно прижала ее к лицу Кристофа. Джон и Валерий, наблюдавшие за происходящим с порога шаттла, заметно побледнели. Бравада Бориса исчезла, сменившись тревогой. В тишине шаттла раздался тихий, прерывистый писк монитора, фиксирующего сердечный ритм Кристофа. Сара крепче сжала его руку, чувствуя, как ускользает жизнь. «Пульс еле прощупывается!» Моника сделала укол, но реакции не последовало. Внезапно линия пульса на экране выровнялась. «Нет, нет, нет!» — прошептала Сара. Ее голос дрожал от ужаса. Она начала массаж сердца. Тишина, заполнившая челнок, стала звенящей. Все уставились на бездыханное тело психолога. Саймон положил на плечо Сары руку. «Хватит, Сара. Ты сделала все, что могла». Валерий помог доктору подняться. «Иди в модуль, постарайся поспать. А мы уберем оборудование и сообщим капитану».
2: «Пойдем, Сара». Моника взяла ее под руку. «Они все сделают. Нам не стоит здесь оставаться».
21: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».
22: Радио Рансис. www.rancis.org

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

Что будет, то и будет. Пускай судьба рассудит пред этой красотою. Все суета и дым, бродяга и задира, я обошел полмира, но встану на колени пред городом моим. Не знаю я, известно ли вам, что я певец прекрасных дам, но с ними я изнемогал от скуки. А этот город мной любим за то, что мне не скучно с ним. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог разлуки. Не знаю я, известно ли вам, что я бродил по горам.

Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог другого. Не знаю я, известно ли вам, что я в беде,

одним. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог вовеки. Лай-рай, лай-рай, лай-рай, ла-ра-рай, лай-рай, лай-рай.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Бразильская народная песня «Любовь и бедность» снова Роберта Дарси.
0: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Всем привет! Вслушайтесь в эту знакомую многим мелодию. Удивительно, как могут быть связаны между собой, казалось бы, бесконечно далекие друг от друга вещи, люди, события. Стоит только потянуть за ниточку. Одна из самых популярных песен в исполнении Клавдии Шульженко «Записка». Впервые она спела ее в 1940 году, и с тех пор песня всегда была в ее репертуаре. Автор слов – Павел Герман. Именно ему принадлежат, например, знаменитые строки гимна авиаторов. «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью», «Старинный роман столько раз бывают в жизни встречи», «И все, что было», «И Саша, ты помнишь наши встречи», тоже написаны Германом. А кто же написал музыку «Записки»? Имя композитора оставалось неизвестным долгие годы. Лишь в 1976 году на юбилейном концерте Шульженко ведущий сообщил миллионам телезрителей, что автора музыки песни «Записка» зовут Игорь Бродский. И ошибся в имени композитора. Знаменитая мелодия была написана композитором родом из Одессы Николаем Бродским, эмигрировавшим в Европу, а затем в США. И написана она была для Гитты Альпар, молодой талантливой певицы немецкой оперы и оперетты. В 1932 году она впервые появилась на киноэкране в немецком музыкальном фильме под названием «Гитта эндект ihr Herz», «Гитта открывает свое сердце». Песня называлась «Was kann so schön sein wie deine Liebe?» «Что может быть прекрасней твоей любви?» Музыка Николая Бродского, слова Йоханнеса Бранта, поет Гитта Альпар.

В эфире «Радио Рансис», с вами Анка-переводчица. Песня звучит в исполнении Вико Туриани. Эх, переведу. Что может быть прекраснее твоей любви? Прекраснее счастья, которое ты мне даришь. Что может быть прекраснее твоих глаз, когда я вижу в них, что ты меня любишь? Весь день я думаю о себе, мечтаю только о тебе, я тоскую по тебе. Мне нужна ты, чтобы быть счастливым. Что может быть прекраснее твоей любви? Поцелуй меня, и весь мир будет моим.

Если мы прислушиваемся к старой сказке, нам кажется прекрасным все, что мы понимаем. Сегодня я не хочу меняться местами ни с кем, потому что мне на свете нравится только одно.

0: Что может быть прекраснее твоей любви? Поцелуй меня, и весь мир будет моим. В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. И, наконец-то, звучит голос Клавдии Шульженко.
1: Я вчера нашла совсем случайно у себя в шкафу, где Моцарт и Грик. То, что много лет хранила тайно в темных корешках, пожелтевших.

ответить нечем. Так зачем в душе и в шкафу хранить?

многих надежд моей души. Наивный мир наивных лет, забытых дней забавный след. Все, что волновать могло меня, 17 лет.

0: В эфире Радио Ранси, с вами Анка-переводчица. Вот такая головокружительная история песни. Заходите на огонек, распутывать узлы старинных мелодий. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья.
1: Guten Glück, mein lieben Freunde.
2: В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
3: А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
2: Радио Рансис. www.ransis.org.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор и ведущая Светлана Воронина. Сегодня у меня в гостях юная талантливая певица, удивительно светлый человек Галина Никитина из города Чебоксары. Галина, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: В начале программы прозвучала песня Дианы Гурцкая, которая называется «Преодоление». И вот я знаю, что, Галь, вся ваша судьба – это вот череда испытаний, преодолений. Во всяком случае, ваша творческая судьба складывается именно так. Согласны с этим?
1: Любая, наверное, судьба незрячего человека – это преодоление, то есть через тернии к звездам. Да и вообще любого человека, не только незрячего или зрячего, любого человека, я думаю, что это череда испытаний, каких-то препятствий, возможно, как должно быть в жизни.
0: Я знаю, что первый телепроект, в котором вы участвовали, так и назывался «Сквозь тернии к звездам». Я думаю, что это был некий старт, да, вашей карьеры творческой.
1: Да, так и было, на самом деле. Я тогда была очень юная, мне было тогда всего лишь 15 лет. Я тогда училась в школе. На самом деле, петь я, конечно, мечтала с самого детства, но я не думала, что настолько это осуществимо. Потому что, ну, я родом из деревни, поэтому где уж мне было как-то мечтать о каких-то высотах. Ну, петь, конечно, хотелось. И когда я видела, что выступает Диана Гурцкая, мне родные говорили, то, что вот она не видит, то, что ее выводят к микрофону, потом уводят, и она поет. Я за нее на самом деле была очень рада, потому что человек, наверное, шел к этой мечте, хотел, стремился, и вот результат. То есть она получила то, что хотела. Но, конечно, какая-то доля мечты у меня тоже была. И когда педагоги школы-интерната заметили мой талант, я сначала просто выступала на школьных концертах. Ну, учителя музыки мне помогали выходить просто на школьные концерты. А потом уже так получилось, что, в общем, я поехала на отдых в наш реабилитационный центр. Он тогда назывался «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями». Ну, он и сейчас у нас есть, в Чебоксарах. И вот там тоже музыкальные руководители заметили мой музыкальный талант. И меня заметил один из директоров Дома культуры «Салют». У него была задумка о создании фестиваля «Блуждающие звезды», тогда он назывался так, где принимали участие инвалиды, люди с ограниченными возможностями здоровья. Ну, то есть там были не только незрячие, но и коляски, которые были, да, и которые вот глухонемые. Ну, в общем, показывали свой талант благодаря жестовому исполнению. И, в общем, директор Дома культуры «Салют», он заинтересовался моей судьбой, я рассказала, что, ну, откуда я, где я родилась. И он меня пригласил на фестиваль «Блуждающие звезды». Составил для меня анкету. Ну, вообще, про первых участников того фестиваля составлялись анкеты, которые вносились потом на сайт Дворца культуры «Салют». И потом уже после фестиваля мной заинтересовалась как раз Светлана Сорокина, известная тележурналистка. Но она просто зашла на сайт «Блуждающие звезды» и увидела мою анкету. Ну, там она заинтересовалась и другими ребятами. Была пара, танцевальная пара на коляске. То есть нами тремя ребятами она заинтересовалась, приехала в Чебоксары. Ну, это, правда, было через полгода уже. То есть не сразу после фестиваля это было. Ну, через полгода, где-то в марте месяце она приехала к нам в Чебоксары. Ко мне она приехала в школу-интернат, где я тогда проживала и обучалась. К тем двум другим ребятам она приехала домой. И, в общем, Светлана Сорокина сняла про меня сюжет. Ну, приехал Первый канал, сняли про меня сюжет. И уже потом пригласили меня в Москву. Через, ну, где-то 2 недели, наверное. Меня снимали в интернате, где я вот, как я уже сказала, проживала и обучалась. И на тот момент я еще поступила в школу искусств №4. Я занималась как бы неофициально там. Просто педагоги школы-интерната решили как-то развить дальше мой талант и отдали меня таким педагогам, которые совершенно не имели представления даже о том, как заниматься с такими ребятами. Это сейчас у нас школа искусств. Она сейчас уже стала как филиалом, что ли. То есть там обучаются как и незрячие ребята, так и зрячие.
0: То есть вы открыли путь другим незрячим ребятам?
1: Ну, можно сказать и так, да. То есть, когда я там только-только начинала учиться, там не было таких ребят.
0: Понятно. Ну вот, Галина, вот первое появление на телевидении, да, первое появление в Останкино. Наверняка вы этот день хорошо помните, как это было.
1: Когда я этого не забуду, конечно, потому что этот день, он настолько был как, ну, даже, не знаю, сказочным, что ли. Он был настолько счастливым. Это, я даже об этом и подумать не могла. Не могла даже представить, что такое может случиться. тем более на телевидении. Конечно, я выступала у себя в районе до этого, еще до того, как меня пригласили на телевидение, я выступала у себя в районе, на дне города. Вот у нас город Козловка в Чувашской республике, да, я оттуда родом. И там был тоже концерт, и то это для меня было большим открытием, то есть я не могла подумать, что я могу выступить на таком вот большом празднике. Там тоже были и начальники, и, ну, в общем, большое было мероприятие. А тут уже и Останкино, конечно, это для меня большая была неожиданность. Даже, ну, те чувства, которые тогда были, я до сих пор помню. Такой яркий момент в моей жизни, что вот меня пригласили в Москву, и что я стояла именно на студии Останкино, и что вот Первый канал. Конечно, это все такое счастье было для меня.
0: Ну а что больше всего запомнилось?
1: Как Светлана Сорокина сначала меня спросила, правда ли то, что Диана Гурцкая твоя любимая певица, и правда ли то, что ты мечтаешь встретиться с ней? Ну, я сказала, что да, это, говорим, мечта моего детства. А об этом Светлане Сорокиной, о том, что вот я мечтаю с ней встретиться, рассказала зауч нашей школы. Да, это была моя мечта, да, я не думала, что это все осуществимо на самом деле. Ну, конечно, хотелось бы. Все-таки в детстве все равно, когда смотришь на таких вот звезд, кажется, что они такие прям необычные.
0: Недосягаемые.
1: Недосягаемые, да.
0: Ну вот какой была встреча? Вот Диана Гурцкая к вам вышла, да? Поддержала?
1: Она ко мне вышла, она меня взяла за руку. Я это до сих пор помню. Она поздоровалась со мной. Я до сих пор помню ее маленькую ручку, которую я взяла. Угу. Ее маленькая рука. И она вот тем запомнилась мне, что... Вот песни у нее, они очень нежные, проникнутые нежностью, да, такой вот какой-то степени чистотой, да, наивностью даже, как, ну, ее ранние песни, ее ранние произведения, mm-hmm. насколько я помню. И вот такая она вроде скромная в то же время кажется, да, в этих песнях, а на самом деле она умеет быть разной, она в то же время и скромная такая, но в то же время она и сильная, вот. Наверное, это слово будет подходящим, наверное, здесь. То есть она показала, что ей было тоже тяжело пробить себе дорогу, но все равно она, несмотря ни на что, выдержала. Тем более ведь я слышала, что разные ходили слухи по поводу ее зрения. Даже Диана сама об этом рассказывала. В какой-то газете мне, например, читали о том, что некоторые, не стесняясь, говорили, что она просто так носит очки, что вот это как бы ее стиль, имидж, на самом деле она видит. Но всякие вещи такие тоже нехорошие. Люди разные. Не все же, например, сочувствуем как-то относятся. А кто-то, например, завидует, что вот незрячий человек и вот так пробиться в люди.
0: Да, добился таких высот.
1: Да, все равно легче как-то осудить человека, чем вот понять его.
0: Галина, ну вы вот сами приняли себя не столько в эстраде, сколько в академической музыке, да? Это больше арии из оперы, это больше романсы, да? Как-то академическая музыка вам все-таки ближе, нежели эстрада.
1: Ну вот с самого детства я мечтала быть эстрадной певицей. Я думала, что как-то это все современно, модно. Даже ездила к одному педагогу эстрадно-джазового пения. И он был готов со мной заниматься, но что-то как-то у меня потом, ну, не получилось. И платно было. Для меня занятия тогда были дорогими. В общем, наверное, даже не в этом дело. Я просто поняла, что... Я не говорю, что эстрада — это плохой вид деятельности, да, я не говорю. Просто это не мое, наверное. И когда вот я поступила в школу искусств, в четвертую школу, я говорю, педагоги не знали просто, как со мной заниматься. Меня уже просто готовили к конкурсам, к таким вот большим мероприятиям. Дело в том, что я вот не рассказала, меня пригласили наше региональное, ну, общество слепых, Чебоксарское общество слепых, искало таланты для поездки на фестиваль, на Всероссийский фестиваль в Челябинске. Он проходил. Mm-hmm. Вот этот фестиваль среди инвалидов по зрению тоже. Там именно было эстрадное пение. Вроде бы меня нашли, но оказалось, что у меня голос есть, а нет навыков. То есть меня со мной не занимались. И поэтому еще я пошла в детскую школу искусств. И поэтому педагоги именно из-за того, что вот, ну, когда поняли, что со мной надо именно заниматься, надо учить петь, надо готовить к каким-то конкурсам уже, стали меня вести как академическую певицу. Но мне давали очень сложные произведения. То, что мне давали, я все исполняла. То ли из-за того, что я не с 7 лет начинала петь, как вот многие маленькие детки начинают именно с 6-7-летнего возраста, а то и раньше. И поэтому мне хотелось как-то вобрать в себя больше и больше знаний. Вот я начала заниматься вот этим прекрасным искусством пения.
0: Блин, давайте тогда еще мы сделаем небольшую одну паузу, послушаем. Что мы послушаем?
1: «Тебя желаний нет». Очень красивое произведение.
0: Да, послушаем это произведение. И более того, скажу, что вот до эфира, слушая это произведение, я вот поняла, что наша гостья, человек очень благодарный. То есть я поняла, что вы искренне благодарны своему педагогу, потому что это произведение вы исполняли на концерте посвященном юбилею педагога своего, и к ней обращались, к этой женщине, к вашему педагогу, говорили о том, что очень много она вам дала, в общем, то есть...
1: На самом деле, педагог Агриппина Зосимовна Иванова, я у нее заканчивала музыкальное училище, 3-й и 4-й курс я обучалась. Дело в том, что у меня был другой педагог в музыкальном училище, но с ней случилось несчастье, и я перевелась к Агриппине Зосимовне Ивановой. Но она, конечно, человек очень требовательный, несмотря на мой недуг, она... ко мне относится как вот к зрячему человеку. Она так и говорит: ты для меня зрячая. И, конечно, ей приходится больше отдавать сил, энергии для того, чтобы меня научить правильно петь. Ведь правильное пение заключается не только в том, что ты там правильно извлекаешь ноты, что ты преподносишь свой голос, да, как бы красиво поешь все. А надо же еще уметь освобождаться любому человеку, будь то зрячий или, опять же, ну, незрячий человек. То есть свобода должна быть во всем. Свобода должна быть и в голосе, и в теле. Но мне приходится... Почему вот я говорю, что со мной приходится сложно ей? Потому что я у нее одна незрячая. И поэтому у нее такого большого опыта нет. Опять же, работы с незрячими людьми. Поэтому ей приходится тяжело временами. Но она, слава богу, не унывает и видит то, что я стараюсь действительно. Стараюсь ее слушаться, стараюсь выполнять то, что она говорит. То, что она с меня требует. Потому что я понимаю, что человеку сложно, но человек старается помочь, чтобы вот потом уже я могла петь на сцене, радовать людей, радовать слушателей и зрителей своим пением. И голос, чтобы он долгое время как бы служил, чтобы он был молодым долгое время. Потому что ведь голос, он тоже, к сожалению, имеет свойство изнашиваться. Но не все люди поют до преклонных лет. А Агриппина Зосимовна все-таки у нее, она и сама поет молодым голосом и хочет, чтобы вот студенты ее тоже пели долгое время и чтобы голоса их сохранялись молодыми.
0: Это замечательно. Ну что ж, тогда все-таки мы наконец послушаем эту запись, а затем продолжим.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях талантливая певица Галина Никитина из города Чебоксары. Галина, я знаю, что вот поступление, да, в музыкальное училище, затем в институт было делом непростым, да? И первоначально вас в училище в Чебоксарское не брали по причине отсутствия зрения. И настолько сложно это было пробить, что даже приходилось обратиться к Диане Гурская. То есть Диана помогла и в этом тоже.
1: Она мне очень сильно помогла. Я даже не ожидала, что она меня вспомнит, честно говоря. Потому что наша встреча, она была... Ну вот я поступала в училище в 2009 году, а встречались мы с ней три года назад. Но все равно многое могло измениться, правильно? И Диана Гурская как раз-таки прочитала статью о том, что меня не хотят брать в музыкальное училище по причине того, что у меня нет зрения. И она просто была в ярости. Как это так, что вот... Ну, не хотят брать талантливого человека. Потом она писала интервью, видимо, у нее брали. И она говорила о том, что она меня помнит, что я очень скромная, милую девочку. Я вот это хорошо запомнила. Мне было радостно, конечно, от того, что люди вот есть люди, которые поддерживают. И вот то, что Диана Гурская как раз-таки вспомнила меня и оказалась рядом, можно сказать. Она потом мне еще и звонила, говорила, что обязательно ты поступишь, обязательно тебя возьмут. Ну, спасибо огромное, конечно, ей. Честно говоря, если бы не она, если бы не ее супруг. Вот эта семья меня очень сильно поддержала в то время.
0: А в настоящее время с Дианой контакт поддерживаете?
1: Ну, честно говоря, с Дианой давно

0: после училища меня тоже спрашивали, буду ли я заниматься дальше музыкой. Я сказала, что буду, что все равно хочу, ну, высшее образование получить. То есть музыку я все равно в любом случае не брошу. Ведь мне кажется, кто учится, тот учится везде. Главное, как учиться.
1: Если говорить о выборе репертуара, как выбираете? Композиции для себя?
0: Я всегда обычно смотрю на возможности своего голоса. Что-то, например, выбираю сама, а что-то мне подсказывают педагоги. Но педагоги в большинстве случаев, они сейчас уже не говорят, поскольку уже мы как профессионалы считаемся, четвертый курс, даже если пораньше, тоже третий курс, например, уже с третьего курса я программы даже, которые нужно исполнять, даже на зачетах, на экзаменах, мы уже выбираем сами. То есть нужно уже знать возможности своего голоса. Это в музыкальном училище, да, там педагоги дают репертуар сами, то есть программу, которую нужно исполнять на экзаменах. А уже институт, тем более уже старшие курсы, там уже нужно самим искать, нужно разбираться в музыке, слушать других певцов тоже. То есть не просто там посещать занятия, уроки вокала и получать те знания, которые дает педагог, а именно самой искать. Слушать нужно очень много для того, чтобы накапливать репертуар. Ну, конечно, я эстрадные песни тоже исполняю на концертах, потому что классические произведения, это, конечно, здорово, это, можно сказать, наивысший уровень, но среди эстрадных произведений есть тоже ведь очень много таких песен, которые полны чего-то высокого, да, нужно просто искать. Но опять же, из любой песни очень-очень красивые песни можно сделать, смотря опять же, как споешь, как преподнесешь это, сколько ты вложишь сил, сколько души вложишь.
1: Галя, знаю, что вы человек глубоко верующий, и религиозные произведения у вас тоже в репертуаре есть. Вот давайте мы сейчас послушаем «Аве Мария», да, затем об этом тоже поговорим.

0: Продолжается программа «Горячее сердце». У меня в гостях Галина Никитина из города Чебоксары. Галя, я знаю, что вы человек глубоко верующий. Это вам очень помогает. Вера вас по жизни ведет.
1: Да, это действительно так. Я с самого детства чувствовала присутствие Бога. Я не знала, конечно, о нем. Мне как-то не рассказывали в детстве, не читали таких вот книг про Бога. Но как-то я услышала, что вот есть Бог, что Он всем помогает. Ну, не знаю, на каком-то это уровне было. То есть я его чувствовала. Я чувствовала, что Бог, Он не только там где-то на небе, да, как вот раньше тоже представляла, а Бог, Он внутри. Внутри любого человека. Ну, внутри человека, который, наверное, верит. Бог, Он в сердце, в душе. Вот так вот мне казалось. Я сама потом уже в детстве брала книги, Библию брала и сама читала. Хотя мне никто не говорил о том, что читай Библию и так далее. Просто мне самой вот как-то захотелось. Сердцем я поняла, я почувствовала, что хочется узнать. И когда я перечитывала вот Новый Завет, ну, Евангелие, когда перечитывала, я не могла читать без слез на самом деле. Просто я все это чувствовала, очень сильно чувствовала.
0: Говорит, знаешь, что в вашей жизни был такой период, когда вы жили в монастыре, вот как так сложилось?
1: Когда я закончила музыкальное училище, то есть на первом курсе училась в музыкальном училище и жила в школе-интернате. То есть параллельно училась и в школе, и в училище. Потом, в общем, у меня был такой период, когда мне просто негде было жить. И как-то в конце летних каникул не просто было это решить, на самом деле, потому что просто взять и принять решение о том, что я буду жить при монастыре, это на самом деле непросто. Это очень нелегко, но у меня была ночь, целая ночь была, я думала об этом очень долго, как мне позвонить матушке Сергии, настоятельнице Чебоксарского женского монастыря, как ей все объяснить. Оказалось, что ничего, в общем-то, объяснять и не надо было. Матушка обладает большим, добрым, любящим сердцем. Как раз тогда, когда я звонила, была утренняя литургия, матушка меня выслушала. Я позвонила матушке и спросила у нее разрешение, можно ли приехать к вам пожить. И матушка тут ждала согласия. То есть она сказала, что прям приезжайте сегодня. И с разрешения мамы, с разрешения брата я поехала туда. Мама и брат меня отвезли. Но тогда мне не было на сердце тяжело, потому что это все равно, что вот получить разрешение – это получить благословение. И вот я была как бы с легким сердцем от того, что я никого не обидела, что просто мне нужно было где-то жить и заодно как-то духовно подкрепиться. То есть,
0: вот эта монастырская жизнь, как вам она показалась? Какой?
1: Монастырская жизнь, она, конечно, она очень сложная. И почему там людей мало? Сейчас очень мало людей, которые именно желают идти в монастырь. И то даже если те, кто идут, они через какое-то время уходят. Не все остаются, к сожалению. Потому что это трудный путь, это узкий путь. Вот наш путь, по которому мы идем, это широкий путь. А тот путь, по которому идут монахи, это узкий путь. Для меня жизнь в монастыре была, конечно, я даже хотела, честно говоря, там и остаться. Не скрывая, я даже могу сказать, что мне было очень тяжело, когда я оттуда ушла. Мне просто выделили комнату в общежитии, и мама потом переехала уже ко мне. Со мной переехала в общежитие музыкального училища. Но мне было очень тяжело именно отвыкать от этой жизни, и я все равно продолжала и продолжаю посещать храмы, по возможности ездить по святым местам. И по возможности навещаю сестер этого монастыря, и матушку всегда, она радуется, когда видит то, что вот я прихожу.
0: Матушка всегда радуется вашим успехам.
1: Матушка радуется тому, что я прихожу в монастырь, и радуется тому, что я не забываю сестер, и ее тоже не забываю.
0: Что же, замечательно. Я думаю, сделаем еще одну музыкальную паузу, что мы послушаем.
1: Пусть прозвучит песня «Все пути ангелов».

0: Что ж, продолжается программа «Зрячее сердце», и вновь у меня в гостях певица Галина Никитина из Чебоксар. Галина, ну я вообще, на самом деле, у вас узнала случайно, совсем случайно, зайдя однажды на сайт Волоколамского ЦРС, видела ваш творческий вечер в Волоколамске, в Волоколамском центре реабилитации. Это был 2013 год, и, в общем, вечер, такой концерт был замечательный, очень тепло публика тогда принимала вас, и я поняла, что вы там звезда этого центра, да, вот этого заезда.
1: Я поехала в 2013 году после окончания музыкального училища с города Волоколамск. На реабилитацию поехала. Ну, я решила, что одно другому не мешает, что нужно совместить и учебу, и свое творчество, то, вот чем я занимаюсь. У меня просто появилось желание огромное устроить концерт, тем более там часто устраиваются подобные вечера, музыкальные вечера и какие-то другие викторины, поэтому я подумала, почему бы нет, тем более ребята мне много говорили о том, что ну давай ты тоже вот устраивай свой концерт, и я сделала как бы свой сольный концерт, очень всем понравилось тогда, тоже волновалась, конечно, но на самом деле то, что вот так вот публика меня так тепло примет, я не ожидала. Под конец вообще всем было очень весело. Но весело от того, что, наверное, такая была обстановка. Очень теплая была, очень дружеская. Все друг друга понимают, все поддерживают в этом центре. Потому что мы как бы там все равны. То есть, ну, не приходится ни перед кем что-то скрывать, да. Все как бы слабовидящие или незрячие. То есть мы все одинаковы. И вот я решила спеть известные песни, в том числе и песни Анны Герман. Я выучила, когда показывали фильм по Первому каналу про Анну Герман. И меня этот фильм очень сильно впечатлил. Его просто невозможно было смотреть без слез. И ее голос... Я до этого тоже раньше слышала ее песни. Но тогда я вот больше внимания, что ли, обратила на то, как, насколько она поет. Не то, что проникновенно, она очень глубоко исполняет. Вся ее жизнь тоже полна испытаний, причем начиная с самого детства. И она очень сильный человек, очень сильная, решительная, вот как я поняла из этого фильма. И слава богу, с ней рядом находится человек, который вообще является ее опорой, ее поддержкой, это ее муж.
0: Ну что ж, я думаю, самое время нам послушать «Он мне нравится» в исполнении нашей гости, сегодняшней Галины Никитиной.

0: Спасибо большое.
1: Итак, продолжается программа «Зрячее сердце». Вновь беседуем мы с Галиной Никитиной из Чебоксар, с талантливой певицей замечательной. Галина, вот волоколамский период в вашей жизни тоже, как и у Анны Герман, да, появился такой человек, который вас полюбил, который вас поддержит, который вот с вами рядом идет по жизни. Вот как вы познакомились?
2: Мы познакомились, ну, когда общались, как-то просто сидели, пили чай, можно сказать. Ну, была такая дружеская беседа. В общем, когда был вечер знакомств, все те, кто приехали в центр реабилитации слепых, все рассказывали о себе, да, как обычно бывает. Рассказывали свои истории, кто чем увлекается, кто чем живет. И, в общем, я стала рассказывать о себе, и опять же, я рассказала, ну, свою историю о том, как, что я училась в музыкальном училище. После уже вечера знакомств Дима пришел ко мне в комнату, ну, мы начали общаться, потом уже начали гулять вместе. В какой-то момент просто, ну, как бывает у всех, наверное, первая любовь, не то что первая любовь, чувства вот эти сильные, именно большой любви, они приходят, мне кажется, раз в жизни. Именно светлые, большие чувства, вот такие чистые. Просто Дима понял, что, наверное, я тот человек, с которым ему хочется быть вместе. Даже, не знаю, это просто какая-то духовная привязанность, что ли. И я тоже как-то это поняла. Все-таки я тоже мечтала когда-то, что встретится тот человек, который меня полюбит и которого я полюблю, и который будет мне помогать, оберегать меня. Вот тоже хотелось именно таких светлых, больших чувств. И вот именно это случилось. И опять же, я никогда не забываю благодарить Господа Бога, потому что всегда я обращалась к Богу. Я всегда ему говорила, что каким бы ни был человек, пусть он будет незрячим, пусть он будет, ну, на коляске, да, все бывает в жизни. Но пусть я полюблю того человека, которого ты мне дашь. Я, честно говоря, вот именно так я и говорила, так я и просила у Бога. И то, что потом случилось, это действительно, ну, такое Божье чудо, что ли. Дима тоже является незрячим, но, несмотря на это, он всегда является моим помощником, всегда мне помогает. Всегда, ну, во всех концертах он слушает меня, приходит. То есть ему интересно то, что я делаю, то, чем я занимаюсь. Всегда болеет за меня, желает удачи во всем. Мы в церковь ходим вместе и на всякие вот такие поездки, именно паломнические, да, вот опять же в женский монастырь, куда нас приглашают. Мы постоянно с ним вместе. Но разве это не Божья благодать? Мне кажется, это именно вот Господь нас свел. То есть и он оказался верующим человеком, и я тоже верю в Бога. Опять же, не случайно. И слава Богу, что именно вот получилось так, что мы оказались оба верующими людьми. Ну да, то, что он незрячий, но это...
1: Ну, немножко видит, так понимаю. У него небольшой остаток зрения все-таки есть.
2: Ну, немножко, да, он видит силуэты, можно сказать. Цвета он не видит, но... Да, силуэты какие-то он видит.
1: Да, дорогие друзья, вот на самом деле, буквально вчера познакомилась я с Галиной, и вот она наблюдала очень такие трогательные отношения, как Дмитрий, да, настраивает связь, что у нас программа получилась с Галиной удачно, как вот заботится, да, о Гале. Это, конечно, очень здорово, и вот очень приятно видеть такую пару. Ну что ж, я думаю, еще мы одну музыкальную паузу сделаем. И давайте мы
2: давайте
1: посвятим Дмитрию замечательную песню.
2: Да, давайте.

0: Продолжается программа «Зрячье сердце». У меня в гостях Галина Никитина, талантливая певица, одаренная девушка. Галина, вот если говорить глобально о ваших достижениях, вы многого уже добились, да? Вы уже в многих конкурсах победили, наверное, да? Уже вас знают не только в родной республике, да, но и за ее пределами. Скоро вы окончите свое образование. Какие перспективы на будущее? Чего хочется, о чем мечтается?
1: Ну, я, поскольку выступаю, да, то есть во время обучения, я выступаю с капелла «Классик». У нас есть такая певческая капелла «Классик» в Чебоксарах. Я являюсь солисткой у них в хоре. Выступаю с ними на различных концертах. Постоянно они меня приглашают, и я с ними пою. Вот в ближайшее будущее, я думаю, после окончания института, я, наверное, скорее всего, буду работать с ними. Ну, хотелось бы, конечно, преподавательской деятельностью заняться. Например, обучать таких же ребят, как я. Обучать музыке, обучать видеть мир. Ну, смотреть на мир, на жизнь с оптимизмом, можно сказать. Несмотря ни на что, проявлять свои таланты. Ведь очень много талантливых незрячих людей, которые мечтают петь. Петь, конечно, любят все, но вот именно петь проникновенно, петь душой, это, конечно, ну, может не каждый. Хочется, конечно, чтобы было как можно больше таких, которые вкладывают душу, вкладывают сердце в исполнение, то есть вкладывают всю душу и сердце в пение, чтобы это было не просто так.
0: То есть вы чувствуете в себе силы вырастить новых талантливых музыкантов?
1: Ну, мне хочется, да, именно вот таких же, как я. Тем более, что ко мне обращаются уже и маленькие дети ко мне подходят. У нас есть студия «Премьер». Я с ними выступала вот тоже, ну, на их концерте. Ну, было бы здорово, конечно, обучать талантливых ребят. Вот у меня такая мечта, именно учить маленьких деток. Ну и самой, конечно же, хочется выступать, дарить людям радость.
0: Галя, вас я знаю, что есть своя группа ВКонтакте, да?
1: Да, эта группа у меня есть. Честно говоря, я вообще не хотела создавать эту группу, но, ну, поскольку я человек скромный по природе, вот, и думала, ну, зачем, думаю, это по скромности, я не хотела, чтобы была эта группа, но Дима говорит, надо сделать, потому что если ты хочешь петь, если ты хочешь дальше радовать людей песнями, исполнением, то нужно создавать группу. Пусть там будет, ну, немного человек, это не важно, сколько там. Вот я стала собирать все свои записи, аудиозаписи, ну, то, что вот я записывала по возможности, видеозаписи, я стала именно в эту группу включать. Также там, ну, дипломы есть и грамоты, ну, в документах.
0: Как наши слушатели могут эту группу найти? Давайте расскажем.
1: Ее можно найти ВКонтакте. Она так и называется «Мир творчества» Галины Никитиной.
0: Галина, а кроме музыки, кроме творчества, что еще вас увлекает? Как любите отдыхать? Как проводите, любите проводить свободное время? Что еще интересует помимо музыки?
1: Ну, по возможности, конечно, я стараюсь выезжать на какие-то, как я уже говорила, мероприятия, или просто выезжать в какие-то другие города, чтобы просто отдохнуть. Или, например, ездить в деревню к своим родственникам. Я, поскольку родом из деревни, то я не могу это место не посещать деревню, потому что там у меня и крестник, там у меня и племянник моего любимого брата. Тоже, кстати, Дима зовут его, моего брата. У меня он один из самых любимых братьев. Нет, конечно, разделять так нельзя, у меня три брата. Но почему-то именно вот к младшему брату у меня такие сверхчувства, ну, такие очень-очень сильные. Я его очень люблю, поэтому с удовольствием стала крестной мамой его сына в 2013 году. Ну, как я уже сказала, путешествовать по возможности. Конечно, за границей я не была, но ничего страшного.
0: Все впереди.
1: В другие города выезжаю. Вот, например, я была в удивительном месте, была на Кавказе. Года 4 назад я была, но это было настолько у меня незабываемое путешествие. Я там тоже, кстати, выступала, давала свой сольный концерт. И получилось так интересно, что сначала я выступала в зале одного из домов культуры. Тоже попросили сделать концерт. Сопровождающая, которая со мной поехала, она учительница по технологии у нас в школе-интернате. Вот, она поехала со мной в качестве сопровождающей. И я попросила ее, просто мне было не с кем ехать. Ну и она сама по себе очень такой добрый и отзывчивый человек. В общем, моя учительница Нина Федотовна познакомилась с музыкальным руководителем и рассказала, что вот есть такая девочка талантливая, что она поет, и музыкальный руководитель предложила организовать концерт. И действительно, концерт получился очень тоже светлым, добрым. Там были другие участники тоже. Ну, в основном я там одна принимала участие. Это был как бы мой сольный концерт. И потом так получилось, что когда вот уже накануне отъезда к нам в гостиницу пришли люди и говорят, там возле клуба, возле того ДК, вот где был концерт, собрались люди и хотят, чтобы вы нам что-то спели, чтобы вы именно опять-таки дали концерт, но уже на улице. То есть там уже не было никаких минусовок, там была просто гармошка, и я под гармошку уже уже, можно сказать, ну, где-то под гармошку, где-то акапельно. Вот я исполняла, ну, под микрофон, конечно, исполняла песни. Люди, на самом деле, собирались, там было много народу. И уже у меня был такой вот первый мой концерт, когда я уже, ну, платно пела. Хотя денег мы не просили, но, честно говорю, вот люди сами предлагали, что давайте мы вам заплатим. То есть как раз вам нужно ехать. Буквально на следующий день нам надо было уже ехать домой. И люди просто сами уже предлагали, что вот пусть будут на дорогу. И так и получилось на самом деле. И потом уже те, которые даже не были на концерте на улице, они тоже потом приходили к нам в гостиницу и вот так вот давали деньги. Даже так было.
0: Да, в общем, первый платный концерт состоялся таким образом.
1: Да, так и было на самом деле. Там мне еще запомнилось то, как я кормила белочек из рук. То есть орешки, семечки мы постоянно покупали и ходили в лес. А там вот в Кисловодске, ну, на Кавказе, там же очень много таких мест, именно лесов много, да, там горы. И ходили, гуляли и вот кормили белочек. Ну, не знаю, я здесь никогда не видела, тоже наверняка есть, но там их было очень много. Они даже ходили в тех местах, где ходили люди и ничего не боялись. Понравилось мне. Горы, вот эти горы, они... Вообще природа, она... обладает таким удивительным свойством погружать человека в такое состояние удивительное. Вот как бы это объяснить? Это чувствуешь только внутренним миром, чувствуешь только сердцем. Природа это, она как раз-таки является одним из таких самых. Чем интересна? Тем, что таинственная она, то, что загадочно. Душа чувствует вот эту вот таинственность природы, и она как бы идет за ней. Вот я не знаю, на каком-то уровне я чувствую, что, ну вот, любовь именно к природе у меня. Я чувствую, что душа так и рвется, наверное, быть ближе, ближе с Богом, ближе с природой. Вот когда особенно гуляешь в лесу или в таких, ну, местах, где ощущается вот эта природа. Поэтому я люблю ездить. И когда ездишь по городам, опять-таки на каком-то энергетическом, что ли, уровне, чувствуешь силу, силу того или иного народа.
0: Есть такое понятие «места силы». То есть те места, где мы приезжаем в эти места, мы обретаем некие духовные силы, да? Я тоже люблю, очень люблю Геленджик, люблю там бывать. И вот однажды тоже, это был 2014 год, отдыхали мы с мамой и бабушкой в Геленджике, в санатории, в нашем Солнечном Берге, да? И там были лекции, вел такой профессор Алексей Видящий, ну, фамилия Видящий, да? Mm-hmm. И вот он рассказывал о том, что, оказывается, вот в районе Геленджика, в районе вот этих гор, которые там находятся недалеко, да? Там некие места силы, там эти дольмены, и вот поэтому человек приезжает, да, вот чувствует какую-то внутри свободу, такую силу, какую-то энергию чувствует. Вот потому что вот эти дольмены. Я не знаю, насколько это правда, но вот у меня, когда я там бываю, рождается такое чувство, что когда-то я там жила.
1: Вот я хотела тоже сказать, что когда ты, ну, бываешь в каких-то местах, и как будто кажется, что, ну, не в этой жизни, но когда-то это было. Это даже вот не иллюзия, а я говорю, на каком-то уровне чувствуется, что когда-то это вот было. Как будто как ностальгия, что ли, как будто история из прошлого. Вообще, я очень люблю советские фильмы, например. Очень люблю советские фильмы. У меня мама тоже... Вот, с мамой постоянно мы, когда вот какие-то фильмы советские смотрим, она мне все рассказывает, комментирует, все, что происходит. И вот интересно, потому что вот эти фильмы, они наполнены чистотой. Люди играют свою роль по-настоящему. Наверное, поэтому мне нравятся эти советские фильмы. Все как-то естественно очень. И как-то правильно, как-то качественно, можно сказать.
0: Вы проникаете этой эпохой, этим настроением?
1: Да, почему-то да. Но вот почему такие фильмы хочется смотреть по несколько раз? Потому что они не однодневки, они настоящие, они на века сделанные. Поэтому, наверное, классика все-таки, вот академическое пение, оно все-таки поэтому мне...
0: Близко.
1: Близко, да. Потому что это высокий уровень, да, это композиторы, опять же, у каждого композитора свой стиль. Моцарт, Бетховен, Гайдн и так далее. То есть у них как бы свой стиль, ну, у каждого свой стиль, да, но это классика, это вот самая такая высшая сфера, которая никогда не уйдет, она никогда не стареет. Да, времена меняются, люди тоже, может быть, меняются. Хотя это, опять же, спорный вопрос. Люди не уходят, говорят, уходит мир, а классика, она всегда остается, да, вот поэты. Просто вопрос в том, наверное, как люди воспринимают это все. И, опять же, кто-то дорос до каких-то вот произведений, допустим, до того же самого Пушкина, там, Лермонтова или наших более таких современных, ну, Евтушенко возьмем, да. А кто-то еще нет, это вот другой вопрос. Но классика, она никогда не уйдет. она всегда будет жить. Поэтому, наверное, для меня, вот, еще раз повторюсь, академическое пение, оно наиболее близко.

0: Блиц-опрос.
1: Ваша жизненная кредо.
2: Дорога осилит идущий.
1: Любимое блюдо.
2: Чак-чак, мне очень нравится это блюдо, хотя сладкое, но оно мне нравится.
1: Книга самая любимая ваша.
2: Самая любимая книга «Овод».
1: Вот. То есть вы романтик по натуре?
2: Да, я романтик, да. Душа романтика манит в неведомые дали.
1: Какие качества в людях вы цените, а какие, наоборот, вас отвращают, раздражают?
2: Я ценю в людях ответственность, целеустремленность, желание жить и что-то делать, то есть идти по жизни, несмотря ни на что, несмотря ни на какие трудности. Но это все относится к целеустремленности, наверное. Человечность, доброта. И причем доброта не наигранная, не фальшивая доброта, а доброта именно вот искренняя. Что еще? В людях ценю жизнелюбие, жизнерадостность. Вот эти самые главные качества. Не ценю, наверное, ложь. То, что люди говорят, например, глаза одно, а за спиной другое. Это, конечно, не нравится.
1: А на каком месте вот на Земле вам хотелось бы оказаться?
2: Именно в другой стране или как?
1: Вообще, на каком, где вы хотели бы оказаться вот сейчас, допустим? Да, вот появился у вас ковер-самолет. Взлетели. Куда бы хотелось бы полететь сейчас? Где оказаться?
2: Наверное, в том месте, где моя душа чувствовала бы себя хорошо. А душа всегда знает, куда ей надо и что ей надо.
1: Понятно. Я бы сейчас оказалась где-то на морях, наверное.
2: Ну, может быть, и на море тоже. Ну, я была на море, кстати, недавно. Мне там очень понравилось.
1: В Крыму
2: я была,
1: да?
2: В Крыму я была, да.
1: На Крымской осени
2: была? На Крымской осени была, да. Ну, может быть, и на море. Я не настолько там много была. Может, надо мне еще раз ездить для того, чтобы понять, мое это или не мое.
1: Самое ваше заветное желание. Ну, с ребятами такой у нас такой вопрос, только гостям. Да, вот, допустим, вот есть у вас волшебный цветок, да, с этими лепестками, которые желание исполняет. Вот остался последний лепесток.
2: Счастье. Счастье всем. Чтобы все люди были счастливы. Чтобы не было никаких войн, потому что... Ну, это, конечно, очень наивно звучит на самом деле, но когда слишком серьезно, это тоже... Мне кажется, то, что идет от сердца, это и есть искреннее и правдивое. Мы уже устали от того, что очень много войн, и постоянно люди невинные гибнут люди. Не хочется, конечно, говорить много о печальном, но что поделаешь, раз такая жизнь. Конечно же, хочется и счастья и себе, хочется и своим родным и близким. Очень сильно хочется счастья, прежде всего. Но счастье понимает каждый по-своему. Я, например, не вижу счастья в деньгах, там, больших деньгах или что-то. Нет, это чтобы близкие были здоровы и счастливы, чтобы душа, самое главное, душа нашла то место, где она вот была бы счастлива. Потому что основа-то наша душа. Тело, к сожалению, оно уходит рано или поздно, все равно, да? Душа, она вечная. И поэтому, вот, если душа найдет покой, где-то свою пристань, то это, наверное, и есть счастье.
1: Что же, замечательно. Но мы завершаем. Галина, какое будет итоговое пожелание ваше слушателям радио Рантис?
2: Чтобы люди оставались самими собой, прежде всего. Конечно же, стараться дарить своим близким счастье и самим быть счастливыми.
1: А мы завершаем. Программу подготовили и провели Мария Кочедыкова, я, автор и ведущий Светлана Воронина.
2: Всего доброго.

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro_skmf@ransis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердце.

рвусь из сил и из всех сухожилий. Но сегодня опять как вчера обложили меня

охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, и лаются и торфоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Ненаравных

идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, делают псы дорвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков.

0: Франсис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи радиослушатели. В эфире программа «Инфотрон», микрофон Евгений Корнев. И сегодня у нас снова сборный выпуск. Одной темы не будет. Будут различные дополнения, уточнения, связанные с предыдущими выпусками, какие-то отдельные новости и соображениями. В общем, всего понемногу. Первое, с чего я хотел бы начать, это обращение к тем слушателям, которые мне через Telegram отправляют личные сообщения. Как правило, это голосовые сообщения. Если вдруг вы обнаружили, что переписка со мной у вас пропала, это вовсе не означает, что я не хочу с вами общаться, надоело мне отвечать на ваши вопросы и тому подобные вещи, а именно это, как правило, приходит большинству людей в голову, когда они обнаруживают, что переписка исчезла. Это связано исключительно с техническим моментом, а именно с определенными дурацкими настройками в клиенте Necogram, который я использую, потому что, ну, в нем есть отдельные настройки доступности, я про него даже рассказывал. Так вот, дело в том, что я не сортирую чаты по папкам, вот это личные чаты, это рабочие, здесь каналы, здесь вообще так раз в месяц зайти и посмотреть нет. Я ничего такого не делаю, у меня все идет сплошным потоком в одной ленте, и если я в личной переписке ответил и вижу, что все, переписка отвечена, то иногда я ленту чищу, удаляю чаты, в том числе и личные, но всегда удаляю на своей стороне, поскольку они уже отвечены, причем я всегда проверяю, ответ ушел, если ушел, то все, значит, ответ отправлен. Ну так вот, когда в Necogram я удаляю чат на своей стороне, то там по умолчанию установлен флажок «Также удалить и у вас». И если этот флажок снять я забываю, или иногда даже я его снимаю, а все равно у вас тоже чат удаляется, то и происходит такая ситуация. Я удаляю только на своей стороне, а Necogram удаляет еще и у вас. Поэтому, если вы обнаружили, что от меня вы ответ не получили, да еще и переписка исчезла, то просто еще раз отправьте мне последний вопрос. У меня появится переписка с вами, я вам отвечу, ну и в следующий раз буду очень дотошно проверять, как и что удаляется. Хотя, по-моему, в официальном клиенте вот этот флажок по умолчанию не установлен. В общем, это связано исключительно вот с таким поведением Necogram. Так что, если у вас переписка со мной пропала, и ответ от меня вы не получили, то ответ я вам точно отправил. Это я помню точно, что я всем ответы отправлял. Но после удаления и на моей, и на вашей стороне чат исчез. И ответ вы просто не прочитали.
0: Инфотрон.
1: Идем дальше. Теперь хочется сказать о том выпуске, в котором я рассказывал про отечественный магазин «Рустор». И там я говорил, что бывает часто такая ситуация, ну, например, с такими приложениями, как Smart Audio Book Player. В Рустор постоянно вам предлагают обновить Smart Audio Book Player, но обновляется он почему-то до очень старой версии. А в том же Google Play Market версия всегда актуальная и последняя. Поэтому возникает желание обновляться из Google Play Market, а в Рустор вообще обновление для Smart Audio Book Player как-то скрыть. Но я в том выпуске сказал, как это делать, я пока не знаю, но буквально через пару дней я очень плотно посидел с этим Рустор, подробно там все изучил и нашел способ, как это делать. Ну, я думаю, многие без меня его знают, но если вдруг кто-то не знает, то рассказываю. В качестве примера рассмотрим тот же самый Smart Audio Book Player. Мы не хотим получать постоянное предложение обновить Smart Audio Book Player, потому что обновляется он, да, очень старой версии. Тогда открываем Рустор, переходим на вкладку «Мое», видим там «Доступно обновление Smart Audio Book Player». Нажимаем на Smart Audio Book Player и ищем в открывшемся окне кнопку, которая на данный момент называется что-то вроде «Дополнительно», «Дополнительные параметры», «Дополнительные настройки». Нажимаем на нее, и там будет пункт «Не оповещать о доступных обновлениях для этого приложения». Нажимаем, и больше Рустор вам не будет постоянно предлагать обновить Smart Audio Book Player и другие приложения, которые вы обновлять не хотите. Вот, собственно, и все. Кстати, сам Рустор довольно часто обновляется, чуть ли не каждую неделю. Причем, если вы скачали Рустор с сайта и установили из APK файла, то для того, чтобы его обновить, вовсе не обязательно скачивать каждый раз файл новую версию. Рустор обновляется изнутри самого себя. Как узнать, что доступно обновление? Опять оповещений каких-то явных Рустор не выдает. Узнать о том, что доступна новая версия, можно следующим образом. Переходим на вкладку «Мое», и там перед списком доступных обновлений смотрим, нет ли надписи примерно следующего содержания. «Скачать обновленную версию Рустор». Если такая надпись есть, значит обновление доступно. Нажимаем на эту надпись, скачивается установочный APK-файл, автоматически запускается, вам остается только нажать «Обновить», и после обновления этот файл будет удален. Вот так, вручную. Ну, по крайней мере, я проверяю. Может быть, как-то и в фоновом режиме можно настроить обновление. Но я пока что вот таким способом проверяю обновление Рустор и обновляю непосредственно это приложение.
0: Инфотрон.
1: Теперь хочется поговорить о тех выпусках, в которых я рассказывал о доступности или недоступности отечественных мессенджеров. Сначала хочется сказать, что менталитет у нас в России еще с советских, а может быть даже и царских времен устроен следующим образом. Пока люди никакой власти не имеют, никакого влияния на массы не оказывают, они, естественно, отождествляют себя с простым народом, критикуют власти, чиновников, но стоит им самим попасть в какие-то чиновничьи структуры, во властные структуры или просто начать чем-то руководить, как тут же у них менталитет меняется. И, в общем, у нас практически везде и всегда доминирует следующая позиция. Я начальник, ты дурак. Ты начальник, и я дурак. Поэтому у нас основная проблема и отечественных компаний, типа Mail.ru, Яндекс, как раз состоит в том, что им абсолютно без разницы, какие запросы у пользователей, какие у них проблемы, какой функционал действительно им нужен, им абсолютно вот как-то это неинтересно. Они свои продукты делают под свои потребности, а теперь даже не под свои, а под потребности вот тех самых чиновников, представителей властных структур и так далее. Дело доходит до абсурда, что ВК-мессенджер, если у вас включен VPN, а без VPN сейчас пользоваться какими-то нужными приложениями, услугами просто невозможно, ну то есть получается абсурд. Сначала чиновники блокируют нужные и востребованные у большинства пользователей ресурсы, из-за чего пользователи вынуждены использовать всевозможные VPN и прокси, а потом они говорят, нет, тогда выключайте VPN-прокси, чтобы пользоваться нашими продуктами от ВКонтакте. Ну, наверное, люди не будут пользоваться ВКонтакте и ВК-мессенджер, нежели откажутся от прокси VPN. Поэтому вот такой абсурд получается, но и это еще не все. Дело в том, что несмотря на то, что ВК-мессенджер довольно доступное приложение, вот этот самый менталитет, он здесь проявляется на каждом шагу. Я не буду уже в очередной раз говорить об абсолютно дурацкой системе отправки файлов, я скажу о других функциях, которые работают из рук вон плохо. Прежде всего, это функция входящих звонков. Во-первых, до сих пор, в отличие от того самого WhatsApp, который по всем статьям пока что ВК-мессенджер обходит и по функционалу, и по доступности, и по удобству, по всем статьям. Так вот, у нас, по-видимому, отечественные продукты и пытаются как-то выезжать только за счет принудительной вот этой нечестной конкуренции. То есть заблокируем мы мессенджеры, которые для пользователей удобны и доступны, и, мол, тогда куда вы, болезные-то, денетесь? Никуда вы не денетесь. Побежите, как миленькие, пользоваться нашими мессенджерами. А нравится, не нравится, но это уже ваши проблемы. Ну так вот, заблокируем все от безысходности, пойдут бедные пользователи пользоваться какими-нибудь ВК-мессенджерами или уж совсем Максами. Так вот, функция звонков ВК-мессенджер, несмотря на то, что это приложение очень часто обновляется, что они там постоянно делают, даже интересно становится, но основные проблемы так и не исправлены. А именно, во-первых, звонок просто не проходит. Причем это не зависит от оболочки, от устройства. У меня на всех устройствах звонок просто не проходит. И я не знаю, с чем это связано. Я узнаю о том, что мне кто-то звонил, только когда открываю ВК-мессенджер и вижу, что у меня оказывается пропущенный звонок, а я даже звонка не слышал, а человек звонил. Правда, у меня отключены в ВК-мессенджер абсолютно все пуш-уведомления, но потому что я страшно не люблю пуш-уведомления, я во всех приложениях руками проверяю, что да как. Ну, иногда, конечно, в крайних случаях нужны пуш-уведомления, но если это связано с этим, ну неужели никто не тестировал, не проверял и не узнал? В общем, звонки просто не проходят, нет вообще звука входящего вызова, причем у кого-то он есть, а у меня нет. И у других тоже, у многих эта проблема наблюдается. С чем это связано, я пока не выяснил. Это первый момент. Второй момент состоит в том, что до сих пор в ВК-мессенджер не добавили абсолютно тривиальную, простенькую настройку, которая в том же WhatsApp уже очень давно присутствует. Это возможность назначить свой собственный рингтон на входящий вызов. Для пользователей скринридеров это очень важная настройка, потому что, ну, например, те, кто использует Samsung, когда им поступает входящий вызов, они просто нажимают кнопку увеличения громкости и телефонный звонок принимают. А с ВК-мессенджером такой номер не пройдет. А звук входящего вызова там такой же, как у телефона. И человек слышит вызов и думает, что то ли на телефон звонят, то ли на ВК-мессенджер, то ли еще куда-то. Но неужели так трудно сделать эту настройку? Ведь в WhatsApp эту настройку давным-давно сделали, а ВК-мессенджер почему не делают? Неужели они сами не пользуются звонками? Или пользователи про это им не говорили? Или, может быть, говорили, а просто не хотят? Ну, в общем, вот такой абсурд, но самое главное, вот такое вот отношение абсолютно наплевательское и к пользователям, да и вообще к репутации своего продукта и своей компании, оно абсолютно безобразно. Ладно, перейдем от ВК-мессенджер к продуктам Яндекс. Здесь тоже абсолютно ничем не лучше. Я делал выпуск про Яндекс Телемост. Там я говорил, что экран текущего вызова абсолютно недоступен. Потом начали выходить обновления. Вроде бы с доступностью стало получше, но сама адекватность приложения Яндекс Мессенджер и Яндекс Телемост, она очень-очень низкая. И опять-таки, компания Яндекс, по-видимому, глядя на то, что все зарубежное, качественное и бесплатное блокирует, по принципу, будете теперь нашими продуктами пользоваться, потому что деваться-то вам с подводной лодки больше некуда, начинают вводить платные услуги на те услуги, которые у большинства мировых аналогов, они бесплатные. Ну, например, с июня месяца было объявлено, что будет введена плата за синхронизацию папки с Яндекс.Диском на компьютере в приложении Яндекс.Диск. Вот у Google, Microsoft, Dropbox и так далее эта функция бесплатна. За деньги там нужно докупать только пространство, а Яндексы торговать пространством мало, они теперь пытаются нажиться на всем, на чем только можно. Это мне напоминает историю, когда мобильные операторы начали вводить плату за такие услуги, типа «вам звонили», «пропущенные вызовы» и так далее и тому подобное. В общем, деньги будут брать за все, за что только можно, я так подозреваю, а при этом добавлять какой-то функционал нужный и удобный именно пользователям они особо не стремятся. Про передачу файлов в мессенджерах Яндекс я уже говорил, как по-дурацки это реализовано. Ну и кроме того, такого функционала, как в тех же Telegram и WhatsApp, ни в мессенджерах Яндекс, ни в мессенджерах ВКонтакте нет. Да, ВКонтакте можно организовывать многопользовательские конференции, пока что за бесплатно. Но кто знает, может быть и ВКонтакте начнут деньги за это просить на приемлемом уровне. А вот с Яндекс мессенджерами я так и не выяснил до сих пор, какие там ограничения. Но Яндекс вообще, наверное, со временем на все, на что только можно, может быть даже и на почту введут плату. От этой компании можно ожидать абсолютно любого абсурда. Ну вот на этой социально-общественной ноте позвольте мне на сегодня закончить и попрощаться с вами до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы infotron@ransys.org

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Самвел Лазарев. «Они хотели жить», читает Александр Дунин. Пролог. Примерно 2 тысячелетия назад на околоземной орбите Земли потерпел крушение инопланетный космический корабль. При столкновении с поверхностью планеты экипаж неопознанного летающего объекта не выжил. Поисковым службам удалось найти некоторые части и детали разбившегося корабля, включая один варп-двигатель. В руки землян попали технологии, позволившие людям строить космические аппараты, способные перемещаться в вакууме со сверхсветовой скоростью. Применив внеземные технологии, спустя несколько сотен лет ученые создали первый межпланетный корабль. Тогда же, из-за повышенной солнечной активности и неравномерного нагрева земной поверхности, началось конвективное движение литосферных плит. Частые извержения вулканов наполнили атмосферу огромным количеством веществ и соединений, разрушающих озоновый слой. Когда стало понятно, что планета обречена, правительства крупных развитых стран приняли решение построить космическую базу на спутнике Юпитера — Европе. Шли годы. Люди гибли от радиации, болезней и голода. Спасти и перевести всех не представлялось возможным, и тогда было принято страшное, но единственно верное решение — спасти лучших, тех, кто впоследствии мог способствовать выживанию человеческого рода. Специалистов из разных областей науки и членов их семей тайно отправляли на станцию-колонию. Хоть людям и удалось отсрочить конец своего существования, они по-прежнему оставались на грани смерти. Выживание человеческого рода требовало от них решительных действий. Несколько космических кораблей, оснащенных необходимыми системами и оборудованием для долгосрочных межзвездных путешествий, отправились на поиски нового дома. Глава 1. Прибытие. Бортовой журнал. Космический корабль «Странник». Пункт назначения созвездия Волопаса. Квазар. Юлас J-1342. Планета Ока 666. Экипаж 10 человек. Капитан Кен Остин. Мужчина, возраст 35 лет. Статус заключенный. Второй пилот Чен Яо. Женщина. Возраст 28 лет. Статус заключенный. Доктор Сара Твейн. Женщина. Возраст 32 года. Статус заключенный. Психолог Кристоф Варнер. Мужчина. Возраст 40 лет. Статус заключенный. Биолог Моника Уилсон. Женщина. Возраст 30 лет. Статус заключенный. Геолог Валерий Зотов. Мужчина. Возраст 36 лет. Статус заключенный. Физик Саймон Доу. Мужчина, 32 года, статус заключенный. Инженер Борис Губарев. Мужчина, возраст 45 лет, статус заключенный. Программист Джон Смит. Мужчина, возраст 42 года, статус заключенный. Специалист связи Марсель Дион. Мужчина, возраст 30 лет, статус заключенный. Специалист поддержки Android IO, модель 556-342. Вышедший из гиперпространства космолет плавно заходил на орбиту небесного тела. Контуры космического корабля отчетливо вырисовывались на фоне бескрайнего космоса. Корпус, покрытый панелями из углеродного волокна, отражал свет голубой звезды, Работающие на термоядерном топливе двигатели выпускали из сопел яркое неоновое свечение. Развернутые солнечные батареи преобразовывали лучи здешнего светила в энергию. Компрессоры тихо гудели. Тяга двигателей уменьшалась. Бортовой компьютер рассчитывал и корректировал угол между плоскостями орбиты и отсчета, передавая данные автопилоту. «Капитан, дроны для измерения температуры, давления и плотности воздуха в верхних слоях атмосферы запущены», — доложил андроид Ио, указывая в направлении нескольких беспилотников, вырвавшихся из утробы корабля. Рой крохотных стальных первопроходцев мчался в сторону лимба небесной сферы, оставляя позади себя тонкие, похожие на хвосты комет, серебряные нити непереработанного топлива. «Чуть позже я проведу лазерное зондирование». «Отлично, Ио. Ты только посмотри на ее размеры!» Мужчина с короткими, немного взъерошенными светлыми волосами и проницательными голубыми глазами внимательно изучал объект, на который им предстояло спуститься. «Я не думал, что она такая большая». Капитан Кен не мог оторвать взгляда от иллюминатора. Прямо под ними стремительно увеличивалась в размерах огромная планета, укрытая мрачным одеялом непроглядных серых облаков с таинственными темными пятнами, пронизываемыми яркими вспышками. Гигантский шар выглядел недружелюбно. Он словно застыл в вечном холоде среди зловещей тишины и казался совершенно непригодным для жизни. Кольца планеты, похожие на браслеты, сотканные из осколков льда, камня и пыли, тянулись вдоль экватора своей хозяйки. Танцуя в вечном вальсе гравитации, безмолвные свидетели некогда имевшей место космической баталии создавали грандиозное зрелище и отбрасывали тень на трех спутниц. Первая луна, испещренная кратерами, похожая на бледный призрак, робко выглядывала из тени колец. Вторая луна — своенравный заблудившийся скиталец. Третья — самая крупная из всех, но едва заметная на фоне черного космического полотна. Девять членов команды, отобранные для смертельно опасного задания, оставили свои дела и, собравшись в отсеке управления вместе с капитаном, прильнув к окнам, отражавшим тусклый свет дальних звезд, наблюдали за мрачным и в то же время завораживающим зрелищем. Никто из экипажа не проронил ни слова. Со стороны могло показаться, что надежды и ожидания людей рухнули в одночасье, сменившись чувством тревоги. Тишину нарушало лишь приглушенное эхо работающей турбинной установки. Первым заговорил Валерий, крепкий коренастый мужчина с короткой стрижкой, каштановыми волосами, бледной кожей и темными глазами. Его хмурое угловатое лицо выражало крайнюю озабоченность. «Она выглядит, как Земля во времена палеопротерозоя». Всегда готового к новым вызовам и обладавшего энциклопедическими знаниями геолога, члены команды считали специалистом высочайшего класса и потому прислушивались к его словам. «Думаешь, эти газы в атмосфере токсичны?» — отозвалась Сара, потирая виски. Интеллигентная и целеустремленная женщина с длинными русыми волосами и яркими зелеными глазами, больше всего на свете, любила свою работу и порой беспокоилась о здоровье и сохранности экипажа больше капитана. «Спускаться туда рискованно, можем потерять людей». Все смотрели на Кена, понимая важность решения, которое ему предстояло принять. «Сэр, склонен согласиться с мнением доктора», — заметил андроид Ио. «Учитывая бурю и аномалии в атмосфере, настоятельно рекомендую не рисковать командой».
2: «Заткнись, железяка!»
1: Инженер Борис запустил в робота карандашом, с которым никогда не расставался.
2: «Мы отправились сюда в надежде заработать денег и кое для чего еще. Если вернемся на базу ни с чем, нам не заплатят. Ясное дело, тебе пофиг. Вас, андроидов, волнуют лишь розетки да батарейки. Капитан Кен, не слушайте его. Если что, я готов отправиться на поверхность планеты».
1: «Тише, Борис. К чему эта агрессия? Ио всего лишь выполняет свою основную функцию — заботиться о безопасности экипажа».
2: «Да кого интересует мнение этого стального хлама?»
1: Капитан неодобрительно посмотрел на инженера. «Кто еще хочет высказаться?»
2: «Хм...»
1: — программист Джон задумчиво разгладил свою рыжую густую бороду.
2: «Я не утверждаю, что Сара права, но с орбиты все выглядит вполне очевидным. Тем не менее, пока мы не приземлимся, не узнаем наверняка. К тому же у нас есть скафандры и необходимое оборудование для выживания. Я в игре», — заключил здоровый детина, внешне походивший на воина Волгаллы, но сильно отличавшийся от викинга дружелюбием и мягким характером.
1: «Ха-ха, да ты красавчик, Джон, я-то считал, что все американцы тупые, а оказывается, вон оно как, и среди нас есть отличные ребята».
2: «Я за, сэр», — отозвалась Чен, второй пилот.
1: Самая молодая в команде, не будучи человеком робкого десятка, она могла дать фору любому. Низенькая китаянка имела напористый, импульсивный характер. Чен частенько негативно реагировала на все, что ее раздражало, изливая свой гнев на окружающих.
2: «Мы обязаны узнать больше. Нельзя останавливаться на полпути. У меня лишь один вопрос. Какого черта эту планету назвали Оком? У астрономов странное чувство юмора, не находите? Отправляясь сюда, я ожидал увидеть милый голубой шарик, а не пузырь, похожий на черную дыру, самой что ни на есть задницы Вселенной. Он даже не намекает, а прямо-таки откровенно заявляет о жуткой смерти, грозящей любому осмелившемуся туда отправиться. Никого не смущает магия цифр? Я о трех шестерках на конце. Впрочем, все равно. Все мы рано или поздно умрем. Предпочитаю геройскую смерть и готова рискнуть жизнью».
1: «Вот это я понимаю! Шалинь рулит! Респект тебе от русского брата!» — выдал в сердцах Борис. «Только хочу тебя расстроить. В смерти, какой бы она ни была, нет ничего героического. А вот если тебе удастся выжить и принести пользу, это да».
2: Чен не ответила, лишь скромно улыбнулась, пожав плечами.
1: «А ты что думаешь, Марсель?» Капитан обратился к специалисту связи.
2: «Я воздержусь, Кэп. Вы главный, вам решать. Готов выполнить любой ваш приказ. Молодой человек в комбинезоне отдал честь. Скромный, неразговорчивый француз старался держаться особняком и походил на довольно дисциплинированного, бесстрашного астронавта.
3: «Только посмотрите на нее. Вид этой планеты, покрытый угольными пятнами, напоминающими черный акантоз и безжизненными пейзажами, пугает не на шутку», — бормотала Моника. «Мечтательная блондинка, легкая на подъем, всегда готовая поддержать товарищей. Обычно ее оптимизм заряжал и вдохновлял команду, но сейчас она казалась растерянной и напряженно сжимала ремешок своего кресла. «Может, не будем спешить? Отправим на базу сигнал и сообщим о рисках».
2: «Дорогая Моника, вы не представляете, о чем говорите. Пока мы будем ожидать ответ, пройдут годы. У нас нет столько времени и запасов», — парировал Марсель.
3: «Если разобраться, Чен права. Здесь слишком много нестыковок. Мы точно прибыли туда, куда собирались».
2: «Координаты верны, доктор», — поспешил успокоить андроид. «Перед тем, как погрузить вас в криогенный сон, капитан Кен проверил точку входа в гиперпространство и выхода из него. Позже, пока вы спали, я несколько раз сверял данные и отклонений не обнаружил. Гипотетически, если бы подобное и случилось, Глория заметила бы ошибку и провела корректировку курса».
1: «Глория? Это еще кто?» — поинтересовался Валерий.
2: «Новейшая версия искусственного интеллекта, загруженная создателями странника в главный бортовой компьютер. Она помогает капитану и контролирует некоторые функции нашего корабля. Если хотите, Глория — моя копия, только более продвинутая. У нее нет физической оболочки, рук и ног, но есть глаза и уши».
1: Ио посмотрел на одну из камер наблюдения, закрепленную на переборке отсека.
2: «Глория видит и слышит все, что происходит на корабле и за его пределами».
4: «Минуточку. Получается,
3: «Здесь программа всем заправляет», — удивился Борис.
2: «Нет, сэр. Главный — капитан Кен. Однако, если он допустит ошибку, Глория ее исправит. Любому человеку свойственно принимать неверные решения в той или иной ситуации, сэр».
3: «Мне-то не промывай мозги, банка консервная. Что еще может эта твоя Глория?»
2: «Вся информация имеется у капитана Кена, сэр. Он объяснит и покажет, если, конечно, посчитает необходимым».
3: «Не парься, мой механический друг», — отозвался Валерий. «Мне все ясно». «А мне и подавно. Чокнутые создатели космического корабля приставили к нам надзирателя, прямо как в тюрьме», — негодовал Борис.
2: «Так мы ничего не решим».
3: «Думаю, нам стоит рискнуть», — заговорил Саймон. «Кто знает, может, под этими облаками мы обнаружим нечто интересное, а, возможно, и уникальное.
2: Я бы предпочел вернуться домой с полными данными».
3: «Вот те раз! Саймон, что я слышу? Не ожидал от тебя такого ответа. Скромный ботаник возомнил себя крутым парнем?» — пошутил Борис. «Ты казался мне человеком приземленным и весьма благоразумным. Нужно к тебе приглядеться получше».
2: «А вы, Борис, грубиян и неотесанный мужлан. Вам бы следовало обратить внимание на свое поведение. У большинства людей вы вызываете самые неприятные эмоции».
3: «Дыши легче, а то очки запотеют», — усмехнулся инженер.
2: «Не ношу очков. Вам оптика нужнее будет. Капитан, я знаю, вы уверенный в себе лидер и беспокоитесь о безопасности экипажа. Мы все очень ценим подобное ваше качество. Прошу, обдумайте все еще раз», — попыталась отстоять свою точку зрения Сара. Она неотрывно следила за серой массой, обволакивающей шар.
3: «Доктор, отправляясь сюда, вы рассчитывали на легкую прогулку?»
2: «Нет, капитан».
3: «Так неужели, соглашаясь на столь опасное задание, вы не учли риски, с которыми могли столкнуться?» — удивился Кен.
2: Спор продолжался, и каждый из астронавтов понимал, что принятое решение определит не только их судьбу, но и будущее человечества.
3: «Говорю вам, она точь-в-точь напоминает Землю времен Палеопротерозоя», — не унимался Валерий. «Там внизу безжизненная пустота».
2: «Смени пластинку, братан. Коли страшно, оставайся на корабле», — вставил свои 5 копеек Борис.
3: «Это наш шанс», — он сжал кулаки. «Мы должны хотя бы попытаться, иначе ради чего все это было?»
2: «Инженер прав», — поддержал Джон, разглядывая зловещие черные участки на атмосфере планеты.
3: «Мы обязаны проверить, что скрывается под этим мраком».
2: «Не будем спешить. Дождемся результатов, собранных дронами», — спокойно ответил Кен.
3: «Глория, это капитан».
2: Из динамиков пульта управления послышался приятный девичий голос. «Приветствую вас, капитан. Чем могу быть полезна?»
3: «Полезно», — передразнил Борис. «Нет, вы только гляньте. Программа без плоти и крови считает, что у нее есть пол. Эти игры с компьютерами и искусственным интеллектом не приведут людей ни к чему хорошему. Помяните мое слово».
2: «Это не она так считает, тупица», — кинула ему через плечо Моника. «Такую программу в нее загрузили». На большом экране появилось симпатичное девичье лицо.
3: «Ого! И впрямь баба!» — хихикнул Борис.
2: «Не баба, а девушка, болван. Капитан, где вы нашли этого придурка?»
3: «Да мне пофиг, но я в одном уверен. Она куда симпатичнее тебя, Моника».
2: «Выкуси, идиот!» — прошипела биолог, скорчив мину и показав инженеру средний палец.
3: «Помолчи, Борис, это приказ».
2: Недовольный командой капитана, инженер ухмыльнулся и, отмахнувшись, отвернулся, уставившись в иллюминатор.
3: «Глория, ты проанализировала данные с запущенных метеорологических дронов. Мне важно знать состав атмосферы. Перед тем, как связь с беспилотниками прервалась, что значит прервалась? Что случилось?»
2: «Мы их потеряли, капитан».

0: Так нам надо спуститься?»
1: «Капитан, невозможно до конца исследовать планету и сделать объективные выводы, находясь на ее орбите».
0: «Каковы риски и шансы на выживание?» «Ио утверждает, приземление на поверхность слишком опасно».
1: «Андроид Ио — устаревшая модель, капитан. Перед полетом его программное обеспечение обновили. Тем не менее, данных, заложенных в Ио для подобного анализа, недостаточно. Следовательно, прогноз может оказаться некорректным. Даже мне не под силу просчитать все возможные варианты».
0: «Глория, дай более развернутый ответ».
1: «Риск есть всегда. Капитан, в любой момент наш корабль может поразить крохотный осколок пролетающего мимо метеорита, но установить характер повреждений я смогу лишь в случае, если со 100% точностью буду знать место попадания объекта в корпус. Вычислить, оценить и проанализировать ущерб и последствия, а тем более предсказать катастрофу заранее, не представляется возможным. Надеюсь, я вам помогла, капитан».
0: «Спасибо, Глория. Можешь перейти в спящий режим».
2: «Вот уж помогла, так помогла», — съязвил Борис, скрестив на груди руки.
0: «Слышал, железяка ходячая. Говорят, ты устарел, и тебе пора на свалку истории».
1: «При всем уважении, сэр, я продолжу функционировать до специального решения компании, которой принадлежу». Ио подошел к Борису, протягивая карандаш. «Кажется, это ваше».
0: «Да что с тобой не так, мужик? Просто помолчи и дай капитану принять решение», — возмутился Джон.
1: «Это бесполезно. У него с этим проблемы личного характера», — хихикнула Сара. «Если я правильно поняла, ты тот самый инженер, который лет 5 назад проигнорировал сигнал компьютера о проблеме в реакторе корабля».
0: «Лучше помолчи».
2: «Пусть говорит», — настоял Джон. «Продолжайте, доктор».
0: «Да, рано я тебя похвалил, Янки».
1: «В результате его халатности двигатели заглохли, система жизнеобеспечения вышла из строя и погибли люди. К тому моменту, как прибыли спасатели, на борту корабля заканчивался кислород, и многие погибли. А этот, — она кивнула в сторону инженера, — выжил. Я слышала об этом в новостях».
0: «Помню этот нашумевший случай», — среагировал Валерий. «Борис, не думал, что это был ты».
2: «Дура безмозглая! Я принял единственное правильное решение. Если бы полез, реактор рванул, и тогда спасать было бы некого. А ты у нас, значит, святая Дева Мария. Вот что, божий одуванчик, пожалуй, я тоже кое-что расскажу. Уверен, многим будет интересно послушать. Только попробуй. А то что, убьешь меня, как убила? Ну все, довольно. Замолчите оба».
0: Капитан поднял руку, требуя тишины. «Насколько мне известно, на борту странника все, включая меня, заключенные. Нам предоставили шанс исправить ошибки, совершенные в прошлом, пообещав снять с нас судимость, полную реабилитацию и высокий гонорар в случае успеха. Поэтому мы здесь».
2: «Отличная попытка, капитан Кен. Но, боюсь, так вы не решите проблему», — вмешался в разговор психолог Кристоф. Высокий, подтянутый, с правильными чертами лица, он словно сошел со страниц медицинского учебника. Седые виски оттеняли его густые темные волосы, аккуратно зачесанные назад. Взгляд его серых глаз, казалось, видел человека насквозь. Все это время он стоял в углу и молча наблюдал за происходящим. «Позвольте мне провести индивидуальные беседы с каждым членом экипажа. Длительные космические путешествия представляют собой серьезную угрозу. Вероятность стрессов и психических расстройств слишком высока, а потому требует от меня своевременного вмешательства и профилактических мер. Необходимо разобраться с источником агрессии, прежде чем кто-либо поддастся импульсу и совершит непредсказуемый поступок».
1: «Разумеется, доктор Кристоф», — согласился капитан.
2: «Чертов мозгоправ», — огрызнулся инженер.
0: «Вот видите, капитан, это как раз то, о чем я вам только что говорил».
2: «Вы уж меня простите, доктор, но моя совесть чиста. Да, меня обвинили в гибели людей, но я-то знаю, что поступил правильно».
0: «Конечно, конечно, и мы обязательно поговорим с вами об этом», — Кристоф плотоядно улыбнулся.
2: «Борис, здесь нечего обсуждать. И раз уж так вышло, что мы все на борту одного корабля и у нас общее задание, предлагаю больше не возвращаться к обсуждению.

0: обсуждению этой темы. А теперь я сообщу вам о своем решении». Люди замерли в ожидании. Кен продолжил. «Безбрежный космос представляет собой величественный и загадочный мир. Он вызывает у меня восхищение и страх одновременно. Наверняка где-то там, среди бескрайней пустоты и вакуума, есть миры куда симпатичнее того, что сейчас перед нами, и, возможно, другим экипажам, отправившимся на поиски аналогичных планет, повезет больше. Но время не ждет. А вот от нас ожидают вестей, и мы выполним поставленную перед нами задачу. Некогда задумываться о месте человека во Вселенной, пора его найти. Земля погибла, ее больше нет. Наш дом, крошечная точка среди бесконечности, перестал существовать. Экзистенциальная угроза, нависшая над выжившими землянами, требует от нас принятия опасных решений. Мы те, на ком лежит ответственность за будущее человеческого рода, а потому я приказываю готовиться к высадке. Сегодня грузим на борт челнока все необходимое и отдыхаем. Завтра спускаетесь. Чен, ты поведешь шаттл. Доктор, биолог, геолог, физик, вы в команде. Борис, ты тоже летишь с ними. Если с техникой что-то случится, твои знания и опыт помогут решить любую нестандартную ситуацию. Хочу, чтобы все вернулись на корабль живыми и невредимыми».
1: «Я и не отказывался, Кэп», — откликнулся Борис. «Я за любой кипиш».
0: «Отлично. Я, Ио, Марсель, Джон и Кристоф останемся на орбите. Будем поддерживать с вами связь. Позвольте мне тоже идти. Вдруг программное обеспечение даст сбой. Вы сами видели вспышки. Электромагнитные импульсы могут натворить беды».
2: «Хорошо, Джон, пойдешь с ними. Всем разойтись».
3: Глава вторая. Спуск.
0: Шаттл покинул шлюз и погружался в абсолютную тишину и темноту. Стоя на мостике странника, Кен и остальные, оставшиеся на борту космического корабля, наблюдали за тем, как челнок устремился к планете и скоро скрылся в атмосфере гиганта. За иллюминаторами сверкали молнии, слышались раскаты грома, от сильных потоков ветра, сотрясающих корпус, на панели зажглись лампы, отображая превышение температуры обшивки и перегрев силовой установки. Термозащитные плиты светились ярким красным цветом. В салоне чувствовался запах раскаленного металла.
2: «Если так продолжится, мы не выживем», — лепетала Моника, сжимая ручки сиденья. «Господи, все что угодно, только не падение».
0: Чен не обращала на нее никакого внимания. Боролась за контроль над машиной, изо всех сил сжимая штурвал, который совершенно ее не слушался.
2: «Чертова турбулентность! Я вот-вот потеряю управление!»
4: «Спускаемся слишком быстро. Я не могу дышать!» — вопила Сара во все горло, не понимая того, что ее крики растворялись в сигнале сирены, предупреждающей о критической перегрузке и отказе оборудования.
2: «Мы падаем! Перехожу на ручное управление! Увеличиваю мощность!»
1: «Ты что, с ума сошла? Нас расплющит!» — возмутился Борис.
2: «Просто доверься мне!» — гаркнула на него Чен. «Держитесь крепче! Нужно стабилизировать челнок!» Она не сдавалась.
0: Молния ударила в шаттл.
1: «Скажи мне, что ты это контролируешь!» — переживал Валерий. «Да чтоб меня! Давай, детка, жги шалинь! Заставь птичку слушаться!» — позабыв о страхе, заголосил Борис.
2: «Я смогу! Дайте мне минуту!» — прорычала Чен.
0: И спустя несколько мучительных секунд ей удалось уловить поток, компенсируя наклон. «Увожу в сторону!» Челнок вышел из пике и вскоре вырвался из окутывавших его туч, оставив бурю позади. Чен направила спускаемый аппарат сквозь облака к светлым участкам неба.
1: «А-ха-ха! Ну, красотка узкоглазая! После такого я готов отправиться с тобой хоть к самому дьяволу!» Борис не сдерживал эмоций.
2: «Сказала же, что смогу!» — с гордостью произнесла китаянка, несмотря на дрожь в голосе. Она старалась перевести дух, отирая со лба пот.
0: На лице Моники, едва не потерявшей сознание, все еще читались следы паники. Ей не верилось, что самое страшное уже позади. «Мы сделали это! У нас получилось!» — обрадовался Валерий.
1: «Никаких мы! Чен сделала!» — Борис похлопал девушку по плечу. «Твою же мать! Вы только посмотрите на это!»
0: Он уставился в иллюминатор. «Просто поразительный и неописуемый пейзаж!
1: Съели, сукины дети, а вы собирались улететь отсюда прочь!»
0: «Это потрясающе!» — вторила ему Чен.
3: «Невероятно! Леса, реки, горы!» — теребя свою густую бороду, констатировал Джон, уже отстегнувшийся и первым подоспевший в кабину пилотов.
0: «Выглядит планета вполне пригодной для жизни.
1: Мы на пороге великого открытия. Чен, можно спуститься чуть пониже?» — попросил Валерий.
0: Челнок пролетел над макушками исполинов деревьев, почти касаясь их брюхом. «Настоящие древние леса!» — восторгался Валерий, не веря своим глазам. «По формам напоминают деревья триасового, нет, скорее, юрского периода. Мы будто совершили прыжок в прошлое».
3: «Как думаете, сейчас рассвет или сумерки?» — поинтересовался Саймон.
1: «Да кто его разберет? Если мне не изменяет память, садились мы на сторону, обращенную к солнцу», — ответил Джон.
3: «Возможно, здесь круглые сутки сумерки. Предполагаю, мы под одним из тех пятен, что наблюдали с орбиты. Если так, вряд ли сюда проникают солнечные лучи».
0: «Тогда откуда такие высокие деревья? Ведь для роста растениям необходим свет», — удивилась Моника.
3: «Это на Земле. Мы не знаем, какие условия предпочитает местная флора».
1: «А вот и ответ на вопрос. Взгляните туда», — Борис указал направление.
0: В районе горизонта непроглядные тучи быстро рассеивались, и уже через несколько минут над ними не осталось ни облачка.
2: «Беру свои слова обратно. Астрономы оказались правы», — пробормотала Чен.
0: Голубое небо отливало бирюзовым оттенком, словно кто-то заполнил небосвод яркой акварелью. «Вот черт! В жизни не видела ничего красивее!» Китаянка попыталась связаться с кораблем. «Странник-2 вызывает Странника-1. Прием! Капитан, слышите меня?»
5: «Да, Чен. Что там у вас?»
6: «Прошли грозовой фронт. Ищем место для приземления. Жаль, вы не получаете картинку с камер шаттла, сэр. Перед полетом я несколько раз все проверила, но стоило нам войти в атмосферу, как все электронные системы вышли из строя, а программное обеспечение перестало работать».
5: «Нам и отсюда все видно отлично. Кто бы мог подумать? Сказать, что мы испытали шок, глядя на то, как погода изменилась за столь короткое время, равно не сказать ничего. Ты молодчина, Чен. Сажай челнок и не переживай. Джон установит причину и устранит неисправность. Остальные разобьют лагерь и приступят к исследованиям».
6: «Да, так и сделаем, капитан», — подтвердил Валерий. «Моника проведет анализ уровня кислорода. Сара возьмет пробы воды. Пока Саймон будет вычислять магнитное поле, я займусь визуальной разведкой».
0: «Вижу подходящее место. Начинаю снижение. Конец связи».
3: Чен отключилась.
0: «Все сядьте и пристегнитесь. Возможно, нас как следует потрясет».
3: Она надавила на штурвал, и челнок устремился навстречу земле.
0: Спускаемый аппарат плавно опустился на поверхность планеты, поросшую высокой травой и папоротниками. Его корпус все еще слегка подрагивал от остаточных вибраций заглушенных двигателей.
6: «Можете отстегнуть ремни? Мы сели».
0: Чен радовалась, как ребенок. Видимо, не верила в то, что им удалось выжить в этой яростной битве со стихией. Поаплодировав пилоту, команда принялась обсуждать план дальнейших действий. Моника и Сара требовали надеть скафандры. Биолог утверждала, что наличие на планете растительности — это еще не повод, сверкая пятками, выбегать наружу. Доктор ей вторила, предупреждая о том, что в атмосфере могут содержаться яды. Надев и проверив снаряжение, Валерий объявил, что пойдет первым.
1: «С чего это вдруг?» — удивился Борис. «Помнится, недавно ты собирался остаться на орбите», — съязвил инженер. «Страх улетучился. А что, если шум двигателей привлек хищников, и один из них уже поджидает тебя возле люка?»
0: Валерий неодобрительно посмотрел на Бориса. «Ты о чем?» «Не слушай этого кретина, он просто подтрунивает над тобой», — поддержала геолога Сара. «Всем известно, что животные боятся громких звуков. Ведь так, Моника?»
7: «Верно, доктор».
1: «А вдруг там тираннозавр или какая-нибудь другая дрянь? Много ты встречала динозавров за свою карьеру? Мы ведь вроде как в юрском периоде, кажется, так говорил Валера».
0: «Это неважно», — отозвалась Чен, протягивая геологу одну из винтовок. «Держи, так тебе будет спокойнее».
1: «Шаолинь, да ты полна сюрпризов! Откуда пушки?»
0: «Капитан дал».
1: «Не хочешь спросить героя, умеет ли он пользоваться этой штуковиной? Того и гляди, нажмет на спуск с перепугу и снесет кому-нибудь голову».
0: «Хоть бы этим кем-то оказался ты, болван», — отозвалась Моника. «Я от тебя устала».
1: «Ха-ха, и не мечтай, куколка».
0: Из глубины шаттла раздался озабоченный голос психолога.
8: «Опять эта странная агрессия. Придется начать с вас, уважаемый. И первую нашу беседу мы проведем сегодня же».
0: Психолог Кристоф вышел из-за контейнеров с исследовательским оборудованием и будто рентген пронизывал Бориса своим гипнотическим взглядом.
1: «А этот откуда здесь взялся?»
8: «Капитан Кен решил, что мое присутствие на планете будет весьма кстати, и, как я вижу, он оказался прав».
1: «Что же, дамы, прошу вперед!» Отступив на шаг, Борис сделал красноречивый жест, предлагая девушкам пройти. «Что я, не джентльмен? Мне теперь спешить некуда, могу и вовсе здесь остаться. В конце концов, я всего лишь инженер, и снаружи от меня толку, как с козла молока. Чен, может, тоже останешься? Кто знает, вдруг нам понадобится срочная эвакуация, а кроме тебя с этой ласточкой никто не справится».
0: «Нет».
8: «Как знаешь, моя китайская подружка. Тогда и я иду, присмотрю за тобой. Можно мне ружьишко? Джон, ты с нами?»
0: «Я присоединюсь к вам позже, а пока постараюсь выяснить, что случилось с железом».
8: «Бог в помощь, Янки», — хихикнул Борис. «Если что, зови, подсоблю».
0: Взяв с собой необходимое оборудование, астронавты открыли люк. Валерий вышел из челнока первым. Аккуратно ступая по земле, пройдя несколько шагов, он повернулся к остальным.
1: «Впечатления потрясающие!» — воскликнул геолог, осматриваясь по сторонам. «Идите сюда. Пора заняться делом, исследовать окрестности и собрать кое-какие образцы».
0: Вытаскивая из спускаемого аппарата оборудование, один за другим астронавты, полные надежд, вышли из челнока.
7: «Будьте осторожны», — непрестанно повторяла Моника, не сводя глаз с леса. «Прошу, не отходите слишком далеко от аппарата. Пока не ясно, насколько этот мир безопасен». Сара заметила небольшую речку и, взяв с собой в напарники Саймона, отправилась к воде, которая серебрилась на солнце. Все вокруг пестрило зеленью и яркими цветами. Планета будто встречала и откликалась на присутствие чужаков всевозможными переливами голосов птиц и прочих животных, скрывавшихся в лесу. Моника, вооруженная анализатором, изучала мох на деревьях. Кристоф не отходил от нее ни на шаг. Валерий носился от одного конца поляны к другому и не мог сдержать восторга. «Состав почвы показывает большую степень питательных веществ. Это отличный знак!» «Если верить показателям газоанализатора, уровень кислорода в воздухе соответствует норме», — заявила Моника. «Можем снять шлемы».
0: «Какая живительная прохлада!» — восхитилась Чен, устраиваясь на траве. «Здесь все кажется таким живым и полным энергии, готовым принять человека в качестве нового хозяина». Она вновь посмотрела на небо. «Как же здесь красиво!» Бирюзовая гладь плавно разбавлялась оттенками ванили, а кольца, огибающие небосвод, выглядели с поверхности планеты поистине волшебно. Их тонкие полосы играли всеми цветами спектра, от нежно-розового и лавандового до золотистого и багряного. В моменте они вспыхивали особенно ярко, словно передавали прощальный привет уходящему дню. На горизонте замерцали первые звезды.
8: «Вечереет. Да, время тут бежит так же быстро, как на Юпитере. Вот только от этой красоты и тишины я начинаю беспокоиться еще больше», — иронично произнес Борис. Он раздвинул траву и пристально посмотрел вниз, разглядывая довольно крупные следы. «Схожу, проверю, что за зверь такой рыщет по округе. Чен, не желаешь пройтись со мной?»
7: «Я немного устала, пожалуй, лучше посижу с ребятами», — она посмотрела в сторону Валерия и Джона. Те уже возились с установкой жилого модуля.
8: «Ладно, Шаолинь, здесь у тебя охранников хоть отбавляй, так что пойду один».
7: «Кто-нибудь свяжитесь с Кеном, передайте, что вода пригодна для употребления. Кажется, мы нашли дом. Эта планета полностью подходит для жизни», — затараторила Сара.
8: «Отличная новость. Я схожу к челноку и отправлю сообщение на корабль. А вы, ребята, помогите Валерию».
7: Американец исчез в люке.
8: «Лучше мы с доктором соберем валежник и разведем костер», — Саймон улыбнулся Саре, приглашая ее пойти с ним. «Пусть Моника и доктор Кристоф ему помогут. Они как раз вернулись». «Что я вижу? Да у нас здесь парочка нарисовалась», — расхохотался Борис. «Ботаник и Фурия решили уединиться».
7: Очередная колкость, отпущенная Борисом, осталась без внимания.
8: «Ладно, я на охоту. Если повезет, сегодня будем есть нормальную еду. Не знаю, как вам, а мне надоело питаться всякой дрянью из тюбиков. Хочу мяса».
7: «Свали уже», — огрызнулась Сара. «И зачем только Кен отправил тебя вместе с нами?»
8: «Шаолинь, ты приглядывай за голубками, пока меня не будет. Как бы они сами не стали чьим-то ужином».
7: Из люка челнока послышалась громкая музыка.
8: «Чух-чух, поезд трогается в путь. Мое путешествие начинается, и я никогда не вернусь». «Вот дурак! Всю живность в округе распугает», — выругался инженер. «Кого-кого, а этого точно следовало оставить на орбите».
7: Джон выбежал из челнока со слепительной голливудской улыбкой. В руках он держал две упаковки баночного пива.
8: «Отпразднуем!»
7: Американец сбежал по трапу и, напевая, плюхнулся на траву возле Чен.
8: «Слышь, Янки, не вздумайте начать веселиться без меня. Я скоро вернусь».
7: Борис подмигнул программисту и зашагал в сторону леса. «Ты устранил неполадки?» — поинтересовалась Чен.
8: «Нет, не знаю, что произошло. Но носители сгорели, а вместе с ними полетело и все программное обеспечение».
7: «Причина?»
8: «Кто знает. Похоже, удар молнии».
7: «Молния влетела в челнок после того, как я перешла на ручное управление», — парировала китаянка. «Мне повезло с учителем, а вам с пилотом. В противном случае мы бы просто разбились».
8: «Так выпьем за тебя и твоих учителей», — предложил Джон.
7: «Обязательно. Но только после того, как вернется Борис».
8: Не прошло и часа, как среди деревьев раздались выстрелы. А вскоре появился и инженер. На плечах он нес тушу убитой дикой свиньи.
9: Глава третья. Побратимы. Небо поражало своей красотой. Оно казалось бархатным и напоминало истинно черный океан, усыпанный сотнями мерцающих звезд. Нежный свет восходящей луны струился над кронами высоких деревьев, стерегущих эту магическую ночь. Люди устроились возле костра, пылающего желто-оранжевым огнем. Языки пламени отбрасывали на лица собравшихся танцующие тени. Звук потрескивающих дров, запах жареного мяса и дым, обволакивающий поляну густой завесой, умиротворяли. Сытые, обогретые, а главное — живые, они улыбались и смеялись. Глаза их светились теплом. Потягивая прохладное пиво, каждый делился своими историями, полными радости и ностальгии. Алкоголь лишь добавлял разговору легкости и непринужденности. Никто не обращал внимания на дурацкие шутки и колкости Бориса. Во всяком случае, они старались не придавать этому значения. В конце концов, каким бы мерзким типом инженер ни казался, однако смог подарить астронавтам несколько минут счастья, накормив мясом, дав им шанс вспомнить давно забытый вкус. Это был момент всеобщего единения. Будучи такими разными,
10: Они собрались здесь и сейчас на чужой планете, ставшей для них родным домом. Путешествие сквозь бездну космоса явилось для людей настоящим обрядом, сделав их побратимами.
11: «Сара», — Саймон обратился к доктору, — «все мы знаем историю Бориса. На корабле он грозился нам поведать твою. Не расскажешь, что произошло?»
12: «Тебе обязательно знать?»
11: «Ты мне нравишься, Сара, и мне кажется, наши симпатии взаимны. Если желаешь продолжить отношения, думаю, между нами не должно оставаться секретов».
12: «Да кого ты слушаешь? Он все, что угодно мог наплести, лишь бы выгородить себя».
11: Доктор с ненавистью посмотрела на инженера. «По этой причине я и прошу тебя рассказать», — не сдавался Саймон.
12: «Потом поговорим наедине», — отрезала Сара.
11: «Э, нет, так не пойдет, мне тоже интересно», — встрял Валерий.
12: «Может, сначала расскажешь о себе, умник?» — злобно крикнула ему доктор.
11: «Да легко, при условии, что ты пообещаешь нам, не стоит ссориться, друзья. Ночь длинная, я предлагаю всем поделиться своим прошлым», — сказал Кристоф. «Проведем сеанс психотерапии». Он улыбнулся.
13: «Неплохая идея», — глотнув пиво и протерев усы от пены, согласился Джон. «Мне кажется, так будет правильно. Мы одна команда, и темные пятна прошлого, наподобие тех, что нам удалось наблюдать в атмосфере этой планеты, лишь подрывают наше доверие друг к другу. Подобное недопустимо в условиях космической экспедиции. Впереди нас ждет неизвестность, и я должен быть уверен в своих товарищах. Хочу знать, кто прикроет мне спину, случись что-то нехорошее».
12: «Да что с нами может произойти такого ужасного? Мы нашли новый дом, все живы и здоровы. Осталось собрать образцы и вернуться на корабль», — хихикнула Моника.
13: «Ох уж эти бабы! Вечно с ними сложности», — буркнул Борис. «Валяй свою историю, брат-геолог».
11: Валерий взял паузу. Его лицо исказилось от воспоминаний.
13: «Случилось это на одном из горных хребтов Европы. Я и напарник работали на высоте, бурили скважину. Дело шло туго, и мы потеряли контроль времени. В итоге нам удалось добыть уникальные образцы. По пути назад Игорь сорвался в пропасть, при падении он выжил. В шлемофоне я слышал его крики о помощи и затрудненное дыхание. Оно с каждым разом становилось все слабее».
11: «Ужасные мгновения», — продолжал Валерий. Его голос дрожал. Геолог сильно переживал, стал говорить на полтона тише. «Страх сковал меня. Я пытался успокоиться, но внутри бушевал ураган эмоций. Время шло, а я не знал, как его спасти. На мгновение мир вокруг меня исчез. Осталась лишь темнота».
12: «И что произошло дальше?» — тихо спросила Моника, поежившись от прохладного ветерка, налетевшего со стороны леса.
13: «Я видел лишь щель, куда он провалился. Кислород в моем скафандре заканчивался». «Ты не помог ему?» — сидя с угрюмым выражением лица, поинтересовался Джон. «Я тогда струсил, оставив друга. Принял решение спасти собственную жизнь и оборудование. К тому же нужно было доставить образцы на базу. В тот момент мне казалось это важнее. Когда вернулся, сразу сообщил о трагедии, дал спасателям координаты. Игоря так и не вытащили. Меня обвинили, а после и приговорили. Мол, геолог должен уметь оценивать риски и не допускать их возникновения. С тех пор Игорь приходит ко мне во снах. Мы сидим на скамейке под куполом станции, обсуждаем работу, мечтаем, даже смеемся. Будто ничего этого и не случилось. Теперь его нет. Ты не струсил. Просто оказался в ситуации, где не существовало верного решения», — тихо произнес Джон. «Если бы остался и попытался спасти друга, скорее всего, вы оба бы погибли».
12: «Доверие в этом мире имеет принципиальное значение», — добавила Моника.
14: Молодец, что рассказал правду и не пытался себя выгородить. Не то, что некоторые...» Она кинула презрительный взгляд в сторону Бориса.
15: «Не переживай, пташка. Скоро придет твоя очередь рассказывать. Тогда посмотрим, как ты зачирикаешь.
14: Вы правда считаете, что я имею шанс на реабилитацию?»
15: «Ты здесь, рискуешь жизнью ради спасения человечества. Черт, разве это не повод оправдать тебя? Уверен, выводы сделаны, и в будущем такой ошибки не повторится», — заключил Джон.
14: После слов американца Валерий явно повеселел. Он посмотрел на Сару. «Я поделился своей историей, доктор. Теперь мы все с нетерпением ждем вашу». Семь пар глаз пристально уставились на нее, не моргая. «Я расскажу, но не думайте, что мой случай интереснее предыдущего. Он скорее банален, нежели трагичен. Хотя в нем есть некоторые доли драмы. На спутнике Юпитера меня считали ведущим специалистом в области хирургии. Когда стало ясно, что на базе все плохо, руководство тайно приняло директиву. Оперировать разрешили людей исключительно важных, тех, от кого зависело выживание. Я категорически была против. На этой почве у меня случился конфликт с главой медицинского комплекса. Вышло так, что наш разговор слышал не только персонал, но и пациенты, находящиеся в стационаре. Поднялся скандал, который с трудом удалось замять. А меня уволили. Спустя несколько месяцев посреди ночи мой коммуникатор зазвонил. Просили срочно явиться в медблок и провести сложную операцию, мол, я единственная, кому это под силу. Как выяснилось, хирургическая помощь понадобилась моему бывшему начальнику. Тому самому. Казалось, что страшного могли обнаружить у доктора? Но старый дурак совершенно не следил за своим здоровьем, и в результате у него нашли злокачественную опухоль большого размера. Нетрудно догадаться, что операция закончилась смертью пациента. Учитывая наши с ним отношения, меня обвинили в умышленном убийстве. Якобы я не приложила должных усилий и решила отомстить этому подонку на операционном столе. Поползли слухи, а дальше арест, суд, тюрьма.
15: По нелепой случайности меня тогда отправили проходить обследование. Перед тем злосчастным полетом я услышал, как и в чем обвиняли Сару, — добавил Борис. Вот откуда мне стало известно. — А что с тобой приключилось, Джон? — О, я никого не убил. Моя команда обслуживала компьютерную сеть экстренной службы. Мы отвечали за безопасность. Однако кому-то из наших спецов удалось установить эксплойт. Говоря простым языком, это фрагмент программного кода, использующий уязвимости в программном обеспечении, применяемый для проведения хакерской атаки. Уж не знаю, какую цель он преследовал. Разбирательства не было, всех быстренько осудили и посадили за решетку. Американец уставился на сидевшую возле него Монику. «Ты тоже не похожа на убийцу». Борис подкинул в костер дров. «Вот и твое время пришло, крошка. Давай, воробушек, начинай чирикать, а мы посидим и послушаем. Уверен, блондиночки есть чем нас удивить». Он потер руки.
14: Моника покраснела. «Мне стыдно признаться».
15: «А ты попробуй, может, полегчает».
14: «Я спала с мужчинами за разные плюшки. Подарки, деньги, иногда за ужин в ресторане. Не мне вам рассказывать, что выживание на станции — дело не из легких. Хоть я человек-ученый и весьма самодостаточный, на спутнике Юпитера вечно ощущаешь дефицит чего-либо. Занятие проституцией запрещено законом и...» «О, Боже, Моника, как ты могла?» Доктор смотрела на нее с недоумением. Та отвела взгляд, не в силах выдержать неподдельное презрение на лице Сары. «Это не то, что вы думаете», — вырвалось у Моники, хотя она прекрасно понимала, слова не изменят сути. «Ты ученый, могла бы добиться всего этого своим трудом и умом, а не через постель». Сара качала головой, в ее голосе звучали как осуждение, так и тревога
11: за судьбу подруги.
16: «Я знаю, что поступала неправильно, но иногда выживание требует жертв», — произнесла Моника, полная отчаяния. «Мне очень стыдно. Прошу, закончим на этом».
11: Джон придвинулся к ней и нежно обнял. «Ты не одна», — тихо произнес он. «Там, на станции Европы, мы все пытались выжить и порой принимали непростые и не самые верные решения. Кристоф, скажите, что вы думаете?»
16: «А, пожалуй, скажу».
11: «Моника, послушайте», — начал он мягко.
16: «Понимаю, прошлое может казаться клеткой, но эта клетка — лишь воспоминание.
11: Оно не определяет вашу сущность сейчас». Психолог сделал паузу, давая ей время осмыслить сказанное.
16: «То, чем вы занимались раньше, — лишь часть вашего пути, но это не вся дорога. Ваша научная работа, те исследования, которые вы проводили, — вот настоящее золото. Вы невероятно умны и талантливы. Не позволяйте прошлому лишить вас будущего. Пересмотрите приоритеты. Направьте свою энергию на то, что действительно важно. Жизнь дала вам второй шанс, и вы можете сделать огромный вклад в науку. Не упускайте такую возможность».
11: После слов Джона и Кристофа хрупкая блондинка начала успокаиваться.
16: «Мир жесток», — добавила Сара. «Я не имею права осуждать тебя за то, что ты сделала, но все же есть и другие пути».
11: «Остались психолог Чен и Саймон. Кто из вас на...»
17: «Я совершила ошибку пилотирования. Угробила двух человек и шаттл», — не дав договорить Саре, ответила девушка.
11: История китаянки оказалась самой короткой.
18: «Ты?» — удивился Борис. «Не верю. Сестренка, сегодня мы все стали свидетелями твоего мастерства. Тебе удалось совершить невозможное — пролететь сквозь бурю и посадить свою ласточку. Мало кому такое под силу».
17: «Мне все равно, веришь ты или нет», — грубо ответила Чен, глотнув пиво и уставившись в костер.
18: «Ваша очередь, доктор Мозгоправ».
11: Оставив слова Бориса без внимания, психолог начал рассказ.
17: «Я Кристоф Варнер, психолог с запятнанной репутацией. Мне приходилось использовать гипноз не для исцеления, а для обогащения».
11: Сара нахмурилась. «Вы вымогали?»
17: «Можно так сказать. Гипноз — опасная сила. Нужда толкнула меня на скользкий путь. Люди жаждут утешения, надежды, и я давал им это за определенную плату. Усиливал их страхи и слабости, а потом предлагал избавление, опустошая их кошельки».
11: Моника ахнула. «И вы не чувствовали угрызений совести?»
17: «Чувствовал», — ответил Кристоф, глядя в огонь, — «каждую секунду. Но соблазн легких денег сильнее».
11: Джон кашлянул.
18: «И они не замечали?»
17: «Замечали. Со временем. Подсознание сильнее логики, но не вечно. Когда обман раскрылся, меня упрятали за решетку. И знаете, я заслужил это».
18: «Итак, Саймон, твоя очередь. С этими все ясно. Как тебя угораздило угодить за решетку? Ты же и мухи не обидишь».
17: «Можно я не буду говорить? Да и нечего особо рассказывать».
18: «Ну уж нет, так не пойдет, братуха. Все поделились своими историями. Колись и ты. Начал тему, потребовал от Сары правды, а сам что?» — возмутился Борис.
17: «Нам всем интересно. Мы здесь, считай, как братья и сестры по несчастью», — пробасил Джон, по обыкновению поглаживая свою бороду.
16: «Оставьте его в покое», — заступилась Сара. «Мы провели с ним целый день, ходили к реке и собирали валежник. Саймон показался мне хорошим человеком. Остальное неважно».
17: «Минуточку. Это ведь его идея была. Он сам захотел, чтобы между вами не осталось секретов», — иронично выдал Валерий.
16: «Да, Саймон, будь мужчиной», — поддержала геолога Моника. «И не надейся воспользоваться добротой Сары. Мы все равно от тебя не отстанем».
18: «Колись, колись!» — скандировали все в один голос.
11: «Ну, хорошо.
19: Физик на секунду замолчал, обдумывая, с чего начать. «Вы знаете, что на базе ведут строгий контроль за рождаемостью, в силу ограниченных припасов и прочей хрени». Он снова замолчал. Было видно, что рассказ ему давался тяжело. «Я встречался с одной девушкой. Словом, мы подумывали завести ребенка. Вернее сказать, она хотела. Мечтала о дочке. Все уши мне прожужжало». «Как ее звали?» — поинтересовалась Моника. «Да какое теперь это имеет значение?» «Вот тебе раз. Огромная, я так понимаю, эта история о несчастной любви, и я хочу знать имя девушки». «Жаклин. Ее звали Жаклин», — резко ответил Саймон. «Не встревай, Моника», — Борис попытался умерить любопытство биолога. «Пусть он говорит. Неужели не видишь, как трудно ему вспоминать?» Все, кроме Чен, посмотрели на инженера, от которого ожидали чего угодно, но точно уж не сострадания. Китаянка по-прежнему не отрывала взгляд от костра. «Ушам не верю», — хихикнула Моника. «Продолжай, Саймон», — ласковым голосом попросила Сара. Она приложила палец к своим губам, умоляя биолога помолчать. «В общем, ей отказали. Сказали, не видят причин для положительного решения». Физик тяжело выдохнул и весь содрогнулся. «Мол, на станции есть семьи, которые давно стоят в очереди, а Жаклин даже не замужем, и...» Его глаза намокли от слез. «В тот вечер я вернулся домой и нашел Жаклин, лежащей на полу. Она перерезала вены на руках. Помню лужу крови. Я кинулся к ней, схватил ее, начал трясти и хотел привести в чувство». После этих слов физик зарыдал. «Ясно. Свидетелей нет, ты весь в крови, на ноже твои отпечатки. Узнав детали, следователи пришли к выводу, что между вами произошла ссора, ты случайно прикончил подружку, а после инсценировал самоубийство», — домыслил Борис. «Как предсказуемо. В моем случае тоже особо не разбирались. Приговорили, не моргнув и глазом». «Да, жуткая и неприятная история», — покачал головой Валерий. Сара подсела к физику, обняла его и принялась успокаивать, что-то шепча ему на ухо. «Пора ложиться спать», — Джон встал с насиженного ящика и посмотрел на небо. «Скоро рассвет, а у нас еще куча работы». Он бросил пустую пивную банку в костер и направился к жилому модулю. Остальные, не говоря ни слова, понурив головы, пошли следом. «Кристоф!» — закричала Моника. Все обернулись и увидели психолога, навзничь лежащего на траве. Он не шевелился. «Отойди!» Сара склонилась над ним. «Что произошло?» «Я не знаю, мы шли за вами, когда он вдруг упал». «Кристоф жив. Дыхание ровное, пульс чуть замедлен. А это что?» На шее она увидела ярко-красное пятно. «Укус?» «Как по мне, обычный засос», — хохотнул Борис. «После услышанной истории я даже не удивлен. Чем вы занимались с ним в лесу, блондиночка?» «Дурак», — ответила Моника, покачав головой. «Действительно, сейчас твои шуточки неуместны, Борис», — пробасил Джон. «Похоже на синяк или след от сдавливания», — сказал Саймон, разглядывая пятно. «Нет, больше смахивает на ожог, но без волдырей», — не согласился Валерий. «Это явно укус. Видите, два небольших прокола», — хмурилась Сара. «Здешняя фауна не изучена до конца. Возможно, когда мы сняли шлемы...» «Нужно отнести его на челнок. Джон, Валерий, берите Кристофа за руки. Борис, Саймон, вы за ноги. Внутри шаттла я смогу как следует его осмотреть, обработать рану антисептиком и взять анализ крови». «И что потом?» — спросила Моника. Сара посмотрела на психолога. Его лицо оставалось спокойным, будто он просто крепко спал. «Будем наблюдать? Нужно понять, что с ним произошло, прежде чем мы вернемся на станцию. Это может быть что-то серьезное, и это что-то явно произошло не от поцелуя,
20: — ответила Сара, переводя взгляд на Бориса, стоящего рядом. Инженер продолжил дурачиться.
21: «Хватит пытаться нас напугать, доктор. Да вы только посмотрите на него. Спит и не хочет просыпаться. Думаю, ему снится нечто пикантное».
20: Кристофа занесли в шаттл и уложили на сиденье. Доктор надела ему на пальцы пульсоксиметр.
22: «Давление падает», — тихо сказала она. «Моника, подготовь инъекцию стимулятора. Саймон, проверь уровень кислорода в крови. Нужно срочно выяснить, что с ним происходит».
20: Биолог проворно достал из сумки шприц и ампулу, подготовила инъекцию. Саймон, склонившись над монитором, тревожно покачал головой. «Кислород критически низкий». Сара взяла маску и плотно прижала ее к лицу Кристофа. Джон и Валерий, наблюдавшие за происходящим с порога шаттла, заметно побледнели. Бравада Бориса исчезла, сменившись тревогой. В тишине шаттла раздался тихий, прерывистый писк монитора, фиксирующего сердечный ритм Кристофа. Сара крепче сжала его руку, чувствуя, как ускользает жизнь. «Пульс еле прощупывается!» Моника сделала укол, но реакции не последовало. Внезапно линия пульса на экране выровнялась. «Нет, нет, нет!» — прошептала Сара. Ее голос дрожал от ужаса. Она начала массаж сердца. Тишина, заполнившая челнок, стала звенящей. Все уставились на бездыханное тело психолога. Саймон положил на плечо Сары руку. «Хватит, Сара! Ты сделала все, что могла». Валерий помог доктору подняться. «Иди в модуль, постарайся поспать. А мы уберем оборудование и сообщим капитану».
22: «Пойдем, Сара». Моника взяла ее под руку. «Они все сделают. Нам не стоит здесь оставаться».
23: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».Радио Рансис. www.rancis.org

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

Что будет, то и будет. Пускай судьба рассудит пред этой красотою. Все суета и дым, бродяга и задира, я обошел полмира.

Знаю я, известно ли вам, что я певец прекрасных дам, но с ними я изнемогал от скуки. А этот город мной любим за то, что мне не скучно с ним. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог разлуки. Не знаю я, известно ли вам, что я бродил по горам.

теневой. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог другого. Не знаю я, известно ли вам, что я в беде не унывал

Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог вовеки. Лай-рай, лай-рай, лай-рай, ла-ра-рай, лай-рай,

журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на себя.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

Антон Чиж. «Нектар богов». Сериал по мотивам романов «Божественный яд» и «Пять капель смерти». Шестая серия. Краткое содержание пятой серии. В дом к Ванзарову приходит полковник Герасимов, одетый под уличного торговца. Он сообщает, что агент охранки Ольга Валевская пропала. Она следила за профессором Серебряковым. Ванзаров понимает, что Валевская и Елена Савская, которая отравила Денниса Брауна, одно лицо. Курочкин обнаруживает, что сестры Савские съехали вчера ночью из гостиницы «Эрмитаж», но оставили чемоданы. Он отлучается сделать невесте предложение, надеясь, что успеет к их приходу. Вернувшись, Курочкин узнает, что чемоданы забрала дама в вуале, которая представилась агентом сыска. Ванзаров с Журанским едут на дачу Серебрякова в Озерки. Они обнаруживают какую-то женщину. Она убегает, ей удается скрыться на поджидавших санях. Журанский 4 раза стреляет в нее, но промахивается. Лебедев сообщает Ванзарову, что открыл в составе Сомы спорынью. Спорынья, вероятно, превращает вещество профессора Серебрякова в сильнейший наркотик, который может делать из человека послушного раба. Ванзаров догадывается, что Уварова или Валевская принимали сому. У них запас кончился, заменить вещество нечем. Значит, они будут искать замену. По силе воздействия сомы может сравниться только опий.

0: До глубокой ночи Ванзаров телефонировал чиновникам сыска и задавал один вопрос: где купить опий без рецепта? Ответить не мог никто. В Петербурге опий имелся у зубных докторов. Порошок использовался для обезболивания. Доктора дорожили врачебным патентом и рискнули бы продать опий лишь близким знакомым. Еще опий водился в общежитиях китайских рабочих в Новой деревне. Но китайцы продавали белый порошок только своим. Значит, оставались подпольные курительные салоны. Время от времени полиция разгоняла сборище опиистов, но специального учета не вела. Под конец Ванзаров телефонировал Лебедеву. Криминалист назначил встречу в 9 утра почему-то в ресторане «Доминик».
1: Ванзаров у аппарата, слушаю. Кто говорит?
2: Почему от вас нет вестей?
1: Доброе утро, господин Герасимов. Делаем, что возможно. Господину Лебедеву удалось установить, что в состав известного вам вещества входит спорынья.
2: Что это значит?
1: Ваши опасения имеют реальное основание.
2: Приятное открытие. Вышли на следы наших барышень?
1: Проживали в гостинице «Эрмитаж» под именем Барбары Елены Савской.
2: Какая дерзость. Жить на Невском проспекте. Почему не взяли?
1: Они внезапно съехали вчера ночью.
2: Кто-то из ваших людей их предупредил?
1: Невозможно, господин Герасимов. За своих людей отвечаю лично.
2: Не обижайтесь, Ванзаров. Ситуация такая. Что их спугнуло?
1: Вероятно, я.
2: Каким образом?
1: Могли проследить мою встречу с Деннисом Брауном в ресторане «Медведь».
2: Умные барышни. Что за стрельба была в озерках?
1: На даче Серебрякова оказалась одна из них. Ротмистр Джуранский стрелял в беглянку.
2: Ранил?
1: К счастью, ротмистр страдает близорукостью.
2: Кто из них?
1: Не могу знать, видел со спины.
2: Для чего она там оказалась?
1: Вероятно, искала известное вещество. Кто-то из них принял напиток и теперь сильно болеет, если судить по Деннису Брауну.
2: Слабость врага нам на пользу. Прошу утроить усилия.
0: Герасимов оборвал разговор, не прощаясь. На часах было без 5:08. До ресторана «Доминик» 5 минут медленным шагом. Ванзаров подумал, что сможет заснуть на полчаса. Буквально закрыть глаза на минутку.
3: Родион?
1: А? Доброе утро, Сонечка. Который час?
3: 9:15. Родион, мне страшно.
1: Все будет хорошо. Поиграй с детьми дома. Никому не открывай дверь.
3: Ты не уйдешь? Останешься с нами?
1: Буду поблизости. Постараюсь вернуться при первой возможности.

0: Ресторан «Доминик» на Невском проспекте был излюбленным местом деловых встреч. Уютные столики с венскими стульями, отменный выбор напитков, большое меню легких закусок. Все, что нужно для приятного общения. Но приходить с дамами в это мужское заведение было не принято. Ванзаров с Лебедевым сидели за столиком у окна. Криминалист заказал кофе с булочками и абсент.
1: Изменили коньяку с абсентом, Аполлон Григорьевич?
2: Ну, это для нашего гостя, друг мой.
1: Да? Кого ждем?
2: Ну, уже просили помощь в деликатном вопросе. О, вот и помощь.
0: В зал вошла сухощавая дама в коротком жакете. Она шла грубой походкой, не придерживая края юбки. С решимостью ведьмы, отправленной на костер. Лицо ее заворожило гостей и официантов. Дама смахивала на лошадь, причем давно не кормленную. Она подошла к столику и презрительно уставилась на мужчин. Лебедев подскочил и поклонился.
2: «Вера, Вера, выглядишь прекрасно. Позвольте представить, мой друг Родион Георгиевич Ванзаров. Ванзаров, а это неподражаемая Вера Герцак, моя добрая знакомая».
3: А, Павлуша, оставь комплименты для актрисок.
2: Верочка, тебя ждет абсент.
0: Герцак села за столик, залпом осушила бокал абсента и по-мужски занюхала кулаком. Ванзаров не был приверженцем домостроя. Он считал, что женщины в России должны иметь права. Но он категорически не соглашался с идеей европейских суфражисток, что женщина должна стать совершенно равной с мужчиной. Хотя бы потому, что Ванзарову нравилось целовать женские ручки. В этой даме с лошадиным лицом ему привиделось печальное будущее равенства полов.
3: Родион, ты смотришь как полицейский.
1: Я чиновник сыска.
3: Прислужник режима, сатрап и душитель свободы.
1: Я душу только воров и убийц.
3: Полицейский, о, этим все сказано. Далеко тебе до кодекса чести самурая.
1: Знаете, барышня, русский офицер, конечно, не самурай, но что такое честь, хорошо знает. А уж погибать из-за бездарных генералов, которые его считают пушечным мясом, этого сколько угодно. Я не офицер, а чиновник. Но что такое честь, хорошо знаю.
3: Честь? Какая у тебя честь? Откуда? Живешь в русской грязи, пьянстве и рабстве.
1: Грязь. Сколько мне Господь сил отпустит, я выметать буду. С рабством сложнее, а вот без пьянства нельзя. Во-первых, очищение организма. Во-вторых, средства от холода. В-третьих, если бы не пьянство, а? Как русский мужик, загнанный в состояние бесправной скотины, смог бы остаться человеком?
3: О, про мужиков вспомнил. А сам их в тюрьмы бросаешь. Ты как смеешь о чести-то заикаться?
1: А вот так. Я коллежский советник, чиновник полиции, такой же мужик. Вся разница в годовом жаловании и чистом пальто. Но что такое долг и честь, хорошо знаю. Если придет час, умру за Россию и чести не замараю. И водки, водки люблю выпить, особенно с мороза. А если не нравится, пошла вон!
2: Вера, понимаешь, Ванзаров не это имел в виду.
3: Так, помолчи, Аполлоша. Ванзаров, ты полицейский, но уважаю. Редкий случай. Говори, что надо.
1: Нужен салон, в котором курят опий и пускают молодых барышень, курсисток, прямо сейчас.
3: Помогать полиции? Никогда. Но ты мне понравился, Ванзаров.

0: Герцак назвала адрес курительного салона на Васильевском острове и рассказала, что нужно сделать, чтобы впустили. Ванзаров телефонировал в сыск и приказал Джуранскому прибыть на место. Когда они с Лебедевым подъехали, ротмистр уже дожидался у дома.
1: Здравия желаю, господин Ванзаров. Честь имею, господин Лебедев.
2: Как обстановка?
1: Тишина. Девка пьяная шаталась, пошла в аптеку пели.
2: Остаетесь здесь, следите за воротами. Ошибиться нельзя.
1: Не сомневайтесь, теперь не упущу.
2: Про револьвер забыть. Брать живьем.
1: Так точно.
0: Ванзаров с Лебедевым поднялись на четвертый этаж. Нужная дверь была похожа на ночное небо. На черном фоне белели звездочки.
3: О, вот и черная башня, о которой говорила Вера.
2: Ошибиться трудно.
4: Кто там?
2: Ищущие мира.
1: Ходите с миром.
0: Курительный салон «Опия. Черная башня» держал бывший студент Боголюбов. Посетители составляли кружок богородовцев. Под действием опия говорили о новых путях в искусстве, философии, писались безумные стихи и картины.
2: Что за запах?
3: Так пахнут поля опия в Китае, друг мой.
1: Что надо вам, ищущие дети?
0: Хозяин салона, студент Боголюбов, выглядел нечесанным существом с босыми ногами, в замызганной рубахе на выпуск.
2: Мы ищем барышень, которые могли заходить к вам. Взгляните на фотографию.
1: Многие приходят и уходят.
2: У вас была одна из этих? Или обе?
1: Они, она, оно. Так примитивно. Ты скучен, старик. Уходи.
0: Ванзаров понял, что Боголюбов узнал кого-то на фотографии. Он всегда повторял, что в сыске кулаки бесполезны, но иногда правила надо было нарушать, когда время сильно поджимало. Схватив Боголюбова за грудки, Ванзаров тряхнул так, что студент чуть не вылетел из рубахи.
2: Сейчас познакомишься с приставом Щипачевым, он тебе покажет черную башню в Арестантской. Посидишь денек с ворами, сразу поумнеешь. Отвечать! Сыскная полиция.
1: Нет, она сама просила, но я нет.
2: Опий дал ей?
1: Нет, кончился.
2: Когда она приходила?
1: Сегодня.
2: Время?
1: Минут 5 до вас, пустите.
2: Куда пошла? Отвечать.
1: Тут рядом, в аптеку пели. Слабая была, больная. Сказал ей, чтоб купила морфий.

0: Выскочив во двор, Ванзаров махнул Журанскому. Вдвоем они побежали к пятиэтажному дому с башенкой, в котором размещалась аптека Пеля. Ванзаров рванул массивную дверную ручку, в три прыжка одолел мраморную лесенку, которая вела в бельэтаж, и влетел в огромный светлый и пустой зал аптеки. Провизор удивленно смотрел на странных господ.
1: «Барышня! Морфий!»
2: «Отвечать полиции!»
3: «Господа, ну разве можно так пугать? Да, да, была барышня такая странная».
1: «Где она?»
3: «Вот только ушла, вот, совала 100-рублевку, чтобы продал ей морфий без рецепта. Воображайте, какая глупость! Еще вуалью прикрывается, а?»
1: «Куда ушла?»
3: «А, кажется, да-да, точно, на Большой проспект, на остановку Конки».
1: «Ротмистер, бегом!
2: Не уйдет!
1: Да живьем, брать!»
3: Да.
0: Журанский чуть не сбил с ног Лебедева, который неторопливо двигался к аптеке. Не извинившись, ротмистер кинулся на Большой проспект и увидел, как от остановки, звякнув колокольчиком, тронулась Конка. Пара лошадок тащила голубой вагончик, оклеенный рекламой универсального средства от запоров. Догнать транспорт с черепашьим ходом для бывшего кавалериста не составило труда. Ротмистр запрыгнул на подножку и влетел внутрь салона. На лавке сидела одинокая дама в вуале. Уронив голову на грудь, она прислонилась к стеклу, из-за которого выглядывал испуганный вожатый Конки. Держа наган наготове, ротмистр подбежал к даме и откинул вуаль. Дама была без сознания.
4: «Ну вот и попалась, мерзавка.

0: Софья не находила себе места. Время встречи с новой подругой приближалось, а она не знала, что делать. Послушать совет брата или поступить, как хочется. Мучения были столь сильны, а выбор так неприятен, что Софья решила разрубить узел. Она только туда и сразу обратно. Ничего страшного не случится. Софья одела дочек и чуть не бегом добралась до польской кофейни. Ланская уже ждала за столиком с горкой птифуров для детей. Вуаль по-прежнему закрывала ее лицо.
1: Дорогая, простите наше опоздание.
2: Какие пустяки. Но на вас лица нет, София. Что-то случилось?
1: Не спрашивайте, Лена, это так ужасно.
2: Дорогая, чем я могу помочь? Все, что в моих силах.
0: Ланская говорила с таким искренним дружелюбием, что Софья испытала непреодолимое желание излить душу. И она рассказала о вчерашнем звонке с угрозами и о том, как брат легкомысленно отнесся к этому, только запретил выходить из дома. От волнений она не заметила, как съела 3 птифюра.
2: Уверяю вас, это какая-то ошибка. Наверняка ошиблись номером и не туда телефонировали.
1: Вы так думаете?
2: Уверена. В крайнем случае угроза предназначалась вашему брату.
1: Но ведь это ужасно.
2: Дорогая, не придавайте значения. Вам следует успокоиться. Ваша нервозность может передаться детям. Я совершенно уверена, что вам ничего не угрожает. У меня хорошо развита интуиция, и я готова в этом поклясться.
1: Вы полагаете?
2: Не сомневайтесь. Мой муж говорит, что у них в сыске и чего только не случается. Это все игры мужчин. Нам до них нет дела.
0: Софья готова была согласиться, но тут заметила, что на пальце подруги нет обручального кольца. Ланская не упустила ее взгляд.
2: Вас удивило, что не ношу обручальное кольцо? В этом нет ничего странного. У нас в Риге современные европейские взгляды на обязанности женщин. Мой муж не ревнует.
1: Как мило. А у нас в Саратове дремучий домострой. Страшно представить, какой бы скандал закатил мне муж, забудь я надеть кольцо.
2: Но ведь ваш брат человек прогрессивных взглядов.
1: Я не знаю, мы так редко разговариваем.
2: Он точно не расследует какое-то опасное дело.
1: Откуда мне знать? Из него ведь слова не вытянешь.
2: Как бы я хотела познакомиться с вашим братом. Он кажется мне таким интересным человеком.
1: Елена, а можно пригласить вас к нам в гости?
2: С радостью принимаю ваше приглашение. Только завтра вечером у меня дела. Давайте послезавтра.
1: Как чудесно. Родион будет рад с вами познакомиться.
2: Охотно верю.
1: А завтра в это же время здесь. Елена, согласна?
2: Ну, конечно, моя милая. София, мы совсем забыли о цели нашей встречи.
1: Это моя вина, заболтала вас.
2: Ну что вы, общение с вами истинное удовольствие.

0: В вагончике конки Лебедев влил в рот барышни особую жидкость. Она пришла в себя, но была так слаба, что Джуранский не надел ей наручники. Ванзаров попросил вожатого остановить конку в неположенном месте. Самостоятельно идти барышня не могла. Ротмистру пришлось на руках донести ее до пролетки. Под весом четырех пассажиров лошаденка еле дотащилась до офицерской улицы. И тут Джуранскому снова пришлось нести барышню по лестнице. Ротмистр внес ее в кабинет, Ванзаров закрыл дверь на замок. Арестованная пришла в себя.
1: Как себя чувствуете, мадемуазель Уварова?
2: Какое вам дело?
1: Я ваш искренний поклонник, Надежда Петровна.
2: Вы кто?
1: Разве мы не знакомы? Разве не телефонировали мне?
2: Не знаю, о чем вы.
1: Чиновник сыскной полиции Ванзаров.
2: Не могу сказать, что знакомство мне приятно.
1: Очень жаль. У нас считанные минуты до того, как передадим вас в руки охранке. Будете отвечать за убийство ротмистра Жбачинского и еще два других.
3: Мерзавка. Офицера убила.
1: Ротмистр, нам все известно. Просто любопытно узнать некоторые подробности.
2: Я не убивала Жбачинского, а защищалась. Он стал душить меня шнурком. Под рукой случайно оказались спицы. Ударила не глядя. У меня не оставалось выбора.
1: Допустим, это так. А Марию Ланге тоже случайно засунули в мешок и выбросили на улицу?
2: Я не имею отношения к смерти Маши. Мы были подругами. Ее гибель стала для меня страшным ударом.
1: Скажите, а вы были у Серебрякова вечером 30 декабря, накануне ее смерти?
2: Я пришла к профессору в 6:00, накрыла чай, мы посидели, потом профессору стало нехорошо, я ушла. Мария оставалась с ним. Сказала, что заночует. Она не хотела оставлять профессора одного в таком состоянии. На следующий день я приехала к Серебрякову и застала его в истерике. Он рассказал, что Марии утром нашли на улице. Профессор не знал, как это случилось. Он выпил лекарство и лег спать. Выйдя из дома, я заметила ваших филеров и избавилась от них.
3: Вот живая мерзавка.
1: Ротмистр, прошу вас выйти.
4: Слушаюсь.
1: Кто мог убить Марию Ланге?
2: Представить не могу. Маша была несчастным, безобидным существом. Профессор любил ее как дочь.
5: Неужели любил?
1: Господин Лебедев.
5: Простите, простите, друг мой, не выгоняйте.
1: Мадемуазель Варова, даже если вы не убивали Марию Ланге, на вас смерть Серебрякова.
2: Не говорите глупости. Мне конец и скрывать нечего. Утром 2 января я пошла к профессору.

0: Анке, как и вы.
1: Ольга? Нет, не может быть.
0: Аполлон Григорьевич, сожалею, мадемуазель Уварова, но это правда.
1: Ольга не могла их убить. Это абсурд. Из участка я поехала к ней и все рассказала. Ольга пришла в ужас, буквально не знала, что делать.
0: Но ведь это она вынесла из квартиры профессора все бумаги и вырвала листы из его записной книжки.
1: Нет, конечно, нет. Какая записная книжка?
0: У вас были ключи от квартиры Серебрякова?
1: Профессор никому их не давал, только Маше.
0: Трудно поверить в невинность Ольги Валевской, как и вашу. В номере гостиницы «Эрмитаж», представившись Барбарой и Еленой Савскими, опоили сомой сотрудника английского посольства, господина Брауна, затем банкира, Эдуарда Свиера, затем Ричарда Эпсворта. Двое из них мертвы. Мистер Браун смертельно болен. Да и вам сома не слишком помогла.
1: Я не знаю никакого Брауна и прочих господ.
0: Пусть остается на вашей совести. Дело-то в том, Надежда, что профессор был еще некоторое время жив. За секунду до кончины он обвинил именно вас. Сказал буквально. Что же ты наделала, Надежда?
2: Я свидетель.
1: Это полная глупость.
0: Кто оставил записку в Эрмитаже, что чемоданы изымают с сыскной полиции?
1: Это Ольга придумала шутку.
0: Кто приезжал на дачу профессора? Кого вчера промахнулся ротмистр?
1: Не мучайте вы меня.
0: Простите, понимая, что на даче искали запасы нектара богов, все, что было, потратили на британских подданных и себе не оставили.
1: Не говорите о вещах, смысл которых не понимаете.
0: Неужели? Что же сложного в наркотическом веществе?
1: Сома – самый величайший бог из всех богов. Он пришел, чтобы дать людям счастье.
0: Расскажите нам с господином Лебедевым про этого бога.
1: Хорошо. Я расскажу вам.

0: София старалась слушать и запоминать. Дома, в Саратове, она заходила на кухню посмотреть, как готовит кухарка. Теперь ей предстояло самой встать у плиты. Ланская подробно рассказала, как приготовить говядину по-бенгальски, чтобы получилось вкусно и мясо не подгорело.
1: А теперь главное. Как только мясо немного остынет после печи, нарежьте и каждый кусок посыпьте специями бенгальской смеси, так, чтобы каждый кусочек впитал ароматы трав. Уверяю вас, ваш брат пальчики оближет.
2: Постараюсь ничего не забыть. А детям можно такое мясо со специями?
1: Детям можно. Вот, держите мой маленький подарок.
0: Ланская положила на столик плотный фунтик оберточной бумаги. От него исходил сильный и приятный запах. Софья взяла фунтик как драгоценность.
2: Это бенгальская смесь?
1: Не жалейте. Весь фунтик. Если понравится, дам вам еще.
2: Елена, как я вам благодарна.
1: Какие пустяки, дорогая София. Главное, посыпьте смесь от души.
2: Сделаю, как вы сказали.
1: Надеюсь, что ваш праздничный крещенский ужин удастся.
2: Не могу дождаться, когда начну готовить.
1: Ну, дорогая, мы чудесно провели время. У вас очаровательные дочки. А мне пора.
2: Непременно приходите завтра.
1: Непременно приду.

0: Уварова попросила воды. Мадзаров налил полный стакан. Она сделала глоток и больше не смогла. Ей стало хуже. Лебедев предложил выпить его микстуру, но она отказалась и привалилась на спинку стула.
1: Следить за профессором мне поручил Жбачинский. Когда я познакомилась с Серебряковым, то поняла, что это великий человек. Чтобы его не выдать, стала водить за нос охранку.
2: Жбачинский разоблачил ваш обман?

0: Это уже не важно. Недели три назад Серебряков собрал нас у себя. В его кабинете был накрыт чай на четверых. И глухонемую кухарку он выгнал из комнаты. Профессор был в торжественном настроении.
1: Друзья мои, больше не надо метать бомбы и идти на каторгу. Мы сметем монархию, сметем христианство, мы дадим народу новую веру. Вот новый бог и реальное чудо. Это бог Сомма.
0: Он показал хрустальный флакончик, в котором виднелась зеленоватая жидкость. Ольга спросила, что это такое.
1: В древнем ведическом культе существовал бог Сомма. Это поистине великий, нет, величайший бог. Арии считали его царем мира, богом над всеми богами, господином неба и первым творцом. Он создал небо и землю, он владыка и творец всего сущего. Он самец и самка, он бык и космический эрос. Он заставляет сиять солнце, приносит богатство, дает счастье, жизненную силу, приходит на помощь и побеждает болезни. Он бог олицетворения луны. Он создал нектар богов. Я расшифровал секрет божественного напитка. Он перед вами.
0: Я и Мария Ланге слушали с интересом. Но Ольга Валевская не скрывала своих сомнений.
2: Какое отношение индийский бог имеет к освобождению России? Хотите заставить мужика поклоняться Луне? У вас мало шансов. Нашему мужику до Луны дела нет. В лучшем случае на Луну воют волки.
0: После ее слов и мне показалась странная идея профессора. Однако Серебряков пришел в большое возбуждение.
1: Люди, испив пива или вина с Сомой, ощутят порыв счастья. Они захотят получать его вновь и вновь. И тогда появимся мы. Толпы паломников потекут в новые храмы бога Сомы, в которых им дадут заветный глоток и божественный огонь радости. Мы дадим России новый путь. Монархия склонит колени перед Сомой. Народ будет свободен.
0: Профессор вошел в выступление. Его лицо горело. По щекам текли слезы. Он свято уверовал в свое предназначение.
3: Ну и чем закончилось представление нового бога?
0: Профессор обещал, что скоро мы познаем Сому.
3: Когда это случилось?
0: Несколько дней назад.
3: И каковы были последствия?
0: С профессором и Марией творилось что-то неладное. Только Ольга чувствовала себя хорошо.
3: А вы? Вы как себя чувствовали?
0: Поначалу справлялась. Последние дни было тяжело.
3: Откуда на теле Марии Ланге появился пентакль?
0: Откуда пентакль у Маши? Я не знаю. Профессор сказал, что новой вере нужен новый символ. И это будет пентакль Фауста. Пятиконечная звезда. Символ прихода в мир нового бога.
3: Благодарю, что посвятили нас.
4: Голубушка, профессор рассказал, как он сделал Сому?
0: Если бы и знала, то вам не сказала. Серебряков говорил, что рецепт так прост, что Сому можно изготовить на каждой кухне. Он собирался потом открыть его для всех, но не раньше, чем Сома свергнет монархию.
3: И на том спасибо. У меня последний вопрос. Где найти Ольгу Валевскую?
0: А этого вы от меня не узнаете. Хоть пытайте.
3: Пытки не наш метод. Барышня, дайте 2:35.
5: Полковник Герасимов у аппарата. Слушаю. Кто говорит?
3: Господин полковник, она у нас.
5: Выезжаю немедленно.

0: Допросив Уварову, Ванзаров нарушил прямое указание полковника Герасимова. Он был уверен, полковник обязательно ее спросит, и она из упрямства ничего не расскажет об этом, хотя риск был. Ванзаров рисковал потому, что не мог отдать свидетеля, не узнав правды. Начальник охранки прибыл вместе с ротмистром Модлем так быстро, будто находился поблизости от сыска. Он стал напротив Уваровой и рассматривал ее, как изучают редкого зверя.
1: О, матерый ищейк пожаловал.
2: Что с ней?
3: Последствия сильного наркотического опьянения.
2: Вот в чем дело. Посторонних прошу выйти.
4: Аполлон Григорьевич, подождите, пожалуйста, в приемном отделении.
3: Как вам будет угодно.
2: Где нашли?
0: Ванзаров доложил о визите в Черную башню, поисках в аптеке Пеля и героическом беге ротмистра Джуранского за конкой.
2: Блестящий результат, господин Ванзаров. Допросили?
4: Она еле жива. Какие допросы?
2: Ничего, у нас быстро поправится. Встать!
0: Опираясь на спинку стула, Уварова кое-как поднялась и старалась держаться прямо перед начальником охранки. Ее пошатывало.
1: Думаешь, остановить борьбу народа за свободу? Скоро ты узнаешь, как ошибался палач.
2: Хотите прочитать революционную речь? Предоставлю вам для этого одиночную камеру. Пошла вперед.
1: Отмщение близится. Будь ты проклят!
0: Все случилось мгновенно. В руке Уваровой блеснуло лезвие финки. Она замахнулась так, чтобы нанести удар в грудь полковника. На долю секунды ее опередил Модель.
2: Ротмистр, зачем?
0: В кабинет ворвался Джуранский. Он держал наган, но не мог понять, в кого стрелять. Однако готов был нажать на курок в любую секунду.
5: Журанский!
4: Смирно!
6: Слушаюсь.
0: За ним виднелся встревоженный Лебедев и чиновники сыска. Герасимов опустился перед телом и прикоснулся к шее Уваровой. Пульса не было.
2: Конец надежде.
4: Господа, все в порядке. Прошу разойтись.

0: Тело Уваровой вынесли. Полковник Герасимов остался с Ванзаровым наедине. В коридоре около плотно закрытой двери караулил Модль, чтобы излишне любопытные чиновники сыска не подслушали разговор начальника охранки.
1: «Приношу извинения, Родион Георгиевич, за поспешность моего сотрудника».
2: «Это необходимость».
1: «Нет, я бы справился».
2: «Изменить ничего нельзя».
1: «К сожалению. Я осведомлен о вашем отношении к некоторым методам нашей работы».
2: «Это не мое дело».
1: «Теперь ваше. Вы слишком глубоко погрузились в вопросы, которые не вас касаются».
2: «Я не выбирал».
1: «Понимаю. А потому должен кое-что вам пояснить. Ротмистр Жбачинский совершил фатальную ошибку, за что поплатился. Надежда Уварова совсем не тот человек, за кого себя выдавала».
2: «Кто она?»
1: «Мы проверили, к сожалению, слишком поздно. Ее настоящее имя Фаина Бронштейн. Она член боевой организации эсеров. Эти молодчики, отъявленные убийцы, поставили задачу уничтожить высших чиновников империи. Судя по всему, у барышни было задание внедриться к нам, чтобы выявить агентов. Жбачинский по глупости преподнес ей подарок куда больший — профессора Серебрякова и его малопонятное изобретение».
2: «Это многое объясняет».
1: «Что именно?»
2: «Уварова с легкостью ушла от Филера, смерть Эдуарда Сивьера, Ричарда Эпсворта и отравление Денниса Брауна может быть частью боевой задачи».
1: «Возможно. Ситуация чрезвычайно серьезная. Любой ценой надо найти и обезвредить Болевскую».
2: «Обезвредить?»
1: «Теперь она опасна, как никогда. И нам неизвестны ее настоящие цели».
2: «Искать ее по курительным салонам опия бесполезно».
1: «Почему?» «Как раз хотел предложить».
2: «Болевская наверняка не принимала сому. Она слишком умна».
1: «И тем опасна».
2: «Предположу, что с угрозой телефонировала мне она».
1: «Как поймаете, разрешаю ее спросить только об этом».
2: «Благодарю».
1: «Только найти ее надо как можно быстрее».
2: «Разрешите ответить, господин Герасимов?»
1: «Вы здесь хозяин, господин Ванзаров?»
2: «Ванзаров у аппарата, слушаю. Кто говорит?»

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Антон Чиж. «Нектар богов». Сериал по мотивам романов «Божественный яд» и «Пять капель смерти». 7-я серия. Краткое содержание 6-й серии. Ванзаров подозревает, что Елена Савская или Надежда Уварова принимали сому. Они могут болеть так же, как болеет Денис Браун. Запас сомы у них кончился, заменить может только опий. Где продают опий подпольно, неизвестно. Лебедев приглашает на встречу Веру Герцак, которая называет Ванзарову «тайный курительный салон «Черная башня». Приехав в салон, Ванзаров обнаруживает, что Уварова была, но не получила опия и отправилась в аптеку Пеля. В аптеке ее нет, но провизор видел, как она пошла на остановку Конки. Ротмистр Джуранский догоняет вагончик Конки и находит Уварову без сознания. Лебедев приводит Уварову в чувство. Ванзаров обвиняет ее в убийстве Марии Ланги и профессора Серебрякова. Уварова говорит, что не убивала их. Она рассказывает, что Серебряков собрался уничтожить монархию и религию приходом нового бога Сомы. Для этого народ должен получить хотя бы по капле нектара богов. Ванзаров сообщает полковнику Герасимову, что задержал Уварову. Герасимов прибывает в сыск с ротмистром Модлем. Увидев полковника, Уварова бросается на него с ножом. Модль стреляет и убивает ее. Герасимов сообщает Ванзарову, что Уварова на самом деле член боевой организации эсеров «Фаина Бранштейн».

0: Разрешите ответить, господин Герасимов.
1: Вы здесь хозяин, господин Ванзаров?
0: Ванзаров у аппарата, слушаю. Кто говорит?
2: Добрый день, господин Ванзаров.
0: Кто это?
2: Разрешите представиться. Мятлин. Имею честь служить дворецким у господина Брауна, секретаря британского посольства.
0: Что-то случилось с господином Брауном?
2: Благодарение Богу, нет. Господин Браун настоятельно просит приехать к нему. У него чрезвычайно важное сообщение.
0: А господин Браун может подойти к аппарату?
2: Боюсь, что нет. У него была бессонная ночь, мучился болями. Теперь заснул. Очень просил вас прибыть. Могу надеяться?
0: Постараюсь быть.
3: Зачем тратить время на капризы этого Брауна? Надо срочно искать Валевскую, пока она не натворила дел.
0: Возможно, Браун узнал, где ее найти.
3: Отомстить хочет?
0: Скорее отправить Валевскую на виселицу.
3: Хорошо, езжайте. Любую новость сообщайте немедленно.

0: Ванзаров приехал на первую линию Васильевского острова. Браун снимал квартиру на втором этаже большого дома, невдалеке от дома Серебрякова. Дверь открыл Мятлин. Он старательно копировал манеры британских дворецких, что казалось не слишком убедительной пародией.
1: «Господин Ванзаров, рад приветствовать в доме секретаря британского посольства господина Брауна».
2: «Благодарю. Ваш хозяин уже проснулся?»
1: «К сожалению, спит».
2: «Так разбудите, если он хочет меня видеть».
1: «Не могу тревожить господина Брауна после такой ночи».
2: «Предлагаете мне подождать, пока он проснется, что ли?»
1: «Вам оставлено письмо, господин Ванзаров. Прошу в гостиную. Желаете чаю, кофе, виски?»
0: Ванзаров отказался от угощения, снял пальто, повесил его рядом со стареньким женским платком и прошел в гостиную, обставленную новой мебелью. В обстановке квартиры английского дипломата не было роскоши. Зато на стенах висело множество фотографий спортивных побед Брауна. Ванзаров пригляделся и заметил на одном из снимков рядом с Брауном профессора Серебрякова. Рядом с ним силуэт дамы в вуале, сильно похожий на Елену Савскую. Снимок недавний, декабрьского турнира. Фотографии невесты дипломата Ванзаров не заметил.
1: «Письмо от господина Брауна».
0: Ванзаров взял с серебряного подноса незаклеенный конверт без подписи и вынул сложенный листок. Почерк был бисерный, почти женский. Браун старательно выводил русские буквы. Он писал:
3: «Дорогой господин Ванзаров, приношу вам свои извинения за то, что не могу поговорить с вами лично. Моя болезнь оставляет мало шансов. Сегодня утром мне телефонировал клерк из Сибирский банк. Он сообщил, что в 10 утра к ним в банк пришла некая особа и предъявила чек на всю сумму, хранящуюся на моем счету. Я попросил клерк задержать выдачу денег до завтрашнего утра. Он согласился, хотя дама очень настаивала. Клерк не смог описать даму, лицо ее покрывало черная вуаль. Должен признаться, что во время нашего разговора я не упомянул важный факт. Елена Савска показала чек с моей подписью на 10 тысяч рублей. Елена угрожала, что заберет деньги в том случае, если я сообщу в русскую полицию. Вероятно, она проследила нашу встречу в «Медведь» и привела угрозу в исполнение. Умоляю вас спасти мои деньги, чтобы после моей смерти они обеспечили моих бедных родителей».
1: «Господин Ванзаров, велено вернуть письмо после прочтения».
2: «Да-да, конечно».
4: «Господин Ванзаров, куда же вы? Верните письмо! Что за манеры?»

0: Ванзаров успел в Сибирский банк перед закрытием и потребовал встречи с директором. Его проводили в кабинет к господину Лунцу. Директор оказался милейшим и радушным человеком. Так обрадовался визиту сыскной полиции, что вытирал пот со лба.
1: Чем могу помочь, господин Ванзаров? Желаете открыть накопительный счет?
2: С моим жалованием копить нечего. У меня иной вопрос. Два или три дня назад некая дама сняла со счета покойного Эдуарда Сивьера крупную сумму. Это так?
1: Ну, такие сведения о клиентах мы не можем разглашать.
2: У нее был чек с подписью господина Сивьера.
1: Ну, небрежным образом со счета не ушло ни копейки.
2: Чек был безымянный на получателя?
1: Ну, ведь это законно, не так ли? Не желайте коньяку. У меня шустовский, отменный.
2: Деньги выдали, а жаловаться некому.
1: Брат господина Сивьера, Роберт Сивьер, отнесся с пониманием. Подпись его брата Эдуарда сомнений не вызвала. Что же касается суммы, то...
2: Выдали неизвестной даме 10 тысяч?
1: 50.
2: Немалый куш. Клерк, выдававший деньги, может описать даму?
0: Лунц вспомнил, как приказал выдавать очаровательной незнакомке 50 тысяч рублей, как искал шляпную коробку, чтобы поместились ассигнации, и как умолял даму о свидании.
1: Боюсь, что нет. У нее была густая вуаль.
2: Тем не менее, она показалась вам очаровательной или обворожительной?
1: Ну, почему же? Просто милая дама. Я смотрел на чек, а не на нее.
2: В таком случае, завтра будет шанс познакомиться с ней поближе.
1: Но я не желаю ее видеть.
2: Откажете даме, которая придет с новым чеком?
1: Нет, конечно, нет.
2: Тем более, сегодня она чуть не получила у вас 10 тысяч со счета секретаря британского посольства.
1: Боже мой, боже мой, ну что же теперь делать?
2: Готовиться к завтрашнему визиту.
1: Все, что угодно, господин Ванзаров.

0: Отдав Джуранскому приказ отобрать на завтра лучших агентов для засады, Ванзаров обнаружил, что сегодня дел больше нет. Он может вернуться к сестре и племянницам, тем более на календаре 7 января, праздник Крещения. Забежав в кондитерскую, Ванзаров прихватил пирожных для праздничного ужина и был дома уже в 8 вечера. В прихожей витал аромат мясного блюда.
1: Сестрица, что за волшебные запахи?
2: Я же обещала приготовить вкусное.
1: Неужели ростбиф?
2: Лучше. Говядина по-бенгальски.
1: Невероятно. Тебе удалось меня сразить. Откуда такие кулинарные познания?
2: Я познакомилась с чудесной женщиной, Еленой Павловной Ланской. А она, кстати, жена начальника сыскной полиции Риги. От нее я узнала рецепт и получила набор бенгальских пряностей для мяса.
1: Ты путаешь, сестрица. В Риге нет сыскной полиции.
2: Нет, есть.
1: Ну хорошо, пойдем за стол. Ужасно голоден.
0: В столовой был накрыт праздничный стол. Софья постаралась. Почетное место занимало блюдо с нарезанным мясом. Каждый кусок был густо посыпан пряностями, от которых исходил сильный аромат. Ванзаров расцеловал племяшек, сел во главе стола и подставил тарелку. София положила ему 2 лучших куска мяса в специях.
1: Аромат удивительный. Хотя говядина по-бенгальски звучит странно. Бенгалия находится в Индии, а в Индии корова – священное животное. Его не едят.
2: Родион, не порти праздничный вечер. Давайте ужинать. Налей мне красного вина.
3: Мам, я не хочу мяса.
4: Я тоже не хочу мяса. Я хочу пирожное.
2: Съедите по кусочку мяса и получите по пирожному, который принес дядя Родион. Ну, братец, я рада, что ты с нами за праздничным столом. За что выпьем?
0: Ванзаров держал бокал в руке. Аромат специй был слишком сильным. Ему в голову пришла странная мысль.
1: Прости, сестрица, а где вы познакомились с Еленой Ланской?
2: В мясном магазине, случайно. Но сразу увидели родственные души. Чудесно пообщались в кофейной вчера и сегодня. Она подарила мне специи. Елена такая милая, что я пригласила ее к нам в воскресенье, 9 января. Завтра мы снова с ней встретимся в польской кофейной.
0: Ванзаров не стал упрекать сестру, что она не послушалась и сегодня вышла из дома. Он вынул снимок Серебрякова.
1: Взгляни, сестрица, здесь нет случайно твоей знакомой?
2: Ой, да вот же Елена Павловна. Какая забавная фотография. Они что, что звезду пальцами показывают?
0: Племянницы тыкали вилками в кусочки, обсыпанные пряностями. Стол большой, до них не дотянуться. Выбора не оставалось. Ванзаров со всей силы дернул скатерть.
5: Замри!
0: Тарелки с мясом полетели на пол.
2: Родион, ты с ума сошел?

0: Рядом с высокими куполами церкви Петербургской пересылочной тюрьмы остановились сани, из которых выпрыгнула стройная пассажирка. Она дала извозчику медики и направилась к боковому входу в храм, через который ходили служки и священники. Лицо дамы покрывала глухая вуаль.
1: Здравствуйте, батюшка. Я не поздно?
2: Оленька, как я рад вас видеть. Заходите, пожалуйста, у меня натоплено.
0: Священник Георгий Гапон с грехом пополам окончил Полтавскую духовную семинарию и кое-как получил степень кандидата богословия в духовной академии, но разговаривать с народом умел. На вечерах с чаем и конфетами, проводимых собранием русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга, люди с упоением слушали речи молодого красивого священника. Его глаза горели огнем, слова несли надежду, что беспросветной жизни скоро придет конец.
2: На улице крещенский мороз. Давайте, Оленька, чаю выпьем.
1: Благодарю. Что вы, батюшка, не веселы?
2: Такая каша заварилась. Уволили одного пьяницу, ну, Сергунина. А он оказался из нашего собрания. Ну, за него заступились, выдвинули хозяину требования. Ну, и пошло, поехало. Забастовка. К Путиловскому заводу другие присоединились. В общем, большая заваруха. И так это не вовремя. Вот что теперь государь подумает о моих стараниях?
1: Революция не бывает по расписанию. Она приходит тогда, когда у народа кончается терпение. Тогда народ берет то, что у него отняли.
2: Оленька, что ты?
1: Это я вспомнила цитату Робеспьера про французскую революцию.
2: А, вот оно что. А я уж подумал, что вы связались с этими смутьянами, социал-революционерами.
1: Что вы, батюшка? А я наследство получила. Позвольте пожертвовать на ваши кружки рабочих. 5000 рублей.
2: Оленька, это просто чудо. А то ведь от господина градоначальника денег не дождешься. Одни обещания.
1: Батюшка, кажется, дверь скрипнула.
2: А, пойду гляну.
0: Гапон вышел из комнаты. Валевская достала из сумочки флакончик, заполненный наполовину зеленой жидкостью, и капнула в чашку священника.
2: Нет, дверь на замке.
1: Простите, показалось. Давайте чай пить. Молока вам налью?
2: Да, спасибо, спасибо. Какой чай получился вкусный.
1: Очень вкусный.
0: Священник допил чашку и уронил руки на стол. Его зрачки расширились, лоб покрылся испариной, тонкие пальцы мелко задрожали. Барышня помахала ладошкой у него перед глазами. Священник не реагировал.
1: Ты видишь?
2: Я вижу прекрасный мир.
1: С тобой говорит Бог счастья.
2: Я слышу тебя.
1: Ты исполнишь мою волю, как свою.
2: О, да. Я подчиняюсь гласу твоему.
1: Ты поведешь народ к царю.
2: Да. Да, я исполню.
0: Гапон обмяк, голова его ударилась о стол.
2: Что это? Что это было?
1: Что, батюшка?
2: Мне показалось... Показалось, что со мной разговаривал...
1: Да? Что случилось, батюшка? На вас лица нет.
2: Ничего, Оленька, ничего, не беспокойся. Я теперь знаю. Я знаю, что мне делать.
1: Вы меня пугаете.
2: Пришел день. Пробил великий час. Завтра. Нет. В воскресенье, 9 января, я поведу рабочих к Зимнему дворцу. Царь меня примет. Я попрошу его... быть милостивым к своему народу и дать ему счастье, ради которого он и поставлен на земле. Царь добрый и мудрый, он все поймет и простит.
1: А
2: если
1: нет?
2: Если царь услышит наши мольбы, я выйду к народу и махну белым платком, и будет мир и согласие. А если откажет, я выйду на площадь и махну красным, и будет бунт.

0: Лебедев примчался с походным чемоданчиком. Проверив бенгальскую смесь, он нашел среди специй сильнейший яд. Когда София поняла, что своими руками чуть не отравила детей, брата и себя, с ней случилась истерика. Через час, когда подействовала третья порция успокоительных капель, Ванзаров уложил сестру на диване в гостиной, а племянниц в спальне.
1: Какая изумительная наглость. Смешать специи с цианистым калием. Боюсь представить, что бы случилось, отведай ваша семья этого мяса.
2: Угрозу привели в исполнение.
1: Какую угрозу, друг мой?
2: Мне телефонировали 3 раза. Первый молчали в трубку, второй приказали отказаться от расследования, а третий раз ответила Софья. Ее предупредили, что погибнет она и дети.
1: Мадмуазель Елена Савская просто не знает жалости.
2: Сестре назвалась Еленой Ланской. Теперь точно знаем, что она не принимала сому.
1: Почему?
2: Действует хладнокровно, спокойно и расчетливо. Меня тревожит иное.
1: Где ее найти?
2: Не так важно, сама попадет в ловушку. Другое странно. Помните, что квартира Серебрякова была заперта?
1: Невозможно забыть, как вы взломали замок ногтем.
2: Значит, тот, кто убил профессора, имел ключ от квартиры, дотащил Серебрякова к проруби, утопил и вернулся назад, чтобы собрать бумаги.
1: Проще простого. Забрал ключ у профессора?
2: Нет, человек вошел в квартиру ночью, когда профессор находился под действием нектара богов. К тому же ключ был в шубе Серебрякова.
1: А, и кто это мог быть?
2: Я думал, что профессора отнес на руках кто-то физически сильный. Но теперь можно предположить, что Серебряков дошел сам.
1: Ну, думаю, что такое возможно. Сома подавляет волю.
2: То есть профессору могли приказать идти, и он бы пошел к проруби?
1: Вполне допускаю. Бессознательное состояние. По вскрытию можно заключить, что профессор ничего не ел неделю. Буквально пропитался сомой. Стоило ему выпить хоть немного сомы, и он становился послушной игрушкой. Кстати, Ванзаров, не нашел некролога на пивного магната Ричарда Эбсфорта?
2: Его нет?
1: В газетах ничего. Нарочно проверил с 1 января. Ну, если только родные не стали печатать.
2: Не может быть.
1: Да, почти невероятно.
2: Выходит, что Браун ошибся из-за болезни? Ричард Эбсфорд жив?
1: Хотите навестить и узнать про его здоровье?
2: Поймаем мадемуазель Валевскую, Ланскую, Савскую, спросим у нее. Заодно узнаем, откуда она телефонировала по ночам.
1: Не вижу сложности. Например, из гостиницы.
2: Гостиница не годится.
1: Это почему же?
2: Телефонный аппарат стоит у стойки портье. Даже если портье отослать, может, кто-то услышит. Нужно помещение, в котором безопасно.
1: Ну, как поймаете мадам-отравительницу, спросите.
2: Непременно спросим. Аполлон Григорьевич, а рождение гермафродитов как-то учитывается?
1: Обязательно. Хотите проверить рождение Марии Ланга?
2: А вас не затруднит?
1: Самому интересно. Судя по возрасту бедняжки, надо искать...
2: Лет 20-25 назад. Ванзаров у аппарата, слушаю. Кто говорит?
3: Что ты решил?
2: Поймаю вас. И вы ответите перед судом за все преступления.
3: Тебе конец, Ванзаров.

0: Утром 8 января в городе началась всеобщая забастовка. Но банки еще работали. Накануне Курочкин и Джуранский изучили расположение входов и выходов из операционного зала Сибирского банка. У каждого были поставлены агенты в штатском. Другие агенты изображали посетителей, стояли у окошек, писали бумаги за большими столами в центре зала. Джуранский прятался за колонной. Ванзарову находиться в зале было нельзя. Он сидел в кабинете директора Лунца. Без четверти 10 появилась стройная дама в серой перелине и меховой шапочке. Лицо дамы укутывала глухая вуаль. Ни один служащий и посетитель банка не обратил на нее внимания. Мужчины занимались бумагами. Даму это насторожило. Подождав и не заметив ничего подозрительного, она подошла к окошку.
1: «Добрый день, мадам. Чем могу служить?»
2: «У меня заказаны деньги по чеку на сегодня».
1: «Сию минутку. Все верно. Деньги подготовлены. 10 000. Извольте получить в кассе».
2: «Благодарю вас».
0: Дама не спеша пошла через зал к окошку кассы. Мужчины по-прежнему не обращали на нее внимания. Никто головы не повернул. Слишком заняты делами. Она остановилась и вдруг повернула назад. Дорогу ей преградили господа, изображавшие клиентов. Даму крепко взяли под руки.
2: «В чем дело?»
0: Курочкин вырвал сумочку у нее из рук.
2: «По какому праву? Я буду жаловаться».
3: «Попрошу не шуметь, госпожа Валевская. Или как вас на самом деле?»
2: «Это беззаконие! Отпустите немедленно!»
3: «Вы задержаны сыскной полицией».
2: «Спасите! Убивают!
3: Сейчас,
2: помогите!»
3: «Сейчас поможем. Ведем задержанную к господину Ванзарову».

0: Агенты подтолкнули даму в вуале. Она уперлась каблуками в пол, вдруг обмякла, повиснув на их руках. Женщина потеряла сознание. Растерянные агенты смотрели на Курочкина.
1: Ах ты, незадача. Найдите нашатыря и...
0: Крепкие мужчины осторожно опустили барышню на мраморные плиты зала. Кто-то снял пиджак и положил ей под голову. Курочкин хотел спросить Журанского, как поступать, но ротмистр отправился за Ванзарова. На секунду Курочкин отвернулся, а когда глянул, в лицо ему целился дамский браунинг. Пуля попала Курочкину в плечо. Он пошатнулся и упал. Двумя выстрелами дама свалила агентов, которые ее взяли. Она вскочила и наставила оружие. Агенты в зале пригнулись. Дама побежала, стреляя на ходу, не целясь. Пули попадали в стекла, осыпая агентов и клерков градом осколочков. Никто не бросился в погоню. Она стремительно исчезла за входными дверями.
2: Ах ты, зараза!
0: Ванзаров услышал выстрелы издалека. Вбежал в зал и увидел картину, которой не могло быть. На полу в предсмертной агонии корчился филер. Пуля попала ему в горло. Другой филер стоял на коленях, держась за бок. Около них лежал Курочкин. Остальные агенты оцепенели, не решаясь двинуться с места. Зал был засыпан осколками стекла. Словно разбилась надежда поймать Валевскую. Разгром был полный. Ванзаров никогда не испытывал подобного унижения. Барышня перестреляла лучших агентов, как куропаток.
3: Где? Где она?
2: Скрылась.
3: Ротмистр, назад! Смирно! Но почему? Почему?
4: Ее не догоните. Стрелять на Невском не стоит.
3: Это моя вина, господин Ванзаров. Отлучился за вами, чтобы доложить о победе, и вот что вышло.
4: Спокойно, ротмистр.
3: Не могу, наших револьверов не было. Перестраховались на всякий случай, чтоб живой брать. Хоть бы сам пристрелил гадину.
4: Хорошо, что она осталась жива.
3: Ну как же?
4: Мертвая она бесполезна. А так остается шанс ее взять.
3: Ну какой еще шанс?
4: Ротмистр, придите в себя. Вы офицер, а не барышня.
3: Так точно. Прошу прощения.
4: Есть шанс поквитаться. Маленький, но есть.

0: Сестру не пришлось уговаривать. София согласилась помочь сразу. Ванзаров объяснил, как она должна себя вести и что говорить. Скорее всего, Елена Ланская не придет, но попробовать надо. Расчет был на то, что по дерзости характера Ланская захочет убедиться, что семья Ванзарова погибла. Ровно в полдень, в час обычных встреч, София сидела за тем столиком польской кофейной, которую выбирала ее подруга. Перед ней стояла чашка шоколада и горка птифуров. Ни к шоколаду, ни к пирожным она не прикоснулась. Вот ваш заказ. София не заметила, откуда появилась мадам Ланская.
1: София, дорогая, как я рада вас видеть.
2: Дорогая Елена, какое счастье, что пришли.
1: Да на вас лица нет. Что случилось?
2: Это моя вина. Елена, вы присядете?
1: Ну, конечно, дорогая. Так что же случилось?
2: Я приготовила мясо по вашему рецепту. На первое приготовила рыбу. Видно, что-то перепутала. Мои девочки отравились. К счастью, у нас в гостях был доктор Лебедев. Он сделал промывание, и теперь им ничего не угрожает.
1: Какой ужас. А что ваш брат?
2: О, Родиону все нипочем. Говорит, что водка все лечит.
1: Неужели?
2: Я ужасно перед вами виновата. До мяса мы не добрались, оно остыло, и пришлось его выпросить.
1: Ничего страшного. Я дам еще бенгальской смеси.
2: Я рассказала брату о вас, он горит желанием познакомиться.
1: И я жду, не дождусь с ним познакомиться.
2: Правда? А вот и он.
1: Где?
3: Ротмистр, ну разве можно бить даму в лицо прямым правом?
4: Дам нельзя. А эту можно.
3: Возможно, вы правы. В обмороке не постреляешь.
4: Это за Курочкина и всех наших. А вы говорите, в сыске кулаки не нужны.
3: Иногда нужны.
4: Так точно.
3: Кажется, вы любите носить барышень на руках. Так несите и эту, в пролетку.
4: Слушаю. Не скажу, что приятно.
3: Не забудьте проверить ее карманы и сумочку.
4: Не сомневайтесь, господин Ванзаров.
2: Ты поймал эту змею?
3: Это ты поймала, сестрица. Преклоняюсь пред твоим мужеством. Горжусь, что у меня такая сестра.
2: Теперь нам точно ничего не угрожает.
3: Теперь точно.
2: Расскажу в Саратове. Не поверят.

0: Пока извозчик вез на офицерскую, Валевская не успела прийти в себя. Удар Джуранского отправил ее в глубокий нокаут. Ванзаров смотрел на обессиленную женщину и вдруг понял, что не испытывает к ней ненависти. Только одно желание. Он должен узнать, должен докопаться до истины. Авось опять пронесет. В редикюле Ванзаров не нашел флакончика с зеленой жидкостью, о котором рассказывала сестра, только запасная обойма к Браунингу и пачка сотенных купюр. Ротмистр внес Валевскую в кабинет Ванзарова, усадил на стул и дал понюхать на шатыря. Валевская вздрогнула и открыла глаза.
1: Сатрапы.
0: Она попыталась поднять руку, но оказалось, что руки скованы наручниками.
1: Уже кандалы?
2: Бить женщину — верх неприличия. Но ваш Браунинг не оставил нам выбора. Вам дать воды или принести льда?
1: От ищейки охранки ничего не приму.
2: Вам прекрасно известно, что мы не охранка, а сыск. Как предпочитаете к вам обращаться? Ольга Валевская, Елена Савская или Елена Ланская? Или агент охранного отделения «Азирис»?
1: Погляжу. Много знаете?
2: Практически все. Так как вас величать?
1: Погибать так с честью. Меня зовут Хелен Заславская. Я полька и горжусь этим. Ни о чем не жалею, ни в чем не буду раскаиваться. Я сражаюсь ради свободы моей униженной родины. Жалею только об одном, слишком мало успела сделать, чтобы нанести смертельную рану вашей империи. Я вам ничего не скажу, хоть пытайте.
3: Ох ты какая.
2: Ротмистр, пани Заславская, у нас не охранка, пытки не используем. Хотел с вами побеседовать напоследок.
1: Говорить нам не о чем.
2: Просто скажите, зачем убили Марию Ланге и профессора Серебрякова? Расстрел банки мы видели собственными глазами. Что же касается отравления Денниса Брауна и скоропостижной кончины Эдуарда Сивиера...
1: Я их не убивала.
2: Кого именно?
1: Дайте воды.
2: Прошу вас.
1: Благодарю.
2: Если не вы совершили преступление, то это дело рук Надежды Уваровой, или вернее Барбары Савской, то есть... Фаина Бронштейн.
1: Фаина у вас?
2: Она пыталась зарезать полицейского. Ее застрелили.
1: Каждый платит свою цену за свободу. Профессор был сумасшедшим, но увлеченным человеком. А Мария – просто безобидное существо. Убить их было бы большим грехом.
2: То есть их убила Фаина?
1: Больше некому. Вечером 31 декабря я застала Серебрякова в глубочайшей истерике. Он сказал, что Мария погибла, и не представлял, как это могло случиться. Накануне вечером профессор рано лег спать, и Фаина осталась с Машей. Как она ушла, Серебряков не слышал. В этот же день Фаина приходила к нему в дом и поклялась, что не убивала Марию. Она врала.
2: Хотите сказать, что профессора утопила она?
1: Наверное. Прибежала в номер гостиницы с выпученными глазами. Заявила, что профессора столкнули в прорубь. Она видела мертвое тело в полицейском участке. Откуда могла это знать? Только если сама толкнула его в прорубь. Мне хватает собственных грехов. Не желаю отвечать за чужие.
2: А кто придумал написать записку от имени сыскной полиции в гостинице?
1: Фаина.
2: Кто на даче профессора представилась моим агентом, а потом сбежала от нас?
1: Тоже она. Рассказала, как в нее не попали с близкого расстояния.
3: Не попал, потому что боялся задеть кучера.
2: Ротмистр. Хорошо. Пани Заславская, а кто забрал снимок из фотоателье?
1: Она.
2: И кто же телефонировал мне с угрозами?
1: Телефонировал вам? Ну да, Фаина.
2: В таком случае, поясните, Откуда Фаина могла узнать, что розыск веду я?
1: Видела вас в «Медведе», рассказала ей.
2: А зачем вам понадобилась смерть моей сестры и племянниц? Они же вашу Польшу не душили. Зачем такой грех?
1: Убийство полицейского и его семьи грехом не считается.
3: Гадина.
2: Ротмистер, держите нервы при себе.
3: Простите, не сдержался.
2: А мистер Браун и Эдуард Сивьер чем перед вами провинились?
1: Они получили свое.
2: Тоже Фаина Бранштейн виновата?
1: Ванзаров, отведите меня в камеру.
2: Камера от вас никуда не денется. Не хотите рассказать о боге Сома и его пришествии в мир?
1: Что вы об этом знаете?
2: Многое. Профессор открыл состав легендарного нектара богов и решил с его помощью построить рай на земле, а самому занять место Творца. Правда, он не учел, что последствия приема этого наркотического вещества оказались неожиданными.
1: Фаина рассказала.
2: Профессор перед смертью сделал признание. Мы знаем состав Сомы, знаем, как ее пьют и что происходит после этого. Мы знаем, что профессор хотел возродить забытое божество и дать народу новую религию. Мы знаем, что он придумал символ новой религии – Пентакль. Также мы знаем, что профессор планировал массовое отравление Сомы. Мы знаем почти все.
1: Что же вы хотите от меня?
2: Простите, должен подойти. Ванзаров у аппарата. Слушаю. Кто говорит?

Окончание спектакля слушайте завтра, в это же время. В эфире была программа «Театр с доставкой на дом».

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Бразильская народная песня «Любовь и бедность» снова Роберта Дарс.
0: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Всем привет! Вслушайтесь в эту знакомую многим мелодию. Удивительно, как могут быть связаны между собой, казалось бы, бесконечно далекие друг от друга вещи, люди, события. Стоит только потянуть за ниточку. Одна из самых популярных песен в исполнении Клавдии Шульженко «Записка». Впервые она спела ее в 1940 году, и с тех пор песня всегда была в ее репертуаре. Автор слов – Павел Герман. Именно ему принадлежат, например, знаменитые строки гимна авиаторов. «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью», «Старинный роман столько раз бывают в жизни встречи», «И все, что было», «И Саша, ты помнишь наши встречи», тоже написаны Германом. А кто же написал музыку «Записки»? Имя композитора оставалось неизвестным долгие годы. Лишь в 1976 году на юбилейном концерте Шульженко ведущий сообщил миллионам телезрителей, что автора музыки песни «Записка» зовут Игорь Бродский. И ошибся в имени композитора. Знаменитая мелодия была написана композитором родом из Одессы Николаем Бродским, эмигрировавшим в Европу, а затем в США. И написана она была для Гитты Альпар, молодой талантливой певицы немецкой оперы и оперетты. В 1932 году она впервые появилась на киноэкране в немецком музыкальном фильме под названием «Гитта эндект ihr Herz». «Гитта открывает свое сердце». Песня называлась «Was kann so schön sein wie deine Liebe?» «Что может быть прекрасней твоей любви?» Музыка Николая Бродского, слова Йоханнеса Бранта. Поет Гитта Альпар.

В эфире «Радио Рансис», с вами Анка-переводчица. Песня звучит в исполнении Вико Туриани. Эх, переведу. Что может быть прекраснее твоей любви? Прекраснее счастья, которое ты мне даришь. Что может быть прекраснее твоих глаз, когда я вижу в них, что ты меня любишь? Весь день я думаю о себе, мечтаю только о тебе, я тоскую по тебе. Мне нужна ты, чтобы быть счастливым. Что может быть прекраснее твоей любви? Поцелуй меня, и весь мир будет моим.

Если мы прислушиваемся к старой сказке, нам кажется прекрасным все, что мы понимаем. Сегодня я не хочу меняться местами ни с кем, потому что мне на свете нравится только одно.

0: Что может быть прекраснее твоей любви? Поцелуй меня, и весь мир будет моим. В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. И, наконец-то, звучит голос Клавдии Шульженко.
1: Я вчера нашла совсем случайно у себя в шкафу, где Моцарт и Грик, то, что много лет

дни меняют дни, и в этот вечер есть ли о былом честно говорить. Мне сегодня вам ответить нечем. Так зачем в душе и в шкафу хранить вашу записку?

0: В эфире «Радио Ранси», с вами Анка-переводчица. Вот такая головокружительная история песни. Заходите на огонек, распутывать узлы старинных мелодий. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья.
1: Guten Glück, mein lieben Freunde.
2: В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
3: А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
4: Радио Рансис. www.ransis.org.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: 500 рублей могут спасти гиганта мысли.
2: Скажите, а 200? 200 рублей не могут спасти гиганта мысли?
3: Я думаю, что торг здесь неуместен. Простите.
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Рансис». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете

0: известный во всем мире Даяна Шу. Андреа Бочелли.
1: Бесаме,
0: Амаду и
2: Мэриам.
0: Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов –

Радио «Рансис» представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.

За 30. Хорошо бы. Вы знаете, давно за 50, конечно, но вы знаете, у артистов нет возраста. Вот обратите внимание на моих коллег, они не меняются с годами. Такие же гладенькие, такие же пупсики, только глазки к ушам переползают со временем. А так, смотрю, так, никаких изменений. И никто не признается, сколько ему. Я, наверное, единственный на всей нашей эстраде, кто может так честно, глядя в глаза людям, сказать: ребят, вы знаете, мне уже немножечко за 30. Самое время мечтать о далеких мирах.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: 500 рублей могут спасти гиганта мысли.
2: Скажите, а 200? 200 рублей не могут спасти гиганта мысли?
3: Я думаю, что торг здесь неуместен. Простите.
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Рансис». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

Пусть началом будет снова слово. И пускай танцует.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене.
1: Фрагмент живого выступления.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи.
1: Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
2: Здравствуйте, дорогие товарищи радиослушатели. В эфире программа «Инфотрон», микрофон Евгений Корнев. И сегодня у нас снова сборный выпуск. Одной темы не будет. Будут различные дополнения, уточнения, связанные с предыдущими выпусками, какие-то отдельные новости и соображениями. В общем, всего понемногу. Первое, с чего я хотел бы начать, это обращение к тем слушателям, которые мне через Telegram отправляют личные сообщения. Как правило, это голосовые сообщения. Если вдруг вы обнаружили, что переписка со мной у вас пропала, это вовсе не означает, что я не хочу с вами общаться, надоело мне отвечать на ваши вопросы и тому подобные вещи, а именно это, как правило, приходит большинству людей в голову, когда они обнаруживают, что переписка исчезла. Это связано исключительно с техническим моментом, а именно с определенными дурацкими настройками в клиенте Necogram, который я использую, потому что, ну, в нем есть отдельные настройки доступности, я про него даже рассказывал. Так вот, дело в том, что я не сортирую чаты по папкам, вот это личные чаты, это рабочие, здесь каналы, здесь вообще так раз в месяц зайти и посмотреть. Нет, я ничего такого не делаю, у меня все идет сплошным потоком в одной ленте, и если я в личной переписке ответил и вижу, что все, переписка отвечена, то иногда я ленту чищу, удаляю чаты, в том числе и личные, но всегда удаляю на своей стороне, поскольку они уже отвечены, причем я всегда проверяю, ответ ушел, если ушел, то все, значит, ответ отправлен. Ну так вот, когда в Necogram я удаляю чат на своей стороне, то там по умолчанию установлен флажок «Также удалить и у вас». И если этот флажок снять я забываю, или иногда даже я его снимаю, а все равно у вас тоже чат удаляется, то и происходит такая ситуация. Я удаляю только на своей стороне, а Necogram удаляет еще и у вас. Поэтому, если вы обнаружили, что от меня вы ответ не получили, да еще и переписка исчезла, то просто еще раз отправьте мне последний вопрос. У меня появится переписка с вами, я вам отвечу, ну и в следующий раз буду очень дотошно проверять, как и что удаляется. Хотя, по-моему, в официальном клиенте вот этот флажок по умолчанию не установлен. В общем, это связано исключительно вот с таким поведением Necogram. Так что, если у вас переписка со мной пропала и ответ от меня вы не получили, то ответ я вам точно отправил. Это я помню точно, что я всем ответы отправлял. Но после удаления и на моей, и на вашей стороне чат исчез. И ответ вы просто не прочитали.
1: Инфотрон.
2: Идем дальше. Теперь хочется сказать о том выпуске, в котором я рассказывал про отечественный магазин «Рустор». И там я говорил, что бывает часто такая ситуация, ну, например, с такими приложениями, как Smart Audio Book Player. В «Рустор» постоянно вам предлагают обновить Smart Audio Book Player, но обновляется он почему-то до очень старой версии. А в том же Google Play Market версия всегда актуальная и последняя. Поэтому возникает желание обновляться из Google Play Market, а в Рустор вообще обновление для Smart Audio Book Player как-то скрыть. Но я в том выпуске сказал, как это делать, я пока не знаю, но буквально через пару дней я очень плотно посидел с этим Рустор, подробно там все изучил и нашел способ, как это делать. Ну, я думаю, многие без меня его знают, но если вдруг кто-то не знает, то рассказываю. В качестве примера рассмотрим тот же самый Smart Audio Book Player. Мы не хотим получать постоянное предложение обновить Smart Audio Book Player, потому что обновляется он, да, в очень старой версии. Тогда открываем Рустор, переходим на вкладку «Мое», видим там «Доступно обновление Smart Audio Book Player». Нажимаем на Smart Audio Book Player и ищем в открывшемся окне кнопку, которая на данный момент называется что-то вроде «Дополнительно», «Дополнительные параметры», «Дополнительные настройки». Нажимаем на нее, и там будет пункт «Не оповещать о доступных обновлениях для этого приложения». Нажимаем, и больше Рустор вам не будет постоянно предлагать обновить Smart Audio Book Player и другие приложения, которые вы обновлять не хотите. Вот, собственно, и все. Кстати, сам Рустор довольно часто обновляется, чуть ли не каждую неделю. Причем, если вы скачали Рустор с сайта и установили из APK файла, то для того, чтобы его обновить, вовсе не обязательно скачивать каждый раз файл и новую версию. Рустор обновляется изнутри самого себя. Как узнать, что доступно обновление? Опять оповещений каких-то явных Рустор не выдает. Узнать о том, что доступна новая версия, можно следующим образом. Переходим на вкладку «Мое», и там перед списком доступных обновлений смотрим, нет ли надписи примерно следующего содержания. «Скачать обновленную версию Рустор». Если такая надпись есть, значит обновление доступно. Нажимаем на эту надпись, скачивается установочный APK-файл, автоматически запускается, вам остается только нажать «Обновить», и после обновления этот файл будет удален. Вот так, вручную. Ну, по крайней мере, я проверяю. Может быть, как-то и в фоновом режиме можно настроить обновление. Но я пока что вот таким способом проверяю обновление Rustor и обновляю непосредственно это приложение.
0: Инфотрон.
2: Теперь хочется поговорить о тех выпусках, в которых я рассказывал о доступности или недоступности отечественных мессенджеров. Сначала хочется сказать, что менталитет у нас в России еще с советских, а может быть даже и царских времен устроен следующим образом. Пока люди никакой власти не имеют, никакого влияния на массы не оказывают, они, естественно, отождествляют себя с простым народом, критикуют власти, чиновников, но стоит им самим попасть в какие-то чиновничьи структуры, во властные структуры или просто начать чем-то руководить, как тут же у них менталитет меняется. И, в общем, у нас практически везде и всегда доминирует следующая позиция. Я начальник, ты дурак. Ты начальник, я дурак. Поэтому у нас основная проблема и отечественных компаний, типа Mail.ru, Яндекс, как раз состоит в том, что им абсолютно без разницы, какие запросы у пользователей, какие у них проблемы, какой функционал действительно им нужен, им абсолютно вот как-то это неинтересно. Они свои продукты делают под свои потребности, а теперь даже не под свои, а под потребности вот тех самых чиновников, представителей властных структур и так далее. Дело доходит до абсурда, что ВК-мессенджер, если у вас включен VPN, а без VPN сейчас пользоваться какими-то нужными приложениями, услугами просто невозможно, ну то есть получается абсурд. Сначала чиновники блокируют нужные и востребованные у большинства пользователей ресурсы, из-за чего пользователи вынуждены использовать всевозможные VPN и прокси, а потом они говорят, нет, тогда выключайте VPN прокси, чтобы пользоваться нашими продуктами от ВКонтакте. Ну, наверное, люди не будут пользоваться ВКонтакте и ВК-мессенджер, нежели откажутся от прокси и VPN. Поэтому вот такой абсурд получается, но и это еще не все. Дело в том, что несмотря на то, что VK Messenger довольно доступное приложение, вот этот самый менталитет, он здесь проявляется на каждом шагу. Я не буду уже в очередной раз говорить об абсолютно дурацкой системе отправки файлов, я скажу о других функциях, которые работают из рук вон плохо. Прежде всего, это функция входящих звонков. Во-первых, до сих пор, в отличие от того самого WhatsApp, который по всем статьям пока что VK Messenger обходит и по функционалу, и по доступности, и по удобству, по всем статьям. Так вот, у нас, по-видимому, отечественные продукты и пытаются как-то выезжать только за счет принудительной вот этой нечестной конкуренции. То есть заблокируем мы мессенджеры, которые для пользователей удобны и доступны, и, мол, тогда куда вы, болезные-то, денетесь? Никуда вы не денетесь, побежите, как миленькие, пользоваться нашими мессенджерами. А нравится, не нравится, но это уже ваши проблемы. Ну так вот, заблокируем все от безысходности, пойдут бедные пользователи пользоваться какими-нибудь ВК-мессенджерами или уж совсем Максами. Так вот, функция звонков ВК-мессенджер, несмотря на то, что это приложение очень часто обновляется, что они там постоянно делают, даже интересно становится, но основные проблемы так и не исправлены. А именно, во-первых, звонок просто не проходит. Причем это не зависит от оболочки, от устройства. У меня на всех устройствах звонок просто не проходит. И я не знаю, с чем это связано. Я узнаю о том, что мне кто-то звонил, только когда открываю ВК-мессенджер и вижу, что у меня, оказывается, пропущенный звонок, а я даже звонка не слышал. А человек звонил. Правда, у меня отключены в ВК-мессенджер абсолютно все пуш-уведомления, но потому что я страшно не люблю пуш-уведомления, я во всех приложениях руками проверяю, что да как. Ну, иногда, конечно, в крайних случаях нужны пуш-уведомления, но если это связано с этим, ну неужели никто не тестировал, не проверял и не узнал? В общем, звонки просто не проходят. Нет вообще звука входящего вызова, причем у кого-то он есть, а у меня нет. И у других тоже, у многих эта проблема наблюдается. С чем это связано, я пока не выяснил. Это первый момент. Второй момент состоит в том, что до сих пор в VK Messenger не добавили абсолютно тривиальную, простенькую настройку, которая в том же WhatsApp уже очень давно присутствует. Это возможность назначить свой собственный рингтон на входящий вызов. Для пользователей скринридеров это очень важная настройка, потому что, ну, например, те, кто использует Samsung, когда им поступает входящий вызов, они просто нажимают кнопку увеличения громкости и телефонный звонок принимают. А с ВК-мессенджером такой номер не пройдет. А звук входящего вызова там такой же, как у телефона. И человек слышит вызов и думает, что то ли на телефон звонят, то ли на ВК-мессенджер, то ли еще куда-то. Но неужели так трудно сделать эту настройку? Ведь WhatsApp эту настройку давным-давно сделали, а ВК-мессенджер почему не делают? Неужели они сами не пользуются звонками? Или пользователи про это им не говорили? Или, может быть, говорили, а просто не хотят? Ну, в общем, вот такой абсурд, но самое главное, вот такое вот отношение абсолютно наплевательское и к пользователям, да и вообще к репутации своего продукта и своей компании, оно абсолютно безобразно. Ладно, перейдем от ВК-мессенджер к продуктам Яндекс. Здесь тоже абсолютно ничем не лучше. Я делал выпуск про Яндекс Телемост. Там я говорил, что экран текущего вызова абсолютно недоступен. Потом начали выходить обновления. Вроде бы с доступностью стало получше, но сама адекватность приложения Яндекс Мессенджер и Яндекс Телемост, она очень-очень низкая. И опять-таки, компания Яндекс, по-видимому, глядя на то, что все зарубежное, качественное и бесплатное блокирует, по принципу, будете теперь нашими продуктами пользоваться, потому что деваться-то вам с подводной лодки больше некуда, начинают вводить платные услуги на те услуги, которые у большинства мировых аналогов, они бесплатные. Ну, например, с июня месяца было объявлено, что будет введена плата за синхронизацию папки с Яндекс.Диском на компьютере в приложении Яндекс.Диск. Вот у Google, Microsoft, Dropbox и так далее эта функция бесплатна. За деньги там нужно докупать только пространство. А Яндексы торговать пространством мало. Они теперь пытаются нажиться на всем, на чем только можно. Это мне напоминает историю, когда мобильные операторы начали вводить плату за такие услуги, типа «вам звонили», «пропущенные вызовы» и так далее и тому подобное. В общем, деньги будут брать за все, за что только можно, я так подозреваю. А при этом добавлять какой-то функционал, нужный и удобный именно пользователям, они особо не стремятся. Про передачу файлов в мессенджерах Яндекс я уже говорил, как по-дурацки это реализовано. Ну и кроме того, такого функционала, как в тех же Telegram и WhatsApp, ни в мессенджерах Яндекс, ни в мессенджерах ВКонтакте нет. Да, ВКонтакте можно организовывать многопользовательские конференции, пока что за бесплатно. Но кто знает, может быть и ВКонтакте начнут деньги за это просить на приемлемом уровне. А вот с Яндекс мессенджерами я так и не выяснил до сих пор, какие там ограничения. Но Яндекс вообще, наверное, со временем на все, на что только можно, может быть, даже и на почту введут плату. От этой компании можно ожидать абсолютно любого абсурда. Ну вот на этой социально-общественной ноте позвольте мне на сегодня закончить и попрощаться с вами до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы: infotron@ransys.org.